0: смотрел в глаза брату. Обещаешь? Присмотрю, как за своими братьями. Не обижай их, потому что хоть и маленькие, но они самые дорогие для меня гости. Что ж ты бросаешь своих гостей? Не бросаю, а поручаю тебе, своему старшему брату. И не сказал Смагул никому, что перед демобилизацией подал заявление в техническое училище, которое было в Рябушах, что теперь выслал туда все недостающие документы, что осенью, когда отвезет мальчиков домой, останется там и будет учиться и жить в бывшем монастыре с белыми стенами, с большими серебряными куполами старинных храмов, и что станет он когда-нибудь машинистом электровозов.
1: Вы слушали рассказ Анатолия Кима «Смагул». Читал Сергей Некрасов.

Приглашаем вас послушать передачу из цикла «Из истории органа». Сегодня нашими музыкальными гидами будут органисты Йос ван Иммерсель, Роберт Коэн и Питер ван Дик. Вместе с ними мы посетим города Северной и Центральной Италии. Откроет программу Йос ван Иммерсель. В его исполнении прозвучит соната Доменико Скарлатти. Звучит орган коллегии Сан-Карло в Модене.

Продолжит программу Роберт Коэн. Он органист и клавесинист с мировым именем. Важно отметить, что в гастрольные поездки по Италии маэстро нередко отправляется со своим собственным органом позитивом работы мастера Карло Руссо 1713 года. И все же постоянным местом пребывания инструмента является не квартира музыканта, а церковь святого Гвидо в Андерлехте, пригороде Брюсселя. Основным же местом работы Коэна является Брюссельская консерватория, где он преподает игру на клавесине. В сегодняшней программе Роберт Коэн выступает в роли органиста. В его исполнении звучат вариации голландского композитора XVII века Абрама ван ден Керковена.

В исполнении Роберта Коэна вы услышали вариации Абрама ван ден Керковена. Звучал орган церкви Святого Георгия в Болонье. Этот инструмент был построен мастером Петронио Джованьони в 1750 году для одной из церквей Болоньи. После всевозможных перемещений орган оказался в церкви Святого Георгия. Это не обычная церковь, а музей государственного учреждения сберегательной кассы. Настоящее звучание орган приобрел после реставрационных работ, проводившихся в 1983 и 1984 годах флорентийским мастером Пьером Паоло Донати. Роберт Коэн исполняет токкату номер 20 Иоганна Якоба Фробергера.

Так это номер 20 Иоганна Якоба Фробергера исполнял Роберт Коэн на органе церкви Святого Георгия в Болонье. Вслушиваясь в звучание старинных итальянских органов, невольно поражаешься мастерству их создателей. Ведь итальянский орган эпохи Ренессанса ограничивался по преимуществу одной клавиатурой. И сколько же изобретательности требовалось от мастера, чтобы инструмент имел насыщенную тембровую окраску. Один из таких органов находится в Академии итальянской органной музыки в Пистое. Он был построен в 1762 году Доменико Дзентелли специально для церкви в Болонье. Время не пощадило не только орган, но и церковь. После ее разрушения инструмент был выставлен на продажу, и его купил известный итальянский органист Луиджи Фердинандо Тальявини. Но, как потом оказалось, купил его не для себя, а в подарок Академии итальянской органной музыки в Пистое. В 1979 году инструмент был отреставрирован мастером Паоло Донати, и сейчас вы услышите его обновленное звучание. Третью сонату до мажор Филиппа Пулла исполнит Питер ван Дик. В сонате три части: аллегро, анданте, менуэт.

Третью сонату до мажор Филиппа Пула исполнил Питер ван Дик. Питер – известный в Нидерландах музыкант, преподаватель и публицист. На нидерландском радио он ведет цикл передач о церковной музыке, органе и клавесине. Игре на этих инструментах Питер обучался в консерваториях Утрехта и Амстердама. Свое мастерство и знание литературы старых мастеров Питер ван Дик блестяще демонстрирует, исполняя произведения великих музыкантов, которые в те далекие времена одновременно являлись и композиторами, и виртуозами-исполнителями. В традиции старых мастеров Питер ван Дик играет сонату до минор Бернардо Пасквини и фрагменты из сюиты «Музыкальные часы Клея» Георга Фридриха Генделя. Прозвучат следующие части сюиты. Органное вступление «Перед полетом ангелов», «Менуэт», «Гавот», «Жига».

0: О том, что отыскать егеря в Подсвятии дело сложное, Воронов узнал от старухи, перевозившей его через пруд. Поигрывая своими живыми, непогашенными глазами, старуха словоохотливо объясняла. «Запоздал ты маленько. У нас за два дня до сезона егеря уж не сыскать, а в разгар охоты куда там? Раньше, верно, попроще было. А сейчас кто и вовсе это дело забросил, потому колхоз выгоден стал? Ну, хоть мой меньшой, Васька. А кто к государству на службу пошел? Лучшие-то егеря сейчас на охране озера работают. Возьми хоть Анатолия Ивановича, моего старшого. Да вам в Москве об этом навряд известно».
1: «Нет, почему же?» – возразил Воронов. «Я не раз слышал об Анатолии Ивановиче как о самом надежном человеке по части охоты».
0: «Плохо же у вас в Москве насчет мещеры с ведомы», – осудительно сказала старуха. «Неужто нет у Анатолия Ивановича другого дела, как столичных гостей возить? Он край наш охраняет».
1: «Так что же вы мне посоветуете?» – спросил Воронов. Воронов любил охоту. Он обладал выдержкой, метким глазом, твердой рукой, но он не был настоящим охотником. К тому же в мещеру он попал впервые.
0: «Посоветовать тебе я ничего не могу», — ответила старуха, ловко направляя верткой челнок наискось волны.
1: «Так где же все-таки мне найти егеря?» — спросил Воронов. Старуха испуганно вскинула редкие ресницы. «Да где же его, милый, найдешь?» — проговорила она растерянно.
0: «Вот я и спрашиваю вас», — сказал Воронов.
1: Старуха повела глазами вправо-влево, будто егерь в самом деле мог скрываться где-то поблизости, о чем доподлинно известно этому московскому человеку.
0: «Уж не знаю, чего тебе и сказать. Может, молодожена уговоришь?»
1: «Где он обретается?»
0: «Крайняя изба по левую руку от нас», — пояснила старуха. «Ступай к нему, милый, может, убедишь? А только он, как оженился, егерское дело бросил».
1: «Как его зовут, молодожен-то?» – спросил Воронов.
0: «Да Васька», – ответила старуха. «Как его еще звать?»
1: Воронов забыл спросить, по какую сторону улицы стоит Васькина изба. Из двух крайних изб он выбрал ту, которая выглядела почище и была украшена железным петухом на коньке крыши и резными ставнями в свежей побелке. Молодоженам пристало жить в этом опрятном, с некоторым притязанием на нарядность, жилище. Толкнув дверь, Воронов вошел в большие сумрачные сени. Кудрявый, широкоплечий парень в галифе и белой сорочке с закатанными рукавами, поднявшись с колен, он обтесывал какое-то полено, спросил Воронова, кого ему надо.
0: «Вас и надо», — ответил Воронов.
1: Парень вонзил топор в полено и первым прошел в избу. Воронов последовал за ним. В дверях он посторонился, пропустив мимо себя маленькую женщину с полной бодейкой в руках. Жилище молодоженов было внутри таким же приветливым, как и снаружи. Насвеже побеленная печь, пестренькие обои, подоконники, заставленные горшками с геранью, на стенах множество картинок из огонька. На лавке около двери сидела старуха в ватнике и кирзовых сапогах, видимо, обязательная для мещерских домов, решил Воронов. На другой лавке у окна сидела молодая женщина в спущенном на плечи платке. Ее большая крепкая грудь туго и тяжело натянула ситец кофточки.
0: «А я, собственно, по вашу душу», — обратился к ней Воронов. «Отпустите со мной хозяина».
1: Женщина удивленно повела глазами на Воронова и опустила взгляд. Глаза у нее были красивые, с выпуклыми голубыми белками.
0: «У нее еще нет хозяина», — с мягкой усмешкой заметил Васька. «Это сестренка моя».
1: Воронов досадливо закусил губу. Он должен был догадаться, что это не хозяйка. Она сидела церемонно, как сидят деревенские гости, а кроме того, разительно была похожа на брата. те же вьющиеся каштановые волосы, смуглый румянец лица, те же влажные с поволокой, с голубыми белками глаза.
0: «Ну, а вы что скажете о моем предложении?» – спросил он Ваську. «Незачем ему идти, баловство одно!»
1: Это сказала маленькая женщина, встретившаяся Воронову в дверях. Она стояла на пороге, много не доставая головой до низкой притолоки и прижимая к бедру опорожненную бодейку. Воронов с разочарованием отметил невидность молодой жены красивого Васьки. Ростом невеличко, она не взяла и лицом. Маленькая, усаженная веснушками с бутылочного цвета глазами. К тому же молодая, не была особенно молода. Ей было за 25, а то и больше. На ней было старенькое, узкое и короткое платьице, на ногах стоптанные чувяки. Но характер в ней чувствовался. И Воронова не удивило, что в ответ на резкое замечание жены Васька лишь молча улыбнулся и развел руками.
0: «Бабушка, хоть бы вы меня поддержали!» – повернулся Воронов к старухе.
1: «Я тут не хозяйка», – ответила Васькина мать. Это прозвучало без обиды и вызова, простое утверждение всем известного и справедливого факта. Теперь Воронов знал, что ему делать. «Можно вас на два слова?» – обратился он к Васькиной жене. Они вышли в сени. Воронов неторопливо и обстоятельно объяснил маленькой женщине, что заберет ее мужа всего на 3-4 дня, что мещерские порядки ему известны, и заплатит он хорошо, потому что он человек занятой и слишком редко позволяет себе охоту, чтобы скупиться. Наконец, в отличие от других московских охотников, он не запрещает и самому Ваське стрелять. Маленькая женщина слушала его, шевеля губами. Видимо, она соображала про себя, сколько получит. Подсчет ее удовлетворил. Она улыбнулась, блеснув своими бутылочными глазами, и задорным, не лишенным изящества движением, протянула Воронову руку. Договорились. В отпахнувшемся рукаве мелькнуло ее круглое, хорошей формы пястье, и округлый локоть. И Воронов, которого удача настроила снисходительно, отметил, в ней что-то есть. «Василий, собирайся!» — крикнула она решительным голосом. «Пойдешь с товарищем на охоту?»
0: «Надо бы спроситься у председательши.
1: Я сама ей скажу. Она и то намедни говорила, что это все мужики отпрашиваются, один твой как привязанный. Да и мне надо убраться, полы вымыть, грязь тут от тебя».
0: Васька поглядел на жену, вздохнул, затем, что-то пересилив в себе, стал собираться.
1: Жена Василия пошла их проводить. Она надела плюшевый, сшитый в талию жакетик, высокие резиновые боты и сразу помолодела. «Дай-кась», — сказала она мужу и забрала у него ружье. «Вы на Великое поедете?»
0: «На Озерко», — ответил Васька.
1: Она удивленно округлила брови, и Воронову почудилось в этом что-то неладное. Он еще в Москве слышал, охотиться надо на Великом, и сейчас у него мелькнуло подозрение, что Ваське просто не хочется далеко отрываться от дома.
0: «Может, на Великом вернее?» — сказал он.
2: «На Великом народищу тьма»,
1: — глядя не на Воронова, а на жену, ответил Васька. Воронов тоже посмотрел на жену Васьки, рассчитывая на ее поддержку. Но та лишь пожала худенькими плечами и быстро прошла вперед к видневшемуся за осокой челноку. Верно, ее главенство в доме не посягало на авторитет мужа в делах охоты. Когда они подошли к протоке, челнок был уже отвязан и выстлан свежим сыроватым сеном, которое жена Василия набрала прямо с берега. Василий уложил рюкзаки, плетушку и ружья, заботливо прикрыв их своей брезентовой курткой, достал из-под соломы, похожее на лопату, весло.
3: «Залазьте, товарищ охотник! Не знаем вашего имени, отчества. Сергей Иванович!»
1: Воронов неуклюже опустился на дно челнока. Из-за округленного борта плеснула черная, как деготь, болотная вода. «Бывай здорова», — сказал Васька жене. Хмуро глядя на Воронова, она быстрым коротким движением притянула мужа за рукав, на миг прижалась к нему боком, смущенно усмехнулась, отпихнула и, не оборачиваясь, зашагала к дому по высокой, выше пояса траве. Васька уперся веслом в берег, оттолкнулся, и челнок побежал по узкому водному коридору, мягко стукаясь о выступы земли, с сухим шуршанием раздвигая острую, лезвистую осоку, нависшую над канальцем. Воронов расстегнул воротник рубашки. Все хлопоты и треволнения остались позади. Он стрелой несся к цели. Ему приятно было следить, как ловко и сильно орудует Васька веслом. Чуть заленившееся, крепкое тело парня, видно, испытывало радость от этой разминки. Чувствовалось, как играют под рубашкой его налитые мускулы. Как хорошо и легко ему дышится. Вскоре протока пошла зигзагами. И если у Воронова еще оставалось какое-то подозрение, что Васька избрал озерко ради легкого пути, то сейчас оно исчезло без следа. Длинный челнок не мог повернуться на крутых излучинах. Перед очередным поворотом Васька изо всех сил отталкивался веслом, заменявшим ему шест, и челнок с разгона влетал наотмель. Васька спрыгивал в воду, подымал тяжелую корму и заводил ее в другое колено поворота, после чего спихивал в воду нос. Челнок был очень тяжел, но когда Воронов хотел помочь Ваське, тот не позволил. Все же перед самым выходом в пру, где узкая протока разливалась вольной и мелкой водой по заболоченному берегу, челнок так прочно сел на мель, что Воронову пришлось выйти и приложить свою силу. «Кабы жена видела, ох и досталось бы мне», — доверительно сказал Васька. «Что так? Не может она терпеть, коли я с чем не справлюсь?» Васька засмеялся, а Воронов спросил. «Любишь?»
4: «Ну как же не любить?» — сказал Васька радостно и удивленно. «Вы же видели, какая она! Кто я перед ней есть?»
1: И он развел руками. Он стоял по колено в воде, в тельняшке с засученными рукавами. Молодой горячий пот тек по его смуглому лицу. Васька был так хорош собой, так чист и наивен в своем чувстве, что Воронову подумалось... «Эх, парень, ты куда большего стоишь!» Он, конечно, не сказал этого, и они двинулись вдоль лесистого берега Пры. Озерко открылось внезапно. В круглом зеркале воды плавали подрумяненные закатом облака. По краю вода была румяной, сумрачной, то отражался плотный строй кряжестых елей, окружавших озерко. Васька не стал примиряться взглядом к водоему, чтобы выбрать место получше. Он сразу погнал челнок к полузатопленному островку у левого берега озерка, смотревшему на закат. Здесь он раскидал чучело, спустил на воду затрепыхавшую подсадную, после чего загнал челнок в кусты. «Вам хорошо видно, Сергей Иванович?» – спросил он.
2: «Мне-то хорошо видно, да и нас хорошо видно сверху», – ворчливо отозвался тот.
1: «Ничего», – успокоил его Васька. Воронов приготовился к долгому ожиданию, с какого обычно начинается всякая охота. Но почти тут же раздался тихий, спокойный голос Васьки. «Чирочек справа, Сергей Иванович». Воронов вздрогнул и быстро забегал глазами по воде. Но он видел только чучело, и среди них очень большую, какую-то ненастоящую подсадную. «У крайнего чучела справа», — также спокойно подсказал Васька. Воронов выстрелил с ощущением, что он бьет по чучелу. Дробь веником хлестнула по воде, и один из двух ровно недвижных черков только закачался и неторопливо повернулся неуязвимым деревянным боком, а другой распластался по воде, вытянув шею, своей смертью обнаружив бившуюся в нем жизнь. Когда они выплыли, чтобы забрать его, в воздух взмыла уже шедшая на посадку кряква. Воронов ударил. Утка кувырком свалилась в воду. Нырнув, она снова возникла метрах в 30 от них, и тут Воронов, успевший перезарядить ружье, добил утку. «Точно!» — одобрил Васька. Но это было только началом. Воронову редко выпадала такая счастливая охота. Он с одного выстрела уложил трех черков, затем подряд двух матерых и одну крупную, как лебедь, шелохвостку. Васька тоже не оставался без дела. Он подстрелил в лед трех крякв. Но один подранок ушел, другой забился в камыши, и его не удалось отыскать в сумраке водяной чащи. Водоем был маленький. Жаркая пальба распугала уток. Но и в наступившем затишье Воронова не оставляла самозабвенная, счастливая напряженность чувств, за которую он так любил охоту. Он очнулся, лишь когда первая звездочка проклевала небо. Маленькая, чистая и блестящая, она ясно и остро отразилась в потемневшей воде озера. «Ну, Василий, хватит на сегодня, брат». Ночевать отправились на протоку. Место для ночлега сразу нашлось. У самой воды, неподалеку от устья, стоял широкий присадистый сток толстого осочного сена. Васька завел нос челнока на берег, выгрузил рюкзаки и стал готовить постели, с силой уминая пухлое, едковато попахивающее болотом сено. Потом ужинали и пили чай из термоса. Совсем стемнело. Небо населилось звездами. Над частоколом дальних елей вспух желтый бочок луны. Было еще тепло, хотя порой покалывало холодком, тянущим с остывающей протоки. Уплетая маринованного судака и запивая сладким чаем, Воронов вспоминал подробности сегодняшней охоты. Васька отвечал односложно, больше коротко посмеивался. И Воронов решил, что это какая-то профессиональная черта не говорить о прошедшей охоте накануне предстоящей. Приятная усталость ломила тело. У него было покойно и мирно на душе. «Сергей Иванович, а вы женаты?» – послышался голос Василия. «Конечно, женат», – ответил Воронов. И тут же поймал себя на чуть недовольной интонации. «Жена в Москве?» – осторожно спросил Васька. «Нет, на курорте». «Одна или с детишками?» «У нас детей нет». Василий приподнялся на локте, некоторое время глядел на Воронова, затем сказал очень серьезно: «Как же это вам не боязно? Одну отпускать?» Воронов рассмеялся. Это наивное восклицание не было обидным для него. Напротив, он испытал приятное чувство защищенности. Он был совершенно уверен в своей жене. К тому же его нисколько не заботило ее поведение. «Э, милый», — сказал он с видом превосходства, — «разве от этого убережешься?» Егерь промолчал. В темноте Воронову не было видно его лица, но он чувствовал, что тот тревожно и сумрачно задумался. Допив чай, Воронов улегся на пахучее сено. Очнувшись от своей задумчивости, Васька подошел к Воронову. «Сергей Иванович», — проговорил он неуверенно, — «вы не опасаетесь тут один ночевать?»
5: «Да нет», —
1: Чего ж опасаться? Подавив усмешку, отозвался Воронов. Он понимал, что в Ваське говорит не ревность, а та внезапная острая тоска по любимому человеку, которая может схватить сердце даже в самой короткой разлуке. И все-таки Васька был ему сейчас немного смешон и жалок.
4: Я быстренько домой наведаюсь. До зорьки вернусь. Вы не сомневайтесь.
1: Давай, давай, сказал Воронов. И чтобы Васька считал разговор исчерпанным, отвернулся, натянув ворот куртки на голову. Он слышал, как Васька сталкивает челнок в воду. Затем раздался гулкий всплеск воды. Воронов представил себе путь, который должен проделать Васька по двум протокам и по реке, припомнил все повороты, которые ему придется одолевать, вытаскивая челнок на берег и заводя в другое колено, а затем еще мель, которую и вдвоем-то трудно было осилить. И все это в темноте, в сырую ночную стуть. Путь отнимет добрых 4 часа. 4 туда, 4 обратно. Чтобы успеть к заре, Васька и часа не сможет пробыть с женой. Какой же силы чувства погнало его в это чертово путешествие? Воронов вздохнул и откинул полу куртки. А ведь и у него была в жизни такая пора, когда он мог мчаться невесть куда в любой час дня и ночи по первому зову, а то и без зова. И он был полон тем страстным, трудным беспокойством, которое гонит сейчас сквозь ночь молодого охотника по водному коридору. А потом он вдруг испугался за себя, за свой покой. Да Бог его знает, за что он еще испугался. Он до самого разрыва знал, что все поправимо, стоило ему только довериться своему чувству. Но он сказал себе, так лучше, спокойнее, проще. И чтобы отрезать себе отступление, женился на своей теперешней жене, которую давно знал как умного, доброго, верного человека. Если не было радости, то не было и боли. А это тоже кое-что значит. И вот теперь встреча с этим парнем растревожила Воронова, заставила вспомнить то, что он не любил вспоминать. Но ведь и у Васьки это когда-нибудь пройдет. И он увидит свою жену такой, какой видит ее хотя бы он, Воронов. Неприметная, веснущатая, ворчливая, требовательная женщина, с головой ушедшая в домашнюю суету. Пожалуй, похмелье покажется ему горьким.
4: Что это я? Хмуро подумал Воронов. Считаюсь с ним судьбами.
1: Проснулся Воронов от резкого рассветного холода. Он рывком поднялся, уже зная, что следующим его чувством будет досада на отсутствие Василия. Он увидел серое, будто пасмурное, на деле же чистое, лишь не набравшее голубизны небо, яркую рассветную полоску за лесом, седую от росы осоку и черный мокрый нос челнока, торчащий над береговой кромкой. Воронов пошел к челноку. Сидя на корме, Василий потрошил набитых вчера уток.
3: «Здорово, молодожен!» — крикнул Воронов.
1: Васька поднял на Воронова чуть бледноватое под смуглотой загара лицо.
4: «И ругалась же она, Сергей Иванович, что я вас бросил!» — заговорил он с радостной, не в лад с его словами, улыбкой. «Я сказал, что вы меня сами послали, вы уж не выдавайте меня!»
1: «Да уж не выдам!» Васька осторожно, чуть вкось поглядел на Воронова. Вы не подумайте, что я ей не доверяю. Просто меня такая вдруг тоска взяла. Чего-то мне подумалось,
4: что могла же она другого выбрать. Могла же с другим сейчас быть. И так мне невмоготу от этих мыслей сделалось. Знакомым недоумевающим жестом Васька развел руками. Потом вдруг закрутил кудрявой головой, усмехнулся чему-то своему и добавил: «Ох, и дурной же я!» В темных, с голубыми выпуклыми белками глазах Васьки застыл какой-то тускловатый хмельной блеск.
2: «Ты поди и охотиться-то не сможешь теперь», — заметил Воронов. «Вымотался весь».
4: «Что вы, Сергей Иванович! Да я сейчас такое понаделать могу! Да я...» Васька произнес это с такой искренностью и простотой, что не оставалось сомнений. От его маленькой озабоченной жены шла к нему сила и радость жизни. В Воронове снова шевельнулось раздражение против Васьки. Это счастье было докучно ему. Оно давило его и словно унижало. Он готов был сказать парню, что вот придет срок, и его молодое жадное чувство истощится, поблекнет. Но вместо того спросил почти грустно: «За что же ты ее так любишь?»
5: «Да разве скажешь?»
4: Удивленно, точно эта мысль никогда не приходила ему в голову, отозвался Васька.
5: «Кто я такой был без нее?
4: Васька! И все. А теперь я человек, муж, можно сказать, отец семейства.
5: Да и не в том даже дело».
2: «Постой, постой!» — усмехнулся Воронов. «Отцом семейства рановато тебе называться. Для этого как-никак дети нужны».
4: «Так и есть дети!» — счастливо засмеялся Васька. «Катька и Васька – близнецы. А еще есть Сенька, только он еще ползунок, у бабушки гостит».
2: «Ничего не понимаю», – сказал Воронов с каким-то неприятным чувством. «Сколько же лет вы женаты?»
4: «Старые мы, скоро 6.
2: «Так какой же ты к черту молодожен?»
4: грубо спросил Воронов.
2: Васька снова развел руками.
4: «Кличут так, не знаю».

0: Несколько суток Сорокин с аварийной бригадой электриков устанавливал стальные опоры, придавая им строго вертикальное положение. «Люблю аврал», — возбужденно говорил Сорокин Бернаре. «Крутеж, вертеж! Каждый человек как на ладони. Сразу со всех сторон его видно, что он за личность».
1: «Ты зачем им сказал, что я твоя жена?» — гневно спросила Бернара.
2: «То есть как это зачем?» — удивился Сорокин. «Ну, затем, чтобы сильно о тебе заботились и уважали. Они бы тут без меня и без моего бульдозера пропали. А я им говорю, я и мой бульдозер, пожалуйста, вас выручим. Но жену не могу без комфорта содержать в такой суматошной обстановке. Обеспечьте ей условия, тогда согласен».

0: Один про нее выразился, ну, я его, он меня, сшиблись. Нас обоих лишили права вождения. Добирались потом на собачьей упряжке неделю до базы, а могли бы минут за 20 прибыть. Оба в пути простыли. Ты пойдешь и сейчас всем про меня скажешь, что соврал, требовательно заявила Бернара.
1: Пожалуйста, согласился Сорокин. Теперь это можно.
2: Почему теперь?
0: Для тебя газик вызвали, а мне тут еще конетелица. Навалило опор порядочно.
2: И все узнают, что ты лгун.
0: Значения не имеет. Они меня в работе узнали, спишут. Главное, показал, что дело умею делать.
2: А я тебя презираю, гневно объявила Бернара. Ну и презирай, сердито сказал Сорокин. Спросил обидчиво, по-твоему, было бы лучше, если бы я тебя за принцессу выдал или за заклинательницу, или просто так, мол, попутная мне девица? А ничего другого сказать обо мне ты не мог? Не мог, нехотя произнес Сорокин. Появляешься внезапно в пустыне ты, на которую глядеть можно только сквозь черные очки, только сощурившись, вся в ресницах, как конский волос, с ножками, ручками и еще с мешком змей. Ну и люди должны сначала обомлеть, даже засуетиться. Вот я их и осадил. Мол, стоп, она на финише, при человеке. И больше ничего ты не думал, когда врал? Я же рационально, для конкретной задачи, хмуро произнес Сорокин. Да и что они мне, электрики? Люди посторонние. У себя в мехколонии разве я такую глупость позволил? Да меня там за такую брехню заживо засмеяли. Почему засмеяли?
0: Почему, почему? Уныло сказал Сорокин. У нас там народ умный, сметливый. Что я себя в зеркало никогда не видел? Видел. Даже на доску почета портрет после ретуши выставляли.
2: А ты? Тебя даже если на карточку снять, всегда хуже получится, чем ты есть в натуре. Значит, ты считаешь, о человеке можно только судить по его лицу? Для отдела кадров физиономия значения не имеет. А в жизни имеет. И даже очень. Но ты мне нравишься.
0: А почему бы я тебе не нравился? Не приставал, сильно с руками не лез. Слова всякие для тебя придумывал и мысли тоже.
2: Но не только потому, чтобы тебе понравиться, а просто потому, что от этого я себя придумывал лучше, чем я есть. А это, если знать, каждому человеку полезно. Получше стараешься быть, чем ты есть на самом деле. Вот жука навозного назвали скоробеем. С тех пор стали считать его из всех жуков священным, самым умным жуком. А мне ты стал казаться совсем другим, чем я тебя сначала увидела. Лохматым, белоглазым, широким носом и опасным, как чубанская овчарка для постороннего человека. Но потом стала думать, ты просто добрый, хороший, простодушный, ласковый, восторженный, любопытный, как рыжий козел. А вот теперь отгадала, ты такой, как Фонарев. У него ничего нет, ничего. Ничего за душой, кроме того, чему служит по своей специальности. И он предлагал... Если понадобится по деловым соображениям тебя на водоканале насовсем удержать, то он может мне постоянную должность предложить.
0: Какую?
2: Я не спросила.
0: Фонарева я уважаю, уклончиво сказал Сорокин. Он не из тех, кто любит социализм строить только в областном центре. Но при этом хитрый, как суслик. А вот Кононыкин – сила... Прошел через огонь и воду, но медные фанфары для себя не желает.
2: Механики все его обожают. Из чего только не пробовали его фашисты убить на фронте. Видел, как он рубашку переодевал, весь заживо кусками сшитый. Так за мной уже машину прислали, напомнила Бернара. Пора ехать. Я провожу до машины, сухо сказал Сорокин. И вот... Когда Бернара уже взялась за дверцу машины, лицо Сорокина исказилось, он бросился к ней.

0: рванул ее к себе, стиснул. Губами сухими, жесткими вдавился в ее дрожащие, ослабевающие, мягкие. Задохнулись, обмерли. Потом он ее ослабевшую на руках внес в кабину, почти положив обессиленную на сиденье. Вышел, помедлил, сказал хрипло: «Извиняюсь». И побрел к трактору, шаркая ногами по песку, понурый, опустошенный, с кроваво-воспаленными глазами и с отвисшими от измождения нижними веками. Как поток расплавленного стекла и меди был воздух пустыни, вздымая тысячелетнюю пыль, катит по этой притихшей пустыне на мотороллере, одолженном линейными монтерами, Василий Сорокин, отощавший с пятнистым до розовости лицом следы солнечных ожогов облезшей кожи. На багажнике мотороллера сидит, подоткнув полы халата, старик Чабан, которого Сорокин взялся попутно подвести до отары. Склонив седую густоволосую бороду к уху Сорокина, Чабан говорит наставительно: «Я старший советской власти. Я 15 лет без нее жил, мучился. А что ты в советской власти понимаешь? Ничего ты не понимаешь. Теперь ты думаешь, машина все, овца ничего. Ты в Самарканде был? Не был. Там музей есть. Со всего света приезжают шкурками с моих овец любоваться. Дороже золота каждая шкурка. Руно, как цветок засушенный. Нет, как роза засушенная. Каждый завиток – орнамент. Знаешь, что такое орнамент? Не знаешь. На камне такой рисунок могли только древние мастера вырезать. Всю свою жизнь на это тратили. А у меня он на каракульче получается. Почему получается? Потому что я каждую овцу понимаю лучше, чем ты машину сейчас понимаешь. Я мехами не интересуюсь», — небрежно покосившись через плечо, заметил Сорокин. «И без них у вас тут жара». «Я учу тебя, как надо с машиной обращаться», — обидчиво сказал Чабан. «Шибко гонишь, не жалеешь. Машина железная, но ее тоже по-человечески понимать надо, как я вот овцу понимаю. Все они мои, а ни одной моей собственной нет. А ты машину не бережешь. Значит, и овцу понять тебе ума не хватит, как на машину тебе сейчас ума не хватает». «Я тороплюсь, папаша. Не бойся, не расколотимся», — ободрил старика Сорокин. «Мне бояться нечего», — сурово сказал Чабан. «Я уже сверх срока своей жизни живу. Но до советской власти таких, как я, крепких стариков не водилось, поэтому еще жить желаю». И потребовал: «Останови машину, ногами пойду». И в дополнение заявил гневно: «Воняет твоя машина, как вонючий козел воняет». И произнес насмешливо: «Выхлоп из глушителя грязный, едкий от того, что нет полного сгорания, тебе только на велосипеде ездить». Перекинув ногу через багажник, старик слез с мотороллера и легко, широким шагом пошел в пустыню, с птичьей штурманской зоркостью мгновенно сориентировавшись, в каком направлении находится его отара. Так, спустя почти 2 недели, Василий Сорокин прибыл обратно в свою строительную мехколонну. «Ну, как вы тут без меня ковырялись?» — вызывающе спросил Сорокин у Кананыкина.
1: «Ты обожди фигурять», — строго осадил его Кананыкин. «Знаем про твое геройство, информированы».
2: «А что?» — Оказал помощь линейщикам своим тяговым только и всего, развязно заявил Сорокин. Спросил, Фонарев где? Имею справку и благодарность, а то он, небось, в прогульщики зачислил.
1: Нет Фонарева. Отбывает.
2: Куда?
1: Никуда, а где?
2: Может, в исправительной трудовой колонии.
1: За что? Наезд совершил.
2: Да как же его угораздило?
1: Как? Сообщили из райцентра. Бернара в больнице, змеёй укусанная. Он легковушку и рванул на полном газу, а там на дороге и совершил наезд. Вылез из разбитой машины и удрал от милиции прямо в больницу. Задело его не очень. Он не из-за себя, из-за Бернары в больницу убег. Отстраняя сильной рукой от себя Сорокина, Кононыкин предупредил, «Ты меня за спецовку не хватай! Уймись! А ну, шаг назад!» «Ну вот, теперь порядок!»
3: «Теперь вникай! Фонарев когда-то змеями тоже был кусанный, но выжил. Оттого выжил, что ему тоже от кого-то, покусанного змеями, кровь в вену вливали. Вот он и кинулся теперь с собой Бернару выручать, а сам в аварию влип. Теперь надо его на поруки брать, потому что заслуживает снисхождения.
1: А Бернара?
2: Чего Бернара? Она никаких нарушений не допускала. Нам за нее хлопотать не о чем. Выздоровела.
1: А где ее змея укусила?
2: В какое место, не знаю, сухо произнес Кононыкин, но только шоферюга, который ее вез, заметил по шевелению в мешке, что там змеи, испугался. Потребовал, чтобы она мешок со змеями выкинула. Иначе, мол, не повезу, вдруг хоть одна вылезет. Понять человека можно.
1: Ну, Бернаре деваться некуда. Вылезла из машины с мешком и стала выпускать из него змей на волю. Одна из них, видать, рассердилась и цапнула.
0: И, глядя пристально в почерневшие глаза Сорокина, Кононыкин спросил.
3: А насчет цивилизации выяснил? За этим тебя посылали?
1: Я же опоры высоковольтные восстанавливал, почти по всей линии мотался. Не успел, да не отпускали.
3: Так, ясно, вздохнул Кононыкин. Тогда докладываю. Исторической ценности наши развалины не представляют. В них была база научной экспедиции по изучению пустыни. Народ культурный. Обустраиваясь, они разукрасили свое жилье под старинный стиль для своего воодушевления. Штукатурку разрисовали по старинному образцу, горшки лепили, а мы на все это напоролись и, согласно закону об охране, чуть было график проходки не сорвали. Так что, Сорокин, не получился из тебя знаменитый открыватель, каким ты нам тогда сам себя рисовал.
1: А вот если вы тут будете теперь насмешки строить, я в глициологи подамся, строптиво заявил Сорокин.
3: Куда? А ну повтори, потребовал Кононыкин.
1: В глициологи, сухо произнес Сорокин, есть такая специальность по горным ледникам лазить.
3: Это от кого же ты нахватался? От электромонтеров?
1: Иронически осведомился Кононыкин и мрачно объявил, «Никуда ты от нас не денешься».
2: И скажу прямо, почему.
1: Я в милиции Фонарева проведывал. Так он сказал, что Бернара велела тебе передать ее слова, что, мол, все равно щитомордик есть самый симпатичный из всех гадин.
3: «Прямо так гадина и сказала?» — уныло произнес Сорокин.
2: «Ну, может быть, как-нибудь и иначе. Но то, что она тебя здесь щитомордиком называла, все помнят.
1: А теперь давай всерьез.
2: Я тут исполняющий обязанности Фонарева. На днях он выйдет как условный, так, чтобы к его приходу у нас все в ажуре было. Фонарев человек невыдержанный, привык на голос чуть чего брать. Так вот, я не желаю поводов иметь, чтобы он тут свою глотку на нас драл. Осмотри бульдозер, заправь и с ночи в забой. Ясно? А мотороллер мы на полуторке вернем линейщикам, чтоб не думали, что ты увел вроде как насовсем. И насчет древней цивилизации не беспокойся. Я с народом беседовал, разъяснил, за самолюбие тебя трогать не будут. Но свою цивилизацию мы обязаны здесь точно по плану и согласно графику в положенный срок обустроить и сдать. Ночь была яркая, самосветящееся небо кишело звездами, разнокалиберные планеты гроздьями освещали землю. Это о них некогда высказался пренебрежительно Сорокин. Интересно, что это за вселенная, если ей мощности не хватает с помощью радиотехники с нами связаться? Сидя в кабине бульдозера, Сорокин ворочил на обе стороны песчаные сопки. На руках его, лежащих на рычаге управления, под ногтями черно засохла кровь от лопнувшей от усилий кожи, когда он вязал порванные тросы, поднимая на упоры стальные мачты электромагистрали. Сейчас Сорокин считал, он только отдыхает после той тяжелой и трудной работы в горячих потемках песчаной бури, изнемогая в беспламенном огне жгучего зноя, задыхаясь в песчаной метели. Сейчас Сорокин думал о Бернаре. Он сказал ей вызывающе, когда она садилась в машину: «Все равно ты теперь из моей памяти никуда не денешься. Всегда будешь при мне, и что захочу, и как захочу, буду о тебе думать. Поняла? А я буду смеяться над тобой», сказала Бернара со слезами на глазах, и мокрые ресницы были как черные лучи ее гневно сверкающих глаз. «И я убью навсегда тебя в своей памяти». «Не убьешь», — сказал Сорокин, — «я очень живучий. Все равно останусь в запоминающем устройстве твоего сознания как фактическое явление в твоей жизни», и добавил: «И ты в моей тоже, конечно».
4: «Зачем ты так витиевато всегда со мной разговариваешь?» — скорбно упрекнула его Бернара.
2: «От трусости», — сказал Сорокин. «Чтобы по-другому, просто сказать, силы, дыхания не хватает». В бурой, шуршащей, движущейся тьме жгучий летучий песок осыпал их. Они видели друг друга, как тени друг друга. А сейчас пустыня лежала смирная, притихшая, кротко поблескивающая кристаллическими песчинками, ровно и прозрачно освещенная небом. И Сорокину, разворачивавшему щитом бульдозера тысячелетиями слежавшиеся песчаные пласты в будущее русло канала, казалось, что само небо стекает в распадок, который он прокладывал своей машиной, и течет ему вслед прохладной, животворящей водой. И машина его послушно уминала, ворочила песчаные сопки, казалось, без усилий его рук и ног, а кем-то иным дистанционно управляемая. На гребне насыпи стояли Кононыкин и рядом с ним Фонарев. Они наблюдали за работой бульдозериста. «Красиво работает», — сказал Кононыкин. «Нормально», — нехотя сказал Фонарев.
1: «Тебе что,
2: помиловали или по амнистии?» «Дали условно», — мрачно произнес Фонарев.
4: «Учли и Бернару?» — спросил Кононыкин.
2: «При чем здесь Бернара?» — яростно возмутился Фонарев. «Приняли во внимание все обстоятельства».
4: «Все?» – ехидно осведомился Кононыкин. «Главное обстоятельство – она. Сдурел на старости.
0: Мышами за ней стал ухаживать. Кровь свою кинулся из себя жертвовать. В грузовик от сердечного волнения вмазался. Думаешь, я не понимаю, откуда в тебе такая прыть и резвость объявилась?
5: А что? Я человек еще живой, с достоинством сказал Фонарев.
0: Живой, но не из той эпохи. Ты для них древность, уважаемая, но древность.
5: Считаешь, я уже совсем старый? Уныло спросил Фонарев. И все во мне уже померло?
0: Что ни к чему, то померло. А что при тебе, то при тебе и осталось, как у начальника мехколонны, уклончиво сказал Кононыкин.
5: Желчный ты человек, вздохнул Фонарев. О машинах ты мыслишь правильно, а о людях неправильно.
0: А я только механик, произнес Кононыкин. Ты руководитель. Тебе в людях разбираться по должности положено, не превышая, конечно, своих служебных обязанностей. И, усмехнувшись, добавил, как вот с Бернарой превысил.
5: «Давай, давай, щипай дальше за нервы», — удрученно сказал Фонарев.
0: Кононыкин помолчал, потом произнес задушевно. «Думаешь, мне легко было переживать за тебя, как тебя в милицию за наезд забрали?» Хорошо, что не покалеченного. На фронте уцелел. А тут вдруг в мирных условиях покалечится. Выходит, я бы тогда один остался. Это ты такое соображать про меня ведь должен?
5: Ну, тогда закурим, примирительно произнес Фонарев. Как всегда, после бомбежки полезно бывало закурить для успокоения нервов. Теперь тоже этому содействует.
0: Оглядев сияющее небо, Кононыкин сообщил. Вот Сорокин считает, вселенная только количество, а человек ее качество. Не худо сказано.
5: Да не им же, из транзистора, ревниво произнес Фонарев.
0: Кононыкин насмешливо сощурился, пожевал губами, но, пересилив себя, смолчал. Небо изливалось на них своим сильным светом, и оба они на гребне насыпи возвышались, как изваяния. И не потому изваяниями, что они достойны были стать такими изваяниями, а просто... потому что заметно выделялись сейчас на насыпи в обширной равнинной местности пустыни, где прокладывалась трасса растительного канала, должного преобразить эту пустыню, и куда вслед за водой прилетят наверняка и чайки.

0: Козьма Петрович Прутков писал свои басни, пародии и драмы во второй половине прошлого века. Это был ограниченный и самодовольный чиновник, занимавший пост директора пробирной палатки и посвящавший свои досуги упражнениям в изящной словесности. Известны точные даты рождения и смерти Козьмы Петровича. Из биографии, написанной им самим, известны различные события его жизни, установлены его предки и его потомки. Сохранился даже портрет, на котором изображен человек с большой гривой волос, с двумя бородавками на лице, задрапированный в широкий плащ альмавиву, живописно закинутый одним концом на плечо. После смерти Козьмы Пруткова в апрельской книжке журнала «Современник» за 1863 год появился некролог, написанный любимым племянником покойного. Из некролога можно было узнать, что Козьма Петрович Прутков умер в чине действительного статского советника после 20-летнего безукоризненного управления пробирной палаткой. Подчиненные любили, но боялись его. И долго еще, вероятно, сохранится в памяти чиновников пробирной палатки величественная, но строгая наружность покойного. Его высокое, склоненное назад чело, опушенное снизу густыми рыжеватыми бровями, а сверху осененное поэтически всклоченными каштановыми с проседью волосами. Его мутный, несколько прищуренный и презрительный взгляд. Его змеиная, саркастическая улыбка, всегда выказывавшая целый ряд, правда, почерневших и поредевших от табаку и времени, но все-таки больших и крепких зубов, наконец, его вечно откинутая назад голова и нежно любимая им альмавива. Нет, такой человек не может скоро изгладиться из памяти знавших его, восклицал автор некролога. Память о необычайной личности Козьмы Пруткова, поэта и мудреца, в самом деле надолго пережила самого поэта. Его творения прочно вошли в историю нашей литературы и заняли в ней особое, неповторимое место. Козьме Пруткову посвящена обширная критическая литература. Его произведения выдержали не один десяток изданий, многие из них пользуются огромной известностью, а его афоризмы стали поговорками, давно вошли в разговорную речь. Все это так. И вместе с тем Козьмы Пруткова не было. Козьма Прутков никогда не существовал. Он не писал стихов и драм, не управлял пробирной палаткой, не носил плаща, не родился и не умирал. Козьму Пруткова выдумали. Произошло это следующим образом. В начале 50-х годов прошлого века несколько остроумных и талантливых поэтов начали писать юмористические стихи. Первоначально они носили довольно невинный характер. Под странными названиями «Незабудки и запятки», «Кондуктор и тарантул», «Цапли и беговые дрожки» они появились на страницах журнала «Современник» и сразу обратили на себя внимание необычайностью комических приемов, неожиданностью самих сюжетов, изложенных в традиционно басенной форме. Вряд ли кто-нибудь мог бы точно объяснить, в чем, например, заключался смысл басни «Незабудки и запятки». Однако она производила несомненный эффект.
1: «Трясясь пахомыч на запятках, пук незабудок вез с собой. Мозоли натерев на пятках, лечил их дома комфорой». Читатель, в басне сей, откинув незабудки, здесь помещенные для шутки, ты только это заключи, коль будут у тебя мозоли, то, чтоб избавиться от боли, ты, как пахомыч наш, их камфорой лечи.
0: Столь же своеобразна была и басня «Кондуктор и тарантул».
1: «В горах Гешпании тяжелый экипаж с кондуктором отправился в вояж. Гешпанка, севши в нем, немедленно заснула, а муж ее меж тем, увидя тарантула, вскричал: „Кондуктор, стой! Приди скорей! Ах, боже мой!“ На крик кондуктор поспешает и тут же веником скотину выгоняет, промолвив: „Денег ты за место не платил“, и тотчас же его петух тою раздавил. Читатель, разочти вперед свои депансы, чтоб даром не дерзать садиться в дилижансы, и норови, чтобы отнюдь без денег не пускаться в путь. Не то случится и с тобой, что с насекомым тебе знакомым.
0: Самым примечательным в этих шутках, пожалуй, была неожиданность заключительной морали, которую невозможно было предугадать заранее. Всем было ясно, что басни очень смешны. Самая их бессмысленность вызывала улыбку. Но в баснях, кроме того, содержался веселый и язвительный намек, как будто сквозь эти строки проглядывала фигура некоего блюстителя морали. Он-то чем-то угрожал читателю, то преподносил ему сухие и обязательные нравоучения. Успех первых шуточных сочинений побудил их создателей, графа Алексея Константиновича Толстого, братьев Алексея, Владимира и Александра Жемчужниковых, продолжать и совершенствовать избранный жанр. Для новых коллективных произведений понадобился общий псевдоним, и таким псевдонимом явилось ныне уже знаменитое имя Козьмы Прудкова. Вскоре этот новый в литературе персонаж приобрел собственный поэтический облик, свою литературную репутацию. Стихи, подписанные этим именем, отличались от тех стихов, которые писали порознь Алексей Толстой и братья Жемчужниковы. Литературная маска Козьмы Прудкова позволяла им непринужденно острить и в то же время в какой-то мере выражать свое критическое отношение к действительности. В годы Николаевской реакции цензура с опаской и подозрением относилась к непонятным для нее прудковским виршам, вычеркивая и исправляя в них, казалось бы, самые невинные места. «Все мы тогда были молоды», — вспоминал историю Прудкова Алексей Жемчужников. «И настроение кружка, при котором возникли творения Прудкова, было веселое, но с примесью сатирически-критического отношения к современным литературным явлениям и к явлениям современной жизни. Нас соединила одна общая нам черта — полное отсутствие казенности в нас самих и вследствие этого большая чуткость ко всему казенному. Эта черта помогла нам создать тип Козьмы Прудкова, тип насквозь казенного человека. Он как бы говорит в своих творениях: «Все человеческое мне чуждо». Однако облик Козьмы Прудкова не сразу явился таким, каким он теперь нам представляется. Начало его активной деятельности в «Современнике» относится к 1854 году, то есть к тому периоду, когда этот журнал еще не стал боевым органом революционной демократии. Но и тогда это был лучший русский журнал, в котором сотрудничали такие писатели, как Тургенев, Некрасов, Толстой, Писемский. В этот период Козьма Прудков усердно разрабатывал жанр литературной пародии. Наряду с иронически бессодержательными эпиграммами, вроде знаменитого двустишия «Вы любите ли сыр?» – спросили раз ханжу. «Люблю», – он отвечал, – «я вкус в нем нахожу». В юмористическом отделе «Современника», озаглавленном «Литературный яролаж», появились многочисленные пародии Прудкова на поэтов, защитников чистого искусства, на бездарных стихотворцев и переводчиков. Поэты дворянского лагеря, принципиально утверждавшие в своих стихах отказ от изображения живой жизни и реальных людей, вызывали острые насмешки Козьмы Прудкова. Его создатели нашли свой прием для высмеивания этих поэтов. Прудков сам прикинулся приверженцем чистого искусства. Он объявил себя врагом всех так называемых вопросов и начал писать стихи якобы без всякой тенденции, подражая модному направлению. В специальном обращении к своему критику, озаглавленном «Письмо известного Козьмы Прудкова к неизвестному фельетонисту Санкт-Петербургских ведомостей», Прудков писал: «Фельетонист, ты утверждаешь, что я пишу пародии. Отнюдь. Я совсем не пишу пародий. Я никогда не писал пародий. Я просто анализировал в уме своем большинство поэтов, имевших успех. Этот анализ привел меня к синтезису. Ибо дарования, рассыпанные между другими поэтами порознь, оказались совмещенными все во мне едином. Пожелав славы, я избрал вернейший к ней путь». Подражание именно тем поэтам, которые уже приобрели ее в некоторой степени. Слышишь ли? Подражание, а не пародию. Откуда же ты взял, будто я пишу пародии? В соответствии с этим заявлением Козьма Прудков подражал тем поэтам, которые воспевали Древнюю Грецию или обращались к экзотическим сюжетам. Он перенимал приемы этих поэтов, усваивал их манеру и стиль. Возникшие таким образом собственные произведения Пруткова были убийственны для пародируемых поэтов. Они подрывали самые основы их художественной системы, может быть, даже независимо от намерений создателей Пруткова. Эстетические вкусы эпигонов романтизма были связаны в русской поэзии с романтическим культом Италии и Испании. Увлечение некоторых поэтов экзотикой и появление всевозможных испанских романсов также не прошло мимо Козьмы Пруткова. В его пародийных испанских стихах представлены все традиционные атрибуты поэзии плаща и шпаги. Кастаньеты, гитары, серенады и прочие. Но все это нагромождено в таком беспорядке, что производит самое комическое впечатление. Вот, например, стихи, озаглавленные «Желание быть испанцем».
1: Тихо над Альгамброй дремлет вся натура, дремлет замок Памбра, спит Эстремадура. Дайте мне мантилью, дайте мне гитару, дайте инезилью, кастаньетов пару. Слышу на балконе шорох платья, чу, подхожу я к Донне, сбросила панчу. Погоди, прелестница, поздно или рано, шелковую лестницу выну из кармана.
0: Благодаря остроумию Козьмы Пруткова жанр псевдоиспанских романсов оказывался совершенно бессмысленным. То же значение имели и другие пародийные произведения Пруткова. Насмешка над поклонниками мнимо-романтических стихов заключена в классической прутковской балладе, снабженной под заголовком с немецкого.
1: Барон фон Гринвальдус, известный в Германии, в забралах и латах, на камне пред замком Амальи, сидит, принахмурясь. Сидит и молчит. Отвергла Амалья баронову руку. Барон фон Гринвальдус от замковых окон очей не отводит и с места не сходит. Не пьет и не ест. Года за годами бароны воюют, бароны пируют. Барон фон Гринвальдус, сей доблестный рыцарь, все в той же позиции на камне сидит.
0: Разумеется, на немецком языке нет и не было подобного стихотворения, а прутковское пояснение с немецкого предназначалось только для того, чтобы увеличить комический эффект от его баллады. Прутков всегда сохраняет серьезную мину, помня о своем обещании только подражать признанным поэтам. Но тем охотнее смеется читатель, тем скорее его сочувствие переходит на сторону Козьмы Пруткова. Его стихи, озаглавленные из Гейне, точно так же не имеют никакого отношения к немецкому поэту. Гейне никогда не писал таких стихов.
1: Вянет лист, проходит лето, иней серебрится. Юнкер Шмидт из пистолета хочет застрелиться. Погоди, безумный, снова зелень оживится. Юнкер Шмидт, честное слово, лето возвратится.
0: В 1860 году, публикуя в «Современнике» цикл новых произведений Пруткова, Добролюбов предпослал им специальное предисловие от редакции. «Мы все думаем, — писал здесь Добролюбов, — что общественные вопросы не перестают волновать нас, что волны возвышенных идей растут и ширятся и совершенно затопляют луга поэзии и вообще искусства. Но друг наш Козьма Прутков, знакомый многим из читателей «Современника», убежден совершенно в противном. Он полагает, что его остроумные басни и звучные стихотворения могут и теперь увлечь массу публики. Печатаем в виде опыта одну серию его стихотворений под названием «Пух и перья». Иронические слова Добролюбова напоминали о прежних свойствах Козьмы Пруткова, выдававшего себя за представителя аполитичного искусства, чуждого общественным вопросам. Выступление Пруткова в «Свистке» открывалось как бы программным стихотворением.
1: «К моему портрету, который будет издан вскоре при полном собрании моих сочинений. Когда в толпе ты встретишь человека, который наг, вариант «на коем фрак», чей лоб мрачней туманного казбека, неровен шаг, кого власы подъяты в беспорядке, кто вопия всегда дрожит в нервическом припадке, знай, это я. Кого язвят со злостью вечно новый, из рода в род, с кого толпа венец его лавровый безумно рвет, кто ни пред кем спины не клонит гибкой, знай, это я. В моих устах спокойная улыбка, в груди змея.
0: В этих напыщенных стихах нетрудно угадать злую насмешку над высокопарным стилем поэтов-эпигонов романтизма, мнивших себя жрецами искусства. А забавный вариант второй строки «который наг или на коем фраг» показывал полное равнодушие вдохновенного поэта к содержанию своих стихов. В «Добролюбовском свистке» творчество Козьмы Прудкова приобрело более резко выраженное социальное звучание. Наряду с беззлобными шутками, построенными на игре в слова, в его баснях этого времени появляются прямые отклики на события общественной жизни. Например, в связи с подготовкой крестьянской реформы показной помещий либерализм язвительно высмеян в басне «Помещик и трава».
1: «На родину из службы воротясь, помещик молодой, любя во всем успехе, собрал своих крестьян, друзья, меж нами связь, залог утехи. Пойдемте же, мои, осматривать поля». И преданность крестьян сей речью воспаля, пошел он с ними купно. «Что ж здесь мое?» «Да все, — ответил голова, — вот Тимофеева трава». «Мошенник!» — тот вскричал. «Ты поступил преступно, корысть мне недоступна. Чужого не ищу, люблю свои права. Мою траву отдать, конечно, пожалею, но эту возвратить немедля Тимофею». Оказия сия по мне уже не нова. Антонов есть огонь, но нет того закону, чтобы всегда огонь принадлежал Антону.
0: Замечательное свойство пародий и басен Козьмы Прудкова заключается в том, что они до сих пор читаются с интересом, как самостоятельные произведения, совершенно независимо от тех написанных всерьез стихов, которые послужили материалом для пародий. Современный читатель может и не знать сочинений Щербины или Бенедиктова, и тем не менее Козьма Прудков заставит его смеяться. Дело в том, что Прудков пародировал в сущности не отдельных поэтов, а целые литературные направления. И те комические приемы, которыми он пользовался в баснях и пародиях, до сих пор сохраняют силу воздействия на читателя. Прудковские пародии написаны человеком, который не только уверен в себе, но и убежден, что все написанное им необычайно значительно и во всех отношениях безупречно. Козьма Прудков, собственно, и не скрывает этого. Откровенная самоуверенность – непременное свойство его личности и характера. Козьма Прудков – это литературный тип важного и тупого бюрократа николаевской эпохи, к тому же еще вообразившего себя поэтом. Создатели Прудкова не поскупились на выдумки для того, чтобы придать как можно больше жизненности своему детищу. А они не только написали за него множество стихов, комедий, афоризмов и анекдотов, они еще выдумали Прудкову родословную, сочинили ему послужной список и биографию, а после его мнимой смерти напечатали некролог и продолжали публиковать неизданные сочинения покойного, извлеченные из его портфеля с золоченной надписью «Сборник неоконченного». После смерти Козьмы Прудкова обнаружилось, что он был не только стихотворцем, историком, философом в своих афоризмах, но что он успевал также писать правительственные проекты, как смелый и решительный администратор. В его бумагах был найден верноподданнический проект о введении единомыслия в России. Помимо всего этого, авторы Прудкова напечатали еще исторические материалы, анекдоты и записки деда Козьмы Петровича Федота Кузьмича, затем военные афоризмы Прудкова сына и, наконец, загробные выступления самого Прудкова, записанные с помощью спиритизма. Все эти материалы, в которых содержится множество веселых выдумок, с разных сторон показывают нам колоритную фигуру Козьмы Петровича Прудкова. Вот что рассказывает он сам в своей автобиографии.
1: «Со вступлением на гражданскую службу я переселился в Санкт-Петербург, который вряд ли когда-либо соглашусь покинуть, потому что служащему только тут и можно сделать себе карьеру, коли нет особой протекции. На протекцию я никогда не рассчитывал. Мой ум и несомненные дарования, подкрепляемые беспредельной благонамеренностью, составили мою протекцию. В особенности же это последнее качество очень ценилось одним влиятельным лицом, сильно содействовавшим, чтобы открывшаяся тогда вакансия начальника пробирной палатки досталась мне, а не кому-либо другому. Получив это место, я приехал благодарить моего покровителя, и вот те незабвенные слова, которые были им высказаны в ответ на изъявление мною благодарности. Служи, как до сих пор служил, и далеко пойдешь. Фаддей Булгарин и Борис Федоров также люди благонамеренные, но в них нет твоих административных способностей, да и наружность-то их непредставительна, а тебя за одну твою фигуру стоит сделать губернатором. Такое мнение о моих служебных способностях заставило меня усиленнее работать по этой части. Различные проекты, предложения, мысли, клонящиеся исключительно на пользу Отечества, вскоре наполнили мой портфель. Большую часть времени я, однако, всегда уделял на занятия литературою. Ни служба в пробирной палатке, ни составление проектов, открывавших мне широкий путь к почестям и повышениям, ничто не уменьшало во мне страсти к поэзии. Я писал много, но ничего не печатал. Я довольствовался тем, что рукописные мои произведения с восторгом читались многочисленными поклонниками моего таланта и в особенности дорожил отзывами о моих сочинениях приятелей моих, графа Алексея Константиновича Толстого и двоюродных братьев Алексея, Александра и Владимира Жемчужниковых. Под их непосредственным влиянием и руководством развился, возмужал, окреп и усовершенствовался тот громадный литературный талант мой, который прославил имя Прудкова. Уступая только их настояниям, я решился печатать свои сочинения в «Современнике».
0: Этот красочный рассказ Козьмы Петровича о его блистательной карьере сам по себе является сатирой на бюрократический строй старой России. Ограниченность Прудкова так беспредельна, что друзья без всякого труда могли внушить ему представление о собственной гениальности. После этого, как говорит один из создателей Прудкова, он усвоил себе самодовольство, самоуверенность, даже наглость и стал считать каждую свою мысль, каждое свое писание и изречение истинную достойную оглашения. Он вдруг счел себя сановником в области мысли и стал самодовольно выставлять свою ограниченность и свое невежество. Вся казенная мудрость несравненной прудковской философии с особенной яркостью раскрывается в плодах раздумья, знаменитых афоризмах, которые Прудков записал в «Назидание потомству». Эти афоризмы – целый кладезь прописной морали, обывательской косности и просто человеческой глупости. Прудков то с важным видом говорит ничего не значащие вещи, то ломится в открытые двери, провозглашая ясные для всех истины, то поражает читателя неожиданными сравнениями или странной, чисто прудковской логикой. Вот образцы этого своеобразного творчества директора пробирной палатки, некоторые его изречения.
1: Никто не обнимет необъятного. Эгоист подобен давно сидящему в колодце. Если у тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть и фонтану. Многие люди подобны колбасам. Чем их начинят, то и носят в себе. Единожды солгавший, кто тебе поверит? Если у тебя спрошено будет, что полезнее, солнце или месяц, ответствуй, месяц. Ибо солнце светит днем, когда и без того светло, а месяц ночью. Часами измеряется время, а временем жизнь человеческая. Но чем, скажи, измеришь ты глубину Восточного океана? Щелкни кобылу в нос, она махнет хвостом. Под сладкими выражениями таятся мысли коварные. Так от курящего табак нередко пахнет духами. Поощрение столь же необходимо гениальному писателю, сколь необходимо канифоль смычку виртуоза. Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые, иначе такое бросание будет пустою забавою. Если хочешь быть счастливым, будь им. На чужие ноги лосины не натягивай. Специалист подобен флюсу, полнота его односторонняя. Плюнь тому в глаза, кто скажет, что можно обнять необъятное. Если на клетке слона прочтешь надпись «Буй, вол», не верь глазам своим. Глядя на мир, нельзя не удивляться. Если хочешь быть красивым, поступи в гусары. Усердие все превозмогает. Даже летом, отправляясь в вояж, бери с собой что-либо теплое, ибо можешь ли ты знать, что случится в атмосфере? Мудрость подобна черепаховому супу, не всякому доступна. Не ходи по косогору, сапоги стопчешь. Не все стриги, что растет, смотри в корень, бди. И устрица имеет врагов, только в государственной службе познаешь истину. Очень многие подтверждают мою мысль, что ветер есть дыхание природы. Опять скажу, никто не обнимет необъятного.
0: Превосходно отделанные афоризмы не потускнели за минувшее столетие. Подобно стихам «Горе от ума» и басням Крылова, они давно разошлись по рукам, превратились в пословицы. Мудрые предписания смотреть в корень, классические изречения о фонтане и об устрице, о клетке со слоном и об односторонности специалиста вошли в нашу речь, стали привычными бытовыми оборотами. Самый образ Прудкова, порожденный своим временем, не отошел в прошлое и не устарел, как не устарели его басни и афоризмы. Наоборот, они продолжают жить, вызывая неизменный интерес и любопытство новых поколений читателей. Талант и остроумие создателей Прудкова обессмертили его имя. Как литературный персонаж, он вошел в галерею лучших сатирических образов русской литературы.
2: Несколько лет назад мне понадобилось узнать все, что можно об американском новеллисте О. Генри. Мне порекомендовали книгу Николая Внукова «Тот, кто называл себя О. Генри». Я взял ее в руки. Маленький серый томик, который был нужен мне не как художественное произведение, а просто как книга, из которой я могу узнать то, что меня интересует. Но начав читать, я уже не мог оторваться. Я читал ее как роман. И вот тогда впервые мне пришла в голову странная, а может не странная, а совсем естественная мысль. Чтобы так написать об интереснейшем человеке, человеке необычной и сложной судьбы, о писателе-новеллисте, который до сих пор остается непревзойденным мастером жанра, автору и самому нужно быть настоящим писателем и интересным человеком. Личность автора присутствовала в книге в той же мере, что и личность героя. Вот тогда-то у меня и возникло желание познакомиться с Николаем Внуковым. Прежде всего, я разыскал и прочел другие его книги. И это только подогрело мой интерес. Потом мы познакомились. Николай Андреевич в самом деле оказался интереснейшим человеком и увлекательным собеседником. Не берусь сосчитать, сколько часов мы проговорили за годы нашего знакомства и сколько тем было нами обсуждено. О чем бы мы ни говорили, о добыче золота на Дальнем Востоке, о различии между обычаями племен Шауни и Пауни или об истории военно-морских операций во время Великой Отечественной войны, обо всем Николай Андреевич рассказывал или рассуждал одинаково увлеченно и со знанием дела. Это неудивительно. Когда в 68 году Внукова принимали в Союз писателей, и члены приемной комиссии услышали его биографию, кто-то сказал: «Прямо-таки авантюрный роман». И это верно. Он изъездил чуть ли не весь Советский Союз и 11 разных стран, сменил почти десяток профессий, пока не понял, что все это – подготовка к одной единственной профессии, к одному делу, которое стало для него главным – к литературе. Недаром известный английский писатель Генри Джеймс сказал: «Нужна большая история, чтобы получилось немного литературы». Одна из книг Николая Андреевича называется «Динамис мобилис» – «Сила движения». И его сила в вечном движении. Сегодня он здесь, в студии, а завтра того и гляди окажется или в Москве, или в Анкаре, а может быть где-нибудь на Крайнем Севере. И это не преувеличение. Удивляться можно лишь тому, когда он успевает писать, а пишет он много. В декабре 1975 года мы отмечали 50-летие Николая Андреевича Внукова. Естественно, подводились итоги. И выяснилось, что за 10 с небольшим лет его активной литературной деятельности увидели свет роман, 6 повестей, больше 50 рассказов и очерков самых разных жанров, от документально-биографического до научно-фантастического. Николай Андреевич, какой из этих жанров вы считаете своим любимым? Ведь точки зрения автора и читателя порой расходятся.
3: Конечно, биографический. Еще мальчишкой, классе в 3-4, я очень любил слушать. Я любил слушать рассказы бывалых людей. Я никогда не перебивал, садился незаметно где-нибудь в уголке и, открыв рот, слушал, слушал, слушал. Я всегда ставил себя на место рассказчика и переживал рассказ вместе с ним. И мне самому очень хотелось стать таким же бывалым человеком.
0: Но это вам удалось?
3: Не знаю, в какой степени. Сама жизнь распорядилась так, что с 42-го года я на колесах.
0: С войны?
3: Конечно. Меня призвали в армию осенью 42-го года, и уже через 20 дней я участвовал в первом бою.
0: А где это было?
3: В Северной Осетии, на Кавказе, под станицей Ильхотова.
2: Николай Андреевич, откровенно, страшно было?
3: Еще бы. Конечно, страшно. На войне всегда страшно. Я не знаю людей, которые не боялись бы. На нас шел танковый батальон армии Клейста, поддержанный батальоном эсэсовской пехоты дивизии «Викинг». Было 6 часов такого кошмара, что бояться-то было просто некогда. После того боя из 260 нас осталось, вы не поверите, 46. И эсэсовцев тоже не так много. И по всей долине горящие танки. Знаете, давайте лучше не вспоминать о войне. У меня об этом написана повесть «Наша 18-я осень». Там все подробно.
2: А что было после войны?
3: Привыкал к гражданской жизни. Заканчивал вечернюю 10-летку, одновременно работал литсотрудником в газете «Кабардинская правда». В газете я и начал учиться писать. Мечтал поступить в университет на филологический, а вместо этого окончил курсы горных мастеров, и меня унесло на крайний северо-восток, на Индигирку, Яну, Колыму. Работал там в геолого-разведочных поисковых партиях. Ну, потом снова приехал в Ленинград, опять учился, стал гидроакустиком, объездил чуть ли не все моря, омывающие нашу страну.
2: Из этих путешествий вы и вынесли тот запас впечатлений, знаний, эмоций, который позволяет вам так достоверно писать обо всем?
3: Не знаю предмета, никогда не напишешь о нем хорошо. Я пробовал, знаю.
2: Скажите, Николай Андреевич, вы когда-нибудь думали, что станете писателем?
3: Нет, никогда не готовил себя к этой карьере. С детства хотел стать полярным исследователем. Даже пытался поступить в высшее арктическое, но не прошел медицинскую комиссию по зрению. Считаю, что судьбой обижен не был.
2: А когда вы почувствовали, что стали уже профессиональным писателем?
3: 12 лет назад. Тогда готовилась к выпуску в свет первая моя книжка

0: Чехов. Ведь все литературные произведения в известной степени биографичны. Писатель всегда использует опыт своей жизни. Нельзя, например, написать о летчиках понаслышке. Нужно досконально знать эту работу, иначе читатель сразу поймает вас на вранье, и доверие к рассказу будет равно нулю. Так вот, изучая историю новеллы, я и пришел, наконец, к замечательному мастеру этого жанра, о Генри. Хотел побольше узнать о нем. Обратился к его биографии и вдруг с удивлением обнаружил, что не так уж много о нем знают. Решил восполнить этот пробел. 3 года собирал материалы. Не садился писать, пока не увидел Вильяма Сиднея Портера целиком, как человека и как писателя. И только когда я уже смог мысленно разговаривать с ним, и он, ну, тоже в моем воображении, конечно, отвечал на мои вопросы, вот только тогда я начал писать эту книгу. Кстати, жизнь его оказалась намного интереснее всех его рассказов. О Генри был очень точным зеркалом своей эпохи. Лучше него, пожалуй, никто не отразил Америку 80-х годов прошлого столетия.
1: Ну, это вы писали о реальном герое. А скажите, Николай Андреевич, вы когда-нибудь пробовали писать о герое вымышленном?
0: По-моему, нет. В этом нет необходимости, по-моему. В жизни почти всегда можно найти героя своего времени.
1: Больше того, такого героя иногда не придумать самой богатой фантазии.
0: О, например, Саток, герой моей книжки «Слушайте песню перьев». Это человек, связавший в себе 3 эпохи. Смотрите, революции 905 года, жизнь маленького индейского племени на берегу Большого Медвежьего озера в Канаде и Вторую мировую войну. И лучших сюжетных узлов вправду не выдумаешь. Сама жизнь предлагает здесь такой сюжет, что только садись и работай.
1: Мне кажется, у писателя, который работает в биографическом жанре, есть удивительная особенность. Он проживает не одну, а множество жизней. Вот вы написали о Краскоме Сиверсе, о Сатоке, о себе в повести «Наша 18-я осень». Ну, о себе это понятно. Это ваша жизнь, ваши впечатления, картины окружающего, сохраненные вашей памятью. Но вот вы пишете о других людях, о давно умерших, как у Генри, или живых, как Саток. Тут нужно знать не только факты биографии: родился, сделал, умер. Вам нужно вжиться в это, прожить, прокрутить в себе, как кинофильм, жизнь чужого человека. Это же невероятно трудно. Как это вам удается?
0: Понимаете, есть много способов написать об интересном человеке. Но самый трудный, самый благодарный и самый действенный – это полностью перевоплотиться в своего героя. Мысленно перенестись в его эпоху, отбросить сегодняшний день – попытаться взглянуть на мир его глазами, действовать согласно канонам жизни той эпохи, ощутить всю тяжесть бытия того времени. Это, конечно, трудно, но всегда нужно соблюдать 3 условия. Прежде всего, нужно найти ключ к биографии, тот самый волшебный золотой ключик, который поможет отомкнуть характер героя.
1: И каким ключиком вы отмыкали, например, Сатока?
0: Вот этим ключом-то и была война. Она и есть тот мостик, по которому я вошел в жизнь Сатока. 2 очень важное условие – это позиция автора по отношению к своему герою. Только позиция служит мерилом при отборе нужных фактов из массы подчас необозримого материала. В случае с Сатоком это была позиция коммуниста. Я, коммунист, писал жизнь другого коммуниста. Ну, это сразу и определило всю книгу. И, наконец, 3-е – это восхищение. Толчком к написанию книги у меня обычно бывает чувство восхищения чьей-то жизнью. И его мне очень хочется передать читателям, особенно молодым. Ведь молодые всегда начинают искать, делать жизнь с кого именно в литературе. Вот почему, когда пишешь об интересном человеке, ты не вправе написать слабую книгу. Издательство не вправе такую книгу выпустить. Здесь ни в коем случае нельзя сделать ошибку, ибо биографическая книга – это передатчик жизненного опыта, на котором учатся тысячи людей. И в этом очень важном вопросе допускать брак никак нельзя.
1: Николай Андреевич, наше время, к сожалению, уже истекает, и поэтому мне хочется задать вам последний, но, увы, неизбежный вопрос. Над чем вы сейчас работаете?
0: Трудно сказать. Дело в том, что каждое произведение требует длительного периода предварительного накопления материалов. Так, я сейчас собираю материал о Булатовиче. Был такой человек удивительной судьбы. Когда-нибудь я буду о нем писать. Ну, собираю я.

0: материалы и о некоторых других людях и событиях.
1: Ну а о чем вы непосредственно пишете?
0: Заканчиваю повесть «Каникулы» в 1918-м. Это повесть о петроградских ребятах, которым пришлось пережить массу злоключений и приключений. В 1918-м, по указанию Надежды Константиновны Крупской, 777 детей разных возрастов были вывезены на каникулы из голодного Петрограда на Урал в город Миасс. Но вернуться в Петроград они не смогли. Город был отрезан фронтами гражданской войны, и началась целая Одиссея. Они попадали то к Колчаку, то к атаману Семенову, то к японцам. Потом американцы вывезли их в Сан-Франциско. Их пытались выдать за жертвы революции, и только благодаря твердости самих ребят с одной стороны и усилиям советского правительства с другой стороны, в конце концов они вернулись на родину. Хотя произошло это только в 21-м году, но каникулы ведь у них растянулись на 3 года. Вот об этих-то каникулах и написана повесть.
1: Николай Андреевич, сейчас мы предложим нашим радиослушателям отрывок из этой повести. Скажите в нескольких словах, к какому моменту относятся описанные события?
0: Это первая глава повести, хотя в ней говорится не о начале, а об одном из кульминационных моментов Одиссеи петроградских ребят. Из лагеря под Сан-Франциско их, наконец, решают перевести в Нью-Йорк, откуда они со временем увернутся через Брест, через Францию к себе на родину.
1: Спасибо, Николай Андреевич. А теперь давайте послушаем этот отрывок. Честно говоря, мне тоже интересно. Я ведь не читал еще вашей повести.
2: Отрывок из первой главы повести «Каникулы» в 1918-м. Режущий свист рванул меня с постели. Я отбросил одеяло, опустил ноги на пол и открыл глаза. Посреди барака стоял Ричард Холли. Изо всех сил дул свисток. Один за другим вскакивали ребята. Кто-то крикнул: «Да перестань, Холли, уши болят!» Но Холли сделал отрицательный жест рукой и засвистел еще громче. Мы знали его привычку. Он свистел до тех пор, пока последний из колонии не поднимался на ноги. А всех нас в бараке было 400. Господи, как хотелось спать! Глаза закрывались сами собой, в голове крутился серый туман. Но я знал, что если снова бухнешься в теплую постель и натянешь на голову одеяло, американец подойдет и будет свистеть над твоим ухом до тех пор, пока темнота у тебя в глазах не позеленеет. Где только раздобыл такой полицейский свисток? «Скоро, Russian! Скоро! Speed! Fast!» Я натянул на ноги носки, брюки, ботинки и застегнул широкий пояс из толстой кожи, который назывался ковбойским. Бросил полотенце через плечо и помчался к выходу. Надо раньше успеть к умывальнику, пока кругом не набрызгано и можно стоять на сухом, чтобы не оттирать потом с ботинок мыльную пену и грязь. Утро начиналось теплое и яркое. Густосинее небо без единого облачка огромным полушаром выгнулось над нашим кемпом. С тех пор, как нас привезли в Сан-Франциско, я ни разу не видел дождя. Может, его совсем здесь не бывает? А в полдень начиналась такая жара, что закипали мозги в голове. Тогда после обеда мы лежали на койках и вспоминали Петроград. Влажный ветер с залива, нудные моросящие дожди, которые казались нам теперь росой рая. Меня обогнал Виталик Запольский. «Эй, шевелись!» Я прибавил ходу. «Спит, спит, спит!» — кричал в бараке американец. Из второго барака высыпались на свет Божий маленькие. Они терли глаза на ходу, теряли полотенце, спотыкались, падали. Их подгонял Рольф Уэлч. У умывальника под струйкой воды с шипением, вылетавшим из длинной серой трубы, уже плескалось несколько человек. «Элка», — сказал Виталий, густо намыливая лицо, — «я слышал, в субботу американцы повезут нас в Нью-Йорк».
3: «Врешь! Истинный крест! Уэлч так и сказал Холли. В субботу, чтобы были готовы, распоряжение шефа».
4: «Ого! Если это, конечно, правда. Нью-Йорк — это тебе не проклятый Фриско, который надоел всем, хотя города толком мы так и не видели».
2: Витальке я доверял. Он был одним из немногих ребят, понимавших по-английски. В Петрограде у него был домашний учитель, а в нашей гимназии преподавали французский. «Кто еще знает, Виталька?»
4: «Толя Жихарев, Валя Высоцкая, Лёва Кантор.
2: Надо сказать Вале Цауне. Не беспокойся, мастер знает. Сегодня вечером он соберет центр». Мы умылись и побежали в барак одеваться.
5: «Перед завтраком построение!» — крикнул нам Холли.
4: «Ого! Значит, зарядки не будет? Значит, они объявят нам о поездке, никакой тайны тоже не будет. Жаль».
2: Я натянул на себе боксерку,
3: надел скаутскую куртку с белой лилией на рукаве, широким узлом, как Баден-Пауль, повязал синий шейный платок. Причесав волосы, надел на голову парусиновую шляпу Стетсон, взломив боковые поля к самой тулье, по моде. Американцы требовали, чтобы на общих построениях все были в форме. «Велка, а ведь поездки нам могли объявить за завтраком. Общее построение, значит, что-то случилось?»
4: «Верно. Как я сразу об этом не подумал. Ночью свистели сторожа. Я слышал, только проснуться не мог. А я ничего не слышу. Ну, ты спишь, как бревно. Что же случилось? Почему Холли не провел перед завтраком зарядку?
3: Спит, Russian, спит, спит!» Мы построились огромным квадратом каре на спортивной площадке. В центр квадрата вышли Холли, Уэлч и Василий Иванович Романов, наш латинист. Кроме латыни, он неплохо знал английский и во время важных сборов всегда брал на себя обязанности переводчика. Холли поднял руку. «Сайленс!» Каре затихло. И тогда начал говорить Уэлч. Лицо у него было холодное, даже, как мне показалось, злое. Что это с ним? Ведь обычно он такой веселый. Малыши липнут к нему, как мухи, а он возится с ними, как будто он сам маленький. Уэлч произнес несколько быстрых фраз по-английски.
6: «Сегодня ночью, около 3 часов, случилась очень неприятная вещь, ребята», — перевел Василий Иванович. «Из нашего лагеря сбежал, сделав подкоп под забором, один из воспитанников, Яков Восьмеркин. Мистер Уэлч говорит, что это чрезвычайное происшествие, и он обязан доложить о нем мистеру Барлу Брэмхоллу».
3: «Yes», — подтвердил Уэлч. «Джек, осмеркинг. Очень плохо». И снова разразился длиннейшей английской фразой.
6: «Мистер Уэлч спрашивает, не знал ли кто-нибудь заранее о побеге Восьмеркина? Не делился ли Восьмеркин с кем-нибудь своими планами? Это нужно для того, чтобы найти мальчика».
4: Каре молчала. Даже малыши не бузили, как обычно.
6: «Никто ничего не знает?» – спросил латинист.
4: По квадратному строю прошла легкая зыбь. Виталька подтолкнул меня локтем. «Повезло. Вот повезло. Город посмотрит, а мы здесь как в тюрьме».
6: «Кто дружил с Яковом Восьмеркиным?» – снова спросил латинист.
4: Из строя выдвинулся худенький высокий мальчишка Александр Михайлов.
7: «Ну, я дружил».
6: «Яков говорил тебе что-нибудь о побеге?»
7: «Ничего он мне не говорил».
6: «Так-таки ничего. Но ведь вы дружили. Может быть, он намекал, что хорошо бы посмотреть город, побывать в бухте, искупаться?»
7: «Ничего он мне не намекал».
6: «Это правда? Скауты говорят только правду, Михайлов».
7: «Я и говорю только правду».
4: «Так он скажет», – прошептал Виталька. «Молодец, Яшка».
6: «Михайлов, поди сюда», – сказал латинист. «Посмотри мне в глаза. Ты понимаешь, что произошло? Ты знаешь закон скаутов? Все за одного, один за всех».
4: Михайлов подошел к Василию Ивановичу и посмотрел ему в глаза. Потом осенил себя широким крестом. «Вот вам святой крест, если вру».
6: Холли засмеялся. Даже на хмуром лице Уэлча появилась улыбка. «Иди на место, Михайлов. Кто еще дружил с Яковом Восьмеркиным?»
4: Какой-то мальчишка недалеко от меня пробормотал. «Подружишься с ним. У него кулаки, как камни. И вообще он не наш».
8: Действительно, Восьмеркин не ехал с нами из Петрограда. Он вообще не знал, что такое Петроград. Он пристал к нашему эшелону в Заволжье. Мы все просили у наших воспитателей за него, потому что, как он говорил, он остался один оденешенник на всем белом свете. Отец ушел на фронт и не вернулся. Мать и сестру убили белые. Не пропадать же человеку. Вот мы и просили, чтобы он ехал с нами. И вообще Яшка был сам себе на уме. Разговаривал мало, держался особняком, считая нас городскими и слабыми. Ел по-деревенски много и также много спал. Однажды я попытался расспросить его о Почаевке, но он так на меня посмотрел, что больше таких попыток я не делал. Снова заговорил Уэлч. Он сказал, что о побеге сообщено в полицию Сан-Франциско, и, вероятно, Яшку уже разыскивают.
3: «Американская полиция очень хорошая полиция», — сказал Уэлч. «А Смеркинга найдут?»
4: И как бы нехотя добавил.
3: «Завтра в 12 мы едем в Нью-Йорк. Вещи собрать сегодня».
5: Каре взорвалось криком «Ура!» «Разойдись!» — крикнул Холли и подмигнул нам. Мы окружили воспитателей. «Что нужно брать с собой в Нью-Йорк? А на чем повезут, на машинах или по железной дороге? А если Восьмеркина не найдут, все равно поедем? А где будем жить в Нью-Йорке? Поедем ли оттуда домой?» Холли и Уэлч не успевали отвечать на вопросы. Выяснилось, что брать с собой, кроме личных вещей, ничего не надо, что поедем, если даже Восьмеркина не найдут, что повезут нас опять морем на нашем Йомэ-Мару. В Нью-Йорке будем жить на острове, в бухте, там уже все приготовлено. А вот поедем ли из Нью-Йорка домой, неизвестно. Сегодня же никаких занятий не будет, весь день свободный. К нам подошел Валя Цауна, вынул из кармана куртки часы. После завтрака собираемся на спортивной площадке здесь. Для маскировки возьмите с собой бейсбольные биты. Все.
9: Эта книжка началась с того, что я увидел рисунки Алексея Федоровича Пахомова, сделанные к этой книге. Я увидел этих детей, и я понял, что я не смогу отказаться от работы над этой книгой.
10: А где вы увидели эти рисунки?
9: Дочь Алексея Федоровича Пахомова принесла мне эти рисунки. Идею издания этой книги горячо поддержал главный художник ленинградского детгиза Валерий Георгиевич Траугут. И благодаря его усилиям получилась красивая подарочная книга. И подарочная она во всех смыслах. И по блистательному тексту Михаила Михайловича Зощенко, и по великолепным рисункам Алексея Федоровича Пахомова, сделанным для этой книги еще к 1940 году. Мало того, что эта книга вышла в год 90-летия Алексея Федоровича Пахомова, эта книжка вышла ровно через 50 лет после того, как в типографии ее набрали первый раз. И когда ее набрали, началась война, и другие заботы заслонили, мирные заботы. Набор был рассыпан, книжка не вышла. Рисунки вернулись к художнику, и время от времени появлялись только на выставках. Даже некие легенды стали возникать вокруг этих рисунков. Рассказывали, что совершенно несомненно, что рисунки эти были сделаны с семейного альбома Михаила Михайловича Зощенко. Просто Алексей Федорович Пахомов, как и многие художники, имел большие запасы материала для работы над книгой. И у него были просто фотографии одной эпохи, другой эпохи. Но сами по себе рисунки, по-видимому, настолько полно соответствуют тексту, что у людей, когда они слышат вот такую легенду, не возникает тени сомнений, что действительно было так на самом деле. Когда стали задумывать эту книгу, то задумывалась она как книжка для семейного чтения. Как книжка, которую будут читать взрослые вместе с детьми. Эту книгу нужно читать много раз. Возвращаться и обнаруживать заново что-то интересное в этих рассказах, то, что не заметил в первый раз. Вот есть здесь один из рассказов под названием «Великие путешественники». Отправляясь в путешествие, ребята уходят из дому всего на сутки. Конечно, дома страшный переполох, и когда они возвращаются, все страшно рады их возвращению и не знают, что с ними делать, то ли наказывать, то ли просто радоваться, что они вернулись. Все вроде понятно и ясно. Но интересно, что родители детей приезжают из города на пароходе. И вот я когда сам перечитывал этот рассказ, меня вот эта деталь поразила. Возвращение на пароходе, и уже одно это создает ощущение дальних-дальних стран. И хотелось бы, чтобы, читая эти рассказы, взрослые с детьми открывали в них нечто, рассказывали друг другу о своих открытиях, чтобы эта книга стала, ну что ли, спутником их семейного досуга. И я даже не знаю, вот что другое, помимо совместного чтения вслух, сейчас может так объединять членов семьи. Пожалуй, ничего такого и нет.
10: Андрей Петрович, вы не могли бы сказать несколько слов о Михаиле Михайловиче Зощенко как детском писателе? Почему он стал писать для детей?
9: Почему? Вот мне кажется, художник, создававший произведения такой высокой чистоты, неминуемо должен был работать для детей. Ну, я бы сказал так, что вот эти рассказы Зощенко выделяются гениальной выверенностью каждой фразы.
10: У нас теперь привычка соотносить все с годами нашей истории в самые такие тяжелые годы.
9: Да, это вот и есть, по-моему, замечательный признак великого произведения, которое появляется как бы не продиктованное нуждами сегодняшнего дня. Обращение к своему детству, может быть, это была защита. Хотя я думаю, что это было просто закономерное. И каков бы режим ни был политический, и какие бы страсти вокруг ни бушевали, он был обречен написать эти рассказы. Он их написал.
10: Сколько раз издавалась книга?
9: Один раз, лет 20 назад. В Москве эта книжка издавалась маленькой брошюркой с иллюстрациями, художественный уровень которых неизмеримо далек от иллюстраций, выполненных Алексеем Федоровичем Пахомовым.
10: Присутствует ли в этих рассказах, на ваш взгляд, место, где происходит действие?
9: Действие происходит в космосе. Дача, откуда убегают дети, она явно за 3-9 земель от всего. Город не несет никаких характерных черт. И, пожалуй, это придает дополнительное обаяние этим рассказам.
10: Что вы пожелаете читателям этой книжки, маленьким и большим?
9: Во-первых, читать ее внимательно, а во-вторых, читать ее много раз.
11: Великие путешественники. Когда мне было 6 лет, я не знал, что Земля имеет форму шара. Но Степка, хозяйский сын у родителей, которого мы жили на даче, объяснил мне, что такое Земля. Он сказал, Земля есть круг, так? А если пойти все прямо, так, то можно обогнуть всю Землю, все равно придешь в то самое место, откуда вышел. И когда я не поверил, Степка ударил меня по затылку и сказал, скорее я пойду в кругосветное путешествие с твоей сестренкой Лёлей, чем возьму тебя. Мне не доставляет интереса с дураками путешествовать. Но мне хотелось путешествовать, и я подарил Степке перочинный ножик. Степке понравился мой ножик, и он согласился взять меня в кругосветное путешествие. На огороде Степка устроил общее собрание путешественников, и там он сказал мне и Лёле. В общем так. Завтра, когда ваши родители уедут в город, а моя мама пойдет на речку стирать, мы сделаем, что задумали. Мы пойдем, все прямо-прямо, пересекая горы пустыни, и будем идти напрямик до тех пор, пока не вернемся сюда обратно. Вот так. Хотя бы на это у нас ушел целый год. Лёля сказала, а если, Степочка, мы встретим индейцев? Ну, что касается индейцев, ответил Степа, то индейские племена мы будем брать в плен. А которые не захотят идти в плен, робко спросил я. Которые не захотят, ответил Степа, тех мы не будем брать в плен. Лёля сказала, из моей копилки я возьму 3 рубля, я думаю, что нам хватит этих денег. Степка сказал, 3 рубля нам, безусловно, хватит, потому что нам деньги нужны только лишь на покупку семечек и конфет. Что касается еды, то мы по дороге будем убивать мелких животных, и их нежное мясо мы будем жарить на костре. Степка сбегал в сарай и принес оттуда большой мешок из-под муки, и в этот мешок мы стали собирать вещи, нужные для далеких путешествий. Мы положили в мешок хлеб и сахар, и кусочек сала. Потом положили разную посуду, тарелки, стаканы, вилки, ножи. Потом, подумавши, положили цветные карандаши, волшебный фонарик, глиняный рукомойник и увеличительное стеклышко для зажигания костров. И кроме того, запихали в мешок 2 одеяла и подушку от тахты. Помимо этого, я приготовил 3 рогатки, удочку и сачок для ловли тропических бабочек. На другой день, когда наши родители уехали в город, а Степкина мать ушла на речку полоскать белье, мы покинули нашу деревню Пески. Мы пошли по дороге через лес. Впереди бежала Степкина собачка Тузик. За ней шел Степка с громадным мешком на голове. За Степкой шла Лёля со скакалкой. И за Лёлей с 3 рогатками, с очком и удочкой шел я. Мы шли около часа. Наконец Степ сказал, мешок дьявольски тяжелый, так? И я один его не понесу, вот так. Пусть каждый по очереди несет этот мешок. Тогда Лёля взяла этот мешок и понесла его. Но она недолго несла, потому что выбилась из сил. Она бросила мешок на землю и сказала, теперь пусть Минька понесет. Когда на меня взвалили этот мешок, я ахнул от удивления, до того мешок оказался тяжелым. Но я еще больше удивился, когда зашагал с этим мешком по дороге. Меня пригибало к земле, я как маятник качался из стороны в сторону, пока, наконец, пройдя шагов 10, не свалился с этим мешком в канаву. Причем я свалился в канаву странным образом. Сначала упал в канаву мешок, а вслед за мешком прямо на все эти вещи нырнул и я. И хотя я был легкий, тем не менее я ухитрился разбить стаканы, почти все тарелки и глиняный рукомойник. Лёля и Стёпка умирали от смеха, глядя, как я барахтаюсь в канаве, поэтому не рассердились на меня, узнав, какие убытки я причинил своим падением. Стёпка свистнул собаку и хотел ее приспособить для ношения тяжестей. Но из этого ничего не вышло, потому что Тузик не понимал, чего мы хотим от него. Да и мы плохо соображали, как нам под это приспособить Тузика. Воспользовавшись этим раздумьем, Тузик прогрыз мешок и в одно мгновение скушал все сало. Тогда Степка велел всем нести этот мешок. Ухватившись за углы, мы понесли мешок. Но нести было неудобно и тяжело, и тем не менее мы шли еще 2 часа и, наконец, вышли из леса на лужайку. Тут Степка решил сделать привал. Он сказал: «Всякий раз, когда мы будем отдыхать или когда будем ложиться спать, и я буду протягивать ноги в том направлении, в каком нам надо идти». Вот так. Все великие путешественники так поступали и благодаря этому не сбивались со своего прямого пути. И Степка сел у дороги, протянув вперед ноги. Мы развязали мешок и начали закусывать. Мы ели хлеб, посыпанный сахарным песком. Вдруг над нами стали кружиться осы. И одна из них, желая, видимо, попробовать мой сахар, ужалила меня в щеку. Вскоре моя щека вздулась, как пирог. И я, по совету Степки, стал прикладывать к ней мох, сырую землю и листья. Перед тем, как пойти дальше, Степка выкинул из мешка почти все, что там было, и мы пошли налегке. Я шел позади всех, скуля и хныча. Щека моя горела и ныла. Лёля тоже была не рада путешествию, она вздыхала и мечтала о возвращении домой, говоря, что дома тоже бывает хорошо. Но Стёпка запретил нам об этом и думать. Он сказал: «Каждого, кто захочет вернуться домой, я привяжу к дереву и оставлю на съедение муравьям». Вот так. Мы продолжали идти в плохом настроении. И только у Тузика настроение было ничего себе. Задрав хвост, он носился за птицами и своим лаем вносил излишний шум в наше путешествие. Наконец стало темнеть. Степка бросил мешок на землю. И мы решили тут заночевать. Мы собрали хворосту для костра, и Степка извлек из мешка увеличительное стеклышко, чтобы разжечь костер. Но, не найдя на небе солнца, Степка приуныл, и мы тоже огорчились. И, покушав хлеба, легли в темноте. Степка торжественно лег ногами вперед, говоря, что утром нам будет ясно, в какую сторону идти. Степка тотчас захрапел, и Тузик тоже засопел носом. Но мы с Лёлей долго не могли заснуть. Нас пугал темный лес и шум деревьев, сухую ветку под головой. Лёля вдруг приняла за змею и от ужаса завизжала. А упавшая шишка с дерева напугала меня до того, что я подскочил на земле, как мячик. Ой, наконец мы задремали. Я проснулся от того, что Лёля теребила меня за плечи. Было раннее утро, и солнце еще не взошло. Лёля шепотом сказала мне: «Минька, пока Степка спит, давай повернем его ноги в обратную сторону, а то он заведет нас, куда Макар телят не гонял». Мы посмотрели на Степку, он спал с блаженной улыбкой. Мы с Лёлей ухватились за его ноги и в одно мгновение повернули их в обратную сторону, так что Степкина голова описала полукруг. Но от этого Степка не проснулся, он только застонал во сне и замахал руками, бормоча: «Эй, сюда! Ко мне!» Наверное, ему снилось, что на него напали индейцы, и он зовет нас на помощь. Мы стали ждать, когда Степка проснется. Он проснулся с первыми лучами солнца и, посмотрев на свои ноги, сказал: Хороши бы мы были, если бы я лег ногами, куда попало. Вот мы бы и не знали, в какую сторону нам идти. А теперь, благодаря моим ногам, всем нам ясно, что надо идти туда. И Степка махнул рукой по направлению дороги, по которой мы шли вчера. Мы покушали хлеба и двинулись в путь. Дорога была знакома, и Степка то и дело раскрывал рот от удивления, тем не менее он сказал: «Кругосветное путешествие тем и отличается от других путешествий, что все повторяется, так как Земля есть круг». Вот так. Позади раздался скрип колес. Это какой-то дяденька ехал в пустой телеге. Степка сказал: «Для быстроты путешествия и чтобы скорее обогнуть Землю, не худо было бы нам сесть в эту телегу». Мы стали проситься, чтобы нас подвезли. Добродушный дяденька остановил телегу и позволил нам в нее сесть. Мы быстро покатили и ехали не больше часа. Вдруг показалась наша деревня, Пески. Степка, раскрыв рот от изумления, сказал: «Вот деревня, в аккурат похожая на нашу деревню Пески». Это бывает во время кругосветных путешествий. Но Степка еще больше изумился, когда мы подъехали к пристани. Мы вылезли из телеги, сомнений не оставалось, это была наша пристань. И к ней только что подошел пароход. Степка прошептал: «Неужели мы обогнули Землю?» Люля фыркнула, и я тоже смеялся. Но тут мы увидели на пристани наших родителей, нашу бабушку. Они только что сошли с парохода. И рядом с ними мы увидели нашу няньку, которая с плачем что-то говорила. Мы подбежали к родителям, и родители засмеялись от радости, что увидели нас. Нянька сказала: «Ах, дети, а я думала, что вы вчера потонули». Лёля сказала: «Если бы мы вчера потонули, то мы бы не могли отправиться в кругосветное путешествие». Мама воскликнула, что я слышу, их надо наказать. Папа сказал: «Все хорошо, что хорошо кончается». Бабушка сорвала ветку, сказала: «Я предлагаю выпороть детей. Миньку пусть выпорит мама, а Лёлю я беру на себя». Папа сказал: «Порка – это старый метод воспитания детей, и это не приносит пользы. Дети, небось, и без порки поняли, какую глупость они совершили». Мама, вздохнув, сказала: «У меня дурацкие дети. Идти в кругосветное путешествие, не зная таблицы умножения и географии. Ну что это такое?» Папа сказал: «Мало знать географию и таблицу умножения. Чтобы идти в кругосветное путешествие, надо иметь высшее образование в размере 5 курсов. Надо знать все, что там преподают, включая космографию. А те, которые пускаются в дальний путь без этих знаний, приходят к печальным результатам, достойным сожаления». С этими словами мы пришли домой и сели обедать. И наши родители смеялись и ахали, слушая наши рассказы о вчерашнем приключении. Что касается Степки, то его мамаша заперла в бане, и там наш великий путешественник просидел целый день. А на другой день мамаша его выпустила, и мы с ним стали играть, как ни в чем не бывало. Остается еще сказать несколько слов о Тузике. Тузик бежал за телегой целый час и очень переутомился. Прибежав домой, он забрался в сарай и там спал до вечера. А вечером, покушав, снова заснул. И что он видел во сне, остается покрытым мраком неизвестности. Находка. Однажды мы с Лёлей взяли коробку от конфет и положили туда лягушку и паука. Потом мы завернули эту коробку в чистую бумагу, перевязали ее шикарной голубой ленточкой и положили этот пакет на панель против нашего сада, как будто кто-то шел и потерял свою покупку. Положив этот пакет возле тумбы, мы с Лёлей спрятались в кустах нашего сада и, давясь от смеха, стали ждать, что будет. И вот идет прохожий. Увидев наш пакет, он, конечно, останавливается, радуется и даже от удовольствия потирает себе руки. Еще бы, он нашел коробку конфет. Это не так-то часто бывает в этом мире. Затаив дыхание, мы с Лёлей смотрим, что будет дальше. Прохожий нагнулся, взял пакет, быстро развязал его и, увидев красивую коробку, еще того более обрадовался. И вот крышка открыта, и наша лягушка, соскучившись сидеть в темноте, выскакивает из коробки прямо на руку прохожего. Тот ахает от удивления и швыряет коробку подальше от себя. Тут мы с Лёлей так стали смеяться, что повалились на траву. И мы смеялись до того громко, что прохожий обернулся в нашу сторону, увидев нас за забором, тотчас все понял. В одно мгновение он ринулся к забору, одним махом перепрыгнул его и бросился к нам, чтобы нас проучить. А мы с Лёлей задали стрекача. Мы с визгом бросились через сад к дому, но я запнулся о грядку, растянулся на траве, и тут прохожий довольно сильно отодрал меня за ухо. Я громко закричал, но прохожий, дав мне еще два шлепка, спокойно удалился из сада. На крики и шум прибежали наши родители. Держась за покрасневшее ухо и всклипывая, я подошел к родителям, пожаловался им на то, что было. Моя мама хотела позвать дворника, чтобы с дворником догнать прохожего и арестовать его. И Лёля уже было кинулась за дворником, но папа остановил ее и сказал ей, маме: «Не зовите дворника, и не надо арестовывать прохожего. Конечно, это не дело, что он отодрал Миньку за уши, но на месте прохожего я, пожалуй, сделал бы то же самое». Услышав эти слова, мама рассердилась на папу и сказала ему: «Ты ужасный эгоист». И мы с Лёлей тоже рассердились на папу и ничего ему не сказали. Только я потер свое ухо и заплакал. И Лёлька тоже захныкала. И тогда моя мама, взяв меня на руки, сказала папе: «Вместо того, чтобы заступаться за прохожего и этим доводить детей до слез, ты бы лучше объяснил им, что есть плохого в том, что они сделали. Лично я этого не вижу и все расцениваю как невинную детскую забаву». И папа не нашелся, что ответить. Он только сказал: «Вот дети вырастут большими и когда-нибудь сами узнают, почему это плохо». И вот проходили годы, прошло 5 лет, потом 10 лет прошло, и, наконец, прошло 12 лет. Прошло 12 лет, и из маленького мальчика я превратился в молодого студентика лет так 18. Конечно, я забыл и думать об этом случае. Более интересные мысли посещали тогда мою голову. Но однажды вот что произошло. Весной, по окончании экзаменов, я поехал на Кавказ. В то время многие студенты брали на лето какую-нибудь работу и уезжали кто куда. Я тоже взял себе должность контролера поездов. Я был бедный студентик и денег не имел, а тут давали бесплатный билет на Кавказ и вдобавок платили жалование. И вот я взял эту работу и поехал. Приезжаю сначала в город Ростов для того, чтобы зайти в управление и получить там деньги, документы и щипчики для пробивания билетов. А наш поезд опоздал и вместо утра пришел в 5 часов вечера. Я сдал мой чемодан на хранение и на трамвае поехал в канцелярию. Прихожу туда, швейцар мне говорит: «К великому сожалению, опоздали, молодой человек, канцелярия уже закрыта». «Ну как так, — говорю, — закрыта? Мне же надо сегодня получить деньги и удостоверение». Швейцар говорит: «Все уже ушли, приходите послезавтра». «Как так, — говорю, — послезавтра? Тогда лучше я завтра зайду». Швейцар говорит: «Завтра праздник, канцелярия не работает. А послезавтра приходите, и все, что надо, получите». Я вышел на улицу и стою. Не знаю, что мне делать. Впереди 2 дня, денег в кармане нет. Всего остались 3 копейки. Город чужой, никто меня тут не знает. И где мне остановиться, неизвестно. И что кушать, непонятно. Я побежал на вокзал, чтобы взять из моего чемодана какую-нибудь рубашку или полотенце для того, чтобы продать на рынке. Но на вокзале мне сказали: прежде чем брать чемодан, заплатите за хранение, а потом уж его берите и делайте с ним что хотите. Кроме 3 копеек у меня ничего не было, и я не мог заплатить за хранение. И вышел на улицу еще более того расстроенный. Нет, сейчас бы я так не растерялся, а тогда я ужасно растерялся. Иду, бреду по улице неизвестно куда и горюю. И вот иду по улице, вдруг на панели вижу, что такое. Маленький красный плюшевый кошелек. И, видать, не пустой, а туго набитый деньгами. На мгновение я остановился, мысли одна другой радостней мелькнули у меня в голове. Я мысленно увидел себя в булочной за стаканом кофе, потом в гостинице на кровати с плиткой шоколада в руках. Я сделал шаг к кошельку и протянул за ним руку. Но в этот момент кошелек или мне это показалось, немного отодвинулся от моей руки. Я снова протянул руку и уже хотел схватить кошелек. Но он снова отодвинулся от меня довольно далеко. Ничего не соображая, я снова бросился к кошельку. И вдруг в саду за забором раздался детский хохот. И кошелек, привязанный за нитку, стремительно исчез с панели. Я подошел к забору. Какие-то ребята от хохота буквально катались по земле. Я хотел броситься за ними, уже схватился рукой за забор, чтобы перепрыгнуть. Но тут в одно мгновение мне припомнилась давно забытая сценка из моей детской жизни. И тогда я ужасно покраснел, отошел от забора и, медленно шагая, побрел дальше. Ребята, все проходит в жизни. Прошли и эти два дня. Вечером, когда стемнело, я пошел за город, и там, в поле, на траве, заснул. Утром встал, когда взошло солнышко, купил фунт хлеба на 3 копейки, съел и запил водичкой. И целый день до вечера бестолку бродил по городу. А вечером снова пришел в поле и снова там переночевал. Только на этот раз плохо, потому что пошел дождь, и я промок, как собака. Рано утром на другой день я уже стоял у подъезда и ожидал, когда откроется канцелярия. И вот она открыта. Я грязный, взлохмаченный и мокрый вошел в канцелярию. Чиновники недоверчиво на меня посмотрели и сначала не захотели мне выдать деньги и документы, но потом выдали. И вскоре я, счастливый и сияющий, поехал на Кавказ.
12: Вам немного не повезло, что вместе во время нашей встречи нас будут фиксировать или зафиксировать. Не так уж это и приятно, когда остается документ твоей встречи. Мало ли что скажешь, или мало ли как скажешь. Но будем надеяться, что сейчас у нас гласность, демократия, за ошибки не наказывают. А я надеюсь, мы найдем общий язык с вами и вместе эту встречу, этот вечер проведем, ну, в меру наших сил и возможностей. Вообще, если возникнут какие-либо вопросы касательные театра, кино, проблем театральных, актерских проблем, житейских проблем, то я постараюсь ответить на них, как смогу. А вот я о чем, с чего я хотел начать нашу встречу. Мне очень приятно, что зал полон, что интерес к актерству, к театру, к кино, к телевидению, к нашей странной профессии, слава тебе, пока не угасает. Но я работаю в театре 38 лет, почти, 38, время идет быстро. Почти столько же снимаюсь в кино. И меня до сих пор удивляет отношение к нашей профессии. С одной стороны, как бы удивительная, дескать, странная работа. Вроде бы ничего не делают, а вроде бы интересно. С другой стороны, некое, так сказать, ну, если не пренебрежение, то некое снисхождение. Ну, что же это? Разве это для серьезного человека работа? А с другой стороны, удивление и восхищение, как это человек вот только что, а потом на экране он вдруг там в том или ином образе. Что же это за профессия актерская? Я сам из Сибири, из Омской области. И когда я в 47-м, 48-м, 49-х годах учился в театральном училище в Москве и приезжал в городок Тара, где жили мои родители, летом во время каникул, то соседки спрашивали меня: «Миш, что тебе не видать?» Я говорил, что я учусь. «Где?» – спрашивали соседки и подруги мамы. Я говорил, учусь в Москве. Ой, где ты забрался, куда? И смотрели на меня уже восхищенно, потому что тогда в Москву далеко не каждый мог ехать. И далеко не... Это мы сейчас так. Туда-сюда-сюда, я 42 раз, два туда приехал, купил, привез, обратно отвез и так далее. Это все очень просто. А тогда, господи, из Омска до Москвы надо было ехать поездом суток трое с половиной. Так в Москве, говорил я, в Москве, говорили восхищенно, глядя на меня сосед. А что ты там делаешь? Учусь, я говорю. А где? Я говорил, в театральном училище. Где? Так же удивленно спрашивали соседки. В театральном училище. А ты будешь, значит, у нас артист с погорелого театра. Вот поразительная штука. Эти женщины театра как такового не видали. В те годы телевидения не было. Было радио вот это вот черное, такая вот тарелка. В общем, они ничего толком не знали. Но дошло и до глубины к Сибири, что профессии, в общем, полупочтенные. Что же это за профессия актерская, которая к себе привлекает такое великое множество жаждущих быть артистом? Каждую весну, даже вернее, начало лета, июнь месяц, идут экзамены в нашем театральном училище Щукина при театре Вахтангова, в коем я работаю. На 20-25 мест подают заявление 2-3 тысячи желающих. Господи, этих девочек, мальчиков с восхищенными, с опрокинутыми глазами, с жаждущими глазами, из них выбирают 25. Откуда такое желание? А может быть, потому что многие считают, господи, да раз он может, так и я могу. Раз он может текст выучить, и я тоже учил стихи в школе. Он может приклеить усы, и я приклею усы. Она так может одеть платье, и я могу одеть платье. А чем и хуже? А жизнь малиновая. Пишут о них статьи, продают их фотографии, видят их в кино. Не жизнь, а малина. Может быть, поэтому мальчики и девочки бегут в театральное училище, и наши, и другие, дабы поступить и добраться до вершин этой благословенной профессии. Ну а с другой стороны, что это за профессия, когда какого-нибудь уж очень ловкого жулика, так сказать, имеют в виду, то говорят, ну это артист, то есть виртуоз своего дела, обведет вокруг. Так что это за профессия? Почему вы говорите, любимый актер, нелюбимый актер, этот актер мне интересен, этот не интересен? Почему? Профессия действительно странная. И профессия может быть одна из самых беспощадных. И беспощадна она не потому, что мы больше других работаем, хотя актерский труд может быть спрессован до 16-15 часов в сутки, если ты снимаешься и играешь в театр. И репетируешь. Дело не в этом. Дело все в том, что в нашей профессии все понимают. Все нас учат, как играть, что отражать, что не отражать, что надо, так сказать, показывать, что не надо показывать. Каждый вот из вас сидящих здесь слушает меня и думает, господи, что же он рассказывает? Что же он ничего больше нам не будет, что ли, ни читать, ни играть? Вот так лекцию о театре проведет. Одни со мной соглашаются, другие не соглашаются. Что же это за профессия, которая позволяет одному человеку, а в зале сидит, скажем, 200, 300, 500, до 1000 человек в зале, нормальном театральном, и вся... Вся эта, этот зал молчит, ожидает, что я скажу. Что же это за магия актерская? Взрослые люди, седые, опыт человеческий, горести, радости, прошли большой человеческий, так сказать, искус. И смотрят на сцену и знают, что это актер, приклеенный усы, учит текст в другом костюме. А вы иногда плачете, страдаете, переживаете, вместе, так сказать, живете этой жизнью. Странная профессия. Что же это за профессия, которая дает возможность уникальной беседы с людьми. Уникальная. Я вот человек. Живу сегодня, как каждый из вас. Читаю те же газеты, смотрю те же журналы, смотрю то же кино, живу на тех же улицах, езжу на тех же, так сказать, транспортах, ем тот же хлеб. И меня многое волнует, многое, так сказать, меня тревожит, многое радует, многое ставит перед тупиком, что-то меня приводит в отчаяние, от чего-то я начинаю злиться, от чего-то я просто прихожу в неистовство, от чего-то я прихожу в панику. Я полон чувств. Я полон всякими ощущениями, которыми полна жизнь. И от жизни я наполняюсь ей. Встречаюсь с радостью, я радуюсь, встречаюсь с горем, я горю, горюю, встречаюсь с дуростью, я свирепею, встречаюсь с бюрократами, я тупею. Я полон жизни. Ну что я могу? Ну, каждый из вас вот тоже полон такими чувствами. Но потом вы приходите к жене и говорите, ну, черт же возьми, ну, или близким друзьям. Правда, сейчас говорят даже и не близким друзьям. Все. Но я же актер. Я же могу выходить на экран телевизионный или киношный, или вот на сцену. И я выхожу и говорю с вами о тех страстях, о тех, на тех чувствах, коими я полон. Я могу вас увлечь той или иной проблемой. Я могу вас заставить вместе со мной задуматься над той или иной проблемой. Когда мне несколько лет назад предложили сниматься в такой картине, называется «Кафедра», и когда я прочел сценарий, я мгновенно согласился. Меня спрашивают, как и моих товарищей актеров, спрашивают, как вы выбираете роли? Почему вы останавливаетесь на той роли, а не на этой? Вы имеете право выбора? В театре нет, не имею права выбора. Что режиссура и руководство считает необходимым, то я, как человек дисциплинированный, а при любой демократии дисциплина необходима, играю то, что мне поручают. В кино я имею право отказываться. Это договорная система. Я не работаю в кино, я работаю в театре, поэтому я могу отказаться или согласиться. По какому принципу я соглашаюсь? По принципу, могу ли я через эту роль разговаривать с людьми о сегодняшнем дне? И вот когда мне предложили кафедру, я согласился. Почему? Потому что кафедра рассказывает о человеке, чрезвычайно типичном в нашем обществе. Человек, заведующий кафедрой, власть немалая в районе института, но в институтских стенах. Человек в высшей степени благополучный и благообразный. Он не пьет, не курит. В общем говоря, так сказать, не позволяет себе ничего. Вовремя платит членские взносы, со всех заработков, выступает на собраниях мягко и вразумительно, ни с кем не ругается, никого не обижает, и его ни за что не возьмешь. Он круглый, как колобок. Но у него есть одно качество. Он не любит рядом с собой талантливых людей. Потому что талантливый человек стоит рядом, выше тебя, иногда с тобой не соглашается. А иногда с тобой даже спорит. А это утомительно, это противно. А так как я являюсь заведующим кафедрой, то у меня есть рычаг с этим дядей, который меня раздражает своим умом, талантом, как-то расправиться, я расправляюсь. Либо он на пенсию раньше времени уходит, либо я его, так сказать, не мытьем так выталкиваю. И он уходит и освобождает место. Но святое место пусто не бывает. Кто-то должен занять это место. Кто? Кто слушает меня? Кто мне приятен? Кто ниже меня? Кто еще дурнее меня? И тогда я на фоне их буду выглядывать крупным человеком. И помаленечку окружаю себя подобными людьми, которые влюбленно и, я бы сказал, преданно смотрят на меня. Ни черта они не понимают в этом деле. Неважно. Зато мне с ними удобно. Но ведь это не так смешно, как если вдуматься. Когда такие люди выходят на передний план, когда таланты идут в тень, а бездари серость вперед, то вот мы доигрались до того, что мы сейчас выйти на мировой рынок не можем при таланте нашего народа. Что один кабаидзе только, так сказать, свои станки умудряется продавать за границей, а другие нет. Это мы сейчас покупаем хлебушек за границей, хотя вон какие у вас, я только что вернулся из Самойловского района, какие-какие земли. Так надо с этих земель собирать не 19, 15, 13 центнеров с гектара, а 59, 60, как во всем мире. Ну кто-то же держал за руки, кто-то же не давал нам расти. Почему наша школа в таком тупике? Почему высшее образование не подает нам таких инженеров, которые нам сегодня нужны, уровень сегодняшнего времени? А все потому, что такие начальники, такие заведующие кафедры, их масса было. Было, есть и будут. И с ними надо бороться. Так вот я, как актер, рассказывая вам эту историю, имел возможность, играя эту роль, как бы сидящим дома зрителем телевизионным, в удобных креслах или даже лежа говорил: напрасно ты разлегся, дорогой, напрасно ты почиваешь на своем диванчике. Пока ты здесь на диванчике смотришь, в это время твое место забирают. Я как бы тревожил души, как бы заставлял людей оглянуться, как бы заставлял людей посмотреть и у себя, где он работает. А нет ли таких заведующих кафедр? А все ли хорошо? А все ли правда? Это мы только сейчас заговорили о том, что талант, в конце концов, личность, в конце концов, индивидуальность, в конце концов, решает вопросы, а не общие ряды сплоченных строителей. Это мы сейчас говорим. Но это мы говорим сейчас, когда нам, что называется, спущено это право. А раньше об этом могли только актеры говорить. Вот какая наша профессия. Вот что мы можем, так сказать, сделать. Ну, конечно, вы не поймите, что после одного фильма вы сразу исправитесь или испортитесь. Процесс духовного, так сказать, накопления, он идет от картины к картине, от книги к книге, от беседы к беседе и так далее. Какие картины вы смотрите, какие нет. И еще. Наша профессия жестока потому, что мир чрезвычайно разнообразен. Сейчас мир бесконечно многоэтажен, противоречив, сложен. В нем есть и прекрасное, в нем есть и тревожное сегодня. И актеры, и режиссеры ищут те произведения, которые могли бы сегодня ответить. Нас много волнует не только в экономике, нас много волнует не только в политике, нас много волнует не только в сельском хозяйстве, нас много волнует в духовном, духовной жизни народа. Народ-то очень стал, может быть, не так жить, как нам хочется. Народ немножко, так сказать, отодвигается от духовных запросов. Позавчера по телевизору показывали, 8 девчонок стоят, ее спрашивают про Пушкина, ни одна из них, ни одного, не то что стишка, строфы произнести не может, слов не помнит. Хорошенькие, современные девайки. Значит, они ж только слушают рок. Они же, значит, живут какой-то странной, в общем говоря, усеченной жизнью. Мы говорим: молодежь, молодежь, молодежь. А что делать с молодежью? И сегодня, как это ни странно или не страшно, одна из самых кричащих, самых болезненных, как рваная рана на обществе, это картина «Маленькая Вера», которая сейчас идет по всей стране и одних ошарашивает своей, так сказать, обнаженностью, других приводит в неистовство, третьи начинают требовать закрытия этой картины. А ведь эта картина говорит о том, что эта девчоночка выросла на определенной бездуховной почве, где папаша работает, и у него единственная радость жизни – это в субботу четвертинка или пол-литра. Все, вся радость. А мама не тащит, сколько может дотащить в зубах, не думая, чем дочка занимается. А дочка в одиночестве, а улица страшна. И когда показывает эту картину, она к вам придет еще, вы посмотрите ее обязательно. Она многих ошарашивает, она очень обнаженная картина. Одни говорят: как вы смеете показывать? Кому это надо? А что же делать, если жизнь такая? А что же делать, если таких маленьких Вер вон сколько девочки ходят? А что же делать, если эта проблема существует? А что же делать, если у нас подавляющее большинство, придя с работы и

0: Третьего показания. Не надо ничего, не надо. И так жизнь тяжко. Что-нибудь вот такое, чтобы не стыкать людей. Отдохнуть, отвлечься, отключиться. Конечно, люди живут напряженно. Конечно, люди живут жестко. Конечно, люди требуют, так сказать, какое-то свое отключение. Правильно. Но мы уж очень много развлекались. Отдыхали от проблем, делали вид, что никаких проблем не существует, что все у нас хорошо, все правильно, все верно. А как сейчас копнули, так далеко не все верно оказалось. Далеко не все правильно, далеко не все решено. И сейчас мы, как здравый, отрезвевший человек, говорим, стоп, надо по-иному жить. И кто сейчас вот в этот мир влазит, тянет. Но мы пока не успеваем за жизнь. Жизнь сложна, жизнь конкретна, жизнь многообразна. Наша профессия прекрасна еще тем, что ты за свою жизнь, сколько тебе, так сказать, отпущено и удастся прожить, проживаешь свою личную, человеческую, всякую хорошую, плохую жизнь. Еще проживаешь много других жизней. Я, например, бывал Наполеоном. Кто из вас был Наполеоном? Никто. А я был Наполеоном. Был Стеньки Разиным, был Жуковым, был Антонием. Кем я только не был. Ну, конечно, я не сумасшедший. Не говорю, что я был. И вот я играл Наполеона, я превращусь в Наполеона. Естественно, я бы тогда выступал не в этом зале, не в этом костюме. Но все равно, живя, работая над образом, скажем, Наполеона, я проживал целую жизнь. И тем самым проживал как бы жизнь, так сказать, мною созданную Наполеона. И в этом смысле, конечно, наша профессия замечательна. Всякий раз ты рождаешь человеческую индивидуальность. Всякий раз ты должен. Далеко не всякий раз получается. Но всякий раз ты рождаешь неповторимую личность. Ты прародитель, так сказать, ты родитель этого человека, если тебе его удастся создать. Если тебе удастся его создать. Работа актера – своеобразная работа. Работа, каждая роль имеет свои подходы. Я вам сейчас хочу показать маленький отрывочек из спектакля «День Деньской», спектакль театра Вахтангова, и потом поговорить о том, что и как я подходил к этой роли, ну, в данной ситуации. И таким образом. Сцены спектакля «День Деньской». Роли исполняют зампред Камышинского исполкома, актриса нашего театра, заслуженная артистка республики Алла Парфаньяк, директор завода «Теплоэнергетик», ваш покорный слуга. Итак, сцены спектакля «День Деньской».
1: Наконец-то вы к нам пожаловали, Зоя...
2: Зоя Демьяновна Романенко.
1: Зоя Демьяновна, садитесь, пожалуйста.
2: Благодарю вас.
1: Я слыхал, у вас многое связывает с нашим городком.
2: Партизанила я здесь. Осенью 43-го под Красным Логом погиб почти весь отряд. Молодцы ваши горожане, какой памятник ребятам поставили.
1: Помни дороже.
2: А у меня нет настроения ругаться с вами, Игорь Петрович.
1: А зачем ругаться? Ругаться зачем?
2: Так ведь я другого выхода не вижу. Нам нужен котел в этом году. Ведь отпуска нашей ГРЭС Камышинской.
1: Да.
2: Зависит строительство и реконструкция 42 предприятий нашей области. 42. Огромный химический комбинат, наконец. К тому же наша ГРЭС будет обслуживать еще 5 областей. 5! Ну, вы хотя бы отдаете себе в этом отчет.
1: Отдаю, Демьяновна, честное слово, отдаю.
2: Ну, кроме того, существуют сроки поставки, утвержденные правительством. В конце концов, не вы же один обслуживаете нашу ГРЭС. И москвичи, и ленинградцы, и уральцы. Все обязуются в срок выполнить свои обязательства. А вы срываете сроки поставки котла. Когда мы его получим?
1: Женя Ивановна, посмотрите на меня. Ну, разве я похож на вредителя, на злодея, на шпиона, наконец? Если я принимаю решение о переносе котла для вашей игры, то, вероятно, прежде всего я заинтересован в делах своего завода.

0: она?
1: Ну, охотно верю, да не злодей вы, действительно. Но интересы завода даже такого ведущего, как ваш, и интересы области... Две вещи несоизмеримы.
2: Совершенно с вами согласен. Совершенно с вами согласен. Как, впрочем, интересы области, интересы государства.
1: А кто это вам дал право решать, на чьей стороне интересы государства? Вы что, Госплан, правительство, Центральный комитет, наконец?
2: Да что вы, что вы, что вы, что вы, что вы? Я только директор завода теплоэнергетик. Кстати, назначен правительством, согласованный с Госпланом и утвержденный Центральным комитетом, да.
1: Ну что ж, в таком случае надо перенести разговор в другое место, которое будет компетентно принять решение.
2: Задимен, не уходите, не уходите, не уходите, не уходите, не уходите, Задимен.
1: Ну-ну.
2: Ах, Задимьяна, Задимьяна, у меня была мечта, чтобы мы с вами пришли к общему решению, единым фронтом, фронтом монолитным, окрыленные, убежденные, с тихой радостью сказали бы, у нас нет претензий друг к другу, мы работаем рука об руку, и товарищи нас поймут.
1: И дадут нам по ордену, да? Маниловщина какая-то.
2: Вы вообще-то в курсе наших трудностей?
1: Ну, постольку, поскольку.
2: Тогда вы должны бы понять, что наш котел – это техника завтрашнего дня. Наш котел будет заменять энергию целой реки. 800 тысяч киловатт. 800. Но мы завалим этот котел, и ваш агресс не будет пущен еще 5 лет, если мы согласимся с планом и с вами тоже.
1: Ну, все бы это можно было понять, Игорь Петрович. Но ведь план-то утверждался не вчера, нет, и даже не неделю назад.
2: Нет.
1: Ну, можно было бы предупредить, что ли, глядишь, и мы бы перестроились.
2: А зачем же вы просились на новую конструкцию? Зачем? Строили бы по старой.
1: Интересно.
2: А то все передовые рвется. Жить надо тихо, Задимьяна, тихо надо жить. С оглядочкой надо жить, не торопюсь надо жить.
1: Да, то-то я смотрю, ваш завод из передовых не выходит. На всю страну гремит вон уж сколько лет.
2: Да гремим, гремим, гремим.
1: С оглядочкой.
2: Гремим, гремим, гремим. Гремим, гремим. А вот теперь расплата за этот гром.
1: Ну ладно, в конце концов, мы с вами не купцы на Нижегородской ярмарке. Я тебе, ты мне, на остальных плевать.
2: Владимир, я вам еще раз хочу объяснить, ну, что котел Березовского, котел, который мы готовим для вашей ГРЭС, современен.
1: Ну.
2: Но, к сожалению, многие цеха нашего завода еще далеки от его требований. Поэтому лучше перенести срок и создать произведение искусства, чем по плану, извините меня, в лужу сесть.
1: А ведь на вашем заводе проведена реконструкция, Игорь Петрович. И если она не доведена до конца, то это уж ваша вина, товарищ директор. И здесь вы никакими интересами государства уже не прикроете. Я вообще давно замечаю, что местнические интересы – это, как правило, прикрытие местных недостатков. Знаете, я впервые сталкиваюсь с таким положением. Да вы что ж думаете? Управы на вас не найдется.
2: Задимьяна, вы в 63-м году какой пост занимали?
1: Ну, была председателем райисполкома.
2: А председателем райисполкома, значит, районом командовали. А почему же у нас хлебушком не обеспечили, а? Все советов и директив слушались, указаний ждали. А задумались вы тогда, почему не голодал народ? Откуда пшеничка появилась? На какие шиши куплена была? Да если бы не тот проклятый 63-й год, когда мы плюнули на реконструкцию и стали гнать котлы для продажи на валюту, я, может быть, сейчас не один, а три новых котла-агрегата могли освоить. Ничего даром, дорогая Зоя Демьяновна, не проходит. Сегодня мы за ваши ошибки расплачиваемся. А я вот не хочу, чтобы вы завтра за мои расплатились. Вот не хочу. Вот такой я странный человек. Кстати, вы давно были на месте стройки вашей ГРЭС? Знаете, в каком она состоянии?
1: Я нет. Но были наши товарищи. И перед отъездом сюда я лично беседовала с начальником строительства.
2: Ах, вы беседовали, беседовали. А я, извините, был там в прошлом месяце. И могу сказать вам, кстати, без всякой радости, что дела там идут из рук вон плохо, да. Техника простаивает, народу не хватает, инженерная мысль на самом низком уровне.
1: Но что касается народа, то мы приняли решение считать стройку ударной.
2: Ой, Господи.
1: Комсомол поможет.
2: Да комсомол поможет. Комсомол всегда поможет. Только комсомолу когда-то надо помогать. А почему вы не обратились в специализированную организацию, а строите доморощенными, кустарными методами?
1: Ну, всесоюзным трестом будут сделаны все основные работы.
2: Да.
1: Но это второй этап работы. А на первом мы справимся своими. областными строительными организациями.
2: Так это же в корне неверно, дорогая Зоя Демьяновна. То, как сейчас обстоит дело, приведет строительство к авралу. Московские наши монтажники на втором этапе будут переделывать до 30% уже сделанных работ, потому что они сделаны некачественно. Я же в этих делах собаку съел, и не одну. И вот вам мой совет. Обратить вашу страсть не на выбивание котла из нашего завода, а на строительство в уверенной вам области.
1: И как только товарищ Друзьянов вас терпит руководство, или это вы передо мной такой храбрый?
2: Да любит меня руководство, любит. Знаете, бывает такой баловень судьбы, всеобщий любимец. Так это я.
1: Вы мне много наговорили неприятного, Игорь Петрович. А мы женщины мстительны. Не боитесь?
2: Чего?
1: А что я в такой набат ударю? Вот прямо сегодня начну с вашего первого секретаря. Не так уж вы чисты, Игорь Петрович.
2: Ссориться с основным поставщиком, значит, таким солидным, как я, умно ли это, Зоя Демьяновна? Я ведь знаю истинную цель вашего приезда.
1: По-моему, нетрудно догадаться.
2: Ах, вы женщины, вы женщины. Вы не только мститель, а вы дьявольски хитры.
1: О чем это вы?
2: Я ведь знаю, что у меня хотите попросить, и это умно. Это по-настоящему дальновидно. И в этом вопросе мы пойдем вам навстречу. Знаете, что это за список? Это 48 лучших работников нашего завода. Квалифицированнейшие техники и строители. Все они готовы хоть завтра же отправиться в вашу благословенную Богом область и, засучив рукава, приступить к строительству ГРЭС. Выигрыш колоссальный. Те месяцы, которые мы просим на доведение котла Березовского, компенсируются бесперебойностью в установке, монтаже и пуске котла. А чтобы это было так, вот вам наши люди. Угадал я вашу мысль?

0: кажется, я начинаю понимать, почему вас любит руководство.
1: Любит не руководство. Ладно, любит не руководство.

0: Я думаю, что по маленькому отрывку трудно судить о всей работе, но, наверное, и здесь кое-кого раздражило и удивило, что это Ульянов таким скрипучим, противным голосом говорит. И так-то не ах какое, уж совсем противно. Что это, ради оригинальности, что ли? Да нет, конечно, не ради оригинальности, а ради спасения положения, в какое я попал и в какое попал наш театр. Много уж лет 5-6 назад, мы приняли к постановке спектакль, который назывался «День-деньской. Производственная пьеса». Это не значит, что мы не должны решать проблемы заводчан. Это не значит, что мы не должны поднимать все вопросы жизни. Но беда-то заключается в том, что все равно всю, как бы сказать, механику заводских проблем нам не решить. Нам не сделать. Мы можем сколько угодно лить стали, сколько угодно давать тракторов. Это мы можем на бумаге разыграть на сколько угодно. Но о людях надо говорить, о взаимоотношениях, о сложностях, о проблемах, о том, что мешает, что помогает. Но, к сожалению, часто производственные пьесы бывают архискучные. И вот эта пьеса тоже была жутко скучная. 3 часа надо ковать котлы. 3 часа ни любви, ни шпионов. Никто никого не догоняет, никто никого за кем не бегает. И одна женщина на весь спектакль, и та зампред из полкома. Сами понимаете, вокруг нее многого не выстроишь. Ибо им того нельзя, это не разрешается, это не принято, это не положено, это не нужно. Ну и так далее. И моя роль, которую мне поручили директора завода, тоже была в высшей степени стандартной. Написано было в ремарке так. Вошел человек среднего возраста в легком татрановом костюме. Ну что такое татрановый костюм Доси, не знаю. А уж что командные нотки, так значит штамп. Вошел герой. Многие годы мы работали по принципу положительный герой, отрицательный герой. Как будто в жизни бывает положительный человек и отрицательный. Человеческой судьбины, человеческой личности – это сложная история. Ну, короче говоря, мне было неинтересно. Я представлял, как придут бедные зрители в зал, а мы им тут будем 3 часа ковать котлы, скук смертный. Стал я подумывать, как же его сделать интересным, этого человека. Ну, хоть мало-мало интересного. И пошел я по принципу в данной роли, это не значит, что в каждой роли так идешь, но в данной роли пошел по принципу такому. Я стал вспоминать оригинальных, своеобразных, своеобычных людей, коими меня моя цыганская актерская жизнь сталкивала. Мы много ездим, много видим, много разговариваем, много встречаемся с людьми. Мы, в общем, стандартно все живем, и мы, и вы. Одеваемся стандартно, в общем говоря, думаем стандартно, живем стандартно, те же телевизоры, те же холодильники. Все, в общем, приблизительно одинаково. И поэтому мы уже ничего не ждем. Но среди нас есть люди, от которых неизвестно, что ждать. У них другой, как-то по-другому сконструированы мозги. Вот вы, наверное, помните партийную конференцию, выступление кабаицы. Ну, кто мог так вот выступить, сказать, не нужно мне министерство, и все. Что тут в Москве, понимаешь, все вундеркинды живут, и все. Под грохот аплодисментов всего, так сказать, 5-тысячного зала конференции этот человек поражал и тем, что говорил, и поражал тем, что он говорил, не как принято на таких собраниях. Так не принято говорить, а он говорил. И тем он был интересен, тем он был привлекательным, он был как магнит, который тянул к себе. Что толку-то? И вы, говорит, товарищи, мы должны... Ну, таких мы сотни слыхали у себя, стоит Москву слушать, чтобы он так вот читал по бумажке. Как говорил уже известный Петр I, надо заставлять говорить без бумажки, дабы глупость была видна. Так сказать, так говорил еще Петр I, вон в какие времена. Так, короче говоря, интересные люди, интересные люди. И я стал припоминать. Один такой председатель колхоза, чувашский, маленького росточка, хитрый и очень любопытный человек. Он знаменит был тем, что во времена оные, когда сажали кукурузу, он все время этого, он не делал этого. На него стучали кулаками, с него требовали сажать кукурузу. А какая там кукуруза? У них рожь не всегда растет в Чуваши, там довольно сложная земля. Наконец, значит, ему сказали, ну, либо-либо. Тогда он посеял грядку около правления колхоза. За эту грядку он получил, но он своеобразный человек очень. Он очень ядовитый человек. Говорят, когда он выступает на... Так рассказывали мне, я с ним познакомился, у меня даже фотографии с ним есть. Когда он выступает на партийных хозяйственных активах, все бегут его слушать. Потому что он все время прикидывается Ваньком таким. Я, говорит, не знаю, ребята, я человек простой, я, так сказать, университетов не проходил, потом по президиуму как хлестанет и опять извиняется. И опять, так сказать, просит прощения. Может, он что-нибудь не понял, хотя он все давно понял. И вот этот вот человек... который произвел на меня совершенно замечательное впечатление, явился одной из, так сказать, фигур, которая мне помогала понимать этот характер. Другой председатель же колхоза. Кстати, председателей я обожаю и люблю, потому что они, среди них есть замечательные люди, замечательные мужики, своеобразные, смелые, на себя берущие, решающие все проблемы, идущие против законов, по которым их можно и привлечь, и многих из них привлекали, а они все-таки рисковали. Так вот еще один. Были мы в Томской области. Он в это время уже был на пенсии и пригласил нас, мы были там на гастролях, пригласил нас на, в эти самые... в тепличное хозяйство, хозяином которых он был. Ну и пригласил, потом посадил за стол, хрумтели мы, значит, там огурцами, он рассказывали, мы ему рассказывали, потом говорит, вот вы, товарищ Ульянов, играли, понимаете, там председатели, говорили, баба, закрой уши, там и так далее, и так далее. А я вот расскажу, как я боролся с пьянством у себя в колхозе, а я до этого времени был председателем колхоза. И рассказываю. Был я председателем колхоза небольшого села. Колхоз был средний, но, в общем, нормально. Помаленьку я его, так сказать, поднимал на ножки. Но мешали мужики, которые пили очень сильно. Я с ними боролся, заставлял их не пить. В общем, помаленьку всех прижал, кроме одного, с которым не могу справиться. Я его и уговаривал, и умолял, и стращал, и наказывал. Пьет и все. А он пьет, остальные говорят, что ты на нас кричишь, когда он, Федька, пьет, а мы что, хуже? Опять снова здорово все начинает. Понимаю, говорит, если я этого Федьку не придушу, то я не решу проблему с пьянством у себя в селе. И, наконец, говорит, додумался до следующей истории. Как-то однажды ночью, часа в три, мы с парторгом, с ружьями пришли к его хате. И стучим ему в дверь и говорим, ну-ка ты вставай. Тот, значит, в исподнем вышел и говорит, ну, в чем дело? Говорит, не в чем дело, а вот сейчас состоялось правление колхоза, постановили тебя за пьянку расстрелять. Одевайся, пойдем. Тот говорит, как? Он говорит, да так. Он говорит, видишь, парторг с решением, и я, а с ружьем. Тот говорит, да бросьте, да не бросьте, ты давай собирайся. Жена в слезы, он с перепугу натянул порточки, пошел расстреливаться. Плачет по дороге. Горькими слезами браться не буду, простите. Но мы говорим, ну смотри, если... Ну вообще, это сама по себе только у нас в России можно вот так. Придут два человека, расстреливают, надел штаны и пошел сдаваться. Так сказать. Ну как же так можно? Без документа, без ничего. Как же мы замуторили народ, что, так сказать, вот так вот, не потребовав это правовое, говорит, сознание. Какое же к черту правовое самосознание, когда он готов, так сказать, идти. Ну плакал, жалко. Себя и детей. А шел. Ну, это вообще придумать надо, чтобы это, кстати, один из способов борьбы с пьянством, кстати сказать, использоваться надо. Вот такой чудак. Хотя, конечно, рассказ-то страшновато, так серьезно говоря. Не столь тут много смеху, сколько страху. Так мало ли таких вот ухарей, которые, может быть, и всерьез этим заниматься бы хотели. Было же такое время, было. Вот только что вы читаете, куропаты под Минском обнаружили 102 тысячи погибших людей, которых прямо как скот расстреливали ночами, день и ночь, как молотилка работала. Это же время такое было. Так что у этого председателя не просто родилась эта идея, но родилась. Короче говоря, сложив вот эти вот все явления, все, так сказать, человеческие проявления, у меня родился такой характер. Вы приходите, предположим, на спектакль в театр Вахтангова «День-деньской». Читаете, покупаете программку за пятачок, читаете. Директор завода, главный технолог, главный конструктор, главный инженер, главный... О, Машенька, попали мы с тобой на производственную пьесу. Только что из завода и опять попали в завод. Ну, делать нечего, билет купили, надо смотреть. Ульянов играет Друянова, этого директора. Ну, это Ульянов, который Жуков, что ли, играл? Ну, этот сейчас придет, будет командовать, кричать на всех. Ну, ладно, что попали, уж, ладно, будем ждать. То есть уже есть стандарт восприятия меня как актера. Раз он играет директора, а в кино играл Жуков, так, само собой разумеется, он и должен быть таким, как Жуков, или, так сказать, как директор, как Жуков. Но вместо этого выходит некто в сером костюмчишке, мятенький такой костюмчик, шаркающей походочкой, сутуловатый, спрятав руки в карман, втянув голову в плечи, похихикывая, скрипучим, противным голосом, говорит: «Здравствуйте». Зритель зал несколько ошарашен, начинает шуршать программками. Он кого играет? Он директор играет? Так шпионов играет? Он так директор играет? Он что, он в своем ли уме? Может, он пьян? Да нет, вроде не шатается. А этот в это время ходит, чай пьет, ко всем привязывается. Кто-то начинает протестовать против этого, кто-то возмущаться, кому-то это жутко не нравится, кому-то это кажется любопытным, но пока люди возмущаются, пока, так сказать, протестуют, пока интересуются, пока возмущаются, пока думают, куда написать письмо, в это время мы котлы скатали уже, а вы их не заметили, потому что вам не до котлов, вам интересен человек, личность, кто он. Потом, в конце спектакля, вы поймете, что это человек мудрый, многомудрый, хитрый, прошедший огни и воды и медные трубы, и проработавший, имевший огромный опыт. А это у него маска, пугающий эффект. Приходит такая вот тетя из исполкома, а он говорит: «Здравствуйте». Она говорит: «Господи, может, он не в своем уме из кабинета, одним уже меньше, уже легче жить». Так сказать, прикидывается. Он про себя потом говорит замечательную фразу: «Ты думаешь, меня впервые собираются снимать занимаемые должности? Все, брат, было, все. Ты знаешь, что у меня 3 ордена Ленина и 12 выговоров разного калибра». Это вот из тех мужиков, которые и сюда получали, и сюда получали. У нас ведь как только делаешь, так обязательно сюда, а потом сюда. Сейчас, правда, с этим будет более туго, а с этим более легко. Так что тут жизнь по-другому немножко пойдет. А то у нас так хрясь и наградят, хрясь и наградят, а сейчас хрясь и не награждают. Вот какая жизнь нам предстоит. Короче говоря, так ли сяк ли спектакль имел, в общем, приличный успех. Потом на мою голову сняли это по телевидению. Телевидение, должен вам сказать, вещь довольно опасная. Каждый способ общения со зрителем, он разен. Скажем, в театре я играю, ну, здесь микрофон, это понятно, а когда играешь в театре без микрофонов, я должен разговаривать так, чтобы меня слышали и те товарищи, которые сидят в самом конце зала. Таковы условия театра. И вы привыкаете к этому, если говоришь: «Здравствуй, Маша, я тебя люблю». Так орешь, как сумасшедший, но в театре это нормально. Но когда тебя снимают на крупном плане, то чего ж там кричать-то? Если ты уже с этим, с телевизором, прямо-таки в диван влез к зрителю, прямо под бок к нему всунулся крупным планом, то чего же орать? «Здравствуйте, я тебя люблю». Естественно, манера игры другая. Кино требует другой манеры игры, радио другое. Это специфика нашей работы. Так когда сняли спектакль сняли театральный, где уже какой-то мозоль набит, то он немножко был преувеличен характер. И я стал получать великое множество писем ругательных. Господи, каких я писем только не получал. Может быть, ни одна моя роль не вызвала такой ярости зрительного зрителя, как эта роль. Где это вы видели таких директоров? Я 40 лет работаю на заводах, всяких видал, но такого прохиндея ни разу не видал. Да его бы на пушечный выстрел не подпустили. Где это вы такого гнусавого директора увидели? И так далее. Одно письмо я даже сохранил. Написано на листке из тетрадки, такой ученической тетрадки, и там написано, вероятно, папа или кто там, он рванул из тетрадки лист, схватил ручку и написал: «Т. Ульянов, я вчера весь вечер проматерился у телевизора, я так и не понял, хороший ты или плохой. Бедный зритель лег отдохнуть, посмотреть кино. А тут ходит неизвестно, не то белый, не то красный. А так как он думать уже разучился, потому что мы ему говорим, это наш, это их. То же он и спокойно. А тут не может понять. Вроде наш, а ходит вот так вот. Непонятно. Ну и что русский мужик, когда ему непонятно? Он начинает выражать свои чувства в определенных словах. Вот он и сидел у телевизора. Я представляю, какой, под какой аккомпанемент. Я там говорил, здравствуйте. Он говорит... Дело не в этом, что удача, там неудача, можно соглашаться с этой ролью, можно не соглашаться. А дело все в том, что я нарушил закон наших договоренных, так сказать, взаимоотношений. Мы вас не путаем, кто это хороший и плохой, а вы нам верите, что мы вас путать не можем. То есть вот мы показываем, отсюда теория бесконфликтности, отсюда теория положительных героев, отрицательных героев. Вся это, в общем, нежизненные теории, придуманные, высосанные из пальца. Но мы приучили вас и привыкли сами к этим вещам. И вот как я только нарушил эти правила игры, я возмутил. Чего ж ты мне морочишь голову? Если ты директор, так входи. Здравствуйте, товарищи. Как у вас тут дела? Вот директор. Это не директор. Хотя директор славится не тем, как он говорит, а как он думает. Но, тем не менее, театр есть театр. А вы там оставьте записочки, я потом соберу. Да. Спасибо. Театр есть театр. Я вам еще одного интереснейшего человека хочу показать. Вернее, рассказать о нем. Не показать, а рассказать. Василий Макарович Шукшин, большой знаток человеческих характеров и душ, он брал мужика, небольшого человека, так сказать, живущего рядышком, простого, обычного, и рассказывал о нем так, что в этом обычном человеке ты открывал необычные глубины, красоты, неожиданности, поэзию, красоту. Но для этого надо было иметь глаза Шукшина, для этого надо было знать этих людей, чтобы в человеке, которых мы видим каждый день друг друга, мы иногда не понимаем, какие прекрасные, интересные, своеобразные, своеобычные, необычные люди. Но это надо уметь смотреть. И вот одного из них я хочу, об одном из них я хочу вам рассказать. Называется он Столяр Ерин в рассказе Василия Макаровича «Микроскоп». На это надо было решиться. Он решился. Пришел как-то домой, сам не свой, желтый, не глядя на жену, сказал, это я деньги потерял. При этом длинный нос его, кривой с горбатинкой, из желтого стал красным. 120 рублей. У жены отвалилась челюсть. На лице появилось вопросительное выражение. Она глупо спросила, где? Тут он невольно хмыкнул. Да где? Если бы я знал, где я пошел бы. Ну нет, взревела она. Ухмыляться тут не долго не будешь. И побежал за сковородником. Месяцев 9, гад. Он схватил подушку защищаться. Древние форсили своими сверкающими щитами подушка. Они закружились по комнате. Подушку-то мораешь, с тобой же стирать. Выстируй, кривоносик. А два ребра мои будут, мои, по рукам служи. Оттенькие, коротенькие, кривенькие носики по рукам, зараза. Я завтра на бюллетень сяду. Садись, тебе же хуже. Пускай, ой, вот так, ну будет. Нет, дай я натешусь, дай я душеньку отведу. Скважина ты кривоносая, дятел. И тут она изловчилась и больно достала его по голове. Сама перепугалась. Он бросил подушку, схватился за голову и застонал. Она пытливо посмотрела на него, притворяется ли правда больно. Решила, что правда. Бросила сковородник, села на табуретку и завыла. Завыла? Да с причтом завыла.
1: Ой, да на что же мне долюшка такая? Да копила-то я их копила. Ой, да лишний раз кусочка белого не ела. Ой, да пряничка сладкого дедушка мне покупала. Все берегла-то я их берегла, скважина-то кривоносая. Каждую копеечку откладывала, да радовалась. Будут у моих дедушек зиме шубки теплые да нарядные. И будут они ходить в школу не рваные, да не холодные. Тут он не вытерпел. Да где-нибудь я рваные-то ходят. Замолчи, скважина, замолчи. Съел ты эти денежки от своих детей, съел и не подавился, хоть бы подавил тебя, нам бы все полегче было. Ну, спасибо, на добром слове ядовито прошептал он. Где был-то? Может, на работе забыл? Может, под верстак положил, да забыл? Ну, где на работе, на работе? Я же сберкассу-то после работы ходил на работе. Ну, может, заходил куда-нибудь? Да никуда я не заходил. Может, пил в ларьке с алкоголиками? Вспомни, может, на пол выронил? Беги, беги, беги, беги, они тебе и отдадут. Да не заходил я в ларек-то. Ну, где ж ты их потерять-то мог? Ну, откуда я знаю? Ждала его. Сейчас пошли бы. Вот, в лавке шубки детские выбросили. Я уж отобрала какие, теперь их разберу. Ух, скважина ты, скважина. Да будет тебе, Господи. О, привязалась скважина, скважина. Ну, а кто ж ты? Ну, так а что теперь делать?
2: Что делать? В две смены работать будешь. Ты у нас худой будешь. Ты у нас выпьешь теперь четушечку после бани, выпьешь водички сырой из колодца.
0: Да ну ладно, не нужна мне четушечка-то.
2: Ты у нас пешком на работу ходить будешь.
0: Тут он удивился. Ловко, пешком. Что? В две смены пешком, пешком, пешком, а где-то что и бегом побежишь.
2: Отольются они эти денежки, отольются. Вспомнишь их ты не раз.
0: Ну, в две, не в две, а по полторы-то месячишка отломаю, сказал он серьезно, потирая ушибленную голову. Он даже не понял, что проговорился. А когда он недоуменно посмотрел на него, поправился. Но как денег-то хватился, так сразу на работу вернулся и договорился. Ну-ка дай сюда сберегательную книжку, потребовала она. Посмотрела, еще раз горько вздохнула и сказала: ух, скважины!
1: С неделю, наверное, Андрей Ерин, столяр маленькой мастерской при Загодзерне, что в 9 километрах от села, чувствовал себя скверно. Жена злилась, он то и дело получал скважину, сам тоже злился, но вслух обзываться не смел. Однако дни шли, жена успокаивалась, Андрей ждал и, наконец, решил, что можно. И вот как-то поздно вечером, а он действительно вламывал по полторы смены, пришел он домой, а в руках держал коробку, а в коробке заметно что-то тяжеленькое. И Андрей тихо сиял, стоял на пороге и ждал, когда на него обратят внимание. На него обратили внимание.
0: Чей ты, как голый зад при луне светишься?
1: Вот, дали за ударную работу. Андрей прошел к столу, долго распаковывал коробку и вытащил на стол микроскоп.
0: Во! Микроскоп!
1: Зачем он тебе? Тут Андрей Ярин засуетился. Но не виновато засуетился, как он всегда суетился, а как снисходительно засуетился.
0: Луну будем разглядывать.
1: И захохотал. Сынишка-пятиклассник тоже засмеялся, луну в микроскоп. Чего бы, удивилась жена. Отец с сыном так и покатились. Мать навела на Андрея строгий взгляд, тот успокоился.
0: Ты знаешь, что тебя окружает микробы? Вот ты зачерпнула кружку воды. Так,
1: Андрей зачерпнул кружку воды.
0: Ты думаешь, ты воду пьешь? Да пошел ты. Ну ты скажи, ты воду пьешь?
1: Ну, воду пью. Андрей опять не мог удержаться. Воду она пьет. Ну, не дура.
0: Скважина! Сейчас возьму сковородник. Гляди сюда! Закричал Андрей. Подбежал к микроскопу. Долго настраивал прибор. Капнул на зеркальное зеркальце капельку воды. Склонился над микроскопом. И, наверное, минуты две еле дыша смотрел. А сын стоял сзади. Смерть тоже хотелось как посмотреть.
1: Вот они! Прошептал Андрей, с каким-то жутким восторгом прошептал. Разгуливают.
0: Пап!
2: Пап, отец дрыгнул ногой. Туды-суды, туды-суды. Ух, собаки, пап! Ну, дай ребенку посмотреть, сказала жена, сама тоже явно заинтересованная. Отец уступил место сыну и жадно-ревниво уставился ему в затылок. Нетерпеливо спросил, ну, сын молчал, ну, вот они, закричал парнишка, беленькие. Отец оттащил сына от микроскопа и уступил место матери. Гляди, воду она пьет. Мать долго глядела то одним глазом, то другим. Я никого тут не вижу. Но Андрей прямо зашелся весь. Оглазела! Любую копейку в кармане разглядит. А тут ни кровов разглядеть не может. Они ж чуть не в глаз тебе лезут, дура! Беленькие такие. Мать потому что не видела никаких беленьких. Отец с сыном видел, не расстроилась, не рассердилась. Ну, вон, однако. Ну, может, приврала. У нее бывало, она выскакивала так, могла приврать. Андрей решительно оттолкнул жену от микроскопа и прильнул к трубке сам. И опять голос его перешел на шепот. Твою мать, что делают, что делают? Мутненькие такие, расспрашивала сзади мать сына. Вроде как жиринки в супу.
0: Тихо, рявкнул Андрей, не отрываясь от микроскопа. Жиринка, сама ты жиринка, ветчина целая.
2: Странно, Андрей становился крикливым хозяином в доме. Станишек пятиклассник засмеялся, мать дала ему подзатыльник и подвела к микроскопу младших.
0: Ну-ка ты, доктор кислых щей, дай детям посмотреть. Уставился.
2: Андрей уступил место детям и взволнованно ходил по горнице, думал о чем-то. Когда ужинали, Андрей тоже все думал, косился на микроскоп, вздыхал, зачерпнул ложку супа, показал сыну, сколько здесь, приблизительно. Сын наморщил лоб. С полмиллиончика есть. Андрей прищурил глаз, не меньше. А я их сейчас ам. Он проглотил суп и хлопнул себя по груди. И нету. Сейчас их сам организм начнет колошматить. Уж он себя управляется.
1: Небось, сам вы, просил жена с легким неудовольствием, покосилась на микроскоп. Нет, чтоб пылесос-то присудить, а то про пылесосить-то и нечем.
2: Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Бог, когда создавал женщину, что-то такое намудрил.
0: Увлекся, творец, увлекся.
2: Ну, не художника делал, не мыслителя. Ночью Андрей два раза вставал, зажигал свет и смотрел в микроскоп. И опять голос его переходил на шепот. Что вы творяете? Ну, что вы творяете? Ведь не спится им.
1: Смотри, не помешайся, сказала жена. То тебе немного надо, тронешься.
2: Скоро начну открывать, сказал Андрей, залезая в тепло к жене.
0: Ты с ученым спала когда-нибудь? Еще чего, сказала жена. Будешь, дорогуша, с ученым спать. И он похлопал жену по мягкому плечу.
2: С недели, наверное, Андрей жил как во сне. Приходил с работы, тщательно умывался, наскоро ужинал. Дело все в том, размышлял он, что человеку положено жить 150 лет. Спрашивается, почему же он 60 от силы 70 и протянул ноги? Микробы, они, сволочи, укорачивают век человека. Пролезают в организм, и как он немного ослабнет, они сразу берут верх. Вдвоем с сыном они часами сидели у микроскопа, исследовали. Рассматривали капельку воды из колодца, из питьевого ведра. Когда шел дождь, рассматривали дождевую капельку. Потом отец посылал сына взять для пробы воды из лужицы. И там этих беленьких кишмя кишело. Твою мать, ну как с ними бороться? У Андрея опускались руки. Прошел человек, наступил лужу, пришел домой, наследил. Тут же прошел ребенок босыми ногами, пожалуйста, подцепил. А какой там организм у ребенка? Поэтому надо всегда вытирать ноги, сказал сын.
0: Да, не в этом дело. Их надо научиться прямо в луже уничтожать. А то вот я знаю, я буду теперь вытирать. А вон он, Сенька Мар, вот ему докажи. Как шлепал, так и будет шлепать, дурак.
2: Рассматривали также капельку пота, для чего сын до изнеможения бегал по улице, потом отец ложечкой соскреб влагу со лба, капнул на зеркальце, склонился над микроскопом. Ну, есть, есть, в коже есть. Ну вот иди вот тут, проживи 150 лет. Давай кровь спробуем, предложил сын. А дед Андрей уколол себе палец иголкой, выдавил ярко-красную ягодку крови, стряхнул на зеркальце, склонился над микроскопом и застонал. Хана, сынок, в кровь пролезли. Вид у Андрея был убитый, и от какой мелкой твари гибнут люди? Он сел и закурил, а сын в это время смотрел в микроскоп. У, а эти маленько другие, кругленькие. Да все они кругленькие, длинненькие, все на одну мазь. Матери не говори пока, что у меня в крови их видели. Давай у меня спробуем, предложил сын. Отец посмотрел на сына, и любопытство и страх отразились в глазах Ерина-старшего. Руки его большие, пропахшие смольем, чуть дрожали на коленях. Нет, не надо, может, хоть у маленьких, тех вы. Андрей встал и пнул табуретку. Вшей, клопов, личинок всяких, этих научились уничтожать. А тут какие-то, ну, меньше же гниды, самые маленькие, и ничего сделать не можете. Чего же у вас ученые степень? Так вшу, видать, а эти как ты? Так вот в том-то и дело, как ты. Скипидара не возьмет. Водка-то крепче, я пью, а видал, что у меня в крови-то делается. А водка что, в кровь попадает? Господи, боже мой, а куда ж попадает? Чего дуреть-то, мужик? Как-то Андрей пришел с работы, умылся, подмигнул, и они удалились в горницу. Он принес длинную, тонкую иглу. Вот, наточил проволочку, может, наколем парочку-другую. Кончик у проволочки был тонкий-тонкий, прям как волосок. Андрей долго ширял этим кончиком в капельке воды, пыхтел, вспотел даже. Нет, разбегаются, заразы, не наколешь. Ну ладно, давай, это сам, поужинаем, потом попробуем их током. Я захватил батарейку, два конца законтачим, посмотрим, как это. И тут-то нанесло неурочно. Пришел Сергей Куликов, который работал вместе с Андреем за год в зерне. По случаю субботы Андрей, сам Сергей был под хмельком, поэтому, наверное, и зашел. Да просто так. В последнее время Андрею было не до выпивок, и он с интересом отметил, что брезгуют пьяными. Уж больно они как-то глупо себя ведут и говорят всякие несуразные слова. «Садись с нами», — без всякой охоты предложил он. «Нет, там что, мы тут, мы в уголку». «Чего вот с дуру казанской сиротой прикинулся, подумал Андрей, ну как хочешь». «Андрей, покажи микробов». «Каких микробов? Никаких микробов нет. Иди-ка, проспись, Серега». «А что ты прячешь-то? Что ты оружие, что ли, скрываешь? Научное дело. Мне он, парнишка мой, все уши прожужжал. Дядя Андрей хочет микробов уничтожить». «Андрей!» — Сергей стукнулся в грудь кулаком и устремил свирепый взгляд на ученого. «Золотой памятник, Адальон! Мы тебя на весь свет, а я с тобой рядом работал, Андрюха». Зои Ерины, хоть она и не выносила пьяных, тем не менее лестно было, что в деревне про ее мужа говорят ученые. И скорее по привычке поворчать, чем из истинного чувства, она отметила. Не могли уж что-нибудь пылесос присудить, а то про пылесосить-то и нечем. Мужик-то ведь свихнется совсем, ночью не спит. Чего присудить бы пылесос?
0: Кого присудить? Сказал Сергей. Андрей похолодел.
2: Да ну вам, он премию-то этот вот, микроскоп-то премию выдали.
0: Какую премию?
2: Андрей хотел было как-то глазами сказать ему, что ну куда там. Но Сергей как баран уставился на Зою, говорит, какую премию?
0: Зоя посмотрела на мужа, на Сергея.
2: Вам премию выдавали?
0: Ага, выдавали. Они выдадут. Они догонят, да еще раз выдадут.
2: А Андрею он микроскоп выдали за ударную работу.
1: Голос супруги Ерины упал до жути. Она все поняла. Все рухнуло в один миг и страшно полетело вниз в пропасть.
0: Андрей встал, взял за шкирку Сергея, вывел во двор, разок стукнул по затылку, а потом спросил: у тебя деньги есть до получки?
2: Есть. А за что ты меня ударил?
0: Да пойдем в лавку, кикимора ты болотная. Ну какого ты хрена пьяный болтаешься по чужим дворам? Эх ты, чурк ты с глазами. В эту ночь Андрей ночевал у Сергея. Напились они до соплей. Пропили свои деньги, у кого-то занимали еще до получки. Только на следующий день к обеду заявился Андрей домой. Жены дома не было. «Где она?» – спросил он сына.
2: «В город поехала, в эту, как ее, комиссионку».
0: Андрей сел за стол и уронил тяжелую голову на руки, долго молча.
2: «Много пропил?»
0: 12 рублей. «Эх, Петька, сынок, не поймешь ты по малости своей, не поймешь».
2: «Почему? Пойму. Она продаст его?»
0: «Продаст, продаст. Шубки надо». «Да шубки-то надо. Надо шубки. Надо. Шубки надо. Шубки».

0: Как вы считаете, канул ли в прошлое...
1: Спасибо, дружище. Пошли.
0: Канул ли в прошлое повсеместно осужденный остаточный принцип материальных вложений в развитие культуры? Знаете, что такое остаточный метод? Это когда уже все раздадут, если останется, дадут. А так как всегда не хватало, то ничего не оставалось. И поэтому строили у нас культурных учреждений так по линии Министерства культуры чрезвычайно мало. И сейчас не так все просто. Я, например, видел в Воронеже замечательный кукольный театр. Замечательный. Построен хозспособом заводов в Воронеже. Такие театры можно в каждом подобном городе Воронеже, и в Саратове, и в Куйбышеве, и в других городах можно строить. Немножко мы, понимаете, как живем? Мы живем сейчас по принципу, жили и живем по принципу, нам должны, нам обязаны. Обязаны бесплатную медицинскую помощь, обязаны бесплатное образование, обязаны бесплатные театры строить и так далее. В общем-то, нам надо переходить на принцип участвовать во всех этих делах. Вот я недавно был в Тбилиси, там роскошный театр Руставели. И нам рассказали историю, как построили этот театр. Крупнейший какой-то магнат до революции, грузинский князь, богатейший человек, пришел в городскую управу и говорит: «Я прошу вас выделить мне землю там для строительства какого-то огромного там предприятия». А ему говорят в городской управе: «Пожалуйста, князь, получите эту землю при одном условии. Постройте нам в городе театр». И он построил театр. А у нас здесь так вот гигантские заводы, мощнейшие заводы, а мы все ждем, когда государство, которое и так захлебывается, задыхается от дефицитов, ждем все время, когда нам построят. Сейчас вот театр Вахтангова, в коем я работаю, ремонтируется. Мы пригласили, пригласили кооператив строить. Вот они строят, и мы строим без проекта, мы строим с листа. Когда мы пошли в Госплан просить деньги, они говорят: «А почему вы с листа строите?» Ну, потому что мы так договорились, они так строят. Они не могут ждать проект полтора года. Они мне сказали: «Вот только потому, что вы осваиваете деньги, мы вам деньги дадим». То есть, другими словами, никто не против предприятия, но у нас нет лимитов, нет рук, нет сил. А так как у нас проблем и так много, то, конечно, сначала строить детский сад справедливо, потом школу справедливо, потом больницу, архи необходимо, а уж потом может быть театр или клуб. И когда мы дождемся такого времечка, когда будут лишние у государства деньги, ближайшие, я думаю, какие-то довольно продолжительное время мы не дождемся. Поэтому решать эти проблемы с культурой надо общими усилиями и крупных предприятий, крупных, так сказать, трестов, объединений, да и просто народ. Купцы раньше сбрасывались, достроили. В Куйбышеве стоит купеческий замечательный театр, в Омске замечательный купеческий театр, в этой самой, в Костроме замечательный купеческий. Ну а почему крупные заводы, как купцы, не могут сброситься да построить замечательный театр? Чем они хуже купцов-то? Чем они, так сказать, меньше купцов? Вы улыбаетесь и говорите купцам: «Конечно, вы богаче, но у нас-то не принято, это не положено, то невозможно, а домов нет». Да все должно быть возможно, что на пользу народу, что на пользу, так сказать, людям и государству. Я лично считаю, что эту проблему... Министерство культуры не самое богатое министерство у нас, особенно Российской Федерации. Россия гигантская. Вы знаете, что из 650 театров нашей страны 320 – это Россия. А российское министерство, ну что российское? Ну имеет оно там оборот какой-то, то есть бюджет, но слишком малый. А на ней школы, на ней библиотеки, на ней музеи, на ней театры, на ней культпросвет работа. И они не успевают. Они нищие по сравнению с теми проблемами, которые у нас есть. Так что он существует и будет существовать, но его можно решить как говорят умные люди. Это я, так сказать, только передаю вам размышления, со мной делились люди, знающие это дело.
1: Своими силами нужно.
0: Как вы относитесь к элите наших дней? Как вы относитесь к тому, что всех видных людей встречают и провожают с экскорсом? Скажите честно, вас тоже будут провожать из депутатской комнаты, которая в аэропорту? Или вы, как все смертные, будете томиться в общем зале аэропорта? Ехидный вопрос. Попробуй выкрутиться здесь, находясь под светофором. Ну, есть два решения вопроса. Один такой – разломать стенки, и чтобы все вместе томились, так сказать, у касс. И это социально справедливо. Но это несправедливо по отношению ко всем гражданам, будь он депутат или не депутат, которые томятся. Надо решать проблемы, как на Западе. Надо, например, разбить, насколько я, так сказать, тоже слышал мудрые мысли и с ним согласен, разбить Аэрофлот на 2-3 компании, да столкнуть их, да чтобы строить другие аэродромы. Сколько я не болтаюсь по свету, а я довольно много летаю, нигде таких очередей, такой давки, такой несуразицы на наших аэродромах, как у нас, нигде нет. Ну, решим мы, да, сотню депутатов загоним в этот зал. Ну, и что? Но от этого проблема не решится. Конечно, будет не обидно людям, которые жмутся у кассы, томятся, а там кто-то сидит. Безусловно. Это правда. Кстати, сейчас, в общем, партия на это пошло, что все вот эти изыски, ну, скажем, там отдельные магазины закрыты в Москве уже, во всех республиках закрыты, в центральных. В общем, машины начинают отбирать. Это все делают. Депутатские комнаты пока существуют. Ну и пока я, так сказать, имею возможность, я буду летать через депутатскую комнату. Потому что это удобнее, чем томиться у этого. Но если я встану ради, так сказать, того, чтобы ради солидарности, можно. Но от этого вопрос не решится. Вопрос не решится. Вот правильно, что поменьше надо встречать, поменьше провожать, поменьше помпы. Так сейчас с этим тоже, в общем, идет борьба. Но расстаться с этим трудно людям, которые это имеют. С машинами сейчас туго расстаются, с этими пайками туго. Ну, расстались. Горбачев сказал, не будет. Все, прекратилось. Но какие-то вещи надо решать, конечно, не от того, что мне плохо, но и тебе пусть будет плохо. Это не решение проблемы. Это вроде как, знаете, как недавно я читал одно письмо. Почему? Вот недавно в одном колхозе один пьяный колхозник у арендатора поджег сено и проколол все шины. Почему? А чего он много зарабатывает? Так на зарабатывай ты. А я не хочу ломать себе хребет. А он кулак, он сволочь, зарабатывает такие тысячи. Так ты зарабатывай. Нет, не хочу. Вот так вот надо идти. По этому принципу мы ни до какого благополучия не дойдем. Решать надо не от того, что запрещать это, само собой, надо, но надо решать в целом. Мы же действительно подчинены Аэрофлоту. Хочет полетит, хочет не полетит. А в Америке, например, 6 компаний. Одна дает право тебе, если ты заранее покупаешь билет, ниже. Другая дает тебе право покупать за 10 дней. Третья еще что-то. Одна компания дешевая, другая компания дорогая. В дешевой тебя кормят одной едой, в дорогой другой. В дешевые, так сказать, одни условия, в этой другой. И ты уволен выбирать. А у нас нечего выбирать. Один Аэрофлот. Повезут, повезут, не повезут. Дай, не да, нет. То керосину нет, то бензину нет, то черта нет, то самолетов нет, все нет. От кого? Так мы никогда не решим проблемы. Люди же умные поговаривают, такой монополизм одной гигантской фирмы к добру не приводит. Разбей ее на 2 штуки, разбили же МХАТ на 2, пока толку никакого. Разбили, ну и ничего, и посмотрим, какая фирма будет лучше работать. И никакого тут капитализма нету. Вот мне только что я сейчас ехал из Самойловска, показали Дон, комбайн Дон. Он действительно раз в пять лучше работает Нивы. Раз в пять лучше. Ну так если я арендатор, что я буду покупать? Дон, а не Ниву. Постепенно

получаешь 200 рублей. Ты средне работаешь, получаешь 200 рублей. Ты просто плохо работаешь, тебе выводят 200 рублей. Один колхоз дает, понимаете, один урожай, через 20 километров другой дает другой урожай. Что у нас делают? Закрывает колхоз, который не дает прибыли и не рентабелен? Нет. В него начинают вкачивать деньги. От кого берут? От дяди, председателя, который хорошо работает. А тот тоже подумает, да скажет, да что же я действительно сумасшедший работать на чужого дядю. И тоже начинает плохо работать. Откуда у нас плохая производительность труда? По очень простой причине, что у нас уравниловка есть, из которой мы никак не можем выскочить. И масса народу сопротивляется этому. Люди привыкли уже жить на выводиловке, хоть маленькая, да выводиловка. Я много раз бывал в Америке, меня спрашивают, в чем разница между нашими странами? Сложно говорить, но разница одна. Там жесткая, беспощадная борьба за существование. Либо ты получаешь миллионы, либо ты подыхаешь под забор. Я не говорю, что это хорошо, но это говорит о том, что если у тебя есть цепкость и возможность, ты поднимаешься наверх. Если ты бездарный, ты живешь тихо, на пособие. Если ты талант, то ты талант. Я вот рассказывал про этих, заведующих кафедр. Но ведь правда же, у нас талантливые люди получают столько же, сколько бесталантный человек. У нас выдающиеся умы получают столько же, сколько тупые умы. Ну разве так можно жить? В природе так не бывает, не может быть. Это несправедливость, это казарма, в которой никто ни в чем не заинтересован. Кроме одного, не быть выгнанным с работы, а уж что-то рублей мне всегда дадут. У нас действительно никто с голоду не умрет, а в Америке умрут. И умирают, и я видел, нищих, настоящих нищих, абсолютно выброшенных, выплюнутых общества. У нас, слава богу, нет. Но у нас, если ты 7 пядей во лбу, все равно раньше больше 300 рублей не поднимешься. А это правильно? Нет. Мы сейчас в очень тяжелом положении, психологическом. Мы сами думаем, как так? А он 700 рублей зарабатывает. Аллу Пугачеву кричу, что такое? Она такие деньжищи зарабатывает. Матушки, так она же собирает 50 тысяч в одном зале и 60 тысяч рублей в зубах несет государству. А ей платят 45 рублей. Справедливо это? Чепуха. Ну чепуха. Она же дает огромную прибыль. Почему же ей не платить больше? А он говорит, как же, а что она лучше нас? Лучше сегодня. У ней голос, завтра будет другая. Я не могу петь, она может. Вот это вот, понимаете, чтобы все как все. У меня нет, но и у тебя пусть не будет. Я живу плохо, но и ты живи плохо. Ух ты! Это, ребята, не так не пойдет. Так мы ничего не поднимемся. А ты тянись. Вот недавно... Китайцы же дошли до того, что у них миллионеры подают в Компартию. Не читали недавно замечательную заметку? В Китае один из... У них сейчас проблема. Они не боятся дифференциации. Мы боимся, они не боятся. У них человек разумный, толковый и удачливый, и цепкий. Становится большим обладателем больших денег. Но он, в общем-то, рабочий человек. И он, имея миллионы, по существу миллионер, подает в Компартию. Там идут споры, можно его принимать или нельзя принимать. Понимаете, вопрос слишком сложный. Его не решишь так просто. Но уравниловкой, но общей смазью не решишь. Особенно в науке, культуре и медицине. Умы, таланты, выдающиеся личности должны быть выше обычных людей. В оплате, в оценке и прочих делах. Так есть, так было, так должно быть. Мы же хотели справедливость. Ну вот, мы со справедливостью сейчас и пришли, что производительность труда низкая, рабья производительность труда, потому что нет смысла работать. Все равно тебе выпишут. Нет, а человек без импульса не может жить. Человек, любя, обожая или ненавидя, живет. Человек выбирает, презирает, протестует, любит. Человек не живет без чувств. Так же и в этом дело. Я так помогаю. Я слышу тоже, как много об этом спорят, как много говорят, как много пишут. Но социальная справедливость заключается в том, чтобы всех поднимать, а не всех опускать до низа. Вот две позиции.
Когда вы снимались у озера Освобождения, не чувствовалось ли...

0: когда некая реабилитация генералиссимуса Сталина. В фильме это чувствуется. А что скажет товарищ Жуков? Ну, годы, ведь дело все в том, что освобождение снималось 23 года тому назад. Считаем, сейчас у нас 88, 23, значит, получается, мы в самый разгар мы снимали застоя. Так вы же знаете, что 20-й съезд партии, так сказать, определил культ, а потом постепенно, помаленьку все это забывалось, забвению подвергалось и помаленечку. Все весы опять выровнялись, и мы жили в это время. А режиссеру не дали бы иную картину. Другой вопрос, что сейчас не надо такие картины делать. Я тут в одну картину, так сказать, попался, так серьезно говоря. Ищу себя надежды, что эту картину закроют. Я не читаю сценарий, так как мне Жуков предлагает, в общем, говорят, читать особенно нечего. Я не прочел сценарий Стыднюка «Войну», делать восьмисерийный фильм. И пришел на съемку, и как я увидел, как Сталин начал играть, опять трубка, опять всех учит, опять мудрый учитель, вождь и друг детства. Я думаю, мать моя, куда же? Мы одно сейчас, эти другие. В Киеве начался жуткий скандал по поводу этой картины. Кажется, ее прикрыли, слава богу. Вот сейчас да, а тогда такое время было. Никуда отливаться не было. Было, безусловно. Так или мы так в эти-то годы и забыли 20-й съезд. В эти-то годы как раз и решение 20-го съезда и спустили на тормозах в болото, так сказать, неясности. У нас ведь очень смешные писались письма. Пишут, скажем, там, крупный ленинец, ну, не знаю, там, который в 37-м году погиб. Никогда же не писали, когда он 37-м. И потом он куда-то исчезал. Не то он испарялся, этот верный ленинец, не то он вообще как-то возносился. Не сказано было, не умер, не убили, не арестовали, не признали. Так не было принято говорить об этом. Поэтому, конечно же, было, безусловно. И это соответствовало тому нелегкому и довольно сложному, как вам известно, времени. Хотелось бы вас спросить отношение вашей статье Турова в газете «Правда» «Видеть звезды», где он призывает к равноправию, равенству всех киностудий страны. Не кажется ли вам, что это является манифестом антиперестроечных сил кинематографии, который призывает к равенству в благах? Не лучше ли дифференцировать таланты? Ну, видите, я, в общем, ответил на этот вопрос, так сказать, несколько по-своему, но так. Турова я не знаю. Спасибо вам. Так. Мы знаем вас как актера, деятеля, так. Что заставляет вас ездить с такими выступлениями? Что это, по линии госконцерта или в связи с плохим материальным положением? Группа рабочих текстов? Это очень просто. Это очень просто. Я сейчас являюсь председателем Союза театральных деятелей. В общественном председателем Союза театральных деятелей. И руководителем театра Вахтангова. Сниматься я сейчас не могу. У меня не хватает на это сил. Работать на телевизионных передачах я не могу. У меня не хватает для этого сил. Но у меня довольно, так сказать, серьезное положение. У меня две семьи, есть дочь, есть дом. И поэтому я езжу по этим концертам, чтобы заработать несколько денег. К чему мы придем? В настоящее время идет борьба с курением, пьянством, наркоманией, но это все на словах, а в действительности, в частности, утренние почты Пугачева в компании артистов, которые с сигаретами, да и вид у них не вполне подходящий, передается на всю страну, только одной этой передачи вся стоящая борьба смазывается. Как допускаются такие передачи, что делать, чтобы таких не было передач? Ну что я вам скажу, дорогой корреспондент? У нас считается, что если мы не будем продавать вино, то у нас не будут пить. Чем кончилось? У нас считается, что если мы не будем в кино показывать курящего артиста, то у нас все бросят курить. Наивные представления, что если я увижу курящего или пьющего человека, то я тут же начну сразу ему подражать и начну курить и пить. Но, однако, у нас на одного курящего десяток на экране в театре не курящих. А почему этому нельзя подражать? Другими словами, корни наркомании не в том, что мы показываем трудные картины, а в бездуховности молодежи. Она не знает, куда себя приложить. Она потеряла во многие идеалы веру и не знает, молодежь – это положение порохообразное. Оно требует либо идеи какой-то, либо дела какого-то, либо приложения своих сил к чему-то. Сейчас у нас в растерянности довольно большая часть молодежи. И она в поисках бросается в самые горькие углы. Это ведь не просто себя колоть. Это колоть, это забвение. От чего? От проклятых вопросов жизни, которые жизнь ставит, а отвечать некому. Это социальные условия, не потому что показывает Пугачёва сигареты. Господи Боже мой, ну вот я не курю 18 лет, да покажи мне хоть 100 пугачевых сигарет, я не буду курить. И я знаю молодых людей, которые занимаются спортом, тоже не курят, никогда не будут. А люди, которые не знают, чем отличиться. Ведь заметьте, как мальчик или девочка идут курят, особенно девчат. Какая у них вызывающая поза. Это ведь тоже самоутверждение. Это тоже самоутверждение. Человеку молодому необходимо себя определить, найти свое место. Часто это убого получается. Часто это именно в такую вот ерунду, вроде уколов, не дай Господь, или курева. Или еще в чем-то. Отсюда эти рокеры, которые на мотоцикл ходят. От чего это? От самоутверждения, от желания сказать, что я чувствую, я есть. Со мной надо считаться. Но считаться с чем? Что он ночами по Москве носится и трещит, как пулемет, понимаете, и с ними ничего сделать не могут. Проблема молодежи – это проблема гораздо страшнее и сложнее, чем то, что мы показываем что-то такое на экране. Вот сейчас по поводу этой маленькой веры. Господи, какие споры идут. Одни говорят, да чему ты дошли? Да как это позволительно? А что делать? Тревожить-то души надо. Пугать-то надо. Заставлять задумываться надо. В общем-то говоря, оглядываться надо, трезветь-то надо. А как жить? Неужели жить все время вот в каблуке, так сказать, тех лет, которых мы называем сейчас так мило и обаятельно, застоя? Какого к черту застоя? Гниение, вонючее гниение было, когда мы делали вид, что у нас все в порядке. В сельском хозяйственном порядке, с производством в порядке, все в порядке, тут хорошо, тут выполнили, тут, понимаете, отметил. И что? Да игрались мы с этой игрой. Что же мы теперь опять и будем с тем говорить, что у нас лучшая молодежь, передовая молодежь. У нас есть передовая, но есть и жуткая молодежь. И об этом надо говорить. Мы опять боимся смотреть правде в глаза. Опять боимся сказать, что вопрос социальной бездуховности действительно ведь страшный. Никто же не читает. Меня, например, поражают эти вот ребятишки, которые затыкают уши этими вот приемничками, как они там, не помню, называются. Они уже не хотят не то, что видеть, они даже слышать уже не хотят этот мир. Они уходят куда-то. Одни в эти, а другие в это. А с проституцией что творится? Тоже ведь только сейчас мы начали говорить. И тоже все время делаем вид, боже мой, как это нехорошо, у нас проститутки. Но они же есть. Ведь не сделай же вид, что их нет. В Одессе 16% проституток школьницы. Это в газете написано. Так что же этим делать? Признать, да и все. Так что я не готов, конечно, ответить на этот вопрос. Как я боюсь, никто из нас не готов. Но общим усилием надо прежде всего назвать болезнь. Врач говорит, у тебя кто-то. Между прочим, во всем мире, если человек заболевает, к сожалению, раком, ему говорят, у вас рак. Мы делаем вид, что ничего, человек уже загибается, а мы все время... Вроде бы это гуманно, но с другой стороны, либо допускает человек, запускает уже поздно. Тоже ведь, так сказать, разные подходы. разные подходы, так сказать, к решению проблем. Подход один – назвать вещь своими именами. А уж потом искать. Ну, у нас не такая веселая получилась встреча. Да что же делать, раз таков мир? Мы сейчас же выйдем на улицы этого замечательного города Саратова с чудным, шуршащим, золотым пологом, который лежит под ногами. Но вокруг, кроме этого золота, есть много проблем. И дай нам силы, дай нам мужество, дай нам терпение, дай нам веры, чтобы эти вопросы решать и, может быть, решить.
1: Я был так далеко от родины, что сделал эти ночи, быть может, еще прекраснее, чем они есть в действительности.
2: Первая часть называется «В Хенералефе». Хенералеф – старинный мавританский дворец в Гранаде. Известная русская переводчица Щепкина Куперник так описывает этот живописный уголок старого города. Под ногами – зеленеющая пропасть буйной растительности, ущелье золотоносного Дарро. Где-то в пропасти раскинулись белые дома, колокольни, развалины полуразрушенной Гранады. На горизонте зеленая Вега и горы. Сперва зеленые, потом снежные вершины Сьерра-Невады. Где-то на высоте виднелся сказочным дворцом Хенералеф, а ближе – красноватые ворота и башни Альгамбры. И надо всем этим небо, такое синее, что если бы его написать на декорации, сказали бы неестественно ярко. Живая, роскошная декорация, превосходящая воображение художника.

Несмотря на данное композитором название, музыка «Ночей в садах Испании» рисует не только картины благоуханной южной природы, но и раскрывает переживания человека, его настроение, эмоциональное состояние. В ней с удивительной глубиной выражен лирический строй испанской, а точнее андалузской души, с ее страстностью и нежностью, внезапными переходами от грусти к веселью, словом, с тем полуиспанским, полумавританским характером, который достался ей от далеких предков. Несомненно, мавританскими чертами отмечено и начало второй части цикла.

Третья часть «В садах Сьерры де Кордоба» очень театральна. Начало ее похоже на массовую сцену. Издали словно слышны взволнованные возгласы, споры. Затем следует бурный драматический монолог фортепиано.

«Ночи в садах Испании» написаны зрелым мастером, свободно владеющим оркестром. По музыкально-живописному мастерству эту партитуру можно поставить в один ряд с произведениями таких признанных чародеев оркестра, как Римский-Корсаков, Дебюсси, Равель. Сюита была закончена в 1915 году и вскоре стала одним из популярнейших произведений Фалии. В 1921 году композитор исполнил сольную партию в симфоническом концерте в Лондоне. К парижскому периоду относится и создание другого, не менее известного сочинения – «Семи испанских народных песен для голоса и фортепиано». В цикл входят две мурсийские песни – «Мавританская шаль» и «Сигидилья», одна астурийская – «Астуриана», арагонская – «Хота» и три андалусийских – «Колыбельная», «Кансьон» и «Поло». Композитор интерпретирует народные мелодии исключительно бережно, выявляя их своеобразную, редкую красоту. Совершенное знание фалии особенностей народного музицирования позволяет ему обогатить фортепианную партию, придать ей в каждом случае свой особый колорит. «Астуриана» – одно из самых глубоких лирических откровений цикла. –

Две следующие песни, «Хота» и «Колыбельная», контрастны. Радостная, стремительная «Хота» противопоставлена тихому покачиванию «Колыбельной». Фалия помнил «Колыбельную» с детства. Ее пела мать композитора. Контрастны и две последние песни, «Кансион» и «Поло».

Париже к Фалье приходит известность. Он совершает артистические поездки в Лондон и Милан. В 1913 году в Ницце состоялось первое исполнение его оперы «Короткая жизнь». В том же году она была поставлена и в Париже. Фалья получает лестные предложения остаться во Франции, однако сразу же после начала войны 1914 года он возвращается на родину. Только теперь, когда композитор приобрел европейскую известность, его опера, наконец, поставлена и в Мадриде. По свидетельству современников, она имела здесь небывалый успех и вскоре с триумфом прошла на всех крупных оперных сценах страны. Рецензенты единодушно отмечали исключительный музыкальный живописный колорит оперы. «Вы чувствуете Испанию, видите ее пейзаж, ее небо», писал французский критик Пьер Лало. «Ощущаете ее атмосферу, которой овеяны и персонажи, и само действие драмы. Эта живописность, эта атмосфера обладает неповторимым очарованием». Начиная с 1915 года, Фалья становится признанным главой Испанской национальной композиторской школы. В творчестве его наступает самый интенсивный и плодотворный период.

0: Добрый вечер! Сегодня я расскажу вам февральскую зимнюю сказку. Опять выглянуло солнышко, да такое веселое, яркое, оно даже пригревало немножко. С крыш повисли сосульки, и по ним заструилась вода. Вот и весна начинается, решила Зинька, обрадовалась и запела звонко. Зинь-зинь-там, зинь-зинь-там, скинь-кафтан. Рано пташечка запела, сказал ей старый воробей. Смотри еще, сколько морозу будет, еще наплачемся. Ну да, не поверила Синичка. Полечу-ка в лес, узнаю, какие там новости, и полетела. В лесу ей очень понравилось. Такое множество деревьев. Ничего, что все ветки залеплены снегом, а на широких лапах елок навалены целые сугробики. Это даже очень красиво. А прыгнешь на ветку, снег так и сыплется и сверкает разноцветными искрами. Зинька прыгала по веткам, стряхивала с них снег и осматривала кору. Глазок у нее острый, бойкий, ни одной трещинки не пропустит. Зинька тюк острым носиком в трещинку, раздолбит дырочку пошире и тащит из-под коры какого-нибудь насекомыша-букаришку. Много насекомышей набивается на зиму под кору от холода. Вытащит и съест, так и кормится, а сама примечает, что кругом. Смотрит, лесная мышь из-под снега выскочила, дрожит вся, взъерошилась. «Ты чего?» – спрашивает Зинька. «Фух, напугалась!» – говорит лесная мышь. Отдышалась и рассказывает. «Бегала я в куче хвороста под снегом, да вдруг и провалилась в глубокую яму. А это, оказывается, медведицына берлога. Лежит в ней медведица и два махоньких новорожденных медвежонка у нее. Хорошо, что они крепко спали, меня не заметили». Полетела Зинька дальше в лес. Дятла встретила, красношапочника. Подружилась с ним. Он своим крепким граненым носом большие куски коры ломает, жирные личинки достает. Синичке за ним тоже кое-что перепадает. Летает Зинька за дятлом, веселым колокольчиком звенит по лесу. Каждый день все светлей, все веселей, все веселей. Вдруг зашипела, зашипела по лесу, побежала по лесу поземка, загудел лес, и стало в нем темно, как вечером. Откуда ни возьмись, налетел ветер, деревья закачались, полетели сугробики с еловых лап, снег посыпал, завился, началась пурга. Зинька присмирела, сжалась в комочек, а ветер так и рвет ее с ветки, перья ерошит и леденит под ними голые тельца. Хорошо, что дятел пустил ее в свое запасное дупло, а то пропала бы Синичка. День и ночь бушевала пурга, а когда пурга улеглась, и Зинька выглянула из дупла, она не узнала леса, так он весь был залеплен снегом. Голодные волки промелькнули между деревьями, увязая по брюхо в рыхлом снегу, собирались в стаю делать налет на деревню. Внизу под деревьями валялись обломанные ветром сучья, черные с содранной корой. Зинька слетела на один из них поискать под корой насекомых. Вдруг из-под снега зверь выпрыгнул и сел. Сам весь белый, уши с черными точками, держит торчком. Сидит столбиком, глаза на Зиньку выпучил. У Зиньки от страха и крылышки отнялись. «Ты кто?» – пискнула.
1: «Я Беляк, заяц я. А ты кто?»
0: «Ах, заяц! заяц! — обрадовалась Зинька. — Тогда я тебя не боюсь. Я Синичка. Она хоть раньше зайцев в глаза не видела, но слышала, что они птиц не едят и сами всех боятся. — Ты тут и живешь на земле? — спрашивает его.
1: — Тут и живу.
0: Да ведь тебя тут совсем занесет снегом.
1: А я и рад. Пурга все следы замела и меня занесла. Вот волки рядом пробежали, а меня не нашли.
0: Подружилась Зинька и с зайцем. Так и прожила в лесу целый месяц. И все было. То снег, то пурга, а то солнышко выглянет. Денек простоит погожий, а все равно холодно. Прилетела к старому воробью, рассказала ему все, что приметила, он и говорит. Запоминай, в юге до метели, под февраль полетели. В феврале лютеют волки, а у медведицы в берлоге медвежатки родятся. Солнышко веселей светит и дольше, а морозы еще крепкие. А теперь лети в поле.

0: на родине. Степная даль в пшенице золотой, где марево колдует в летний зной игрой туманных призрачных картин. Вглядись в меня, узнала, я твой сын. Когда-то из-под этих-то полей смотрел я на летевших журавлей. В полете строя с римской цифрой 5 они на юг летели зимовать. В то утро покидал я отчий дом, слова прощанья лепеча с трудом, и вихрь унес с обрывками речей благословенье матери моей. Рождались годы, время шло вперед, и так же умирал за годом год. В телеге переменчивых удач я целый свет успел объехать вскачь. Крутая школа жизни, Божий свет. Он потом пролитым моим согрет. Я исходил его, и путь тернист, и как в пустыне гол и каменист. Я это знаю, как никто другой, как смерть, недаром горек опыт мой. Полынной мутью из его ковша давным-давно пропитана душа. Но все печали, всякая напасть, вся боль тех лет теперь должны пропасть. Сюда приехал я, чтоб без следа их смыть слезами счастья навсегда. Скользкий снег. Скользкий снег хрустит, сани вдаль бегут, а в санях к венцу милую везут. А идет к венцу не добром она, волею чужой замуж отдана. Если б я сейчас превратился в снег, я бы удержал этих санок бег, я бы их в сугроб вывернул сейчас, обнял бы ее я в последний раз, обнял бы ее и к груди прижал, этот нежный рот вновь поцеловал, чтоб любовь ее растопила снег, чтоб растаял я и пропал навек. Неудавшийся замысел. Всю дорогу к дому думал, что скажу я маме, ведь ее, свою родную, не видал годами. И какое слово дружбы вымолвлю сначала ей, которая мне люльку по ночам качала. Сколько выдумок отличных в голове сменялось, и казалось, время медлит, хоть телега мчалась. Я вошел, навстречу мама, не сказав ни слова, я повис, как плод на ветке дерева родного. Если ты цветок, если ты цветок, я буду стеблем. Если ты роса, цветами ввысь потянусь, росинками колеблем. Только души наши бы слились. Если ты души моей отрада, ввысь небес, я превращусь в звезду. Если ж ты мой ангел, бездна ада, согрешу и в бездну попаду. Осень вновь. осень вновь, опять чаруя, красит мне мое житье. Не пойму, за что люблю я, но люблю, люблю ее. Утоплю глаза в просторах, с косогора средь травы сяду слушать тихий шорох опадающей листвы. Солнце на землю с улыбкой смотрит, с кротостью светя, словно мать, качая зыбку на уснувшее дитя. У земли на самом деле сонный, а не мертвый вид. Нет, она в своей постели не кончается, а спит. Снявши платье дорогое, положила на кровать, чтобы было под рукою, как придется надевать. Спи, красавица природа, спи до первых дней весны. Пусть тебе до их прихода снятся сладостные сны. Кончиками пальцев трону лиру тихую свою. Легкий звук скользнет к затону, призывая к забытью. Сядь, дружок, со мной в прохладе, до тех пор молчи, пока смолкнет звук над водной гладью, словно шепот ветерка. Если целоваться станем, чуть коснись губами губ, чтоб не разбудить касаньем дремлющих древесных куб.
1: Одно меня тревожит. Одно меня тревожит. Неужели среди подушек я умру в постели? Увяну тихо, как цветок, точимый какой-то тлёю еле различимой. И стаю, как свеча, средь комнаты пустой. Нет, Господи! Хочу кончины не такой. Пусть буду я как дуб, а смерть как молний пламя. Пусть буря налетит и вывернет с корнями. Пусть буду как утес, низвергнут я с высот грозой, которая все в мире потрясет от недр земных до небосвода. Когда невольники народы терпеть не пожелают боли, постыдного ярма неволи, и выступят на поле брани под красным знаменем восстания, и гневом воспылают лица, и на знаменах загорится святой девиз «Свобода мировая», когда от края и до края с востока к западу раздастся трубный глас, и при последнем издыхании тираны ринутся на нас, пусть упаду тогда я, пусть хлынет кровь молодая, и сердце моего пускай она польется. И если с уст моих крик радости сорвется, пускай его поглотит канонада. Я упаду. Жалеть меня не надо. К победе завоеванной скача меня растопчат кони сгоряча. Настанет день великих похорон, и мой найдется прах, и собран будет он, и унесен под траурные пени в сопровождении траурных знамен к могиле братской всех сынов народа, погибших за тебя, всемирная свобода. Герои в дерюге. И я бы мог стихотворение, позолотив, посеребрив, рядить в цветное оперение красивых слов и звонких риф, Нет, стих мой не субтильный франтик, и вовсе не стремится он, душист, кудряв, в перчатках бальных, ища забав вбежать в салон. Клинки не блещут, смолкли пушки, сном ржавым спят сейчас они, но бой идет, ни штык, ни пушки, идеи бьются в наши дни. И я участвую в сражении, я командир, и мой отряд, мои стихи, ничто не рифма, и что ни слово, то солдат. Пускай в дерюги, а герои, они дерутся до конца, ведь не мундиры, а отвага есть украшение бойца. Меня переживет ли песня, такой вопрос не задаю. Но знаю, иногда солдату бывает нужно пасть в бою. Да будут святы эти книги, пусть это кладбище идей, но кладбище, где спят герои за счастье павших людей. Как жизнь хороша! Яль бродил по земле, точно призрак ночной, жизнь мою называл и проклятый, и злой. Этих слов возмужав, устыдилась душа, как прекрасна земля и как жизнь хороша. Буйной юности вихрь прошумел и исчез. Улыбается мне взор лазурный небес и ласкает, как мать своего малыша, как прекрасна земля и как жизнь хороша. Что ни день, что ни год, в сердце меньше забот. И теперь точно сад мое сердце цветет, соловьями звеня, ветерками шурша, как прекрасна земля и как жизнь хороша. Я доверчивость гнал, вновь нахлынула вдруг, обвела, обняла мое сердце, как друг, что прошел долгий путь, на свидание спеша, как прекрасна земля и как жизнь хороша. А как вспомню о ней, черноглазой моей, той, что солнце светлей, той, что жизни милей, что явилась, как сон, тихим счастьем дыша, так прекрасна земля и так жизнь хороша. Жена и клинок. Светят в небе звезды, дремлют в гнездах птицы. На мои колени милая садится. Нежная росинка на ветвях у дуба, как тебе в объятиях мне баюкать любо. Что ж не поцелуешь, если взял в объятия? Я не скуп на это, буду целовать я. Слышишь, даже слово не договорилось. В нашем поцелуе слово растворилось. Вот какая радость, вот какая прелесть, жемчугами счастья мы с тобой оделись. Но зачем так мрачен на стене висящий мой палаш венгерский, мой клинок блестящий, боевой товарищ? Что ж ты в самом деле? Или мучит ревность, страсть одолели? Если это ревность, то мужчинам смелым стыдно заниматься глупым бабьим делом. Не ревнуй, не бойся, а дружа со мною, подружись, товарищ, и с моей женою. Ты ее высокой, прелестью душевной будешь очарован, о, палаш мой гневный. А с врагом сразиться родина прикажет, кто тогда на пояс мне тебя привяжет? Не жена ли скажет, расставаясь с нами, будьте боевыми, верными друзьями. В конце года, старый год, и так уходишь, порожнем уходишь. Стой, под землею мрак могильный, надо бы туда светильню. Песнь мою возьми с собой. Вновь испытанная лира, службу я тебе задам. Ты со мной с поры ребячий. Что же нам сказать в придачу к прежде сказанным словам? Если славилась ты звуком, оправдайся пред молвой. Заслужи былое мнение и торжественность мгновения, звука важностью удвой. Ну а вдруг последний вечер это на твоем веку? Может быть, потрогав струны, в угол я тебя засуну и назад не извлеку? Я в солдаты записался, и на поприще большом распрощусь с тобой покуда, и стихов писать не буду, или только палашом. Но так разбушуйся, лира, выйди вся из берегов, пусть струна струною сцепит смех и стон, и плач и лепет, спутай жизни смерти зов. Будь как зеркало, и в лицах жизнь мою восстанови с первым возрастом начальным, на глубоком дне зеркальном и бездонностью любви. Душу вывороти, лира, вспомни солнце мотовство и обеими руками сей слабеющее пламя в час захода своего. До последних замираний звуков сдерживай раскат. И в горах времен, пожалуй, твой аккорд, как гул обвала, в будущности повторят.
2: В минувшем году в наш город приезжали певцы из многих стран мира. И они оставили нам автографы.
3: Вернее, радиоавтографы.
2: Конечно. Ведь радио не может обойтись без певцов.
4: А певцы без радио? Популярная болгарская певица Лилия Иванова официально об этом заявила. Поэт это заявление перевел на язык стихов. Композитор Георгий Костов написал музыку. Так появилась песня «Без радио я жить не могу».

0: Вы знаете, я ужасно страдаю, что не умею сочинять песни.
1: Утешайте себя тем, что не все это могут делать. Да и зачем вам?
0: Да вы наивная женщина. Разве вы не знаете, я люблю фигурное катание?
1: Не улавливаю связи.
0: Самое непосредственное. Сейчас докажу. На последних состязаниях наши известные фигуристы Тамара Москвина и Алексей Мишин танцевали под песню композитора Мариса Торема на слова Александра Дулова «Король-победитель». И победили.
1: Ну и что?
0: Так вот, если бы я умел сочинять песни, они бы плясали под мою музыку, я бы тоже был немного победитель. Ну, не король, но победитель.

0: Спорт стал сейчас необыкновенно популярен. Вы знаете, спортом занимаются буквально все.
1: Конечно. Ведь почти в каждой семье есть телевизор. Сиди и занимайся.
2: Вы ошибаетесь. Можно сидеть и заниматься спортом не только у телевизора. Нет, я заявляю вам совсем... Ой!
0: Что случилось?
1: Что такое?
2: Вот он где, дорогой, оказался, а? Что ты скажешь? Я этот рыболовный крючок весь день искал.
0: А, понимаю, понимаю. Вы любитель рыболов.
2: Умер.
1: Кто умер?
2: Любитель рыболов во мне умер. С тех пор, как я побывал на Дальнем Востоке, во мне родился любитель китобой. Океан – это тебе не речушка какая-нибудь. Масштабы. Китобойничай себе прямо на улице. Главная улица вдоль океана идет. И представляете, домой несешь не какой-нибудь там очень мелкий частик, а кита, где-то целый универсальный магазин. Тут тебе и гастрономия, и парфюмерия, и мясо, и жиры, и галантерея, и витамины, и даже, простите, органические удобрения. Китобойство, в принципе, доступно всем здоровым людям. Очень важно только вот подготовить снаряжение. Одежда должна быть удобной, не цепляться за окружающие предметы. Обувь не должна жать. Необходим котелок с крышкой и, конечно, удочка. Нет, понятно, лучше удить на спиннинг. Когда кит клюнет, ты начинаешь его водить. Да. Водишь, водишь, водишь, отпустишь. Потом опять водишь, водишь, отпустишь и опять. Вот так, пока кит совсем не измотается. Тогда подводишь его поближе к байдарке, и вот тут-то и надо иметь котелок. Ахнешь кита по голове и крышка. Нет, вот вам кажется смешным, что я предлагаю кита на удочку ловить. А я, между прочим, его повадки изучил. Ведь кит не хуже нас с вами знает, какое он значение для народного хозяйства имеет. И на свой китовый ус наматывает. Самомнение из него фонтаном так и бьет. Вот тут-то его уязвимое место. Надо оскорбить кита в его лучших чувствах. Морально дезорганизовать. Привык к пушкам, к гарпунам, а я тебе удочкой. Если говорить честно... Первая киталка у меня оказалась неудачной. В тот день я клевал носом, а кит не клевал. Ну, охотники и рыбаки меня поймут. Возвращаться домой и ни одного кита за душой – это ж позор. В таких случаях что делают? Да, пошел в магазин, купил консервы, кит с горохом. Продавец мне квалифицированно объяснил, что, мол, кит любит, когда его варят с горохом. Ладно, раскрыл баночку, смотрю. Нет кита, нет кита, нет кита, не видно. До чего стало мне обидно. А продавец ухмыляется. Эко чего захотел, чтобы большого кита в такую маленькую баночку затолкали. Хорошо, думаю, изучили повадки, то есть, простите, психологию покупателей. Ну, конечно, главная этикетка. Написано на консервах «кит». Берут, думают, деликатес. Написано на журнале «крокодил». Берут, думают, юмористический. Да. Нет, ну, объявляю следующий номер. Я не стану вводить вас в заблуждение, не стану внушать вам, что выступит сводный оркестр, и даже не скажу, что выступит джаз-оркестр. Нет, нет, я просто хочу представить вам инструментальный ансамбль. Но звучит он как сводный духовой оркестр.

0: Дорогие радиослушатели, есть хорошая традиция делать на Новый год подарки и сюрпризы. Мы не хотим нарушать эту традицию. Наш новогодний сюрприз – песня. Первая песня 1969 года. Ее написали композитор Яков Дубравин и поэт Михаил Ром. Песню «Чудо – это ты» исполняет Герта Юхина.
1: Если в небе самолет совершает свой полет, разве станет удивляться образованный народ?

Законов нет, здесь бессилен Архимед. Объяснить любовь не может ни ученый, ни поэт.

0: Вы знаете, вот сейчас я подошел к микрофону и вдруг почувствовал такое радиоволнение. Прекрасная эта традиция новогодней радиопередачи. За тот небольшой срок, что мы с вами встретились в эфире, у нас уже установился контакт на самых коротких радиоволнах. Мне даже кажется...
1: Поскольку вы заговорили о традиции, то мне хочется напомнить вам об одной очень славной традиции – не злоупотреблять вниманием слушателей. Нашего радиовремени хватит только на то, чтобы еще раз пожелать нашим радиодрузьям в наступившем году счастья, здоровья,
0: успехов в работе
2: и в личной жизни.

и пускай трещит мороз, все равно я иду. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, и пускай трещит мороз, я иду. В этот день все рождается вновь, в этот день, что загадано, сбудется. Я несу в подарок любовь,

0: Дорогие друзья, вот и заканчивается 19-й час Нового года. И прощаясь, вас поздравляют с Новым годом
1: заслуженные артисты республики Зинаида Шарко, Николай Трофимов и Всеволод Кузнецов.
2: Артисты Инна Слободская, Тамара Колесникова и Борис Улитин.
1: Авторы Регина Немчикова и Генриетта Орлеанская. Режиссер передачи заслуженный артист республики Игорь Дмитриев.
2: Редактор Мария Емельянова. Звукорежиссер Нина Андронова. Звукооператор Евгения Колесова.

0: Каюсь.
1: В этот день я работал с несвойственной мне торопливостью. Путал документы, совал в чернильницу папиросу, вызывал по вертушке ЗАГС вместо директора Треста и совершал, наверное, много других глупостей, которые не свойственно совершать в моем возрасте. Но да простят меня люди. Сегодня ко мне на место моей новой работы приезжала жена. Это обстоятельство я, право, всегда считал извиняющим. Семейные мужчины, не видевшиеся подолгу с женами, меня поймут сразу же. А холостяки, холостяки тоже поймут в свое время. Итак, я торопился закончить неотложные дела и поглядывал уже на часы, когда в кабинет неожиданно влетела незнакомая мне дама с пестрым зонтиком, сложенным по причине ясной погоды трубочкой. Куропаткина. Отрекомендовалась она сильным контральто. Повалилась в изнеможении на стул и гневно отставила руку зонтиком в сторону, как на плохих картинах древние полководцы отставляли шпагу. Признаться, я с некоторым трепетом взирал на эту слишком взволнованную особу, внешность которой могла внушить почтительный страх. «Я к вам!» — заявила она, тяжело дыша. «У вас работает один молодой негодяй». «Нет, негодяй — это мало, мерзавец, который...» Она не могла договорить. Дама была взволнована до той крайней степени, когда сидящий рядом должен каждую секунду держать наготове стакан воды. Я действительно предложил воды, а сам в уме пытался произвести подсчет, во сколько времени обойдется мне ее визит. «Я не позволю», — продолжала она, — «я буду жаловаться, нет, это непостижимо, простите, у меня так горит душа». Снова пришлось подавать воду, и неизвестно было, какое количество стаканов еще потребуется, чтобы охладить ее пылающую душу. Начало не сулило быстрого конца. Мне сразу стало как-то скучно. «Продолжайте», — сказал я тем тоном, каким, наверное, говорят начинающие исследователи.
2: «Да-да», — спохватилась Куропаткина, — «я продолжаю. Вы, конечно, можете предположить, как я неопытна. А он, этот молодой негодяй, нет, негодяй это мало, мерзавец, он говорил, вы знаете, он говорил, что он не женат. И я поверила, я поверила».
1: «Так», — произнес я, чтобы хоть что-нибудь произнести, а про себя подумал, хотел бы я видеть этого молодого дурака. Впрочем, нужно было быть справедливым, поэтому я спросил, ну и что же, он оскорбил вас?
2: «Да»,
1: — ответила с достоинством дама.
2: «Или вы не понимаете?»
1: Она взглянула на меня таким уничтожающим взглядом, что я немедленно поспешил заверить ее в полном понимании всего уже высказанного и еще не высказанного ею. Даже участливо спросил. «Этот негодяй...»
2: «Мерзавец!»
1: — поправила Куропаткина. «Да-да, мерзавец. Он что же, обещал на вас жениться?»
2: «О, вы не знаете его! Он бы и это пообещал! Но с меня довольны и того, что я поверила, будто он не женат. Знаете, они все, все мужчины такие».
1: Но тут моя собеседница вспомнила, видимо, что перед ней сидит никто иной, как мужчина, и в благородном порыве воскликнула: «О, вы, конечно, к ним не относитесь. Я сразу вижу, что вы человек самостоятельный». Ну, решив поразмыслить когда-нибудь на досуге, в чем с точки зрения около 40-летней дамы должна заключаться моя самостоятельность, я уже нетерпеливо спросил: «Ну, скажите, кто этот подлец, то есть мерзавец, который так нагло обманул вас?»
2: «О, он скрывается где-то у вас. Я специально пришла, чтобы поговорить с ним на нашем женском наречии».
1: Мне почему-то стало жалко человека, с которым собираются разговаривать на женском наречии.
2: Могучий голос, сидевший напротив меня особы, клокотал такой яростью, что легко было представить себе, в какое наречие выльется эта ярость. «Я вам скажу, кто он!»
1: Со зловещей таинственностью проговорила Куропаткина.
2: «Его фамилия Перегудов. Семен Перегудов».
1: Я откинулся на спинку стула, выронил папирос и, кажется, что-то промычал. Внутри меня все оборвалось, будто по моей спине со всего размаха ударили оглоблей. Чтобы вы смогли понять мое состояние в ту минуту, скажу, что Перегудов — это моя фамилия, а Семен — мое имя.
2: Позвольте, позвольте, вы не ошибаетесь? Проговорил я голосом преступника, ищущего какую-нибудь лазейку, чтобы ускользнуть от нависшего над ним, как меч, наказания.
0: Ну нет, я не ошибаюсь.
2: Грозно ответила дама, и я понял, что меч Немезиды ничем отвести нельзя.
1: Хорошо, успокойтесь, успокойтесь. Выдавил я из себя, хотя если кому-нибудь из нас двоих и нужно было успокоиться, то это, конечно, мне. Мы сейчас разберемся.
2: Да, я попытался разобраться в том, что происходило. Во-первых, на 31-м году жизни я пробовал установить, кто я. Перегудов Семен, или, может быть, эти 30 лет я ошибочно носил свою фамилию. Но с этой стороны, как я ни был строг, мне не удалось придраться к самому себе. Наконец, оставалось припомнить, не было ли со мной за последнее время непродолжительного помешательства. Но память подсказала мне, что за все время, пока я живу на белом свете, мой разум не подвергался столь тяжким испытаниям. Оставалось утешить себя тем, что какой-то злой рок, преследовавший меня, наверное, с первого дня рождения, наконец предстал передо мной в образе этой таинственной незнакомки. Я взглянул на часы. Поезд уже, наверное, подходил к станции. С отчаянием утопающего я снял трубку и вызвал к телефону моего другу Митю Кокарева. На каком-то мне самому непонятном языке я пытался объяснить свое тяжелое положение. Он несколько раз испуганно переспросил «что-что?». Потом, убедившись, видимо, что с моей головой происходит что-то неладное, бросил трубку. Через некоторое время, в течение которого моя Немезида несколько раз пыталась узнать у меня, где же этот мерзавец Перегудов, на место происшествия прибыл Митя Кокарев. Но едва открыв дверь в кабинете, он сразу же отпрянул назад, и мне пришлось бежать за ним в коридор. «Спаси!» – простонал я, хватая его за руку. «Я погибаю!» «Да, ты погибаешь», – сочувственно произнес мой друг. «Я это вижу, но избавь! Избавь меня от вмешательства, иначе я погибну раньше, чем ты!» «Кто она?» – спросил я поспешно. «Ты, я вижу, знаешь, кто она! Страшная особа!» – ответил, пятясь все дальше от двери Кокарев. «Ее весь город боится!» Она ходит по всем учреждениям и на всех жалуется. На свое и чужое начальство, на сослуживцев, на своих и чужих соседей. Она повсюду рассылает письма, и подписанные, и анонимные. Она завалила письмами и свой город, и Москву. Понимаешь теперь, кто она? Сейчас в ее деятельности, с моей точки зрения, самый опасный этап. Она начала рассылать анонимки женам, мужьям, а также молодым влюбленным. Достаточно ей увидеть какую-нибудь пару, и она строчит девушке письмо. Не верь ему, сукину сыну, он женат. Короче говоря, она всех мужчин, начиная с 18-летнего возраста, считает женатыми и готова их истребить. Мне на силу удалось убедить ее, что ты холостой. Я? Холостой? Я отступил от приятеля, и уж кого-кого, а его бы я действительно готов был истребить в этот момент. Но это же предательство. Для чего тебе это понадобилось?
1: Видишь ли, сказал Кокарев, отойдя на достаточно безопасное расстояние от двери моего кабинета. Я познакомился с одной девушкой. Ну, конечно, это Куропаткина тут как тут. Навязалась с ней в подруги и ни на шаг от нее. Куда мы не пойдем, она жужжит ей в уши. Он женат, не верь ему, все они такие. Но я и сказал ей однажды, что действительно мы такие. Но есть в нашем городе один холостяк. В спешке не мог придумать какой-нибудь подходящей фамилии. Назвал твою и назначил ей от твоего имени и свидание. На завтра объяснил, что ты был занят, что назначаешь свидание на следующий вечер. В общем, резюмировал Кокарев, ты погиб, а я, конечно, мерзавец. Я построил свое счастье на твоих костях. Но позволь, ко мне приедет сейчас жена. Она уже, наверное, сошла с поезда. Пытался я воззвать к совести друга. Посиди с ней, объясни ей, наконец.
3: Что ты? Что ты?
1: Отшатнулся Кокарев. Уж лучше ты сам объясни. Я могу в крайнем случае подежурить поблизости, чтобы подоспеть тебе на помощь. Все было кончено. Я погибал, и не было силы, способной меня спасти. Я вошел в кабинет, и как приговоренный, кассационная жалоба которого окончательно отклонена, с безразличием проговорил. Я Перегудов, что вам угодно. Моя любовь, побагровев, решительно поднялась и ткнула острием зонта в мою сторону, будто хотела пронзить меня на месте.
3: Ах, это вы и есть?
0: Значит, это вы обманывали меня. Вы негодяй!
2: Кричала она, и я с ужасом чувствовал, что ее голос разносится по всем комнатам и коридорам.
0: Вы мерзавец! Я буду жаловаться, я буду писать!
1: Это было последнее, что я успел осмыслить. Дальнейшее я помню плохо. Знаю только, что она метала громы и молнии. На меня одного обрушился гнев, который был уготовлен, наверное, с первого дня сотворения мира на всех женатых мужчин, выдававших себя холостяками. Вспоминаю, что под конец я сидел на стуле и бессмысленно твердил одну фразу. Да, я женат, я женат, я женат. Я сказал эту фразу даже в телефонную трубку, когда мне позвонили из Треста. И чей-то весьма знакомый голос объявил мне выговор с последующим объяснением завтра утром. Мне было все равно. Я уже не считал себя живым существом, каким был час тому назад. Когда через минуту в дверях появилась моя жена, я смог лишь тихо и с какой-то мерзкой таинственностью простонать ей навстречу. Я женат. Я видел, как жена прислонилась к косяку, смерила меня презрительным взглядом и сказала, не стоило вызывать меня, чтобы сообщить эту новость.
0: О, вы его еще не знаете!
2: Поспешно выступила вперед негодующая Куропаткина. Но вы получите о нем по почте полный отчет. Она что-то говорила еще, жена молча плакала, а я сидел и как заведенная пластинка повторял. Я женат, что вам угодно. Потом, мне кажется, делали холодные компрессы. Я видел перед собой виноватое лицо Мити Кокарева, печальную улыбку жены. Но после мне рассказывали, что в то время я никого не узнавал. Я пытался куда-то убежать, и меня увезли домой.
1: Сейчас я уже выздоровел. Недавно был на свадьбе у Мити Кокарева и провозглашал тост за его счастье, которое действительно могло оказаться построенным на моих костях. Единственное, что у меня осталось, как замечают знакомые, это плохая привычка подозрительно оглядываться на улицах. Но врачи говорят, что и это скоро пройдет.
2: А как же Куропаткина, спросите вы? Кажется, ее привлекают к суду за какие-то склоки на службе и клевету. А может быть, до этого еще и не додумались. Или, может быть, она, почувствовав опасность, пишет предварительную жалобу на самого судью и на всех его живых и умерших родственников.

Благословен день, месяц, лето, час и миг, когда мой взор те очи встретил. Благословен тот край, идол тот светил, где пленником я стал прекрасных глаз. Это четверостишие, начало одного из 317 сонетов поэта итальянского возрождения Франческо Петрарки, воспевшего свою любовь к Лауре. Сонеты Петрарки – это устойчивое словосочетание, привычное даже для тех, кто самого Петрарку никогда не читал. Да, при слове «сонет» невольно всплывает в нашем сознании имя Петрарки, но сонет существовал и до Петрарки, жившего и творившего в XIV веке. А первый, дошедший до нас сонет, написан еще в XIII веке Джакомо да Лентини, юристом из Сицилии. Родина сонета – Италия. Само слово происходит от глагола «сонаре», что по-итальянски значит «звучать», «звонить». Звонкая, звучная, стихотворная форма, включающая в себя всего 14 строк. Канонической формой сонета принято считать сонет Петрарки. Он обязательно состоит из двух четверостиший, катренов, и двух трехстиший, терцетов. В петрарковском сонете строгая композиция и определенная рифмовка. Однако история сонета знает бесчисленные отступления от канонов, от правил. Разойдясь по Европе, сонет менял форму, приобретал в каждой литературе свои национальные черты, в творчестве каждого поэта являл свое неповторимое своеобразие. Вспомним, например, шекспировский сонет, состоящий из трех четверостиший и одного двустишия. Вообще много причуд, изысков, экспериментов было в истории сонета. Русский сонет, появившийся в XVIII веке в эпоху классицизма, в лучших своих образцах выразительная страница не только русской, но и мировой лирической поэзии. Начиная с Василия Тредьяковского, достойного во многих отношениях уважения и благодарности нашей, по словам Пушкина, к сонету обращаются многие русские поэты. Форма, предполагающая высокое мастерство, совершенство владения словом, умение всего в 14 строках сказать многое, привлекала тех, чьи имена стали гордостью русской поэзии. Очевидно, есть некая магия в этой заданной стихотворной форме. Есть немало сонетов, воспевающих саму эту форму и у русских поэтов. Они как бы осваивают ее, размышляют о поэтическом творчестве, о муке и счастье творить. И это давняя поэтическая традиция писать сонеты о сонете. Сейчас прозвучат некоторые из таких сонетов. Их авторы в порядке звучания – Константин Бальмонт, Максимилиан Волошин, Дмитрий Веневитинов, Владимир Бенедиктов, Валерий Брюсов. Открывает эту подборку сонет Александра Сергеевича Пушкина. Суровый Дант не презирал сонета. В нем жар любви Петрарка изливал. Игру его любил творец Макбета. Им скорбную мысль Камоэн облекал. И в наши дни пленяет он поэта. Вордсворт его орудием избрал, когда вдали от суетного света природы он рисует идеал. Под сенью гор Тавриды отдаленный певец Литвы, в размер его стесненный, свои мечты мгновенно заключал. У нас его еще не знали девы, как для него уж Дельвик забывал гекзаметра священные напевы. Приветствую тебя, старинный крепкий стих, не мною созданный, но мною расцвеченный, весь переплавленный огнем души влюбленной, обрызганный росой и пеной волн морских.
Ты в россыпи цветов горишь, внезапно тих, мгновенно мчишься вдаль, метелью разъяренной, и снова всходишь ввысь размерную колонной. Полдневный обелиск, псалом сердец людских. Ты полон прихоти лесного аромата, весенних щебетов и сговора зорниц, мной пересозданный, ты весь из крыльев птиц, и рифма зависть грез в тебе рукой не смята. От веток Пушкину сверкни путем возврата, и брызни вдаль времен дорогой огневиц. Творить из мглы расцветов и лучей, включить в оправу стройную сонета две капельки росы, три брызга света и помысел, что вот еще ничей. Узнать в цветах огонь родных очей, журчание птиц, расслышать звук привета, и так прожить весну и грезить лето, а в стужу целоваться горячей. Не это ли веселая наука, которой полный круг в расцвете лет пройти повинен мыслящий поэт? И вновь следить в духовных безднах звука, не вспыхнул ли еще небывший след от лета сказок, духов и комет?

о темные восторги расставания, о пепел грез и боль свиданий нам. Нам не ступать по синим лунным льнам, нам не хранить стыдливого молчания. Мы шепчем всем ненужные признания, от милых рук бежим к обманным снам, не видим лиц и верим именам, томясь в путях напрасного скитания. Со всех сторон из мглы глядят на нас зрачки чужих всегда враждебных глаз, ни светом звезд, ни солнцем не согреты. Стремя свой путь в пространствах вечной тьмы, в себе несем свое изгнанье мы, в мирах любви неверные кометы. Изгнанники, скитальцы и поэты, кто жаждал быть, но стать ничем не смог. У птиц гнездо, у зверя темный лог, а посох нам и нищенство заветы. Долг не свершен, не сдержаны обеты, не пройден путь, и жребий нас обрек мечтам всех троп, сомненьям всех дорог. Расплескан мед, и песни недопеты. О, в срывах воль найти, познать себя, и горький стыд смиренно возлюбя, припасть к земле, искать в пустыне воду, к чужим шатрам идти просить свой хлеб, подобным стать бродячему рапсоду, тому, кто зряч, но светом дня ослеп.

Дни мои цвели в долине жизни, меня лелеяли веселье с мечтой. Мне мир фантазии был ясный край отчизны, он привлекал меня знакомой красотой. Но рано пламень чувств, душевные порывы волшебной силою разрушили меня. Я жизни сладостной теряю луч счастливый, лишь вспоминания от прежнего храня. О, муза! Я познал твое очарование. Я видел молний блеск, свирепость ярых волн. Я слышал треск громов и бури завывания. Но что сравнить с певцом, когда он страсти полн? Прости, питомец твой тобою погибает, и погибающий тебя благословляет.

цветок. Как дивно выткан он из красок, из эфира. Откуда, милый гость, не прямо ль с неба он? Золотистую каймой он пышно обведен, на нем небес лазурь, на нем зари порфира. Нет, это сын земли и гость земного пира, лук родины ему, из праха он рожден. Так верно, чудный перл был в землю погружен, чтоб произвесть его на украшение мира. О нет, чтоб вознестись головкой золотой, из черного зерна он должен был родиться и корень свить в грязи, во мраке, под землей. Так семя горести певцу во грудь ложится, и в сердце водрузив тяжелый корень свой, цветущий песнью из уст его стремится.

Есть тонкие властительные связи меж контуром и запахом цветка. Так бриллиант невидим нам, пока под гранями не живет в алмазе. Так образы изменчивых фантазий, бегущие, как в небе облака, окаменев, живут потом века в отточенной и завершенной фразе. И я хочу, чтоб все мои мечты, дошедшие до слова и до света, нашли себе желанные черты. Пускай мой друг, разрезав том поэта, упьется в нем и стройностью сонета, и буквами спокойной красоты.

Сонет писал французский поэт Теофиль Готье. Представляет собой род поэтической фуги, тема которой должна приходить и возвращаться до полного своего разрешения в намеченных формах. Или, как писал Тредьяковский, состоит он всегда из 14 стихов, то есть двух четверостиший на две токмо смешанные рифмы и из одного шестирастишия, имея всегда в последнем стихе некоторую мысль, либо острую, либо важную, либо благородную. Вот уже более двух столетий живет сонет в русской поэзии. Поэзия — движение живой души, живого взгляда, живого слова. И строгая сонетная форма отнюдь не убивает их, напротив, заставляет звучать звонче, ярче. Темой и содержанием сонета может быть пейзажная зарисовка, но не застывшая картина, а живое, остановленное и запечатленное мгновение. Философские раздумья, гражданственный пафос и демократизм, и, напротив, пародия, шутка, ирония не чужды сонету, в том числе русскому. И, конечно же, главная тема сонетов, начиная с Данте Алигьери, соотечественника и предшественника Петрарки — любовь. И русские поэты дали высокие образцы любовного сонета. В первое десятилетие XX века у нас появилось огромное количество сонетов, особенно в творчестве поэтов-символистов. Решающее влияние оказали на распространение сонетов в русской поэзии Вячеслав Иванов, Иннокентий Анинский, Валерий Брюсов, Константин Бальмонт, Максимилиан Волошин. Сонеты Анинского — одни из самых музыкальных в русской поэзии. Брюсов — с его пристрастным отношением к форме, обращается к сонету неизменно почти в каждой своей книге. Бальмонт больше всех своих современников писал сонеты. Не все равноценно из его сонетного наследия, но его лучшие сонеты внесли в поэзию незабываемое светлое слово. И хотя в лирике Блока сонеты кажутся несколько случайными, но поэт хорошо чувствовал эту форму и понимал ее. В творчестве же Волошина сонет занимает очень большое место, примерно четверть всех его поэтических произведений, и он сумел придать сонету свое неповторимое звучание. Отдал дань сонету и Сергей Есенин, написав в 1915 году три произведения в этой форме. Сейчас прозвучат сонеты авторов XX века, и лишь один сонет в этой подборке «Я памятью живу с увядшими мечтами» принадлежит веку XIX, его автор Лермонтов. И так звучат пейзажные, философские, любовные сонеты Валерия Брюсова, Юргиса Балтрушайтиса, Иннокентия Анинского, Игоря Северянина, Михаила Лермонтова, Сергея Есенина. И обрамляют эту подборку два сонета Александра Блока.

полях весною воздух дышит. Иду и трепещу в предвестии огня. Там, знаю, впереди морскую зыбь колышет дыханье сумрака и мучает меня. Я помню, далеко шумит-шумит столица, там в сумерках весны неугомонный зной, о, скудные сердца, как безнадежны лица, не знавшие весны, тоскуют над собой. А здесь, как память лет невинных и великих, из сумрака зари

не ветер веет, колос, забытый в поле, клонится дрожа. Меня ведет заросшая межа средь оземей, за речкой веер полос. В воспоминаньях тонкий черный волос, упавший на лицо. Глаза смежа, я помню, как мои мечты кружа, звенел в тишине громкий нежный голос. Уже ли осень? Даль полей пуста, последний мотылек над нивой сжатой напрасно грезит о пьянице мятой. Но почему вдыхает май мечта? И почему все громче, откровенней, о счастье шепчет вздох глухой, осенний? Весна не помнит осени дождливой. Опять шумит веселая волна, с холма на холм сбегая торопливо, в стоцветной пене вся озарена. Здесь лист плетет, там гонит из зерна веселый стебель, звонко, говорливо в полях, лесах раскинулась она. Весна не знает осени дождливой. Что ей до бурь, до серого томления, до серых дум осенней влажной тьмы, до белых вихрей пляшущей зимы? Среди цветов, среди радостного пенья проворен шаг, щедра ее рука. О, яркий миг, поверивший в века!

Едва пчелиное гуденье замолчало, уж ноющий комар приблизился звеня. Каких обманов ты, о сердце, не прощала тревожной пустоте оконченного дня? Мне нужен талый снег под желтизной огня, сквозь потное стекло светящего устал, и чтобы прядь волос так близко от меня, так близко от меня, развившись, трепетала. Мне надо дымных туч с померкшей высоты, круженье дымных туч, в которых нет блова, полузакрытых глаз и музыки мечты, и музыки мечты, еще не знавший слова. О, дай мне только миг, но в жизни, не во сне, чтоб мог я стать огнем или сгореть в огне.

Пейзаж ее лица, исполненный так живо вибрацией весны влюбленных душ и тел, я для грядущего запечатлеть хотел. Она была восторженно красива. Живой душистый шелк кос лунного отлива художник передать бумаге не сумел, и только взор ее, мерцавший так тоскливо, с удвоенной тоской, казалось, заблестел. Странно, сделалось мне больно при портрете, как больно не было давно, уже давно, и мне почудился в унылом кабинете печальный взор ее, направленный в окно. Велик укор его, и ряд тысячелетий душе моей в тоске скитаться суждено.

с увядшими мечтами. Видения прежних лет толпятся предо мной, и образ твой меж них, как месяц в час ночной, между бродящими блистает облаками. Мне тягостно твое владычество порой, твоей улыбкою, волшебными глазами порабощен мой дух и скован, как цепями. Что ж польза для меня? Я нелюбим тобой. Я знаю, ты любовь мою не презираешь, но холодно ее молением внимаешь. Так мраморный кумир на берегу морском стоит, у ног его волна кипит, клокочет, а он бесчувственным исполнен божеством не внемлет, хоть ее отталкивать не хочет. Я плакал на заре, когда померкли дали, когда стелила ночь росистую постель, и шепотом волны рыданья замирали, и где-то вдалеке им вторила свирель. Сказала мне волна: напрасно мы тоскуем, и, сбросив свой покров, зарылась в берега, а бледный серп луны холодным поцелуем с улыбкой застудил мне слезы в жемчуга. И я принес тебе, царевне ясноокой, кораллы слез моих печали одинокой и нежную вуаль из пенности волны. Но сердце хмельное любви моей не радо. Отдай же мне за все, чего тебе не надо, отдай мне поцелуй за поцелуй луны.

душа моя тиха. В натянутых струнах звучит один порыв, здоровый и прекрасный, и льется голос мой задумчиво и страстно, и звуки гаснут, тонут в небесах. Один лишь есть аккорд, взлелеянный ненастьем, его в душе я смутно берегу и с грустью думаю, ужель я не могу делиться с вами вашим счастьем? Вы не измучены душевную грозой. Вам не узнать, что в мире есть несчастный, который жизнь отдаст за мимолетный вздох, которому наскучил этот бог, и вы один лишь бог в мечтанье ночи страстной, всесильный, сладостный, безмерный и живой.

0: Почему первые годы моей студенческой жизни представляются мне чем-то вроде кинокартины? Отдельные бессвязные кадры проносятся передо мной, но это кажущаяся бессвязность. Вот на собрании комсомольской ячейки я рассказываю свою биографию, и стипендия в 25 рублей присуждается мне подавляющим большинством голосов. Так это я на первом курсе увлекаюсь вечеринками, теми самыми, о которых с изумлением вспоминаешь на пятом. Неужели это я волнуюсь, тащу через весь город из одного дома патефоны, из другого пластинки, огорчаюсь, что в маленькой комнате нельзя танцевать, сержусь на Лёлю Сопикову, у которой прекрасная квартира на Загородном? Вот я слушаю лекции, составляю конспекты, зубрю по ночам, волнуюсь перед сессией, а из сердца все не уходит горькое сознание неудачи. Вы можете стать кем угодно, но актрисой, даже очень плохой, вы не будете никогда. Я слышу эти слова на лекциях, читаю на страницах учебника среди бесчисленных латинских названий. Да, грустные события происходят в мире, но они происходят в такой тишине, в таких одиноких ночных разговорах с собой, что ни один человек на свете не догадывается о том, что они происходят. Никогда не наступит день торжества, когда я вернусь в родной городок и буду бродить по овражкам, стараясь не наступать на тоненькие тени веток, а вечером пойду в кино одна и буду смотреть на себя и плакать от счастья. И молодая актриса, небольшая, но стройная, с выражением грусти в темнокарих глазах, навсегда покидает студенческую комнату, по которой гуляет свежий осенний ветер, а в печке для духу тлеют опавшие листья из ботанического сада. Вот, готовясь к выступлению на районной конференции женщин-активисток, я перечитываю речь Ленина на третьем съезде РКСМ. И в одно целое соединяются десятки и сотни разрозненных фактов, из которых состоит моя жизнь и Гурия, и Лены Быстровой, жизнь того поколения, которое и увидит коммунистическое общество, и само будет строить это общество. Перед вами задача строительства, и вы ее можете решить, только овладев всем современным знанием, умея превратить коммунизм из готовых заученных формул, советов, рецептов, предписаний, программ в то живое, что объединяет вашу непосредственную работу, превратить коммунизм в руководство для вашей практической работы. А жизнь идет день за днем, за месяцем месяц. Очень жаль, но выясняется, что я ничего не знаю по физике, даром, что выпускной экзамен сдала на ВУД. На свете есть, оказывается, химия, предмет которого почему-то не было в нашей школьной программе, и занимаясь которым, я убеждаюсь с отчаянием, что на свете едва ли найдется большая тупица, чем я. Я сказала, что моментальные снимки первых студенческих лет лишь кажутся бессвязными, а на самом деле далеко не случайно, что в памяти сохранились именно они, а не десятки и сотни других. И все-таки главная причина этой неполноты и бессвязности заключается в том, что после моего провала в Институте экранного искусства я долго жила, не чувствуя в душе того горения, которое озаряет все вокруг и делает каждую подробность жизни запоминающейся и отчетливо яркой. Этот период кончился, когда на втором курсе я услышала лекции профессора Заозерского. Он читал микробиологию, и первая лекция была как бы введением. Но как не подходило к ней это слово? Это были живые картины из истории науки, которые он рисовал перед нами как волшебник одной фразой, одним энергичным движением маленькой пухлой руки. Он рассказал, что когда Дженнер открыл прививку против оспы, вакцинацию, его противники основали специальный журнал, в котором, искажая факты, порочили оспопрививание. Борьба была перенесена в парламент, где почтенные джентльмены доводами из Библии доказывали, что вакцинация – это преступное и позорное дело. Прививка коровьей оспы, утверждали они, может превратить человека в корову. Не помню, как он перешел к Мечникову. Помню только движение интереса, пробежавшее по аудитории, когда он сказал, что прекрасно знал Мечникова и работал у него на бактериологической станции в Одессе в 80-х годах. Веселое выражение заиграло на его лице, едва он упомянул это великое имя. И обширные, как бы написанные маслом исторические картины, сменились маленькими, выпуклоточными, которые он стал быстро показывать нам одну за другой. Вот 9-летний мальчик читает своим братьям лекцию и платит каждому по 2 копейки, чтобы они дослушали ее до конца, но братья великодушно отказываются от гонорара. Вот 16-летний гимназист печатает первую рецензию, а 18-летний студент – первый научный труд. Вот Мечников решает пройти 4-летний университетский курс в течение 2 лет и проходит еще скорей, в 1,5 года. Вот 20-летний юноша докладывает о своих исследованиях на съезде зоологов в Германии, а 22-летний, вернувшись в Россию, получает первую премию имени Бера. Проходит еще 3 года, и профессор читает свою первую лекцию в переполненной аудитории Одесского университета. «Прибавим к этим знаменательным цифрам еще одну», — смеясь сказал Заозерский. Ему не было и 30 лет, когда его труды получили мировую известность. Что же это были за труды? Он был зоологом. Почему же в русской и мировой микробиологии его имя занимает первое место? Было бы непосильной задачей рассказать обо всем, что сделал этот человек. Я остановлюсь лишь на одной блестящей странице его биографии. Я расскажу о гениальном открытии фагоцитоза. Оля Тропинина, моя подруга по институту, о которой я еще расскажу, как-то сказала, что лекции Николая Васильевича Заозерского также похоже на его печатный курс, как гениальное исполнение какой-нибудь симфонии на ее нотную запись. В самом деле, какими холодными кажутся слова «1882 год, Италия», «Чудная природа Мессинского побережья», «Мечников один», «Семья уехала в цирк», «Усталые глаза не отрываются от микроскопа», «Он наблюдает жизнь подвижных клеток в личинке», морской звезды. И какую глубину, какую живописность придавал им Заозерский, заставлявший слушателей почувствовать за этими словами рождение гениальной мысли. Что, если эти подвижные клетки служат для противодействия вредным деятелям, проникающим в организм? Спросил он так живо, что мне захотелось ответить. Что, если ввести в прозрачное тело личинки заразу? Не окружат ли ее эти клетки, если они действительно стремятся защитить организм? И, выйдя из дому, Мечников отламывает шип от розового куста и осторожно вставляет его под кожу личинки. Заозерский замолчал и вдруг сказал задумчиво по-украински: «Да, це було діло». Все засмеялись. И он тоже. «Теперь я спрошу вас, друзья мои, — продолжал он, — что, по-вашему, самое важное в научном эксперименте?» «Да вы не ответите, потому что вы еще дети». «Ожидание! Нужно уметь ждать. Нужно справляться с мучительным нетерпением, не оставляющим тебя ни днем, ни ночью, доводящим до белого коленя, подавляющим все другие мысли и чувства. Без сомнения, Мечников испытал его в ту неповторимую ночь. Рано утром он бросился к микроскопу. «Удача!» — весело сказал Заозерский таким голосом, как будто это была его удача.
1: шип со всех сторон был окружен подвижными клетками. Так родилась теория, нет, первая мысль, которая легла в основании теории. За ней последовала другая. Что происходит, если в палец, например, попадает заноза? Кожа покраснеет, появляется гной. Начинается то, что врачи зовут воспалением. Но что такое гной? Как не те же подвижные клетки, белые кровяные шарики, стремящиеся к пораженному месту? Не значит ли это, что воспаление – защитная, целебная реакция организма? Не значит ли это, что краснота, жар, боль – это только признаки борьбы лейкоцитов с микробами? Так зоолог вступил в мир врачей, живущих своими традициями, своими законами и враждебно встретивших фантастическое предположение. Так началась борьба, длительная, упорная, полная трагических столкновений, борьба, которая продолжалась четверть века.
0: У меня защипало в горле, и по спине, поднимаясь все выше, побежали звездочки восторга и счастья. Шепот раздался за моей спиной, и я обернулась. Незнакомый студент, пыхтя и гримасничая, писал записку Маше Коломейцевой, моей соседке по комнате, хорошенькой девушке, у которой все невольно спрашивали, почему она поступила в медицинский, а не в какой-нибудь другой институт. Маша сидела вся красная, с трудом удерживаясь от смеха. Она не слушала Заозерского. Вот что меня поразило. Впрочем, эта сцена лишь скользнула передо мной и мгновенно ушла из сознания. Полный, немного сгорбленный пожилой человек с седой бородкой, с быстрыми легкими движениями маленьких рук, расхаживал по аудитории и говорил о неоткрытых тайнах природы. Уходящий в бесконечность путь научного труда лежит перед мыслящим человеком. Это путь сомнений, исканий. Но зато какие светлые минуты достаются на долю того, кто в результате этих мучительных трудов и исканий находит хоть крупицу общей истины, объясняющей еще неведомую тайну природы. Сегодня мы говорили о великих умах прошлого, шедших вперед, в то время как миллионы спотыкались в непроглядном мраке. Судите же сами, какая гордая задача ждет тех, кто захочет повернуть науку лицом к этим миллионам. Ранняя зима 1925 года. Утро после бессонной ночи, когда было обдумано каждое слово. Кафедра микробиологии. Ассистентка Николая Васильевича, которой решено обратиться именно потому, что она ассистентка, то есть женщина, а женщина женщине не откажет. Я интересуюсь микробиологией. Позвольте мне у вас заниматься. Высокая, красивая женщина, иронически улыбаясь, смотрит на меня сверху вниз. Какой же раздел этой науки занимает вас больше других? Ответ давно готов, выучен наизусть и минувшей ночью тысячу раз повторен под одеялом. Меня занимает открытие ультрамикроскопического мира, который нельзя рассматривать иначе, как появление нового, широкого поля действия для эволюционной теории. Долгая пауза. Хорошо, я поговорю с профессором, а, впрочем, едва ли он разрешит, у нас нет ни одного свободного места. Снова пауза. Ассистентка молчит, и я ухожу из лаборатории, в которой мы говорили. Но из здания кафедры мне почему-то не хочется уходить. В непонятном, беспечном настроении я брожу по коридорам, заглядывая то в один кабинет, то в другой. В состоянии отчаянной решимости, переходящей в полное отсутствие мысли, я спускаюсь в вестибюль и, спросив у сторожа, когда придет профессор, степенными, но легкими шагами направляюсь прямо в его кабинет.
1: ни души. Но, должно быть, служитель, принесший графин с водой, только что вышел. Еще качается в графине вода, и зайчики бесшумно, послушно перебегают со стены на ковер, на портьеру, за которой я стою, не дыша. Профессор является. Его легко узнать по шуму дыхания, шороху шагов и вообще по какому-то ему одному присущему добродушному шуму. Сотрудники входят и выходят. Красивая нарядная ассистентка проплывает так близко, что я чувствую движение воздуха от ее качнувшегося платья. Зайчики еще перебегают, но все короче размах, еще минута они остановятся, и тогда произойдет, не знаю что, но сердце заранее начинает биться медленно и гулко. И страшное происходит. Я слушаю, как профессор встает и неторопливо запирает двери на ключ. Насвистывая, он направляется прямо ко мне. Он хватает меня за руку и вытаскивает из-за портьеры. «Ну-с, сударыня!» Я знаю, что нужно сказать. «Профессор, я интересуюсь микробиологией с детства. Позвольте мне работать на вашей кафедре». Но вместо этих убедительных, давно заученных слов, я говорю: «Ава-ва, что такое?» В первый, но далеко не в последний раз я слышу, как Заозерский смеется. И что это за добродушный, оглушительный смех? На всю жизнь запоминается мне разговор, в котором на самые важные в моей жизни вопросы я отвечаю только «да» или «нет». Ясно ли вы представляете, что вас ожидает в дальнейшем? Вы, может быть, думаете, что наука – это легкое дело? Это, сударыня, годы труда, самоотверженного и незаметного. Да что там годы, вся жизнь? Это отчаяние, когда вдруг убеждаешься, что десятки опытов пропали напрасно, когда из этих опытов другой ученый делает вывод, который прошел мимо тебя. Вам, например, кажется, что вы умеете думать? Да, сомневаюсь. Он смотрит внимательно, добродушно, лукаво. Думать – это упорно исследовать предмет, подходить к нему с той и с другой стороны, собрать все доводы в пользу того или другого мнения о нем, устранить возражения, признать пробелы там, где они есть, и доказать, что их нет там, где находят другие. Вот это вы умеете? Нет. И вы хотите заниматься наукой? А замуж пойдете? Вам сколько лет? 20? Пройдет еще 2 или самое большее 3 года, и все науки в мире покажутся вам просто вздором в сравнении с привязанностью любимого человека. Нет, нет, он улыбается, теребит бородку, доволен. Ну что ж, тогда по рукам. Да, да. И Заозерский предлагает мне на выбор 2 темы для реферата. Догадываясь, без сомнения, что об иммунизации против дифтерии анатоксином я знаю так же мало, как и об эпидемиологии малярии. Не помню, где и когда я узнала, что до Николая Васильевича в России не было ни одной кафедры бактериологии, что сначала она помещалась в одной комнате, а весь штат состоял из профессора и служителя. Профессор своими руками приготовлял для практических занятий материал и посуду. Теперь это было большое двухэтажное здание, по которому ходил, улыбаясь и насвистывая, реветай стогня Днепр широкий, полный человек с седой бородкой и лукавыми молодыми глазами. В течение 25 лет, юбилей был отпразднован, когда я перешла на 2-й курс, он вел кафедру. И это не помешало ему руководить крупнейшими экспедициями против чумы и холеры. Он был в Аравии, Манчжурии, Персии, Индии, Монголии и Китае. В Ниве
0: 1895 года напечатано много фотографий, изображающих противочумную экспедицию Зазерского в Китай. И среди них одна, очень странная. Мандарин торжественно вручает русскому доктору китайчонка. Этого китайчонка Николай Васильевич нашел в деревне, вымерший от чумы, привез в Петербург, усыновил. А теперь на кафедре время от времени можно было видеть добродушного молодого китайца, который, к огорчению Николая Васильевича, не проявлял ни малейшего интереса к микробиологии, но зато делал великолепные вещи на токарном станке. Что еще рассказать о моем Николае Васильевиче? Что у этого известного ученого никогда не было ни копейки, не потому, что он мало зарабатывал, а потому, что с необычайной легкостью тратил, сужал или просто дарил свои деньги. О том, что он был украинец из бедной крестьянской семьи и всю жизнь переписывался с односельчанами. Недаром академик Амелянский писал впоследствии, что имя Заозерского также хорошо известно любому китайскому врачу, как и любому крестьянину села Чеботарки. О том, что в молодости он проглотил холерные вибрионы, причем свидетелей поразило хладнокровие, с которым был поставлен этот рискованный опыт. Словом, это была жизнь удивительная и поучительная, полная необыкновенных событий. Что касается лекций Николая Васильевича, то самое бледное представление о них дает его известный печатный курс. Да как и передать на бумаге эту искренность, это вдохновение, за которым всегда чувствовалась уверенная ясность дела. Это был человек, которого не просто любили, но обожали студенты, и который, в свою очередь, всегда работал, прислушиваясь к шуму молодых голосов. Недаром его кафедра была самая популярная в институте. Вы думаете, может быть, что одна только наука интересовала меня в студенческие годы? Правда, с тех пор, как я увлеклась микробиологией, мне стало гораздо интереснее жить, потому что в душе опять появилось главное, к которому я все время прислушиваюсь, как музыкант, настраивая свой инструмент, прислушивается к камертону. Но это вовсе не значит, что я жила иначе, чем другие студенты. Так же, как другие, я слушала лекции, ходила на практические занятия, а потом кафедра, общественная работа и еще тысячи каких-то дел, с такой быстротой погонявших неделю за неделей, что я прекрасно помню удивление, с которым каждый раз встречала новое время года. Как? Уже весна, ведь только что была осень. Зимой по выходным дням мы ездили за город. И так хороши были эти катания с гор среди белых мохнатых деревьев. Это чудное ощущение усталости, молодости и здоровья, когда, вернувшись домой, ляжешь, закроешь глаза, и сейчас же перед тобой с поразительной яркостью возникает белый сверкающий снег и синее небо. Перейдя на второй курс, я получила место в общежитии на улице Льва Толстого. Соседки, комната была на четверых, менялись каждый год. Я оставалась. И таким образом перед глазами прошли по меньшей мере 10 девушек, умных и не очень умных, беспорядочных и аккуратных, шумных и тихих. Среди них была Вера Климова, тихая, некрасивая, настоящая медичка по призванию, в которой с первого же дня клинических занятий почувствовалось умение подойти к больному. А были и мечтавшие лишь о счастливом замужестве, у которых, как у Маши Коломийцевой, всегда хотелось спросить, почему для этой цели был избран медицинский, а не какой-нибудь другой институт. Но у всех этих девушек, бесконечно разнообразных по развитию, наклонностям, вкусам, была общая черта. Если бы не революция, ни одна из них не училась бы в вузе. Одни отчетливо сознавали и очень ценили этот бесспорный факт, другие — не очень. Так или иначе, он был характерен для того нового студенчества, которого с каждым годом становилось все больше.

запись дуэта Микаэлы и Хозе из первого акта оперы «Бизе Кармен» прозвучала в исполнении выдающихся мастеров испанской оперной сцены сопрано Лукреции Бори и тенора Мигеля Флеты, которому посвящается эта программа. Мигель Флета прожил недолго. Он скончался, когда ему было всего 40 лет. Лишь 10-15 лет продолжалась исполнительская деятельность испанского певца в расцвете славы и мастерства. Но эти годы выступлений на лучших сценах мира позволили отнести его к виднейшим мастерам бельканто и заставили итальянскую музыкальную критику, столь ревнивую обычно к проблемам вокального престижа, признать испанца Флету важнейшим претендентом на титул короля теноров после кончины Энрико Карузо в 1921 году. А граммофонные записи Мигеля Флеты, разошедшиеся во все концы света и сделавшие его голос популярным и любимым далеко за пределами Испании, и ныне пользуются огромным успехом у любителей вокального искусства, издаются все новыми тиражами. Мигель Флета родился 28 декабря 1897 года в местечке Альбалата дель Синка в Арагонских горах. Он рос в очень бедной семье, в детстве был пастухом, затем работал горняком на руднике. Редкостной красоты голос и природная музыкальная одаренность снискали юноше друзей и опекунов, которые финансировали его обучение в Барселонской консерватории, а затем поездку в Италию, где Мигель совершенствовался в пении. Флета дебютировал на сцене в 1919 году в Триесте, спев Паоло в опере Рикардо Занданаи «Франческо да Римини». С творчеством этого итальянского оперного композитора начала 20-го столетия, мастера экспрессивного, остро-драматического стиля, близкого его артистической натуре, Мигель Флета прочно связал свое имя. Он был первым исполнителем роли Ромео на премьере оперы Занданаи «Джульетта и Ромео» в Римском театре Костанци в 1922 году. В основу либретто этой оперы положена староитальянская фьяба, легенда о благородных любовниках из Вероны, Луиджи да Порто, имеющая свои отличия от шекспировской версии этого сюжета. Сцена с менестрелем, из песни которого Ромео узнает о смерти Джульетты, бешеная скачка героя на лошади из Мантуи в Верону и, наконец, финальная картина в склепе Капулетти, по свидетельству очевидцев, стали подлинным исполнительским триумфом Мигеля Флеты как певца и актера. Вы услышите сейчас последний монолог Ромео из третьего акта оперы. Поет Мигель Флета.

Успех в Италии открыл Флетти путь к европейской и мировой известности. В 20-е годы он гастролирует в Буэнос-Айресе, Лондоне, Париже, Нью-Йорке, Вене, Будапеште, Варшаве. Значительным событием артистической биографии испанского тенора стало его участие по приглашению Артура Тосканини в премьере последней незавершенной оперы Джакомо Пуччини «Турандот» на сцене «Миланский Ла Скала» в апреле 1926 года. Мигель Флета исполнил партию принца Калафа. Высоко ценил талант Флеты знаменитый итальянский тенор, признанный теоретик и практик оперного пения Джакомо Лаури Вольпи. Он особенно восхищался разнообразием звуковой палитры Флеты, от почти баритонового по окраске нижнего регистра до сверкающих металлом верхних нот. Виртуозное владение богатейшей амплитудой вокальных красок испанский певец демонстрировал особенно наглядно в одной из своих лучших записей. Это рассказ «Лоенгрина» из третьего акта оперы Вагнера «Лоенгрин».

Граммофонный репертуар выдающегося испанского певца свидетельствует не только о многогранности его дарования, но и об интересе к творчеству композиторов разных стран, эпох и художественных стилей. Послушайте в исполнении Мигеля Флеты песню индийского гостя из оперы Римского-Корсакова «Садко».

Мигель Флета скончался 30 мая 1938 года в городке Ла Корунья на северо-востоке Испании, вскоре после перенесенной им тяжелой операции. Незадолго до смерти он узнал, что стал первым в Европе певцом, пластинка которого достигла тиража в 1 000 000 экземпляров. Для того времени, когда граммофонная индустрия не приобрела еще нынешнего размаха, это было событием исключительным. На этом диске тенор записал посвященную ему композитором Османом Пересом Фрейре испанскую серенаду «Ай-яй-яй». Критика писала тогда: «Эта песня как признание в любви к родному краю, а для нас она еще и напоминание о прекрасном и глубоко человечном искусстве ее первого исполнителя, Мигеля Флеты».

0: Это была одна из тех изящных, очаровательных девушек, которые, словно по иронии судьбы, рождаются иногда в чиновничьих семействах. У нее не было ни приданного, ни надежд на будущее, никаких шансов на то, чтобы ее узнал, полюбил и сделал своей женой человек состоятельный, из хорошего общества. И она приняла предложение мелкого чиновника Министерства народного образования. Не имея средств на туалеты, она одевалась просто, но чувствовала себя несчастной, как пария, ибо для женщин нет ни касты, ни породы. Красота, грация и обаяние заменяют им права рождения и фамильные привилегии. Свойственный им такт, гибкий ум и вкус – вот единственная иерархия, равняющая дочерей народа самыми знатными дамами. Она страдала непрестанно, так как чувствовала себя рожденной для изящной жизни, для самой утонченной роскоши. Она страдала от бедности своего жилья, от убожества голых стен, просиженных стульев, полинявших занавесок. Все, чего не заметила бы другая женщина того же круга, мучило ее и возмущало. Один вид маленькой бретонки, которая вела их скромное хозяйство, рождал в ней горькие сожаления и несбыточные мечты. Ей снилась немая тишина приемных, задрапированных восточными тканями, освещенных высокими канделябрами старой бронзы, величественные лакеи в шелковых чулках, дремлющие в мягких креслах от расслабляющей жары калориферов. Ей снились затянутые старинным штофом просторные салоны, где тонкой работы столики уставлены неслыханной цены безделушками, кокетливые раздушенные гостиные, где в 5 часов за чаем принимают близких друзей мужчин, прославленных и блестящих людей, внимание которых льстит каждой женщине. Когда она садилась обедать за круглый стол, покрытый 3-дневной свежести скатертью напротив мужа, и он, снимая крышку с суповой миски, объявлял радостно: «Ага, суп с капустой! Ничего не может быть лучше!» Она мечтала о тонких обедах, о сверкающем серебре, о гобеленах, украшающих стены героями древности и сказочными птицами в чаще феерического леса. Мечтала об изысканных яствах, подаваемых на тонком фарфоре, о любезностях, которые шепчет на ухо и выслушивает с загадочной улыбкой, трогая вилкой розовое мясо форели или крылышко рябчика. У нее не было ни туалетов, ни драгоценностей, ровно ничего. Она только это и любила. Она чувствовала, что для этого создана. Ей так хотелось нравиться, быть обольстительной, иметь успех в обществе, хотела, чтобы другие женщины ей завидовали. Изредка она навещала богатую подругу, с которой они вместе воспитывались в монастыре, и каждый раз, возвращаясь от этой подруги, она так страдала, что клялась не ездить туда больше. Целые дни напролет она плакала от горя, от жалости к себе, от тоски и отчаяния. Однажды вечером ее муж вернулся домой с торжествующим видом и подал ей большой конверт. «Вот, возьми», — сказал он, — «это тебе сюрприз». Она быстро разорвала конверт и вытащила из него карточку, на которой было напечатано: «Министр народного образования и госпожа Жорж Рампоно просит господина и госпожу Луазель пожаловать на вечер в министерство в понедельник, 18 января». Вместо того, чтобы прийти в восторг, как ожидал ее муж, она с досадой швырнула приглашение на стол. На что оно мне, скажи, пожалуйста?
1: Как же так, дорогая? Я думал, ты будешь очень довольна. Ты нигде не бываешь. И это прекрасный случай, прекрасный. Я с большим трудом достал приглашение. Всем хочется туда попасть, а приглашают далеко не всех. Мелким чиновникам не очень-то дают билеты. Ты там увидишь все высшее чиновничество. Она сердито посмотрела на мужа и сказала с раздражением: «В чем же я туда поеду? Мне надеть нечего». Ему это в голову не приходило. Он пробормотал:
2: «Да в том платье, что ты надеваешь в театр. Оно, по-моему, очень хорошее».
0: Тут он увидел, что жена плачет, и замолчал, растерянный и огорченный. Две крупные слезы медленно катились по ее щекам к уголкам рта. Он произнес, заикаясь:
2: «Что с тобой? Что?»
0: Сделав над собой усилие, она подавила горе и ответила спокойным голосом, вытирая мокрые щеки: «Ничего, только у меня нет туалета, и значит, я не могу ехать на этот вечер. Отдай свой билет кому-нибудь из сослуживцев, у кого жена одевается лучше меня». В отчаянии он начал уговаривать ее: «Послушай, Матильда, сколько это будет стоить? Приличное платье, такое, чтобы можно было надеть и в другой раз, что-нибудь совсем простое». Она помолчала с минуту, мысленно подсчитывая расходы и соображая, сколько можно попросить, чтобы экономный супруг не ахнул в испуге и не отказал ей наотрез. Наконец она ответила с запинкой: «Точно не знаю, но, по-моему, 400 франков мне хватило бы». Он слегка побледнел. Как раз такая сумма была отложена у него на покупку ружья, чтобы ездить летом на охоту в окрестности Нантера с компанией приятелей, которые каждое воскресенье отправлялись туда стрелять жаворонков. Однако он ответил: «Хорошо, я тебе дам 400 франков, только постарайся, чтобы платье было нарядное». Приближался день бала, и госпожа Луазель не находила себе места, грустила, беспокоилась, хотя платье было уже готово. Как-то вечером муж заметил ей:
1: «Послушай, что с тобой? Ты все эти дни какая-то странная».
0: Она ответила: «Мне досадно, что у меня ничего нет, ни одной вещицы, ни одного камня, нечем оживить платье. У меня будет жалкий вид. Лучше уж совсем не ездить на этот вечер». Он возразил: «Ты приколешь живые цветы, зимой это считается даже элегантным, а за 10 франков можно купить 2-3 великолепные розы». Она не сдавалась: «Нет, не хочу. Это такое унижение выглядеть нищенкой среди богатых женщин». Но тут муж нашелся: «Какая же ты дурочка! Поезжай к твоей приятельнице, госпоже Форестье, и попроси, чтобы она одолжила себе что-нибудь из драгоценностей. Для этого ты с ней достаточно близка». Она вскрикнула от радости: «Верно, я об этом не подумала». На следующий день она отправилась к госпоже Форестье и рассказала ей свое горе. Та подошла к зеркальному шкафу, достала большую шкатулку, принесла ее, открыла и сказала госпоже Луазель: «Выбирай, дорогая». Она видела сначала браслеты, потом жемчуга, потом золотой с камнями крест чудесной венецианской работы. Она примеряла драгоценности перед зеркалом, колебалась, не в силах расстаться с ними, отдать их обратно. И все спрашивала: «У тебя больше ничего нет?
1: «Конечно, есть. Поищи. Я же не знаю, что тебе может понравиться». Вдруг ей попалось великолепное бриллиантовое ожерелье в черном атласном футляре, и сердце ее забилось от безумного желания. Она схватила его дрожащими руками, примерила прямо на платье с высоким воротом и замерла перед зеркалом в восхищении. Потом спросила нерешительно и боязливо: «Можешь ты мне дать вот это, только это?»
2: «Ну, конечно, могу».
1: Госпожа Луазель бросилась на шею подруги, горячо ее поцеловала и убежала со своим сокровищем. Настал день бала. Госпожа Луазель имела большой успех, изящная, грациозная, веселая, словно опьяневшая от радости. Она была красивее всех. Все мужчины на нее смотрели, спрашивали, кто она такая, добивались чести быть ей представленными. Чиновники особых поручений желали вальсировать только с ней. Сам министр ее заметил. Она танцевала с увлечением, со страстью, теряя голову от радости, не думая ни о чем, упиваясь триумфом своей красоты, фимиамом успеха, окутанная словно облаком счастья всем этим поклонением, всеми желаниями, пробужденными ею, торжествуя полную победу, всегда сладостную для женского сердца. Они ушли только в 4 часа утра. Муж с полуночи дремал в маленьком, почти пустом салоне в обществе 3 других чиновников, жены которых очень веселились. Он набросил ей на плечи накидку, скромное будничное одеяние, убожество которого не вязалось с изяществом бального туалета. Она это чувствовала, и ей хотелось убежать, чтобы ее не заметили другие женщины, кутавшие плечи в пышные меха. Луазель удержал ее.
2: «Да погоди же, ты простудишься на улице, я поищу фиакр».
1: Не слушая его, она бежала вниз по лестнице. На улице фиакра поблизости не оказалось, и они отправились на поиски, окликая всех извозчиков, проезжавших поодаль. Они спустились к реке, прозябнув и уже ни на что не надеясь. Наконец, на набережной им повстречался дряхлый экипаж ночного извозчика, какие в Париже показываются только ночью, словно среди дня они стыдятся своего убожества. Он привез их домой, на улицу Мартир, и они молча поднялись к себе. Для нее все было кончено. А он думал о том, что к 10 часам ему надо быть в министерстве. Она снимала накидку перед зеркалом, чтобы еще раз увидеть себя во всем блеске. И вдруг вскрикнула. Ожерелье не было у нее на шее. Муж, уже полураздетый, спросил:
2: «Что с тобой такое?»
1: «Со мной? У меня пропало ожерелье госпожи Форестье».
2: Он растерянно вскочил с места. «Как? Что такое? Не может быть!»
1: Они стали искать в складках платья, в складках накидки, в карманах, везде. И ничего не нашли.
2: Он спросил: «Ты помнишь, что оно у тебя было, когда мы уходили с бала?»
1: «Да, я его трогала в вестибюле министерства».
2: «Но если бы ты его потеряла на улице, мы бы услышали, как оно упало. Значит, оно в фиакре».
1: «Да, скорее всего. Ты запомнил номер?»
2: «Нет». «А ты тоже не посмотрела?»
1: «Нет». Они долго смотрели друг на друга, убитые горем. Потом Луазель оделся.
2: «Пойду», — сказал он, — «проделаю весь путь, который мы прошли пешком. Посмотрю, не найдется ли ожерелье».
1: И он вышел. Она так и осталась в бальном платье, не зажигая огня, не в силах лечь, так и застыла на месте, словно мертвая. Муж вернулся к 7 часам утра.
0: он ничего не нашел. Затем он побывал в полицейской префектуре, в редакциях газет, где дал объявление о пропаже, на извозчичьих стоянках, словом, всюду, куда его толкала надежда. Она ждала весь день, все в том же отупении от страшного несчастья, которое над ними стряслось. Луазель вернулся вечером, бледный, осунувшийся, ему не удалось ничего узнать.
2: «Напиши своей приятельнице, — сказал он, — что ты сломала замочек и отдала его исправить. Этим мы выиграем время, чтобы как-нибудь извернуться».
0: Она написала письмо под его диктовку. К концу недели они потеряли всякую надежду, и Луазель, постаревший лет напись, объявил:
2: «Надо возместить эту потерю».
0: На следующий день, захватив с собой футляр, они отправились к ювелиру, фамилия которого стояла на крышке. Тот порылся в книгах.
2: «Это ожерелье, сударыня, куплено не у меня. Я продал только футляр».
0: Тогда они стали ходить от ювелира к ювелиру в поисках точно такого же ожерелья, припоминая, какое оно было, советуясь друг с другом, оба еле живые от горя и тревоги. В одном магазине Пале-Рояля они нашли колье, которое им показалось точь-в-точь таким, какое они искали. Оно стоило 40 000 франков. Им его уступили за 36 000. Они попросили ювелира не продавать это ожерелье в течение 3 дней и поставили условием, что его примут обратно за 34 000 франков, если первое ожерелье будет найдено до конца февраля. У Луазеля было 18 000 франков, которые оставил ему отец. Остальные он решил занять. И он стал занимать деньги, выпрашивая 1000 франков у одного, 500 у другого, 100 франков здесь, 50 франков там. Он давал расписки, брал на себя разорительные обязательства, познакомился с ростовщиками, со всякого рода взаимодавцами. Он закабалился до конца жизни, ставил свою подпись на векселях, не зная даже, сумеет ли выпутаться, и подавленный грядущими заботами, черной нуждой, которая надвигалась на него, перспективы материальных лишений и нравственных мук, он поехал за новым ожерельем и выложил торговцу на прилавок 36 000. Когда госпожа Луазель отнесла ожерелье госпоже Форестье, та сказала ей недовольным тоном: «Что же ты держала его так долго? Оно могло понадобиться мне». Она даже не раскрыла футляра, чего так боялась ее подруга. Что она подумала бы, что сказала бы, если бы заметила подмену? Может быть, сочла бы ее за воровку? Госпожа Луазель узнала страшную жизнь бедняков. Впрочем, она сразу же героически примирилась со своей судьбой. Нужно выплатить этот ужасный долг, и она его выплатит. Рассчитали прислугу, переменили квартиру, наняли мансарду под самой крышей. Она узнала тяжелый домашний труд, ненавистную кухонную возню. Она мыла посуду, ломая розовые ногти о жирные горшки и кастрюли. Она стирала белье, рубашки, полотенца и развешивала их на веревке. Каждое утро выносила на улицу сор, таскала воду, останавливаясь передохнуть на каждой площадке. Одетая, как женщина из простонародья, с корзинкой на руке, она ходила по лавкам в булочную, в мясную, в овощную, торговалась, бронилась с лавочниками, отстаивала каждое су из своих нищенских средств. Каждый месяц надо было платить по одним векселям, возобновлять другие, выпрашивать отсрочку По-третье, муж работал вечерами, подводя баланс для одного коммерсанта, а иногда не спал ночей, переписывая рукописи по 5 су за страницу. Такая жизнь продолжалась 10 лет. Через 10 лет они все выплатили, решительно все, даже грабительский рост, даже накопившиеся сложные проценты. Госпожа Луазель сильно постарела. Она стала шире в плечах, жестче, грубее. Стала такой, какими бывают хозяйки в бедных семьях. Она ходила растрепанная, в съехавшей на сторону юбке, с красными руками, говорила громким голосом, сама мыла полы горячей водой. Но иногда, в те часы, когда муж бывал на службе, она садилась к окну и вспоминала тот бал, тот вечер, когда она имела такой успех и была так обворожительна. Что было бы, если бы она не потеряла ожерелье? Кто знает, как изменчива и капризна жизнь, как мало нужно для того, чтобы спасти или погубить человека. Как-то в воскресенье, выйдя прогуляться по Елисейским полям, чтобы отдохнуть от трудов целой недели, она вдруг увидела женщину, которая вела за руку ребенка. Это была госпожа Форестье, все такая же молодая, такая же красивая, такая же очаровательная. Госпожа Луазель взволновалась заговорить с ней. Ну, конечно, теперь, когда она выплатила долг, можно все рассказать. Почему бы нет? Она подошла ближе. «Здравствуй, Жанна!» «Но, сударыня, я не знаю, вы верно ошиблись?» «Нет, я Матильда Луазель». Ее приятельница ахнула. «Бедная моя Матильда, как ты изменилась!» «Да, мне пришлось пережить трудное время. С тех пор, как мы с тобой расстались, я много видела нужды, и все из-за тебя».
2: «Из-за меня? Каким образом?»
0: «Помнишь то бриллиантовое ожерелье, что ты дала мне надеть на бал в министерстве?»
2: «Помню. Ну и что же?»
0: «Так вот, я его потеряла».
2: «Как? Ты же мне вернула его?»
0: «Я вернула другое, точно такое же. И целых 10 лет мы за него выплачивали долг. Ты понимаешь, как нам трудно пришлось, у нас ничего не было. Теперь с этим покончено». И сказать нельзя, до чего я этому рада.
2: Госпожа Форестье остановилась, как вкопанная. «Ты говоришь, вы купили новое ожерелье взамен моего?»
0: «Да. А ты так ничего и не заметила? Они были очень похожи». И она улыбнулась торжествующе и простодушно.
2: Госпожа Форестье в волнении схватила ее за руки.
0: «О, бедная моя Матильда! Ведь мои бриллианты были фальшивые. Они стоили самое большее 500 франков».

0: Катюша, пора закрывать библиотеку.
1: Сейчас, Марья Петровна, я только соберу свои конспекты.
0: Какие конспекты?
1: А ведь сегодня в географическом кружке нашей школы диспут, посвященный путешествиям советских ученых.
0: Ах, да, я совсем забыла. Кстати, я сама должна выступать на диспуте. Да, Катюша, все эти громадные успехи ученых отражены здесь. И обо всех путешествиях рассказывается.
1: Где, Марья Петровна?
0: В этих книгах, которые стоят на полках нашей библиотеки. Мне так хочется рассказать детям побольше об этом.
1: И мне, Марья Петровна, хочется. Правда, я сама еще так мало знаю.
0: Но вы сегодня на диспуте услышите многое. А, кстати, где мои перчатки?
1: Марья Петровна, они же у вас на руках.
0: Ах, да. В самом деле, ну, раз уж перчатки надеты, это самый верный признак, что нам пора уходить. Катюша, закрывайте библиотеку.

ловиц. Медленно и чинно сходим со страниц. Шелестят кафтаны, чей-то меч звенит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Нет на свете дали, нет.

0: любовь и честь! За любовь и честь!
1: Капитаны, мне пришла в голову прекрасная мысль.
2: Клянусь всеми радиостанциями Арктики, мне тоже пришла в голову замечательная идея.
3: Достопочтенный капитан Гатерас, я уверен, что мысль, которая осенила меня, вас просто поразит.
4: Ах, месье и мадам, не знаю, что вам пришло в голову, но когда я выскажу мой проект, вы все хором воскликнете: «Браво, Тартарен! Браво, браво!»
5: Мне, как самому младшему из вас, неудобно первому делать предложение, но мне просто не терпится.
1: Если бы только знали, что вам сейчас предложит барон Мюнхгаузен!
6: А я, капитаны, привык на необитаемом острове высказываться первым. Предлагаю сегодня и нам организовать диспут.
1: Но позвольте, капитан Робинзон, это же ведь моя идея, диспут о наиболее интересных путешествиях последнего времени, и не просто о путешествиях, а о путешествиях с научной целью.
5: Вы опередили меня, капитан Немо.
7: Вот это я хотел сказать. И в конце диспута мы сможем решить, чей рассказ удачней и кто оказался победителем.
3: И еще одно условие. Не повторять историй, уже рассказанных когда-либо в клубе.
4: Вы просто читаете мои мысли, Гулливер. Но не подлежит сомнению, что я первый об этом подумал. Во всяком случае, я совершенно бескорыстно и без всякой задней мысли предлагаю в качестве председателя некое компетентное лицо, наиболее авторитетное в научных вопросах и знаменитое своими путешествиями.
5: Капитана Немо!
4: Опять вы меня перебиваете, юноша. Я имел в виду одно лицо из Тараскона.
7: Нет, Тартарен, председателем будет только Немо.
5: Просим вас, капитан Немо, просим вас.
1: Прошу занять места за столом, капитаны. Кто первый желает получить слово?
3: Достопочтенные капитаны, стоит ли нам слушать рассказы об удивительных путешествиях, сидя в комнате? Я увезу вас туда, где все это происходило.
5: Но на чем же мы поедем?
3: На ковре-самолете.
5: На ковре-самолете?
4: Откуда же вы его достанете?
3: Иван-царевич согласился его одолжить на один рейс.
1: Браво, Гулливер!
3: Диксент, помогите-ка мне развернуть ковер.
5: Пожалуйста!
1: Садитесь, капитаны, и держитесь крепче друг за друга.

0: Смотрите, смотрите, мы обгоняем стаю диких гусей.
1: Но, увы, барон, взгляните вниз, нас обогнал дачный поезд.
2: Да, прошло время ковра самолета, и сегодня, быть может, это его последний рейс.
1: Барон, не подходите близко к краю ковра.
0: Кому вы это говорите, Тартарен? Человеку, летавшему верхом на ядре? Ой, ой, ну, о, ой.
1: А, я же предупреждал. Ой. Вот благодарите Робинзона, что он вас подхватил за ногу.
0: Ну, чертовски неудобная конструкция. Ну, даже нельзя сесть верхом.
3: Земля!
4: На какой необитаемый остров вы затащили нас, Гулливер?
5: Из тумана встают мрачные скалы.
6: Мы на вершине какой-то горы. Кругом камни, одни только камни.
7: Здесь, капитаны, я расскажу вам историю любви к камню. Это будет рассказ о человеке, который научился проникать в самую душу камня и разгадывать по излому куска минерала тайны природы. Этот удивительный человек, живя на берегу Черного моря, больше всего любил рассматривать не игру прибоя, а древние окаменевшие раковины и обломки прибрежных скал. Он мог часами перебирать коллекцию разноцветных минералов, подаренную ему отцом. И когда пришло время выбирать, кем быть, он решил посвятить свою жизнь науке о камне, минералогии. Он прославил свое имя как ученый, но он был также и знаменитым путешественником. Он поднимался в заоблачные выси Альп, спускался в старинные шахты, где добывались драгоценные уральские самоцветы, любовался дикой красотой скал вокруг Байкала, страдал от жажды в знойной пустыне Каракумы, наблюдал переливы северного сияния на берегах Ледовитого океана. Его видели в оазисах Ферганы, на острове Эльба, в фьордах Норвегии, в степях Монголии, в окрестностях Парижа, в горах Алтая, у таинственного русла древней реки Унгус.
3: О ком же вы рассказываете?
7: Об Александре Евгеньевиче Ферсмане. Мне по душе его слова. Открыть новые месторождения – это дело удачи, тонкого понимания, часто какого-то подсознательного нюха, часто дело увлечения, граничащего с некоторой долей романтизма и страсти. Но знаете ли вы, как академик Ферсман сделал одно из выдающихся своих открытий?
3: Расскажите, капитан Гулливер.
7: С удовольствием. 27 лет назад из вагона поезда, задержавшегося на одной из станций Мурманской железной дороги, вышел широкоплечий человек. Он подошел к придорожным скалам и принялся рассматривать камни. Один из них вдруг привлек его внимание. То был как будто обыкновенный камень с зелеными прожилками, похожий на все другие. Но человек словно проник в толщу гор, окружавших тогда еще никому неизвестную станцию. Камень намекнул ему о сокровищах, которые должны находиться где-то тут, поблизости. В изломах камня академик Ферсман, конечно, это был он, увидел ключ к тайне хибинской тундры.
1: Ага, значит, вы нас завезли в Хибины.
7: Да. С тех пор академик стал ездить сюда ежегодно. Он вел экспедицию за экспедицией. Шли поиски, трудные, упорные. Бывали дни, когда Ферсман и его помощники питались только ягодами и грибами. Был случай, когда в непроглядном тумане путники не могли найти спуска с вершины горы Кукисвумчор, где мы как раз и находимся, и двое суток провели в холодных расщелинах скал, согреваясь лишь теплом собственного тела. С небольшой группой академик прошел к центру гор по трудному ущелью, названному ущельем географов. На третий год поисков на плоскогорье хибинской тундры было найдено то, о чем сказал Ферсману камень. Самые большие в мире залежи апатитов, из которых получаются превосходные удобрения для полей и садов, фосфор для спичек и многое другое. А неутомимый путешественник уже пробирался по топкой Мончи-тундри, вглядываясь в бурые пятна по склонам гор.
3: А что же означали эти бурые пятна?
7: Бурые пятна? И на этот раз камень рассказал о многом. Вскоре в Мончи-тундри был найден ценнейший металл никель, а за озером Имандра огромные залежи железных руд. Огни молодых городов Кировска и Мончегорска сияют теперь в ночном безмолвии тундры. Там, где еще совсем недавно пробирался без дорог, ночевал под открытым небом человек, влюбленный в камень.
1: О, месье и мадам, здесь ужасные сквозняки.
6: Нет, это не сквозняки, Тартарен. Клянусь мысом, бурь, надвигается ураган.
0: Давайте завернемся в ковер.
1: Ну, тогда он не сможет взлететь. Всем на борт ковра самолета.
3: Есть на борт ковра самолета!

0: Ну вот, мы снова в нашей уютной библиотеке. Как хорошо!
1: А вы знаете, капитаны, с некоторых пор я стал особо ценить паровое отопление и электрический свет. Ну, все то, чего нет на вершине Кукисвумчор. Я уж не говорю о газе.
2: Кто из капитанов пожелает рассказать о других удивительных путешествиях?
0: О, месье и мадам, разрешите мне помериться силами с Гулливером. Ну, вы, барон, вам опять придется остаться без газа, центрального отопления и электричества.
1: Во всяком случае, я категорически отказываюсь летать на ковре-самолете. Что такое пыльный ковер из старой сказки? Тихоходный. И кроме того, я привык путешествовать только верхом.
0: Охотно пойду вам навстречу. Я надеюсь, что знакомая нам всем с детства Баба-Яга, костяная нога, одолжит нам свой экипаж.
3: Не могу, Тартареша. У нас сегодня воздушные гонки. До Лысой горы и обратно, так сказать, круговой перелет.
0: Мадам, но сегодня не летная погода.
3: Ну, с моим летным стажем не страшно.
0: Ах, мадам, на один только рейс, так сказать, разгулять метлу.
3: На один, ну, берите.
0: Благодарю вас, благодарю. Попрошу занимать места в ступе.
1: Как? Жесткие бесплацкартные места? Ну, нет. Я старый кавалерист и поеду верхом на метле.
4: Как хотите, барон. Да подвиньтесь, Тартарен, вы заняли всю ступу.
3: Даю

0: следовать за мной кильватерной колонной.
1: Мне кажется, нас обгоняет рейсовый самолет.
2: А что вы хотите, месье и мадам? От одномоторной метлы и ступы даже без багажного отделения.
0: Подлая! Брыкается! Ай! Спасите! А она идет в штопор!
3: Земля!
4: Куда мы прибыли, капитан Тартарен?
5: Неужели мы на Лысой горе?
2: Ничего подобного. Диксент, зажгите факелы.
5: Пожалуйста.
2: Спускайтесь в этот грот, месье и мадам.
6: Одну минуту. Надо закрепить у входа конец длинной бичевы, чтобы не заблудиться в подземной пещере.
2: Правильно, Робинзон. Ну, ползите за мной.
5: Надо двигаться гуськом.
2: Я сам с трудом пролезаю.
0: Что это за странный гул?
2: Это шумит подземная река. Выше факелы, капитаны.
5: Какая волшебная картина! Смотрите, как сверкают сталактиты, свисающие с этих темных сводов.
2: А снизу растут сталагмиты. Вот в этом месте они соединились и образовали толстые колонны.
4: А между колонн я вижу тихое озеро. Видимо, оно образовано подземной рекой.
0: На меня напало какое-то крылатое чудовище.
4: Не волнуйтесь, барон. Это всего-навсего летучие мыши. Их потревожил свет наших факелов.
0: Ух! Месье и мадам, трехус таурикус. На кого вы намекаете, Тартарен?
2: Это жук, слепой жук, живущий в вечной тьме. Обратите внимание, как он ползет, ощупывая усиками путь.
3: Идите сюда, там дальше все новые залы, колоннады, разливы черных озер.
7: В какое подземное царство вы нас завели?
6: В какой неведомой стране мы очутились?
0: В Крыму. Ну, знаете, слабо придумано, Тартарен. Ведь даже дети знают, что Крым – это страна ласкового моря и теплого южного солнца. Ну, где же здесь санаторий, дома отдыха, пляж, наконец?
2: Но вся эта в изобилии имеется на южном побережье. А мы под каменной грядой Яйлы, в неведомом Крыму. Мы в гроте Кик-Коба. О-о-о! Здесь в 1924 году экспедиция Академии наук СССР сделала крупнейшее археологическое открытие. Да-да, мы сей, мадам, да-да. Как раз в этом месте была обнаружена стоянка пещерного человека неандертальской эпохи и найдены кости наших далеких предков. Добавлю, что с тех пор, как эта пещера стала жилищем первобытных людей, ну, прошло примерно 200 тысяч лет.
5: Просто удивительно. Мне казалось, что Крым – это один из наиболее изученных районов, и путешественникам здесь просто нечего делать.
4: О, и сколько еще неразгаданных тайн хранит в себе этот неведомый Крым.
2: О, верно, Немо, вы совершенно правы. Вот уже третий год в окрестностях Симферополя в степи археологи ведут раскопки древнего города, когда-то славившегося далеко за пределами своей страны. Это Неаполь-Скифский, столица могучего государства скифов. На протяжении 700 лет этот город был центром, который управлял страной. Его торговые связи распространялись на юг и на север. Найденные в подвалах домов и складов сосуды, амфоры для вина и масел с марками и печатями говорят о торговле с Афинами, Родосом, городами Египта и других стран. Город, существовавший уже в 4 веке до нашей эры, был укреплен стенами, и в нем жил культурный народ, прекрасно знавший ремесла и искусство. Учеными обнаружены десятки подземных склепов, и среди них гробница царя. При раскопках найдено много ювелирных изделий, предметов быта и вооружения. Раскопан большой дом, сложенный из камня, с черепичной кровлей, отделанной расписной штукатуркой. Представление о скифском народе, как о диких номадах-кочевниках, блестяще опровергнуты работами советских ученых. Теперь очевидно, что скифы стояли на высоком уровне культурного развития, не уступавшим в те времена самым передовым народам древнего мира.
0: Смотрите, гаснут факелы. Я, к вашему сведению, не летучий мышь Тартарена, не Трехус Таурикус, чтобы жить в вечном мраке. И вообще стоянка пещерного человека лишена самых элементарных удобств. И жить здесь
2: совершенно ни к чему.
0: Ну, тогда по коням!

0: Действительно, месье и мадам, барон отчасти прав. Дома лучше. Ах, как приятно, когда над головой висит эта обыкновенная лампа, и не надо бояться, что вам на голову свалится какой-нибудь сталактит. Диксент, закройте форточку, дует.
1: Одну минуту, капитан Тартарен. Я только взгляну в одну чудесную книгу. Посмотрю, что еще интересного там сказано о Крыме.
2: Какая же книга у вас в руках?
1: Это учебник географии.
0: О, месье и мадам, мы знаем песню об этой чудесной книге.

0: Продолжим, капитаны, наш диспут о путешествиях.
1: Дайте мне слово, капитан Немо.
2: Только я категорически, Робинзон, отказываюсь наотрез путешествовать на Памиле. Чертовски неудобно и никакой заботы о пассажире. А кроме того, просто неловко пользоваться Памилом в век электрических пылесосов. Нет, нет, надеюсь, что никто больше не собирается путешествовать в ступе.
0: Участник диспута вправе выбрать любой вид транспорта.
3: Клянусь первыми заморозками, Робинзон нас потащит в путь на индейских пирогах.
1: Не угадали, Гатерас. Мы совершим дальний вояж, не выходя отсюда. Я беру из старой русской сказки серебряное блюдечко и наливное яблочко. Это волшебное яблочко. Я его бросаю на блюдечко.
4: Что же будет дальше?
1: Теперь я поворачиваю яблочко и прошу всех на него взглянуть.
2: Да чего же мы дожили? Век телевидения! Робинзон заставляет нас смотреть волшебные фрукты.
1: Весна 1902 года. По желтым пескам Синая шел длинный караван. На одном из верблюдов покачивался русский путешественник, плотный черноволосый человек с крупными чертами лица, необыкновенно живой, подвижной, остроумный человек. Багаж у него был небольшой, всего два чемодана, набитых главным образом бумагами. Самое странное в этом человеке было то, что, будучи родом из Закавказья, он говорил свободно на всех местных языках. И даже с проводником, уроженцем Дальней Эфиопии, он беседовал на его родном амхарском языке. Приехав в старый Синайский монастырь, он удивил настоятеля, заговорив с ним на древнесирийском языке. Он свободно читал старинные армянские рукописи и обнаруживал прекрасное знание давно исчезнувших языков – халдейского, древнеперсидского и других. Теперь повернем волшебное яблочко. В 1909 году в Турции, недалеко от Трапезунда, видели того же человека. Он записывал слова языка лазов, грузин-мусульман, живущих в крайнем северо-восточном углу страны. Он быстро овладел их языком. Сам он свободно говорил по-грузински, по-армянски, по-турецки, по-абхазски и по-курдски. «Странный человек», – сказал про него турецкий паша, – «ничем не торгует, ничего не покупает, интересуется какими-то словечками». Но... повернем волшебное яблочко еще раз. В 1920 году среди западных отрогов Пиренейского хребта на испанской территории в горной деревне Басков несколько месяцев жил тот же человек. Он был уже седой, но все такой же живой и общительный. Жил он у крестьянина Баска и любил сидеть с его семьей у очага, беседуя с ними на их старинном родном языке. Он даже брал уроки баскского языка у местного учителя. Кроме того, он бегло говорил на языках французском, испанском, ирландском и бретонском. Капитан испанских пограничников как-то вызвал к себе этого учителя. «Слушайте, – сказал он ему, – что это за подозрительный турист обучается у вас? Ради Богородицы, скажите, кому на свете нужен язык басков?» «Это известный русский ученый», – сказал учитель. «Его зовут Николай Марр». Всю жизнь советский ученый академик Марр боролся с расистами. Изучая древние и новые языки, он доказал, что высших и низших рас не существует, что нет настоящих и ненастоящих языков, что язык народа зависит не от его расового происхождения, а от образа его жизни, что когда образ жизни народа меняется, то меняется и его язык, и что все народы когда-то прошли через раннюю стадию развития языка, которую Марр назвал яфетической. И языки Кавказа, в частности грузинский и армянский, и загадочные, ни на что не похожие языки басков, албанцев, ныне исчезнувших этрусков в Италии, пелазгов в Греции и многие другие таинственные, бесписьменные, неразгаданные языки являются остатками древней яфетической семьи языков. Марр был необыкновенным путешественником. В борьбе с расистами за истинную науку о языке он непрерывно разъезжал. Он изучал языки маленьких забытых народов в Испании, Турции, Африке и Аравии. Он изучал языки мордвин, чувашей, финнов и осетин. Из года в год он передвигался по горным кручам родного ему Кавказа на низкорослой лошадке в поисках следов древности.
4: Но удалось ли ему отыскать эти следы?
1: Да, но снова повернем яблочко. Однажды в утренний час

0: Все мои языковедные мысли, писал он, суть не результат работ в кабинете. Они зарождались и оформлялись в общении с людьми и природой, на улицах, торжищах, в пустынях и на морях, в горах и степях, у рек и родников, верхом или в вагоне, но только не в кабинете. И благодаря его трудам советская наука о языке стоит на первом месте в мире. С вашего разрешения я попрошу слова.
1: Как, неужели нам опять смотреть в это безламповое яблочко с одним диапазоном, а? Нет, и что мы увидим в Аустрике, куда нас, без сомнения, увлечет Гатерас?
0: Вы не ошиблись, барон.
2: О, месье Гатерас, конечно, повезет нас на ледоколе.
0: На этот раз вы не угадали. Я люблю бродить по льду пешком.
2: Пешком? В Арктику? Что вы, месье Гатерас?
0: А мы попробуем раздобыть сапоги-скороходы. Дорогой мальчик с пальчик, мы хотели бы по старой дружбе...
3: Я тебя слышал, капитаны, и с удовольствием одолжу вам сапоги-скороходы. Только они уже старенькие, с заплатами.
4: Это ничего. Я надеюсь, они выдержат еще один рейс.
3: Но у меня только одна пара, а у вас семеро, как моих братьев вместе со мной.
5: Достопочтенный мальчик с пальчик, а ты собери нам сапоги-скороходы из других сказок. Они ведь там частенько встречаются.
3: Я постараюсь, капитаны. Ловите, Робинзон. Оп. Держите, Гулливер.
5: Вот
3: не уроните, Мингау.
0: Как раз всем по паре. Ну, в путь дорогу, капитаны. За мной.
1: Что за странные чудовища поднимают эти облака снега? В чем дело, Гатерас?
0: Чего особенного, барон? Мы пробегаем сейчас через Таймырский полуостров, и нас обогнали вездеходы экспедиции Академии наук.
6: Не отставайте, барон!
1: А, вам легко говорить, не отставайте! А мне ужасно жмут сапоги! О!
7: Берег!
4: Мы на берегу какого-то пролива, забитого льдом. Кругом торосы, озера на льду.
0: Перед нами пролив Шакальского. Мы на Северной земле. А этот пролив лежит между островами Октябрьская революция и Большевик.
5: Насколько мне известно, эти острова открыты совсем недавно.
0: Совершенно верно, в 1930 году. А еще севернее расположены острова Комсомолец и Пионер, входящие в тот же архипелаг Северной земли.
2: Держу пари, месье Гатерас, что вы намерены рассказать нам о дрейфующей станции Северный полюс или об открытии Великого Северного пути.
0: Эти мировые открытия общеизвестны. А я пригласил вас сюда, к проливу Шокальского, совсем по другому поводу. Я расскажу вам о человеке, который лучше всех в мире знал географию. И не только знал, он делился своими огромными знаниями с миллионами людей во всем мире. Нет в Советском Союзе школы, в которой не нашлось бы атласа или глобуса, составленного Шокальским. Нет в мире библиотеки, на полках географического отдела которой не стояла бы толстая стопка его книг. И каждый, кому приходится в работе пользоваться картой, будь то летчик, моряк, строитель, знает. Если на карте стоит подпись Шакальского, значит, карте можно верить. Такая карта не подведет. Изучив огромный материал метеорологических и гидрологических наблюдений, сделанных русскими моряками за многие годы плаваний, Шакальский свой первый научный доклад сделал о предсказании вероятной погоды и штормов. Шакальский участвовал в съемках рек и озер, плавал с экспедициями по морям и океанам, изучал свойства и законы движения океанской воды и льдов. Он написал много книг по истории, географии, по кораблевождению, по океанографии. Но больше всего увлекало его то, что является самым важным в работе географа – карта. Измерить огромные просторы родной страны, определить длину ее многоводных рек, высоту гор, глубины впадин, положить все это на карту –

0: Вот задача, которую поставил перед собой этот замечательный географ. В 1905 году он закончил первую часть своего капитального труда, исчислил поверхность азиатской части России. За эту работу он был награжден почетными премиями Русской и Французской академии наук. В этом же году ученый выпустил в свет огромную карту Европейской России. Географические общества и академии многих стран выбирали Шакальского своим почетным членом. Университеты называли его своим почетным профессором. Книги его переводились на все языки мира. В 1934 году вышла книга, которая явилась главным результатом многолетней работы знаменитого русского академика. Это книга об измерении и изображении высот и впадин на картах СССР. Одновременно вышла составленная Шакальским карта, на которой точно показаны все горы, долины, возвышенности и углубления на территории европейской части Советского Союза. Такая карта называется гипсометрической. Без гипсометрической карты нельзя сделать точные научные выводы ни о движении воды, ни о движении воздушных масс, ни об изменении климата, ни о запасах природных богатств в недрах Земли. Вот за это и чтит мировая наука замечательного русского ученого Шакальского, с именем которого связаны огромные работы советских географов, именем которого подписаны лучшие советские карты, именем которого назван пролив. Этот пролив в Ледовитом океане.
1: Кто здесь может стрелять из пушек?
2: Это трещат и ломаются льды.
0: Скорей, в обратный путь!

0: я добежал первым, чтобы открыть вам двери. Проходите, пожалуйста, капитаны.
1: Фу. Ну, достопочтенный барон, вы можете снова уютно расположиться в вашем кресле и погреться у камина.
2: О нет, Мюнхгаузен не таков, чтобы почить на лаврах и греться у камина. Я вам сейчас расскажу историю, от которой у вас кровь заледенеет в жилах. Знаете ли вы, что однажды я...
3: Простите, барон, но сегодня мы не рассказываем о своих путешествиях.
2: Прекрасно. Однажды мы...
3: Кто это мы?
2: Я и моя лошадь.
4: Но ведь мы условились сегодня говорить о научных путешествиях, капитана.
2: А, пожалуйста.

Так уж устроен человек. В январскую стужу он мечтает о летней жаре, а в июле ему искренне кажется, что он отдал бы все за приятный морозец градусов этак на 10 или 12. Вот и я, обессилев как-то от изнурительного июльского зноя, задумал отправиться из Москвы в более прохладные края. Я выбрал целью своей поездки открытие мирового полюса холода в городе Верхоярск. Да-да-да-да-да! Сказано, сделано. 3 дня пути в уютном вагоне Сибирского экспресса, и я в Якутске. Надеваю зимнее пальто, поверх него окутываясь в теплейшее шерстяное одеяло, и выхожу на привокзальную площадь. Ну и июль месяц. Ледяной ветер, свирепствующий в этих местах круглый год, сначала обжигает мне лицо, затем чуть ли не душит меня, и потом бесцеремонно швыряет на лед. Да, и я качусь по его зеркальной поверхности, словно буер на Финском заливе. Правда, я попутно тут же открываю полосу вечной мерзлоты. Да, но это оказалась очень коварная штука. В здешних местах необходимо пользоваться обувью на острых шипах, ну, вроде той, которую применяют альпинисты при восхождении на ледники. Ну-с, с трудом поднимаюсь я на ноги и вижу, что у меня уже давно ждет собачья упряжка, которую я предусмотрительно заказал по телеграфу. Я усаживаюсь поудобнее в нарты и спустя несколько минут пересекаю реку Иртыш, которая у Якутска не шире 120-130 метров. И, как выражаются моряки, ложусь курсом на Верхоянск. С каждым километром становится все холоднее и холоднее. Оказывается, уже приближаюсь к полюсу холода. Да-да-да, сначала все шло как нельзя лучше. Но, видно, и на сей раз не суждено мне было попасть в Верхоянск. Неожиданно разразился буран, и я решительно и бесповоротно сбился с пути. Раз мне показалось, что я вышел к берегам Карского моря, а другой, что я вижу крутые берега Енисея. Но в обоих случаях меня ждало жестокое разочарование. Одна за другой пали мои ездовые собаки. Ну, о Верхоянске я уже думать перестал, так как полюс холода я, между нами говоря, открыл уже при помощи подзорной трубы. Ну-с, наконец, мне приходит в голову спасительная мысль. Дело в том, что я вез с собой для передачи в Верхоянский музей несколько пучков травы, ржаной сноп и штук 5 сосновых веток, о которых в здешних местах, лишенных растительности, знают только понаслышке. Ведь земля-то здесь промерзла на 200 метров. Припоминаю, что белые медведи, рыскавшие вокруг меня на почтительном отдалении, чрезвычайно любопытны. Я расстилаю на льду мои ботанические экспонаты, а сам отхожу в сторону. Спустя несколько минут к ним осторожно подходят заинтригованные медведи и застывают от изумления. Они же никогда ничего подобного не видели. Вы знаете, они были так глубоко поражены и даже не заметили, как я к ним подкрался, быстро накинул на них кожаные лямки упряжки, вскочил на нарты, и медведи понесли меня к Якутску не хуже заправских ездовых собак. А? Да, ну представьте, по улицам их города впервые в его истории промчалась упряжка из взрослых белых медведей. А? А?

0: Однако, барон, вы напрасно приписали себе честь этих выдающихся открытий. Ведь всем известно, что вечную мерзлоту в Сибири русские путешественники открыли еще при Петре Первом.
1: Возможно, возможно, но я нашел средства с ней бороться.
2: Вы тут, барон, совершенно ни при чем. Серьезные работы по изучению вечной мерзлоты и способов борьбы с нею начались в 1930 году, когда Академия наук СССР создала специальную комиссию по изучению вечной мерзлоты под руководством знаменитого путешественника по Сибири академика Обручева. Это немаловажный вопрос. Учтите, что вечная мерзлота занимает в СССР площадь почти в 10 миллионов квадратных километров, то есть более 45% всей территории страны.
3: Я хотел бы добавить, что достопочтенный барон напрасно приписал себе и открытие полюса холода. Этот полюс был установлен в 1866 году в городе Верхоянске. Здесь самая низкая температура отмечена минус 70 градусов, средняя января минус 50 градусов, а годовая минус 16 градусов. Верхоянск считался полюсом холода до 1926 года, когда было установлено, что в районе Оймекона, в верховьях реки Индигирки, гораздо больше дней с большими морозами, и температура зимой опускается ниже, чем в Верхоянске. Таким образом, теперь считают, что полюс холода занимает значительную площадь от Верхоянска на юго-восток до Оймекона. И это открытие сделали неутомимые советские путешественники.
4: Да, благодаря таким людям с каждым днем все меньше остается тайн на бесконечных просторах Земли, и исчезают последние белые пятна на картах.

0: По правде говоря, мне искренне жаль современных путешественников. Да-да-да-да-да. Все уже изучено, изъезжено, исследовано. И для того, чтобы найти самое ничтожное белое пятно, надо ехать на край света.
1: А вы знаете, многие путешественники придерживаются другого мнения.
0: Кого вы имеете в виду?
1: Леню Филиппова, Юру Пузикова, Таню Недумову, Мишу Бейера и Юру Тийкова.
2: Кто они такие?
1: Это члены правления Московского детского географического общества.
0: А где же они ищут белые пятна? Может быть, в Московской области?
1: А мы сейчас поедем и посмотрим, где.
0: Неужели мы поедем на Сером Волке? Это последнее, что осталось нам из сказочной техники.
1: Нет, нет, я предлагаю вам скоростной вид транспорта. Гоночный автомобиль «Звезда». Мы возьмем машину со страниц журнала «Огонек».
0: Немо! Долго ли нам еще ехать?
3: Клянусь северным морским путем, сказочная техника посрамлена окончательно.
1: Но, тем не менее, мы все должны признать, что эти сказки отражали дерзкие мечты народа о будущем и оказали огромную услугу человечеству. Стоп! Приехали!
2: Где мы находимся? Лес? Какое-то озеро?
4: Дорогой Немо, расскажите, в чем дело?
1: Я не буду ничего рассказывать. Разрешите огласить одно письмо.
0: Просим, просим.
1: Клубу знаменитых капитанов. Все мы, юные путешественники, действительные члены Московского детского географического общества, приветствуем вас, дорогие капитаны, героев наших любимых романов. Конечно, мы еще не капитаны, мы еще даже не настоящие путешественники, но этим летом многие из нас не сидели сложа руки, а собрав свой нехитрый скарб в походный мешок, отправлялись в путь искать еще невиданное, новое, интересное, отправлялись в путешествие по родному краю. Мы были удивлены, когда оказалось, что даже тут, совсем близко от Москвы, есть на карте белые пятна, есть неисследованные места.
0: Это не может быть! Они фантазируют!
1: В Красновидове, что недалеко от Можайска, юные географы из пионерского лагеря Московского университета нашли озеро, которое даже на самых подробных картах обозначено по-разному. На одной рядом два озера, на другой их три, и совсем с другими очертаниями берегов. Прежде чем дойти до озера, мы наслушались от местных жителей немало страшных историй. Не ходите туда, ребята. Дескать, озеро заколдованное, бездонное. Туда когда-то очень давно провалился целый монастырь с теремами и колокольней. А берегов у этого озера нет, топь одна. Далеко под траву и деревья уходит вода этого загадочного озера. Еще интереснее стало нам, юным путешественникам. Расставили мы свои палатки и два дня ходили шестами кругом озера. Шесты нам нужны были для того, чтобы не провалиться под тонкий слой дерна, так называемую сплавину, которым зарастает озеро. Особенно досталось группе гидрологов, которая должна была определить глубины озера и вместе с картографами составить глубинную карту. И вот тайны загадочного озера раскрыты. Оказалось, что самая большая глубина его – 10 метров. Мы даже достали со дна растения для гербария. Наши геоморфологи узнали другую тайну – тайну происхождения озера. Оно образовалось после великого оледенения и было сначала очень большим, а потом постепенно зарастало и высыхало. Но в засуху 1939 года был пожар, и торфянистый берег сильно выгорел. образовалось новое неглубокое озеро, которое население называет Горелки. На свою карту мы подробно, по всем правилам геодезии и картографии, нанесли оба озера, обозначили найденный нами древний берег и с образцами горных пород, валунами и гербариями вернулись домой. Материалы об экспедиции мы представили в научно-исследовательскую географическую станцию, где нас поблагодарили и разрешили самим дать имя этому дотоле безымянному озеру. И теперь на всех картах оно будет называться озером Пионерским.
2: Ну, что вы теперь скажете, капитан Мюнхгаузен?
0: Что скажу? По-видимому, я ошибся. В первый раз. И действительно, белые пятна существуют не только на краю света, а буквально под самым носом.
4: А я думаю, что я выражу общее мнение, если скажу, что мы гордимся дружбой с этими отважными юными путешественниками.
3: Тревога! Свистать всех по машинам! Полный вперед!

0: на нашем диспуте. Ведь мы же не успели решить, чей рассказ лучше всех.
1: Пускай это решат все наши юные друзья. За лучший ответ 3 очка.
2: За окошком снова прокричал петух. Фитилек пеньковый дрогнул и потух. Допивайте чашу в честь далеких стран.
3: До свидания вашу, руку, капитан.
4: До свидания вашу, руку, капитан.
2: Снова мы недвижно станем там и тут.
4: Вновь на полке книжной корешки блеснут. Но клянемся честью всем, кто слушал нас,

Говорит Саратов. Продолжаем наши передачи. Приглашаем вас, малыши, послушать передачу «Как родилась зима».

Жил-был зеленый лес. И не просто зеленый лес, а поющий зеленый лес. Березы пели нежные песни берез, дубы — стародавние песни дубов, ивы — задумчивые песни ив. И все вокруг пело. Пела речка, пел лесной родничок, но звонче всех пели, конечно, птицы. Синицы пели синие песни, малиновки пели малиновые песни, а щеглы — щегольские. И всегда в этом лесу раздавались утром веселые, звонкие, розовые песни сосновые, песни березовые, днем бархатистые и золотистые, песни медовые, песни смолистые, вечером разные, синие, красные, темно-лиловые и родниковые, и очень приятные песенки мятные. Так жил этот поющий лес. И всех радовали его песни. И оленя, и лисицу, и белку, и даже зайца, которому медведь на ухо наступил. И всем было весело в этом лесу. Но однажды неведомо откуда, налетел злой, холодный песнеед. Испугался зеленый лес, затрепетал, побледнел, пожелтел. А страшный песнеед стал поедать все песни подряд. На завтрак веселые, звонкие, розовые, песни сосновые, песни березовые. В обед бархатистые и золотистые, песни медовые, песни смолистые. За ужином разные, синие, красные, темно-лиловые и родниковые, и очень приятные песенки мятные.

Угрюмым стал лес. Он уже не пел, а печально шумел. Желтый лес, осенний лес. А потом и шуметь перестал. Все умолкло. Листья его потускнели и опали. И все умолкло. И речка умолкла, и лесной родничок. А птицы стали собираться в тревожные стаи. И всем стало грустно в лесу. И оленю, и лисице, и белке, и даже зайцу, которому медведь на ухо наступил. В лесу становилось все тише, тише. И вот у каждого осталась одна, последняя песня. У птиц предрассветная песня, заветная. У речки самая незаметная. У родничка словно горстка монеток. Последние песни блестят между веток. Вот песня осинки, вот песня березки, вот песенка эхо, одни отголоски.

Удивился он, почему не слышно пения, которым славился лес. И сказали ему звери: страшный, холодный песнеед разгуливает по лесу и поедает все песни. Помоги нам, сказали звери, спаси последние песни леса.

взмахнул рукавами старичок-снеговичок и вытряхнул из своих рукавов тысячи тысяч снежинок.

Они падали, падали, падали. И легким пушистым одеялом покрывали последние песни. Речка покрылась льдом, родничок тоже. Там, подо льдом, была спрятана его песенка, словно горстка серебряных монет. Снежным пухом закутал старичок-снеговичок и песенку березы. А птицы унесли свои песни в теплые края до новых, добрых времен. Ни одной песни не мог больше отыскать злой песнеед. Тихо, спокойно стало в белом лесу. Так родилась белая, белая зима.

И подарила эта зима ребятам кружевной зимний лес, в котором на лыжах бежишь, как в сказке. Звонкие поющие катки, на которых кружишься в вальсе вместе со снежинками. Высокие горки и быстрые санки, на которых мчишься на перегонки с ветром. И раздала зима всем веселые стихи и песни, которые знают и любят ребята.

танцует бел и светел под облаком снежок. Никто и не заметил, как он на землю лег. Бесшумно ткут снежинки свой полог кружевной, ложатся спать травинки под снежной переной. Чтоб сон был тих и сладок, затейница зима, осенний беспорядок пришла прибрать сама. Подула белой стужей, засахарила лужи, остановила бег и ручейков, и рек, деревья укачала, навеяла им сны, чтоб спали до начала, до первых дней весны.

0: На дворе, на лугу, все в мохнатом снегу. Защипало лицо, в сосульках крыльцо, амбар и колодец. А это морозец,
1: а мы не боимся.
0: И не бахромки, словно сахар ломкий. Пусть мороз трещит, соснами скрипит, лединками позванивает, щеки подрумянивает.
1: А мы не боимся. Снегу-то снегу, в сарай телегу. Запрягайте сани для Вани, для Тани. Эй, пареньки, надевай коньки. Кто помоложе, бегите тоже. Садись на салазки.
2: Если заяц, не боюсь. Если волк с медведем, дальше не поедем.

наша тонкая березка точно вся из серебра. Ходит по двору морозка, подо льдом блестит гора. Каждый кустик в снежной каске, в блестках иния, дома. И рассказывает сказки вечерком тебе зима.

0: Вот так дружат зимой воспитанники детских садов. А что вам, друзья, подарила зима? Какие игры, развлечения? Где вы успели побывать зимой? Что узнали, что увидели? Напишите нам. Присылайте свои рисунки. Наш адрес — Саратов, радио детской редакции. До свидания, ребята.
1: Завод стоял у подножия таежной сопки, которая наподобие мягкого купола накрыла собой мощные пласты высокоценного минерала. Первые партии строителей были доставлены сюда на вертолетах. Они высаживались на будущей площадке, как десантники. Теперь по просеке, прорубленной в таежной чаще, гусеничные тракторы, запряженные в сани, сваренные из стальных балок, волокут сюда многотонные металлические доспехи оборудования. Иван Фомич Выползков, бригадир комплексной бригады конторы спецтехмонтажа, перед выездом на стройку посетил научно-исследовательский институт. Усевшись на высокий белый табурет, он долго, в печальной задумчивости, созерцал хрупкое сооружение будущего химического завода, исполненное в стеклянном варианте. «Ну как?» — спросили его. Иван Фомич вздохнул, сказал: «Ювелирная работа, умственная красота». Жалобно попросил: «Покурить разрешите? Я еще посижу, помечтаю, где самая большая морока, неприятности». Прощаясь, сказал: «Сердечно за все вас благодарю. На фронте тоже такой, как у вас, обычай был. Ящик с песком. В нем модель местности. На ней комсостав предстоящие боевые действия прикидывал». Строго пояснил: «Главнокомандующий в каждом деле кто? Ум, правильно нацеленный. Из всего опыта жизни я лично так считаю». Бригада Выползкова была молодежная, или, как он выражался, из петушиного племени. Когда при монтаже отдельные детали не состыковывались, и их приходилось подвергать слесарной обработке, что вызывало справедливое возмущение у сборщиков, Иван Фомич терпеливо внушал: «Морально-психологическая устойчивость в нашем деле – высшая квалификация. Но если монтажник за кувалду хватается, значит, нервы у него сдали. Слышал, как вы тут ей бацали, когда кожух не налезал. Но что мне с вами делать? В медпункт отправить, как неврастенников?» И усмехнулся вызывающе. «Что ж, по-вашему, заводу-изготовителю все прощать, если они там нормативы точности не соблюдают, а нам за них страдать?» «Ты подожди про завод», — сурово перебил Выползков. «Давай про кожух поговорим. Он почему не налезал? От закона физики. Вещь габаритная, ее долго на морозе держали. От низкой температуры что с металлом происходит? То-то же. Прогрели бы мангалами с горящим углем, кожух сразу бы и наделся. Значит, не только нервов, а и ума у вас не хватило. Что ж, не подсказали?» «На одних подсказках разве вас выучишь?» — вздохнул Выползков. «Надо на фактах. Вот я действительно сильно страдал, когда вы за кувалду брались». «Как же так, думаю? Такие грамотные, а к первобытному грубому инструменту прибегли. Очень сильно переживал. Да уж ладно, раз конфузитесь, значит, дошло», — произнес кротко, задумчиво. «В Ленинграде, помню, в блокаду на заводе судовой вал обтачивал. Цех, понятно, не отапливался, в холоде работали, все равно как на улице. Делаю замеры. Все, можно сдавать флотскому представителю. А инженер приказывает еще стружку снимать. Выходит, вал запороть. Категорически отказываюсь. При этом всякими угрожающими словами бросаюсь. Инженер наш в дистрофиках официально числился. Рассуждать ему со мной было трудно от того, что все зубы у него болели и шатались. После работы он обычно в заводском медпункте отлеживался. Там и ночевал от бессилия домой ходить. А тут молча повел он меня к себе в замерзшую квартиру, снял с этажерки книгу в инии. «Вот, — говорит Выползков, — возьмите школьный учебник физики покойного сына, читайте». Загнул специально страницу, чтобы я по всей книге не мучился. Сел на заиндевший снегом диван, закрыл глаза. От подъема по ступеням на пятый этаж еле дышит. Пришлось мне его на детских санках обратно в медпункт отвозить. И пока его выхаживали, за ночь коленчатый вал доработал. Инженер утром замеры произвел, одобрил. Потом спросил, не стыдно Выползков законы физики забывать? Я, Евгений Михайлович, не законы забыл. Я про то забыл, что температура в цеху на обработке больших габаритов сказывается. Люди претерпелись, привыкли, а вот металл ежится. Тут Евгений Михайлович улыбнулся. Увидел я его синие опухшие беззубые десны, потупился. А он меня по плечу ладошкой похлопал. «Не смущайтесь, — говорит Выползков, — вы еще молоды, с жизнью опыт придет». И что я вам от себя, ребята, скажу? Эпоха сейчас для вас такая пришла, когда не на трудностях приходится вас воспитывать, а на основательности ума, чтобы вы все его извилины знаниями могли свободно углублять и с толком пользоваться. Как это часто бывает, оборудование доставлялось на стройку с перебоями, не в той очередности, в какой следовало, и некомплектно. Одни винили начальство, другие погодные условия, отдаленность, третьи – нехватку грузчиков на перевалочной базе. Выползкову приходилось перебрасывать свою бригаду монтажников с одного незавершенного объекта на другой, что вызывало справедливое недовольство. Иван Фомич спокойно соглашался. «Правильно реагируйте, ребята, безобразие. Нужно чутко предвидеть пургу, буран, заносы и прочие отрицательные факты, чтобы вам фронт работ и высокую зарплату твердо обеспечить. Моя вина, сознаю. Согласился на неподходящий климат. Надо бы в Крым проситься, насосную станцию монтировать. Там и загореть можно, и фрукты, и пляж. Ваши молодые организмы беречь надо». «Но это вы зря». «Почему зря? Вот если бы вы рассуждали о том, как непредвиденное самим на дальнейшее предвидеть, своим умом выкручиваться, разве я бы вас Крымом обозвал? Да никогда». Самое трудное и сложное предстояло бригаде монтажников Выползкова поднять и водрузить на фундаменты многотонные цельносваренные стальные башни-колонны. Сразу по приезде на стройку Иван Фомич разложил у себя в номере гостиницы на полу купленные в детском магазине «Мир» игрушечные наборы «Конструктор». Из этих крохотных деталей он собрал модели кранов, подъемников, лебедок и прочих механизмов. Все это он расставил в том порядке, в каком по схеме предназначалось производить подъем и установку башенных сооружений. Раскатывая на столе рулоны с чертежами, он сверял их с тем, что расставил на полу, а иногда на чертеже делал пометки в виде вопросительного знака. И тут же на краю чертежного листа решал какие-то свои задачки, прибегая к помощи логарифмической линейки и даже к простым канцелярским счетам. Иван Фомич Выползков чрезвычайно чутко, даже иногда нервозно прислушивался к мнению общественности, касающемуся его личности. Но именно к той части общественности, которая состояла из людей, понимающих монтажное дело, обретших в нем свое пожизненное призвание. Когда Выползков бывало принимал у себя дома выездного механика-наладчика завода тяжелого машиностроения Захара Гавриловича Ковалева, низкорослого, плешивого, сутуловатого человека, но с сановным выражением костлявого лица, украшенного очками с затемненными стеклами, Иван Фомич суетился так, что в поведении его можно было усмотреть даже некие признаки заискивания, подхалимажа. Усадив Ковалева во главе стола, радостно оглядев гостей, Иван Фомич торжественно провозглашал первоочередной тост за здоровье и успехи Захара Гавриловича Ковалева. Затем, деятельно участвуя в рассуждениях за столом, по тайному мнению Ивана Фомича о предметах незначительных, он настойчиво, терпеливо вызывал на разговор самого Ковалева и даже позволял себе шикать на кого-нибудь из гостей, кто недостаточно внимательно прислушивался к словам Захара Гавриловича. Чтобы возбудить Ковалева на разговор, Иван Фомич заявил с притворным негодованием: «Очень сильно сейчас молодежь набалованная. Подавай ей только самоновейшую технику и никаких гвоздей». Ковалев отложил вилку и нож, вытер губы бумажной салфеткой, сообщил: «Я очень цирк обожаю, особо акробатов под куполом. Недавно умопомрачительный номер глядел, даже за кулисы полкило мишек им отнес от восхищения. Разговорились. Говорю, как это вы такую смертельную смелость себе позволяете? Они, ребята славные, узнали, что монтажник, развернули чертежи, схемы, расчеты, которые им инженер составил по их трюковому номеру со строгим учетом техники безопасности. Проверил. Все правильно, надежно, согласованно с законами механики. Вот вам и акробатика», — спросил строго. «Дошло или нет?» По поводу подъема цельносваренных колонн башен Иван Фомич советовался с Ковалевым. Ковалев сказал: «Я тебе, Иван, одно могу присоветовать. Учти морально-психологический фактор. Операция уникальная. Соберутся люди со всей стройки. Зрелище, конечно, выдающееся. Но на нервы такая обстановка будет действовать на кого положительно, а на кого отрицательно. Значит, возможно при этом всякое отклонение». Каждый вечер Иван Фомич Выползков проводил занятия со своей бригадой в номере гостиницы на моделях, сделанных из детского набора конструктора. И только спустя 2 недели, как он выразился, вывел свой взвод на полевые учения. Расставил людей у стрелы мачты, у кранов, механических лебедок, у рельсобалочной платформы, на которой возлежали металлические тела колонн. Команду он давал в микрофон, и голос его гудел в репродукторах, установленных на столбах, мощно и гулко. Пока шли такие репетиции, монтажники получали зарплату только по тарифной сетке, что их не воодушевляло. Кроме того, многие строители отнеслись к этим учебным занятиям монтажников со снисходительной усмешкой, усматривая в них только одно – недостаточный опыт. Но Иван Фомич проявил непреклонность, и чем больше он замечал у своих монтажников неохоту к репетиционным занятиям, унылую нерасторопность в испытаниях техники на холостом ходу, ленность ума на воображение, отсутствие душевного подъема при бесконечных повторах, тем больше он горячился и сильнее переживал отдельные упущения. Больше всех донимал Ивана Фомича инженер-механик будущего завода, Хохряков. Он убедительно доказал Выползкову, что если сложить время, необходимое для установки каждой колонны, то Иван Фомич, пожалуй, не уложится в сроки. Выползков одобрил расчеты Хохрякова, согласился, что они правильные и обоснованные. Но и тут Иван Фомич придал лицу властное выражение, объявил: «Но вы, товарищ Хохряков, мыслите подъем колонн поштучно. За каждый заход одна колонна, а мы замыслили попарно. Счалим свободно вершины колонн тросом, с тем, чтобы каждая колонна по отношению к другой служила как бы вроде противовеса. Вот, извольте, на схеме совсем убедительно». Хохряков склонился над чертежом Выползкова, потом промычал: «Да, любопытно». Поднял голову, недоверчиво оглядел Выползкова: «Знаете, не лишено».
2: «Именно!» — обрадовался Иван Фомич и тут же, поспешно, как бы оправдываясь, пояснил: «Только до этого не я своим умом дошел. Другие товарищи уже на ряде заводов рафинарные колонны таким способом ставили». Оживился. «Спросите, почему умалчивал?» «А мне не только колонны. Мне настроение у ребят тоже поднять требуется. Молодежь на чем разжигается? На новой технике. Вот я и решил. После, как на холостой отработке своей операции по подъему их отмучаю, сюрприз, заявлю, будем ставить колонны новым методом. Получится дополнительная морально-психологическая помощь. На этом эффект». Признался сокрушенно: «Конечно, не последний крик, но все-таки». После этого Хохряков, не однажды посещая Выползкова в гостинице и сидя рядом с ним на корточках у макета, составленного из набора конструктор, вместе с Иваном Фомичом дорабатывал всю операцию по парному подъему башенных колонн. И когда они оба пришли к полному единодушию, только тогда Иван Фомич позволил себе высказаться несколько двусмысленно. «Вот ведь какая диалектика получается», — сказал Иван Фомич, озабоченно разглядывая на потолке пятна. «Чтобы молодежи настроение поднять, надо обязательно внушить, будто они в этом деле первые. А вот при нашем с вами капитальном возрасте, чтобы настроение было хорошее, прочно, спокойное, нужна сноска, будто мы не первые, а кто-то другой был первый». Но Хохряков, занятый пересчетом динамической нагрузки на стропы, не обратил внимания на эти соображения Ивана Фомича. Но если бы обратил, они заставили бы его кое о чем основательно задуматься. И вот пришел день, в который Иван Фомич назначил производство подъема огромной цельносваренной башни высотой в 40 метров, при диаметре в 6 метров и весом около

И когда он поднялся на возвышение, склонился над микрофоном, в репродукторах сначала раздалось его хриплое, тяжелое дыхание. Затем он постучал согнутым указательным пальцем по микрофону, дунул, как в телефонную трубку, сказал: «Раз, два, три», пояснил: «Проба». И только потом сипло, полушепотом произнес, как страшное заклинание: «Вира, помалу». И, откинувшись, побледнел. Синхронно заработали все подъемные средства, и башня начала медленно, плавно приподниматься. Зрители увлеченно закричали «Ура!», но тут из всех репродукторов прозвучал визгливый, требовательный голос Выползкого: «Майна, помалу!». И, повинуясь этому визгливому, пронзительному голосу Выползкого, башня начала медленно, стыдливо опускаться обратно в прежнее лежачее положение. Не обращая внимания на встревоженные лица зрителей и представителей руководства будущего завода, Иван Фомич бодро сбежал с возвышения, подошел к двум пожарникам, дежурившим у толстенного брезентового шланга, вместе с ними подключил шланг к отверстию в теле башни и приказал: «Давай на всю емкость!» И в обиженной тишине стало слышно, как вода стала бить тяжелой толстой струей во внутренность башни. Иван Фомич, присев у круглого циферблата, вмонтированного на водонапорной колонке, внимательно и самозабвенно следил, сколько кубометров воды вливается в башню. И когда башня заполнилась водой, и вес ее от этого утяжелел более чем в полтора раза, Иван Фомич приказал заделать отверстие в башне заслонкой. Потом он снова поднялся на возвышение и, снова волнуясь, потея и бледнея, отдал сипло и еле слышно команду: «Вира, помалу». Как только тело башни поднялось на полметра, он крикнул: «Стоп!» И башня недвижимо повисла на стропах. Техническая смазка выдавливалась из стальных жил тросов от этого страшного напряжения. В эти полные трагического напряжения мгновения лицо Ивана Фомича было искажено выражением боли, муки. Вены на шее и на лбу выпукло набухли, и в репродукторе только было слышно, как он загнанно, тяжело дышал сквозь стиснутые зубы. Дышал так, словно переживал смертельную агонию. И вдруг Иван Фомич припал целующим движением к микрофону и мягко, совсем не командным голосом произнес по-домашнему: «Спасибо, ребятки. Кладите ее теперь нежненько обратно». И ликующе добавил: «Полный порядок». Выползков медленно сошел с возвышения и подошел к пожарникам. Пожарники, вправив шланг от насоса в тело башни, теперь выкачивали из нее воду, а Иван Фомич радостно потирал руки и, конфузясь от этого чувства радости, говорил: «Теперь все, теперь полная гарантия. Завтра утречком ее, как чурку, на попа поставим в два счета». И ушел к себе в гостиницу спать, так как всю ночь до этого он мучился бессонницей, мысленно перебирая всевозможные неприятности, какие могут произойти при подъеме такого уникального габарита, как эта высокомерная башня химзавода. На следующий день башня с одного захода была водружена на фундамент и на вершину.

0: вершине ее трепетал красный флажок. А ночью на ней вспыхнули рубиновые ожерелья сигнальных огней, ибо башня вторгалась в небесное пространство, законно принадлежащее авиационному ведомству. Завершив крепежные работы, бригада Выползкова уселась на перекур у постамента башни. Иван Фомич, растроганно пожав каждому монтажнику руку, сказал: «У меня сейчас на душе такое, будто вместе с вами в атаку бегал». И задумчиво пояснил: «На всю жизнь у меня родство с теми, с кем в бой ходил. Лучшими людьми их на земле считаю». Осведомился встревоженно: «Дошло или нет, что это означает?» Падал тяжелый, сырой серый снег. Иван Фомич усмехнулся, хвастливо заметил: «Обжулили мы с вами стихию, успели до снегопада управиться». Потом произнес поучительно: «Из всех конструкций считаю самую умную скелет человеческий. Всего-навсего 228 деталей, и все соответствуют самым высшим законам механики. По динамическим возможностям универсал. Интересные для инженерной мысли сооружения». Кто-то из ребят сдержанно фыркнул, но Иван Фомич не обиделся: «Ладно там, смейтесь. Смех для здоровья полезен. Но ведь я вас к чему дразню? Подъемные средства для малой механизации нам, монтажникам, сильно требуются. Или вот, скажем...» Иван Фомич вытянул руку, пошевелил пальцами. «Вроде этой штуки, только из металла, манипулятор». И вдруг встревоженно осведомился: «А вы все тросы насухо протерли, в бухты уложили, того там смазали, затарили?» Строго насупился. Потом лицо его расплылось в мягкую улыбку. Привстав, он кивнул на гигантскую башню, скально возвышавшуюся в снежной мгле. Сказал одобрительно: «Хороша штуковина, гордо стоит. А кто ее так возвысил? Мы, монтажники. Когда на низу перед ней находишься, даже не верится, на какое богатырство человек способен. Вот оно где главное удовольствие — быть человеком». А снег все низвергался взъерошенными хлопьями, и в белом мраке его гигантский силуэт башни чуть просвечивался, и только рубиновое ожерелье ее сигнальных огней светилось, как новое небесное созвездие.
1: Приехал мужик вечером с пашни, распряг лошадь и входит в избу. В избе темно и пусто. Жена с огорода еще не бывала, а ребятишки около нее вьются. Тихо в избе, только сверчок под печкой баляс точит. Сел мужик на лавку и задумался. Плохая жизнь на свете. Работаю днем и ночью, а есть нечего. Детишки от бесхлебицы животами припухли. Жена от худобы стала на доску похожа. Долго думал мужик, очень горько было на его сердце. Вдруг мужик слышит, кто-то на печке шевелится.
2: и вздыхает по-человечьи. Окликнул мужик, не отзывается. Окликнул второй раз, молчит, а все охает да шевелится. Испугался мужик, нащупал сернички на шестке, чиркнул одну и полез на печь. Как увидал, ноги подогнулись в коленях, волосы на голове как ветром дунуло, страх пошел по всему телу. На печи лежала староседая страшно старуха. «Кто ты такая? И зачем пришла?» — спросил мужик. Повернулась старуха к мужику лицом и беззубым ртом прошамкала. «Я нужда, твоя вторая жена, хозяйка домовитая!» Замахал мужик руками. «Какая жена? Я тебя знать не знаю. У меня законную жену кормить нечем. Уходи по-добру, по-здорову». «Не уйду», — отвечает нужда. «Я к тебе Богом припоручена и семью царскими печатями припечатана. Пока ты жив, с тобой буду. Умрешь? К детям перейду по наследству». Взял мужик дубовый запор, что подпирал ворота, и хотел со всего размаху нуждут попотчевать. А она захохотала, как ночной филин, и диким голосом закричала: «Не тронь меня, мужик! Твоему же телу будет больно! Не ходи против судьбы! Живи в мире!» Тогда мужик заплакал, упал на колени и начал просить нужду честью. «Уходи, нужда! Что тебе моя холодная печь? Лучше к барину, ну, садь быди. Там пуховики, тепло и чисто. А уж я Богу помолюсь за твое здоровье. Уйди!» Нужда отвечает: «Не проси, мужик, вечно я с тобой буду. Только тогда уйду, когда ваша река потечет кверху, тогда в поле вашем вырастут белые булки, и жена твоя, худая, родит трех сыновей разом». Еще горше заплакал мужик. «Разве может их река побежать обратно? Разве вырастут на их тощей земле белые булки? И разве родит его матрёна трёх сыновей разом?» Так и осталась нужда у мужика на печке. Живёт мужик, день и ночь работает, спину за сохой погнул и ест впроголодь. Все уходит на налоги царю, попу да барину. Лошаденка пала, избенка развалилась. «Уж хоть бы умереть скорей!» — стал подумывать мужик. Ну, прошел год, два, 10. Царь с помещиками войну задумали. Весь народ на убийство погнали, и мужика забрили в первую очередь. Ушел он, а нужда на печке осталась, детям да жене села на шею. Долго воевали, много крови пролили. Потом устали воевать, на царя пошли и с престола его свергнули. Следом за царем смахнули с плеч помещиков и установили советскую власть. Обрадовался мужик. Диск, теперь нужда в его избе жить не имеет права. Царский печать всякую силу потеряли. Вот пришел мужик с войны домой, глянул на печку ту, а нужда еще все лежит. Я, говорит, заждалась тебя, скучаю, мой милый. А мужик после войны храбрый стал, с кулаками на нужду полез, а она насмехается. Тем, что вы царя нарушили и помещиков прогнали, мне сильный удар нанесли. Но я и без них еще могу жить, пока вы ума не накопили. И начал мужик подумывать, как бы реку обратно повернуть, как бы в поле белой булки вырастить и заставить жену родить 3 сыновей разом. Думал, думал, ничего не выходило. А нужда лежит да посмеиваться. Богом я к тебе припоручена, 7 печатями припечатана. А жизнь-то помаленьку на другой бок стала повертываться. О колхозах закон выпустили, мужик первым. В колхоз ты записался, приходит домой и жене рассказывает. А нуждат на печке кряхтит да охает. Не ходил бы ты, мужик, в колхоз. От него мне худоба да нездоровья. А мужик ей в ответ: сдохнуть бы тебе давно надо, карга старая. Запахали сообща землю, урожай богатый сняли. Нужда все громче стонет. На печке-то ей жарко стало. На пол спустилась и легла у порогу. А мужик тратуется, чует, капут скоро жене нужде придет. Разбогатела деревня. Инженеров да техников в деревню прислали. Ну, они перепоясали реку широкой плотиной, часть воды на поле пустили, часть в турбину электростанции направили. Приехали агрономы и на полях пшениц посеять посоветовали. Уродилась пшениц, хорош наливиста. А осень-то обмолотили ее мужики-то и белых булок напекли. А нужда от мел совсем заболела. Позеленела, да мохом поросла. Катается по полу, ты хрипит. «Мужик, мужик, пожалей меня!» Ведь целую жизнь вместе прожили. А мужик бел булки ест да приговаривает. Слушай, нужда, время тебе совсем убираться. И река наша обратно пошла, и в полях белые булки выросли. Ну-ка, уходи-ка ты по-добру, по-здорову. И опять скрипит нужда. Нет, мужик, еще не пришло время. Еще не родила твоя жена 3 сыновей разом. А жена его при хорошей-то жизни поправилась, гладко да румяна стала. Прошла зима, лето, а на следующую осень повез мужик женут в родильный дом. И родила она там 3 сыновей разом. Все 3 здоровы, белы, крепкие. Выдал советское правительство мужику денег 10 000 рублей и лесу на постройку нового дома. Тогда совсем осмелел мужик. Скрутил он плеть ременную длинную, протянул нужду плетью вдоль спины 10 раз. Бьет и приговаривает: «Уходи, костлявая! Нет тебе места больше в моей избе! Нет тебе уголка на всей нашей земле!» Не вытерпела нужда-то, закричала от боли так, что на деревьях листья посыпались, и убежала в гумны. А оттуда ее всей деревней сначала в лес, затем в болото прогнали. Там она еще 2 суток жила, пока не сдохла. Мужики нашли ее кости и глубоко их в землю закопали. Известью посыпали, и на могилу осиновый кол вбили, чтобы во веки веков нужда не вставала.
3: Слово «демократия» действительно в последние годы и месяцы буквально заполонило радио и телеэфир, газетно-журнальные полосы, нисходит с уст политиков всех направлений и калибров, поминается и кстати, и в суе. То и дело слышишь и читаешь: демократические свободы, демократическое государство, демократическая конституция, демократические партии. А каких только демократических партий и прочих образований у нас сейчас нет. И демократическая Россия, и либерально-демократическая партия Владимира Жириновского, и демократический союз, и тьма их. А еще подлинно демократические выборы, демократический строй, демократические настроения, радикальные демократы, псевдодемократы, так называемые демократы, самое сейчас употребимое словосочетание, демократические реформы и так далее. И, конечно, непрерывная борьба за демократию, наряду с борьбой за урожай, борьбой за суверенитет и борьбой амбиций, в крови у нас особая любовь и привязанность к слову «борьба». Даже за чистоту мы боремся с мусором иногда, изредка, правда. Но это действительно к слову. Демократ, обозначение это стало как бы повсеместным знаком прогрессивного отличия, хотя и поводов для смущения в этой связи предостаточно. Каких только демократов мы не перевидели в последнее время, и в своем отечестве, и в ближнем, и в дальнем зарубежье, не с тем числа. Что же это за слово такое? Откуда оно в русском языке? Мы знаем. Сложное слово греческого происхождения, означающее народовластие. А вот каков его смысл? И кто какое в него содержание вкладывает? Это очень может быть нам интересно и поучительно. Литература на этот счет огромная в мире существует. Традиции истолкования этого слова очень давние. И чтобы не скакать по верхам, остановимся на некоторых почти совсем нам неизвестных источниках, а насколько они нам с вами по-настоящему интересны, мы сейчас убедимся. Я веду речь о работах, о научных исследованиях выдающегося русского юриста и философа одновременно, редчайшее в наши дни сочетание юриста и философа, конца XIX – начала XX века, талантливого педагога, общественного деятеля, политика, что немаловажно, теоретика неолиберализма в России, основательного критика марксистского учения, отчего труды его у нас и неизвестны были до последнего времени, главы Московской школы философии права Павла Ивановича Новгородцева. Родился он 127 лет назад, в 1866 году. Окончил юридический факультет Московского университета и был оставлен на кафедре истории философии права для подготовки к профессорскому званию. Более 4 лет провел с большой для себя пользой в заграничной командировке. Подготовил и защитил за это время 2 диссертации на степень магистра и на степень доктора государственного права. Судьба его преподавательская прочно связана была с Московским университетом, а затем с Московским коммерческим институтом, где Павел Иванович Новгородцев избран был в 1906 году директором. Пришла революция. В мае 1919 года профессор Новгородцев, активный деятель правого центра кадетской партии, под угрозой ареста и расстрела покидает Москву, недолгое время работает в Крыму, в Симферопольском университете, а эмигрировав, основывает при содействии чешского правительства, чешских властей, русский юридический факультет в Праге. В качестве декана он его возглавляет со дня открытия в 1922 году и вплоть до своей достаточно ранней кончины в 1924 году. Прожил он на этом свете 58 лет. Павел Иванович Новгородцев, каким запомнили его современники, педагог Божьей милости, человек огромной культуры, профессорского, как тогда говорили, благородства и чести, очень расположенный к своим ученикам. Они платили ему безмерным уважением и почитанием. Человек удивительного бесстрашия, хладнокровия, выдержки. Внешне всегда сдержанный, спокойный, доброжелательный. Павел Иванович Новгородцев был стойким сторонником построения в России правового государства, Одним этим он может и должен быть особенно интересен сегодня на родине своей. Новгородцев был в числе инициаторов создания в России Конституционно-демократической партии, стал членом ее Центрального комитета. Но после февральской революции в состав Временного правительства не вошел, убежденно полагая, что оно не в состоянии предотвратить грядущую катастрофу. И оказался прав. Главное призвание Павла Ивановича Новгородцева – его философско-правовое творчество. И еще, как и многие другие замечательные русские мыслители той поры, серебряного века русской культуры, Новгородцев прекрасно владел русским литературно-публицистическим словом, внятным, ясным, нелукавым, эмоционально сдержанным, прозрачно точным, чистым, строгим. Мы сейчас сами услышим, как он писал и как рассуждал. Да и прочесть работы Новгородцева можно теперь у нас без особого труда. Еще в 1991 году, как раз к 125-летию со дня его рождения, в Москве в издательстве «Пресса», в приложении к журналу «Вопросы философии», тиражом в 50 тысяч экземпляров вышла книга его трудов об общественном идеале. Большевистскую революцию Павел Иванович Новгородцев считал победой утопического сознания, которое складывалось в Европе и имело своих горячих провозвестников в России XIX века. Известно, что в Праге в самые последние годы жизни Новгородцев прочел цикл лекций на тему «Кризис западничества». Российское западничество, мы сегодня постоянно слышим из уст правящих политиков наших нынешних, особенно молодых или относительно молодых, что они тоже считают себя правоверными, убежденными западниками, то есть что они в намерениях своих ориентированы на известные западные, западом освоенные модели общественно-экономического устройства. Так вот, российское западничество, говорил Новгородцев, это ложная идеологическая установка, побуждающая замечать в Западной Европе лишь плоды цивилизации, зримые, явственно различимые плоды цивилизации, их чрезвычайно благоустроенный быт, прежде всего, их технику, их жизненный, хозяйственный распорядок, их для западного человека привычные, для нас весьма привлекательные приметы и стороны жизни. Короче говоря, плоды, итоги, результаты цивилизации, а не стоящие за ними давние и сложно вырабатывавшиеся традиции, не стоящие за ними, как писал Новгородцев, главные творческие начала. Не обращая должного внимания на трудные процессы, которые в итоге своем имеют нынешнюю западную цивилизацию, российские западники во что бы то ни стало стремятся перенять именно плоды, а не пути их созревания. Западнические установки, по убеждению русского философа, побуждают учиться не творчеству, а подражанию, и ведет это к атрофии совершенно необходимого творческого начала. Отталкиваясь от этой его мысли, вполне уместно теперь перейти к проницательным рассуждениям Павла Ивановича Новгородцева о демократии. Это одна из главных его философских и правовых тем научных, и в этой области философии права он был и остается бесспорным и мудрым авторитетом. Конечно же, пишет Новгородцев, а пишет он это незадолго до кончины, в 1923 году, в статье «Демократия на распутье». Пишет, пережив уже в России три революции, и прекрасно, не понаслышке зная опыт западных демократий. Конечно же, слово «демократия» является почти повсюду господствующим лозунгом, и неудивительно, если оно, как всякий такой лозунг, утратило определенное и твердое содержание. Любой представитель социализма, отделяющий себя от коммунистической партии, скажет сейчас, что диктатура пролетариата, осуществленная в России, есть полное отрицание демократических начал. Между тем, сами представители русского коммунизма, пишет Новгородцев, с такой же уверенностью заявляют, что они-то как раз и осуществляют в жизни настоящую реальную демократию, тогда как их противники стоят на точке зрения формальной и призрачной демократии. Такого же рода взаимные упреки слышатся в других случаях, причем в этих спорах понятие демократии большей частью вкладывается совершенно различное содержание. Каково же неформальное, не призрачное, но реальное содержание этого понятия, которое мы так часто сегодня поминаем? Как его объясняет известный русский философ-правовед? Демократия народовластия, народоуправства, соединяющая законодательство с исполнением, пишет Новгородцев. Демократия предполагает категорический отказ от права силы и настаивает на непременной вере в силу права, в силу закона, принятого в обществе, построенном на демократических основах. Демократия означает, возможно, полную свободу личности, свободу ее исканий, свободу состязаний мнений и систем. Если древнегреческий философ Платон существо демократии усматривал в том, что всякий получает здесь возможность жить как хочет и устраивать свою жизнь как ему нравится, то это древнее определение как нельзя лучше подходит и к современному пониманию демократии. И в современном смысле слова идее демократии соответствует, возможно, полное и свободное проявление жизненных сил, живая игра этих сил, простор для различных возможностей, открытость и широта для всяких направлений и проявлений творчества. Теория ясная, понятная, благородная. Но осуществление этой самой теории демократии на практике – дело очень трудное, и связана главная трудность с тем, что демократическую идею легко исказить, считает Павел Иванович Новгородцев. Слишком она хрупка, и легко усилиями разного цвета демагогов может быть извращена до неузнаваемости. Вот почему демократическое устройство жизни неразлучно с надежной и разветвленной службой безопасности закона. Ведь жизнь общества зависит от безопасности всех, от безопасности каждого без исключения. Появляется исключение – конец самой идеи демократии. Но безопасность не может охраняться одним нравственным законом. Почему? Да потому мы знаем это очень хорошо, что законы нравственности, этики, порядочности, самый даже элементарный, попросту недействительны для людей с преобладающими противообщественными инстинктами. А таких особей всегда, во все времена, увы, немало. Таким уж создан свет, так уж повелось в мире людей. По отношению к этим людям, с отчетливо проявляющимся противообщественным инстинктом, и необходимы, считают Новгородцев, надежные организации и институты, следящие за соблюдением законов, стесняющие зверские инстинкты людей и устраняющие возможность их беспрепятственного проявления. Русский философ-правовед речь при этом ведет не только об убийцах профессиональных, о бандитах и прочих уголовных преступниках, речь идет и о преступлениях политических, об извращениях закона. Конституция, представительство, парламентаризм, пишет Новгородцев, всеобщее избирательное право, референдумы, социальные реформы, общественное воспитание – все эти и другие основные принципы демократического жизнеустройства могут иметь смысл только при одном единственном условии – при строжайшем соблюдении каждым членом общества, каждым общественным институтом существующего закона. Каждое безнаказанное отступление от существующего закона – удар по демократии. Никаких тут исключений не бывает и быть не может, предупреждает Павел Иванович Новгородцев. Только так. Все остальное от лукавого. Это и есть правовое сознание, правовое общество. Наивная и незрелая политическая мысль обыкновенно полагает, что только стоит свергнуть старый порядок и провозгласить свободу жизни, всеобщее избирательное право и учредительную власть народа, и демократия осуществится сама собою. Нередко думают, что провозглашение всяческих свобод и всеобщего избирательного права имеет само по себе некоторую чудесную силу направлять жизнь на новые пути. На самом деле, то, что в таких случаях водворяется в жизни, обычно оказывается не демократией, а смотря по обороту событий или олигархии, или анархии. Причем в случае наступления анархии ближайшим этапом политического развития бывают самые сильные, суровые формы демагогического деспотизма. Когда читаешь сегодня очень многие откровения русских философов начала XX века, создается иллюзия некоего их пророческого дара, словно о дне нынешнем они размышляют. Да, в пророчестве многих из них не откажешь. Но дело еще и в некоторой существенной повторяемости социально-исторических, социально-нравственных коллизий, состояний, поворотов человеческого бытия. Демократия, размышляет Павел Иванович Новгородцев, есть самоуправление народа. Но для того, чтобы это самоуправление не было пустой фикцией, надо, чтобы народ выработал свои формы организации, созрел для управления самим собой, сознал свои права и уважал чужие, понимал свои обязанности и был способен к самоограничению. Такая высота политического сознания никогда не дается сразу. Она приобретается долгим и суровым опытом жизни. И чем сложнее задачи, которые ставятся перед государством, тем более требуется для этого политическая зрелость народа, содействие лучших сторон человеческой природы и напряжение всех нравственных сил. Вот почему сторонники демократии на всех языках и в самых разнообразных вариантах повторяют одну и ту же мысль. Демократия невозможна без воспитания народа, без поднятия его нравственного уровня. Итак, по мысли выдающегося русского правоведа, демократию нельзя ввести неким декретом. Сколько ни тверди это слово «демократия», на деле в раз, вдруг, никаких добрых перемен не случится. Если, очень важное «если», если терпеливо и настойчиво не воспитывать в каждом человеке истинно демократические навыки. Да, дело это трудное, не мгновенное, но тем более откладывать его на завтра – самоубийство. А значит, сегодня, и только сегодня надо думать в первую очередь о сфере образования. И начального, и среднего, и высшего. Об отличной профессиональной подготовке молодых людей. Об их воспитании и, прежде всего, воспитании нравственном. Торжество остаточного принципа в подходе к образованию и воспитанию преступно. И осознанно это должно быть каждым из нас без исключения. Сегодня, а не завтра, все внимание учителю, педагогу, воспитателю, другого не дано. Оголтелая же пропаганда культа денег, культа обогащения – дело смертоубийственное для общества, когда слово «демократия» на слуху вперемешку со словами «коммерция», предприимчивость, бизнес, когда круглые сутки нам вдалбливают в сознание и в подсознание, что вот-вот еще чуть-чуть и МММ сделает вашу жизнь золотой, и когда учитель, самая святая в истинно демократическом государстве профессия, учитель, становится нищим, откровенно нищим. Это смертный приговор государственной структуре, как бы она себя ни именовала, какими бы словами ни жонглировала, по-другому не бывает. И Павел Иванович Новгородцев пишет, ссылаясь, кстати сказать, на авторитетнейших политологов Запада, что самый коварный и настойчивый враг демократии, точнее, прежде всего, правящих ее сил, руководящего меньшинства, вождей, направляющих общую политическую жизнь, самый коварный враг – власть денег, что при посредстве денег демократия может уничтожить самое себя, если не выработаны социально-нравственные регуляторы. И одно из главных зол реальной, в том числе и западной демократии, так называемый двойной стандарт, двойной нравственный счет. Логика здесь часто торжествует такая. Хорошо то, что мне выгодно сегодня. Там добро, где для меня сию минуту выгода. Или так, одни правила жизни для себя, другие для слабых, для презренных, для всяких там. Я, мол, силен, и потому могу себе позволить то, что не позволю ни за что на свете слабому или ослабленному всякому. Сегодня это очень расхожая и очень лицемерная логика многих ближних и дальних политиков. Я против коммунизма, но я за границей, произвольно в свое время проведенные коммунистическими диктаторами, и за автономии и суверенитеты, ими провозглашенные. Я против вмешательства в чьи бы то ни было внутренние дела, если только эти дела меня не касаются. И если они меня живо интересуют, то я уже за самое что ни на есть активное в них вмешательство. Проституция, окей, если она не касается моей дочери или сестры, или если я холост. Война, ну и что же, вынужденность, если она не касается сына моего. Пожар, дело неразумное, но, видимо, неизбежное, пока огонь не коснулся крыши дома моего. За всем этим дьявольски и ничего общего не имеющий ни с какими демократическими идеями индивидуализм, поклонение которому усердно насаждается сейчас всеми правдами и неправдами. Истину искусно примеряют с ложью. Прежде, недавно еще совсем, официозное однопартийное всевластие наше приводило к раздвоению сознания. Думать одно, вслух другое. Теперь раздвоение это провозглашается как чуть ли не главный принцип жизни. Все выгодное мне добро, все невыгодное неправда. На смену одной системе лжи, всевластной, очевидной, прокрадывается другая система лжи, лукаво-агрессивная, и более изворотливо утонченная, прикрытая массой софизмов, красивых фраз и бессовестных обещаний. Демократия, по словам Павла Ивановича Новгородцева, всегда есть распутье, всегда есть система открытых дверей, расходящихся в неведомые стороны дорог. Угроза демократии слышится одинаково и справа, и слева. Почему так? В программной статье «Восстановление святынь», опубликованный уже после смерти автора. Читаем. «Каждый раз, когда я, — пишет Новгородцев, — перечитываю замечательные изображения смутного времени в курсе Ключевского и по обыкновению нахожу множество сходств того времени с нашим, я с особенным вниманием останавливаюсь на следующих словах нашего блестящего историка. В конце 1611 года Московское государство представляло зрелище полного видимого разрушения. Государство преображалось в какую-то бесформенную, метущуюся федерацию, это Василий Осипович Ключевский пишет. Но с конца 1611 года, когда изнемогли политические силы, начинают пробуждаться силы религиозные и национальные, которые пошли на выручку гибнувшей земли. В этих словах, продолжает Новгородцев, я вижу не только превосходное историческое обобщение, относящееся к прошлому, но и не менее замечательное предуказание, важное для будущего. Что это значит, что изнемогли политические силы, а спасли гибнувшую Русь силы религиозные и национальные, спрашивает Новгородцев и отвечает себе и читателям. Яркий ответ на это дает ход смуты. Началось с того, что все классы общества поднялись тут со своими особыми нуждами и стремлениями. Когда же засевшие в Москве поляки вызвали против себя первую попытку объединения русских людей в виде первого земского ополчения, социально-политические противоречия разорвали и обессилили эту рать. Пока отдельные политические группы соединялись во имя своих особых политических интересов, их соединение оказывалось непрочным, и они изнемогали во взаимных спорах. И только тогда, когда новые тягчайшие бедствия заставили всех забыть свои особые интересы во имя общего, общенационального интереса, когда разрозненные политические группы превратились в единую политическую рать, восставшую на спасение веры и государства, только тогда Россия была спасена. И тут вот мы подходим к самому главному в представлениях Новгородцева о демократии в России, в кризисные для нее времена. Новгородцев справедливо считал, что демократия, которая открывает простор индивидуальным, различным групповым инициативам и интересам, ей угрожает эгоизм отдельных групп, кланов, сообществ, разрозненных партий и объединений. Спасение для истинного народовластия в том, чтобы забыть свои особые интересы во имя общенациональных интересов. Только так можно спасти Россию. Тяжелым, тернистым путем приходим мы к убеждению, что Россия и русская культура выше партий и политических догм. Это сказано в 20-е годы, но столь же верно и справедливо для нашего времени. Истинно демократические процессы в России должны начинаться с сознания общих связей, вне которых нет для государства спасения. Если же демократические процессы открывают путь частным, центробежным и разрушительным стремлениям, пишет Новгородцев, в этом случае у истомленного хаосом и смутой, кровью и слезами народа должно пробудиться сознание общего своего страдания и общей своей нужды. Местническим, узкокорпоративным, партийным, групповым вожделением, индивидуальным эгоизмом называл Новгородцев эти процессы и считал их самым большим злом первоначальной нарождающейся демократии. Что же объединить может людей наших в одно общее целое? Прежде всего, отвечал русский философ, русская национальная культура, русское слово, если хотите, связанное со своим историческим прошлым. Она, культура, для всех нас должна быть восчувствована как общая святыня. Преданность культуре, преданность русской культуре и русскому народу в идеальном смысле своем это и есть именно высшая духовная связь. Она отнюдь не означает отрицание национальных и культурных особенностей отдельных групп населения. Пусть каждый из них чтит и развивает свою культуру, все непременнейшие, но чтит и развивает ее на почве уважения и преданности великим сокровищам русской культуры. Это и есть, по Павлу Ивановичу Новгородцеву, путь к единству и общению не только формально-юридическому, но и духовному. Конечно же, от такого общественного идеала мы сейчас бесконечно далеки, далеки как никогда, может быть. Ничего, кроме гримасы отчуждения и снисходительной усмешки, не вызывает у многих сегодня эти призывы старого и мудрого русского профессора философии и права. Какая уж тут высшая духовная связь, когда на каждом шагу навстречу нам попадаются молодые люди, демонстрирующие сытое и победительное самодовольство, внутреннее безразличие ко всему, что взывает в нашей трудной жизни к милосердию, к доброму участию, исходное презрение ко всяким там неведомым отвлеченным ценностям, без которых прекрасно можно жировать. Демократия же, как писал Новгородцев, как и всякая другая форма жизнеустройства, может быть лучше или хуже в зависимости от духовного содержания, которое вкладывает в нее народ. При известных условиях она может стать и полным извращением всякой справедливости. Павел Иванович Новгородцев считал, что для человечества, размышляющего о своей судьбе, важно иметь в виду прежде всего не будущую гармонию истории, не идею добра, это может показаться даже диковинно как-то, которой надо, дескать, прийти в итоге, несовершенное жизнеустройство, которому надо целеустремленно подвигаться. Все это очевидные утопии. Будущая гармония – это то, чего никогда не будет. Будут только напрасные усилия потрачены, чтобы достичь недостижимое, говорит он. Утопия есть утопия, любая. С другой стороны, дело и не в том, чтобы ставить перед собой вполне конкретно достижимые цели и быть этим очень довольным. Поел сытно – хорошо. Выпил и еще лучше. Успел себе что-то приобрести прекрасно. Дело не в этом. Не утопия и не наслаждение ежедневным подножным кормом, а нечто совсем другое. То, что Новгородцев называл вечным идеалом добра. Тут вовсе не игра слов, тут смысл совершенно различный. Жить надо только днем нынешним, говорил он. Устремляться надо к идеалу добра сегодня, сейчас, сию минуту. А не готовиться к тому, чтобы идея добра в обществе, в государстве, в тебе самом когда-нибудь в будущем воссияла, осуществилась. Жить надо, ориентируясь не на будущее. Это, как правило, ложные, призрачные ориентиры. Это иллюзия, самоутешение. Жить надо, ориентируясь на вечное, всегда, постоянно, а значит, сейчас, а не когда-нибудь потом. Только так наша с вами жизнь может себя оправдать. Только этим добром сегодня, а не неким добром в будущем, по-настоящему жива человеческая душа. Ложь, если думаешь, сегодня поступлюсь добром, справедливостью, законом, чтобы в будущем достичь чего-то доброго. Фальшивка, которой сам себя услаждаешь и доверчивых дурачишь. Вопреки невероятным сложностям, нужно, чтобы все поняли, что не механические какие-либо выборы и не какие-либо внешние формы власти, пишет Новгородцев, выведут наш народ из величайшей бездны его падения, а лишь новый поворот общего сознания. Должен образоваться крепкий духовный стержень жизни, на котором все будет держаться как на органической своей основе. И дело это сегодняшнее, а не послезавтрашнее. Павел Иванович Новгородцев вспоминает Тютчева. Строфы из тютчевского стихотворения «Наш век», которым мы и заключаем наш сегодняшний разговор в программе «Русское слово». Не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует. Он к свету рвется из ночной тени, и свет обретши ропщет и бунтует. Безверием палим и иссушен, невыносимое он днесь выносит, и сознает свою погибель он, и жаждет веры, но о ней не...
4: Гостиная в квартире Авериных. Скучающий Андрей бродит по комнате, подходит к роялю.

0: А, здравствуйте, Маш, проходите.
1: Здравствуй. Он занят?
0: Чем? Лежит на диване, какие-то театральные мемуары читает.
1: Не говори, что это я.
0: Артист, к тебе пришли.
1: Ты как время проводишь?
0: А как всегда, тоска.
1: Ты так и не решил, в какой институт поступить?
0: А мать заставляет идти в высшее техническое имени Баумана. Говорит солидно. А с чего она взяла, что я туда попаду? Ладно, срежусь, с какой-нибудь другой пристроюсь.
1: Ну, а сам бы ты куда хотел?
0: А никуда.
1: Что же у тебя, никакого призвания нет?
0: Маш, в 9 классе нас на уроке тоже спросили, кто кем хочет быть. Ну, ребята отвечали, кто что думал. Так ведь не все правду. Вон Ленька Пирожков, например, сказал летчиком. А зачем сказал? Так, для бахвальства. А сейчас думает приткнуться туда, куда легче попасть. А Володька Цепочкин еще хлеще ответил. Кем бы ни быть, лишь бы приносить пользу родине. А Володька был, есть и будет под лицом первой марки. Подлипал и прихлебал. А я тогда честно сказал, не знаю. Что поднялось? Как комсомолец в 9 классе и не знает? Чуть ли не всей школой прорабатывали. Это ведь на всю жизнь ко всякому призванию отвращением можно получить.
2: Это ты?
1: Всего-навсего.
2: Пойди к прибери на своем столе. Устроил свинарник.
0: А я на своем столе что хочу, то и делаю. А выйти и так могу, без предлога.
1: Аркаш, я, оказывается, не злопамятна. За вчерашний день перебрала в голове все твои доводы. Так и не поняла, почему мы не должны больше встречаться.
2: Я решил.
1: Почему?
2: Мне трудно тебе сказать. Но если хочешь полной правды...
1: Жажду.
2: Я не люблю тебя.
1: Неправда.
2: Занятно. Но мне сейчас не до тебя. Вот это ты можешь понять?
1: Пожалуй. Хотя и с натяжкой. У Андрюшки в голове каша, говоришь ты. Ну что же, в его возрасте это бывает. А у тебя? Ты даже не представляешь, каким ты становишься. Раньше о театре рассказывал мне как о чем-то светлом, красивом, легком.
2: Легком?
1: Ты веришь в свои способности?
2: Да, верю.
1: Это главный, Аркаш. У какого-то писателя я прочла очень верное замечание. Загубленных талантов не бывает.
2: А ты? Я уйду из театра. Сделай одну попытку и уйду.
1: Какую попытку?
2: Я готовлю большую роль. Мне разрешили. Покажусь, и если неудачно, уйду. Увидишь.
1: А может быть, не нужно, Аркаш? Ты играешь маленькие роли. Хорошо играешь. Тебя и в газетах не раз отмечали.
2: Для этого я театральную школу кончил. Для этого я на свет родился. Оставь, пожалуйста, тебе легко говорить. Ты как приспособилась к жизни.
1: Приспособилась?
2: Ну, устроилась.
1: Когда со мной случилось несчастье, ты приходил ко мне, целовал руки и говорил, сколько дней. Думаешь, я помню хоть одно твое слово? Я и не думала о тебе. Мне тогда хотелось умереть. Но грубости я себе никогда не позволяла.
2: Все равно.
3: Входит Петр Иванович.
4: Уже в театр?
2: Еще рано, мне к последнему акту.
4: Не совершил ли ты ошибку, Аркаша? Это бывает. Пойдет человек в молодости не по той дорожке, а потом всю жизнь раскаивается. Не ошибся, а?
2: Я уже размышлял на эту тему.
4: А ты не злись, я откровенно.
2: Откуда ты взял, что я злюсь? Я не раскаиваюсь, слышишь? Не раскаиваюсь ни в чем.
5: Узнавал относительно Андрюш. Очень трудно попасть, наплыв огромный. Петруш, тебе что-нибудь нужно?
4: Нет, засиделся, косточки разминаю. Вот что, присядем на минутку, устроим маленький семейный совет. Я получил письмо от наших сибиряков. Дорогие Петя, Анастасия Ефремовна и мальчики, я к вам с просьбой и большой, особенно к тебе, Анастасия Ефремовна. Вот в чем дело. Алексей мой окончил нынче школу и мечтает поехать учиться в Москву. Не могла бы ты принять к себе Алешу на время учения в Москве, если он экзамены выдержит, на что у меня и надежда-то небольшая. Просьба моя нелегкая, я и писать тебе об этом не хотела, и так вы для нас немало делаете. Да Алексей уговорил, прямо заставил, упрямый до невозможности. Вы не стесняйтесь, сразу же напишите «нет», если нельзя. Я это не сочту за обиду. О нашей жизни напишу в следующий раз, а сейчас бегу на заседание завкома, кое-кому надо задать перцу. Я и дети целуем вас крепко, ваша Оля».
5: Я только не понимаю, как людям несовестно? Ну, как несовестно?
2: Так ничего же нет особенного. Парни едут учиться.
5: Все едут в Москву, как будто Москва резиновая. И так от народу задохнуться можно. Так нет, едут и едут.
4: Вполне понятно.
5: Ну, куда мы его положим?
2: Ну, решайте, как хотите. Мое мнение, парень должен приехать. Можете его располагать в моей комнате. Не возражаю.
5: Нет, я понимаю, Петя, отказать неловко, неудобно.
2: Да.
5: Но пойми, мы можем попасть в еще более нехорошее положение. У тебя огромная работа. Вдруг я что-то пропущу, не догляжу.
2: Да.
5: Ой, нет, я напишу Оле совершенно искренне. Она не обидится. Алеша может устроить стан на периферии. Институтов теперь везде много. А напишу я сегодня же. Даже телеграмму дам. Да-да, телеграмму, а то Алёша может опоздать с подачей документов.
4: Когда мы жили в одной комнате, ты как-то добрее была, Настя.
5: Да, Петя.
4: Да?
5: У тебя нет знакомства с Бауманским училищем.
4: А что?
5: Ну, за Андрюшу-то надо как-то похлопотать.
4: Пусть занимается лучше, вот и все. Если ко мне, скажи, нет дома.
5: Здравствуйте, проходите, проходите, будущие студенты.
6: Здравствуйте, Софья Ефремовна.
5: Да, ну как дела?
6: Нервы взвинчены до предела, Анастасия Ефремовна. Как-никак решаем свою судьбу, в такой момент просчет опасен.
7: Эх, вы обещали в 7 часов уже 9, я тут с тоски помираю. Здравствуй, Гала.
8: Здравствуй.
7: Ты почему вчера не пришла?
8: Не здоровилась.
7: Да?
8: Ну, тогда не хотела.
7: Галка, не обижайся, но я тебя ждал. Пошли, товарищи.
5: Вадя, какой ты подтянутый всегда. Опрятный, вежливый, да еще умница.
6: Я смущаюсь, Анастасия Ефремовна.
5: Как ты этого добиваешься?
6: Желать, значит, мочь, кто-то сказал до меня, из умных людей. Я этому поверил.
5: Ох, хоть бы Андрюш что-нибудь от тебя перенял.
3: Анастасия Ефремовна уходит вслед за Андреем и его товарищами. В опустевшую комнату робко входят Алексей, Афанасий и Катя с чемоданами в руках.
4: Никого.
9: Не заперт, стало быть, кто-то есть.

0: Видишь ли, Алёша, я буду с тобой говорить попросту, как тетка. Не знаю, будет ли тебе удобно у нас.
1: Что вы, тетя Настя, не беспокойтесь. Мне ведь только где-нибудь спать и все.
0: Я понимаю, спать. Но не здесь же действительно я тебя положу.
1: Так что нельзя, что ли?
0: Да нет, ну почему нельзя? Просто мы с Петром Ивановичем решали, где тебя поместить.
1: Тетя Настя, вы мне прямо скажите. Мне мать строго-настрого наказала, чтоб я самовольно не лез.
0: Ну, конечно, ты немножко поспешил. Мы только сегодня получили письмо. Как-то все неожиданно.
1: Понимаю. Ну, извините.
0: Ну, подожди. Подожди, Оля верно писала упрямой.
1: Нет, я не упрямый.
0: Подожди, я тебе говорю, подожди. Ой, кажется, котлеты пригорают. Подожди, я сейчас вернусь.
1: Ох, провалиться бы мне сквозь землю.
2: По совести говоря, это называется поцелуй пробой, да иди домой.
1: Пошли.
0: Что ты, Алёш, подожди.
3: Алексей и Афанасий берут чемоданы и идут к выходу. В это время из своей комнаты выходит Андрей.
4: Вам кого?
1: Никого.
4: А чего?
1: Ничего.
4: Ха, туманно.
0: Алёша, это твой брат?
1: Наверное.
4: Какой брат?
0: Твой. Двоюродный из-под Иркутска. Алексей. Он приехал поступать учиться в институт.
4: Да ну, я тоже, понимаешь, этим кислым делом занимаюсь.
0: Вот. Он у вас хотел остановиться, но, оказывается, нельзя.
4: Почему?
2: А это ты свою мамашу спроси.
0: Мы сейчас с ней только говорили, она говорит, у вас тесно.
4: У нас? Да вы что? Вон какая квартира.
0: А вот все равно она говорит.
4: Да нет, это вы что-то не так поняли.
0: Так.
4: А ну-ка, скидывайте рюкзаки.
2: Да мы уже скидывали.
4: Да снимай, Лешка.
1: Подожди, я не останусь.
4: Чего это она вам наговорила? Во-первых, ты не обращай на нее внимания. А во-вторых, у нас с Аркадием есть своя комната. Что хотим, то и делаем. Останешься и все.
0: Верно, Леш, ты пока останься, там посмотрим. Ну не на улице же будешь ночевать.
1: Ну ладно, пока останусь.
2: Правильно, не все люди одинаковые, уживаться
0: конечно
2: надо.
4: Ну, до свидания.
0: До свидания.
4: До свидания.
0: До свидания.
4: Эх, Лешка, это ты здорово придумал приехать. А то дома, понимаешь, ни одной живой души нет. Тоска.
3: На пороге появляется Вадим.
5: Андрюш, Андрей, ты же обещал принести пепельницу.
4: Ко мне брат приехал.
5: Что? Разве у тебя есть еще брат? Ты никогда не говорил.
4: Познакомься, Алексей.
5: Вадим Развалов.
4: Об академике Развалове слышал?
5: Геолог.
4: Его сын.
5: Андрей, ну сколько раз тебе говорить? Не надо этой афиши. Что значит сын академика? Отец это фигура. А я из себя ничего не представляю.
4: Будешь фигурой, не огорчайся.
6: Мальчики, ну куда вы исчезаете все поодиночке?
4: Чрезвычайное событие. У меня появился двоюродный брат. Познакомься, Галя.
6: Галя, где-то я вас видела, по-моему.
1: Вряд ли.
4: Ее мать певица в Большом театре, народная артистка Давыдова.
7: У любви, как у пташки, крылья, ее нельзя.
6: Ну, довольно.
4: Галочка, тебя же до сих пор не угнетала. Обрати на него особое внимание. Его во время войны солдаты в лесу нашли. Сыном полка был. Мне бы такую биографию.
7: Вот солдаты идут
1: по степи опаленной. А говорил, у тебя скучно.
6: Эх ты, хозяин, твой брат, наверное, устал с дороги, умыться хочет.
1: Ты бы все-таки матери-то сказал, что я тут.
4: Ой, да, я и забыл. Галка, ты не обидишься, если я не пойду. Как-никак, понимаешь, брат приехал, надо устраивать,
6: ну, неудобно. Конечно, не рассержусь. Чудак.
4: Честное слово.
6: Ну, честное.
4: У тебя что-то человеческое есть. Завтра зайди.
6: Зайду.
5: До свидания. До свидания, Алеша.
1: Андрюша, пока. Я тебе планы спутал.
4: Переживу. Понравилась тебе Галина?
1: Красивая.
4: Моя?
1: Что значит твоя?
4: Ну что ты, маленький, что ли? А, вон котлетки несут. Ты, наверное, с дороги здорово лопать хочешь. Садись. Понимаешь, мама, Алексей чуть бы он не ушел, на тебя обиделся.
0: А я на него. Что это такое? Тетка ему откровенно говорит.
4: Ты бы умылся, а, Лешка? Там по коридору налево вторая дверь ванная. Полотенце мое возьми. Мохнатый, с голубой каймой. Как тебе не стыдно, а?
0: Много ты понимаешь.
4: И понимать нечего. Давай неси раскладушку в мою комнату.
0: Вот ты очень гостеприимный хозяин. А мать давай, бери, неси.
4: Ну ладно, без тебя сделаем. Одеяло дай, подушку.
0: Где я возьму подушку?
4: Ну у тебя же на кровать 3 штуки валяются.
0: Это с какой же отстати на моих подушках будет кто-то спать?
4: Ну вот что, ты свои фокусы брось. Не дашь, я сам на полу лягу. Без простыни, без одеяла, на голых досках. Запомни.
0: С тобой невозможно разговаривать. Покорми его получше. Что такому котлетка на

0: Один зубок.
1: У матери голова болит, Лёшка. Сейчас я сам ужин налажу. О, есть, понимаешь, супчик. И он, остатки торта. Ты куда думаешь поступать?
2: В Тимирязевскую.
1: У тебя медаль?
2: Нет.
1: Четвёрок много?
2: У меня и тройка есть.
1: Так тебя не примут. Нынче знаешь, как строго. У меня медали нет, конечно, но троек ни одной. И то, думаю, провалюсь. Слушай, а почему в Тимирязевскую?
2: Хочется.
1: Призвание?
2: Не знаю. Хочется туда, и все.
1: Нет, не попадешь.
3: Андрей, зачем ты ешь этот суп?
1: Ну что, ну чего ты?
3: Ну это я кошке сварила.
1: Здорово. Житье у нашей кошки. А тебе что, туго давалось в школе?
2: Нет.
1: Болел?
2: Нет.
1: О, тогда понятно. Я тоже, понимаешь, все как-то поверху скакал. Учиться нетрудно было, а как-то надоело, неохота, понимаешь.
2: Семья у нас большая, а без отца знаешь как. А дома, не считая матери, я четвертый. Ну что смотришь? Денег в обрез. Вот я и задумал подрабатывать. Тротуары чистил, дрова колоть нанимался. А летом из реки бревна вытаскивал. Там у нас лесопильный завод. А последние 2 лета в мастерских при МТС работал. Ну и засосало. Интересно там. Не успевал учиться.
4: Входит Петр Иванович.
5: А, Настенька.
3: Иду.
2: Здравствуйте, дядя Петя.
3: Это Алеша. Представь себе, приехал пораньше, оглядеться хочет.
5: А вот и молодец. Здравствуй.
3: Я его у мальчиков устраиваю.
5: Умница. Так-так. Ну что ж, Алеша, поужинаешь? Заходи ко мне, поболтаем. Настенька, дай мне кофе.
3: Сейчас.
1: Устал, Лёш? Спать ляжешь?
2: Рано. Матери открытку напишу. Обещал сразу.
1: А, ну пиши, я пока налажу.
2: Дорогая мама, доехал я благополучно. Остановился у наших. Они в Москве. Встретили меня хорошо.
1: Я на тебя, наверное, странное впечатление произвел. Думаешь, веселый дурачок? Нет, это ведь так, тоска. Сейчас по Советскому Союзу таких, как мы, сколько? Тысячи решают свою судьбу. Волнуются, бегают, узнают, чего-то добиваются, хотят. А я как-то все перепуталось у меня.
2: Что ты?
1: Ничего. По улицам ходила большая крокодила. Она зеленая была.
4: Так Алексей поселился у Авериных. Сидя в комнате Аркадия и Андрея, Алексей и Андрей занимаются.
1: Лёшка, у тебя нет такого ощущения, что мозга под мозгу подворачивает?
2: Есть.
1: До вечера.
2: До вечера.
1: Ох. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Зря ты, Лёшка, в Тимирязевск идешь. Это же с виду заманчиво, академия. А потом загонят в колхоз, так не обрадуешься.
2: Я не скотина, чтоб меня загоняли.
1: А, ну, предположим, поехать.
2: И поеду.
1: Поднимать сельское хозяйство. Тоска там.
2: Ты в деревне-то бывал?
1: Ну, слышал.
2: Москва красива, а лес да луга. Да если еще река большая. Ты бреднем рыбу лавливал?
1: Не.
2: А со строгой ночью ходил?
1: Ну, и где же, у парк культур, что ли?
2: А рысь ловил?
1: Чего?
2: Ну, рысью живьем ловил.
1: А ты?
2: А хлеб с маслом любишь?
1: Ха, комик ты.
2: Воздухом бы подышать. Душно тут.
1: Подожди, Галина придет, куда-нибудь съездим.
2: А что это она к тебе зачастила?
1: Понятно.
2: Ты бы ей отсоветовал ходить сюда.
1: Нет, почему?
2: Отобью.
1: Чего?
2: Ну, что сказал, то сказал.
1: Самомнение у тебя.
2: Мое дело предупредить.
6: Можно?
1: А?
6: Здравствуйте, мальчики.
1: Здравствуйте.
6: Ну, как дела?
1: Ой, делаем героические усилия. А ты сегодня шик, блеск, нарядная.
6: Сейчас еду в метро, какой-то мальчишка, бледный в очках, типичный отличник, уставился на меня и глазеет в упор. Я не выдержала. Подхожу, спрашиваю, к экзаменам готовишься? А он ротик разинул, ни вдохнуть, ни выдохнуть. Ну, на его счастье охотный ряд выскочил.
7: Мальчики, я вам приготовила покушать.
2: Я не могу.
1: А я могу. При всех неприятностях в жизни аппетит у меня никогда не пропадает. Галка, пойдем за компанию. Я уверен, что-нибудь есть вкусное.
6: Нет.
1: Развлеки Галину.
8: Мам, пошли.
6: Ну, развлекай.
2: Сейчас. Станцую.
6: Что это у тебя за шрам на щеке?
2: Кошка оцарапала.
6: Ай-яй-яй, бедный. Значит, ты агрономом стать собираешься?
2: Предположим.
6: Знаменитым, что-нибудь вроде Тимирязева, конечно.
2: Обыкновенным, без вроде.
6: Тебе нравится Андрей?
2: Да.
6: А Вадим?
2: Умный.
6: А я?
2: Слушай, Галина, что ты все время ломаешься? У нас такую, как ты, вызвали в комитеты.
6: И перевоспитали бы.
2: Да не таких обламывай.
6: Да вот именно не таких.
2: А чего в тебе особенного?
6: Во-первых, я хорошенькая.
2: Да? Какой-то дурак вылупил на тебя в метро глаза, а ты обрадовалась, вообразила.
6: Дай сумочку стала.
2: Встань и возьми.
6: Между прочим, когда мы ходили на Красной площади, я уронила косынку. Так ты поднял даже раньше Андрея.
2: Машинально.
6: Ну, врожденная вежливость, замечаю. Тебе нравится это платье?
2: Слушай, зачем ты в педагогический институт идешь? Тут, говорят, по Москве где-то живые модели ходят. Нанялась бы туда.
6: Ну и прекрасные мысли, я подумаю. Говорят, там неплохо платят.
2: Как это ты серебряную медаль
6: получила? По знакомству получила. Ну, скажи, чего ты злишься?
2: Бесишь ты меня.
6: Я чем?
2: Мещанка ты, до мозга костей мещанка.
6: Смотри-ка, до мозга костей, как быстро рентгеновский снимок сделал. Да если ты хочешь знать, у меня тоже о тебе определенное мнение складывается.
2: Можешь не говорить, не интересуюсь.
6: Прямолинейный дуб.
2: На какой это картине? Где это прямолинейные дубы ты видела?
6: Ну, сосна корабельная.
2: А сосна женского рода?
6: Ой, здравствуйте. Ах, Катя, здравствуй, выручай своего земляка.
0: А что?
6: Ну, тяжелая работа досталась.
0: Какая работа? Здесь?
6: Меня развлекать.
0: Ой, я уж подумала, правда. Ты смотри, в крайнем случае меня займешь. Слышишь? А он тебе не рассказывал, как с моим папой в тайге рысь ловил? Вон у него памятка осталась, живьем поймал.
6: Мне не рассказывал, только обещал.
0: Интересно, знаешь, вот когда они пошли...
2: Ты Афанасия случайно не встречала?
0: Нет, а что?
2: Я ездил на Тверской бульвар 42, и дома такого не нашел.
0: Как? А где же он?
9: Живы?
2: Ты вот. Где был?
9: У родственников на Тверском.
2: 42, квартира 2?
9: Да.
2: Да ты что, нет такого дома. Тверской бульвар на доме 28 кончается.
9: Чудак. Ну, как дела-то?
2: Терпимо.
9: Крыша над головой, это, брат, великое дело. Терпи.
4: Вбегает Андрей. За ним входят Вадим и Анастасия Ефремовна. Несколько позже появляется Аркадий и молча ложится на диван.
10: Надоели вы мне еще! Андрей, товарищи, спасайте, меня прорабатывают.
11: Не спорь, Андрюшка, Анастасия Ефремовна абсолютно права. Прыгаешь как блоха, думать надо.
10: В Химки, друзья, поедем, а поплаваем?
11: Успеешь поплавать на экзаменах. Алеша, Анастасия Ефремовна говорит, что ты имеешь на Андрея влияние. Ну, вдолби ему, что учиться в настоящее время так, шаляй-валяй, лишь бы на какого-нибудь инженера выучиться, недостойно.
2: Ну, инженером быть не так уж плохо.
11: Рядовым не ничего привлекательного.
10: А ты в необыкновенные личности мечешь.
11: И не скрываю, и не скрываю. Да, я иду в Институт международных отношений. И не хочу потом затеряться в каком-нибудь министерстве в качестве делопроизводителя.
10: Будешь чрезвычайным полномочным представителем.
11: Может быть, может быть. Во всяком случае, хочу побывать и в Италии, и в Англии, во Франции, даже в Америке.
10: Слушай, Вадька, а ты не будешь шпионом в пользу какого-нибудь иностранного государства?
11: Дурак!
12: Тебе все шутки. А вот увидишь, Вадя будет занимать крупный пост. У него будет квартира, большая зарплата.
11: Практическая сторона дела меня мало интересует, Анастасия Ефремовна.
6: Ты прав, Вадим. Быть каким-нибудь просто агрономом. Доля ограниченных людей.
2: А я считаю плохо, когда, к примеру, писатель станет говорить о себе. Я буду как Лев Толстой.
11: Но мечтать об этом он может и должен.
2: Про себя.
0: Верно, про себя. Ну, есть такие мысли, они высокие и благородные, но их обязательно нужно хранить в тайне. Ну, а если солдат выйдет перед строем и вслух скажет, я хочу быть генералом, смешно как-то, верно?
2: Освидетельствуют, сочтут ненормальным и уволят по чистой.
11: Вредную политику ведешь.
9: Ого, обвинение.
11: Да-да, вредную. Разговор я начал для Андрея. Он и сам достаточно путается в элементарных понятиях о жизни. Блуждать в крифе, в косе он и сам умеет. Ему ясность нужна.
10: Вадик, ты мой единственный источник света. Свети!
12: Алеша, а ты мог бы действительно приберечь все эти мысли для себя.
2: Тетя Настя, я же не защищаю Андрея. Верно, в голове у него и опилки есть.
12: Какие опилки? Не тебе его критиковать. И ничего такого страшного я не вижу. Во-первых, Андрюш способный, и он должен стремиться именно к тому, о чем говорит Вадя.
11: Ну, братцы, поехали. Поехали купаться.
10: Поехали, поехали.
11: Горячимся мы, горячимся. А почему дни такие? Как-никак решаем свою судьбу. А что, собственно, решать-то? Двери институтов у нас в стране открыты. Пожалуйста, в любой заходи.
9: С оговоркой. Сперва конкурс выдержи.
11: Да, что делать? Приходится поиграть в эту лотерею. И тебя, Алеша, Алексей, я понимаю. Учение тебе давалось трудом, по причинам очень уважительным. Мне Андрюшка рассказывал. Ну да, но ведь мы не будем приемной комиссии свои домашние обстоятельства излагать. Ну вот ты сейчас и нервничаешь.
6: Ну, это уже бессовестно, Вадим. Языки ты знаешь, занимаешься им в свое удовольствие, а по остальным предметам...
11: Галечка, я из детского возраста вырос. Если я считаю, что в моей будущей профессии какие-то школьные науки не будут иметь решающего значения, могу заниматься им постольку, поскольку...
6: Врешь.
11: То есть как?
6: Если бы тебе тоже нужно было идти по конкурсу, как им... Ты бы сейчас себя не держал так независимо. Отлично знаешь, что Николай Афанасьевич позвонит в институт, и для тебя откроется особая дверка. Неужели примут?
10: Наивные.
6: Академику развалу вряд ли откажут. В виде исключений как-нибудь.
9: Вне конкурса пойдет.
6: В обход. Дипломатический прием.
13: Значит, те, которые по конкурсу, зря стараются. Одно место уже занято. И человек 10 сейчас впустую готовится.
11: Алеш, не беспокойся, мы идем в разные институты, я тебе не конкурент. Ну, конечно, я понимаю, ребята, элемент маленького жульничества тут есть. Но кто бы из вас отказался от такой возможности? Только честно, без высоких слов.
13: Все двери открыты, в жизнь ступаем. Что ж ты мне с черного хода заползаешь?
11: С какого-то с черного?
13: Ах, не понимаешь, где Токумен, а где святой?
11: За твоими словами знаешь, что скрывается?
13: Что?
11: Обыкновенная маленькая...
13: Ну, договаривай.
11: Зачем? Сам догадался.
13: Боишься сказать?
11: Нет, обижать не хочется.
13: Завидую?
10: Алешка, не делай из него общественного явления. Тут же все свои. Случаи редкие, и все.
13: А ты считал? Да что ты из этих окошек видел? Чести у тебя нет, совести, подлец ты!
11: Что?
13: Да я... Ударь. Ну? Ничтожество.
6: Алексей, так нельзя.
9: Нет, в таких случаях можно. Раз по конкурсу, ну и становись в общую очередь. Чего лезешь?
13: Ничтожество, кривая душа, таких, как ты, ненавижу.
14: Правильно, Алеша, правильно. С черного хода идут. Не он один, есть такие. Везде норовят пролезть, устроиться, приспособиться. И других за собой тянут. Да вот он, ведь еще где-то за партой свою мишку оттачивал. Кумекал, как куда поудобнее, повыгоднее. И цели он ставит великие для себя. В начальство захочет выбраться, вскарабкается, так любое чистое дело в махинации начнет превращать. В выгоду для себя. Все для себя.
11: Аркадий Петрович, вы, конечно, артист хороший.
14: Не артист я. Все. Сам сегодня подал заявление, чтобы уволили. Сам. Хватило духу. Не той дорогой иду, не так. Нехорошо. Сам подал, сам.
1: Ты ушел из театра?
14: Да, так получилось. Надо было. Ушел. Совсем.
11: А вот я уверен. Вот будь у вас хоть какая-нибудь возможность, все бы как Андрюшка, в ножки бы бултых. Не так, что ли? Демагоги.
6: Поблагодарил бы меня.
14: За что?
6: За то, что подсадил через забор заглянуть.
9: Да. Кать, пошли.
6: Пошли. До свидания.
9: До свидания.
14: До свидания.
6: Здравствуйте.
1: А, здравствуй, Маша. Маша, Аркадий ушел из театра.
6: Ушел? Аркаша, сегодня был просмотр.
14: Да.
6: Я сейчас в Сокольники ездила, прошлась. А скамейку кто-то сломал. Только два столбика торчат. Хорошо, тихо. И мороженым торгует все та же толстух. Только павильон в синий цвет выкрасили. Жалко. Поедем вечером в ресторан. Я на платье скопила, прокутим, а? Мы с тобой давно собирались шикнуть. Или по улицам пойдем. Знаешь, надо ходить. И непременно где люди. Они о чем-то говорят, смеются. А ты идешь, и тебе все равно. А кругом шумят. Я очень люблю тебя. Очень. И ты ничего не говори, ничего. Мы пойдем, я буду рассказывать, а ты ничего не говори, ничего не надо.
15: За 4 года я тебе ничего не рассказывала, а у меня есть. Есть. Ну, встань. Галстук не надевай, так свободней. Вот. Знаешь, мы в Сокольнике пешком пойдем. По улице Горького, по Кировской, мимо вокзалов. Пойдем.
4: Маша уводит Аркадия.
3: Андрюша, завтра с утра пойдешь в Бауманское и передашь эту записку Коробову Ивану Андреевичу. Поговоришь с ним.
1: А кто это?
3: Декан института. Иди поблагодари Николая Афанасьевича. Ну, за тебя я, слава богу, спокойно. А где Аркадий?
1: Ушел с Машей.
3: Какой бесхарактерный. Ну, иди же, поблагодари.
1: Ой, ну, Алешка, считай, что я в Бауманское попал.
2: Сними значок-то, чего нацепил?
1: Ну ты поосторожней, я тебе не матька.
3: Андрюша, Николай Фанаш чухой, ну иди же.
1: Я сейчас возьму и отнесу эту записку в газету.
3: Перестань говорить глупости.
1: Отнесу.
3: Не смей так шутить, слышишь?
1: А я не шучу.
3: Не смешно. Это ты его научил, Алексей.
1: Никто меня не учил.
3: Ты приехал к нам в дом и изволь уважать чужие порядки. Мы тебя приютили.
1: Чего ты вытащила какое-то поганое слово «ютили»? Никто его не ютил, приехал и все.
5: Зачем ты это сделала? Значит, пока я искал в кабинете рукописи, ты вынудила Николая Афанасьевича.
1: Ну, кого вынудила?
5: Не смей о нем говорить дурно. Будет ли из вас кто таким ученым, неизвестно.
3: Петя, я...
5: Ты плакала перед ним. Плакала, да? Иди сейчас же извинись. Слышишь?
1: Нате, возьмите вашу записку.
5: Можешь сохранить на память. В газету отнесу, разоблачу, дрянь. Если бы ты учился хорошо, мать не сходила бы с ума, не волновалась бы за твою судьбу. Ты довел ее до этого. Ты виноват.
1: Понимаешь, сами что-то там натворили, на меня теперь сваливают.
2: Завтра же уеду отсюда.
1: Да, а меня тут на сиденье оставишь, хорош.
2: Ну, а я-то тут при чем?
1: Видишь, какой чистенькой выискался. Если бы не ты, я, может, пошел с этой запиской, и все сшито-крыто.
3: Ну... Сделал красивый жест. Чего ты добился, Андрей? Остался без института. Ты доволен, Алеша, да?
5: Да, Настя.
3: Иду, Петя, иду. Все из-за тебя, Алексей. Из-за тебя.
1: Ну, Алешка, до экзамена 3 дня осталось. Мостик спалил. Куда лечу, неизвестно. Ладно.
4: Гостиная Авериных. Входит Анастасия Ефремовна.
3: Аркадий! Аркаша!
5: Я один дома.
3: Ох, устала. Объездила все институты. Андрею есть кое-какая возможность устроиться в Рыбный.
5: Но почему в Рыбный?
16: Можно?
17: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Алеша еще не возвращался?
17: Нет.
16: А Андрюша?
17: Тоже не приходил.
9: Тогда извините.
5: Вы их подождите, пойдем. Они, вероятно, скоро придут.
4: Входят Андрей и Алексей.
3: Андрюша, ну?
1: Срезался начисто. Ни на один вопрос не ответил. Нуль, все.
3: Ну вот, вот.
16: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
9: Дело дрянь.
16: Андрюшка.
1: Траурные венки и гирлянды складывайте в ту комнату.
3: Что ж ты будешь делать?
1: Удавлюсь.
3: Уж ты не выпил ли?
1: 100 грамм.
3: Петя! Петя!
5: Что?
3: Конечно, он провалился.
5: Что ты думаешь делать дальше?
1: Не знаю.
5: А все же, тебе не стыдно своих товарищей? Они сотни километров проехали, чтобы попасть учиться. Живут здесь на птичьих правах. Может быть, не досыпают, не доедают. А тебе чего не хватает?
3: Ума!
5: Мать говорит, есть возможность устроиться в Рыбный институт. Пойдешь туда?
1: Почему в Рыбный?
3: Больше некуда, я все обегала.
1: Я не хочу в Рыбный!
5: Они спрашивают, хочешь ты или не хочешь.
3: Мы думаем о том, чтобы ты в люди вышел. И считаться твоими капризами больше не намерены. На будущий год перейдешь в другой, если поумнеешь.
5: И что, не понимаешь важности образования в наше время?
1: Папа, ну когда ты поступал на географический факультет, ты какой институт про запас имел?
3: Андрей, как ты разговариваешь с отцом?
5: Прежде чем пойти учиться, я 4 года работал с геологическими партиями. Чернорабочим начал. Я стремился к своей специальности, добивался.
10: Нет. Ты все-таки представь, что тогда устроился в рыбный, пищевой, электромеханический, полиграфический. Кем бы ты был? Ученым? Да ничего подобного. Ты все любишь повторять, что слишком много людей развелось при науке. Они не науку любят, а выгоду от нее. Откуда же такие берутся? А все с высшим образованием. А все вроде Вадьки.
3: Ты идеалист, глуп и ничего не понимаешь в жизни.
10: А я не хочу понять того, что понимаешь ты.
3: Он пьяный, Петя.
10: Да ничего подобного. Я не пил и пить никогда не буду. А вот если в люди буду выходить, обязательно попивать буду. Так и знай.
3: Вы бы зашли к Андрюше в другой раз. Завтра.
9: Да. Меня ждут. Дядя Лёва.
3: Да.
16: Алёш, я завтра зайду.
3: Да.
16: До свидания. Выручай, Андрюшка, выручай.
5: Андрей, я тебе предоставляю полную свободу выбора. Решай все сам.
4: Отец и мать уходят.
1: Слушай, Алешка, я ведь сегодня экзамены не сдавал.
13: Отменили?
1: Нет, ушел.
13: Почему?
1: Вхожу, понимаешь, в училище. Народ еще, как всегда, уйма. У всех глаза беспокойные, волнуются, переживают. А мне хоть бы хны. Абсолютно равнодушен. Вижу, в углу какая-то стоит девчонка. Маленькая, худенькая. Косички висят жиденькие, во, спали с толщиной. Одета так себе, неважно. Прижала к себе книжки, и не поймешь, не то зубрит, не то молится. Ой, тоска меня взяла. Ну чего, думаю, лезу? Может быть, ей поперек дороги становлюсь? Ведь мне это все равно. А ей охота, другим тоже. Призвание, наверное. Взял, повернулся и ушел. Глупо, да?
13: А чего делать собираешься?
1: Ну, тоже пустой вопрос задаешь. Видишь, не знаю. Я так думаю. У каждого человека должна быть своя точка.
13: Какая точка?
1: Ну, место свое. И оно единственное. Попал на это место, и все твои способности наружу выходят. Все, что есть. Тут, понимаешь, обязательно человек счастливым бывает. И другие его любят, ценят. И вот самое важное – найти эту точку. Вот ты свою чувствуешь, тебя тянет к ней, других тоже. А я еще понять не могу, где она. Но где-то есть это мое место, оно только мое. Вот я и хочу его найти. Это призвание, наверное, тяга к этой точке. Да, Лешка?
13: Похоже.
1: Я найду ее. Обязательно найду. Найду.
4: Ночь. По гостиной в тревожном ожидании ходит Анастасия Ефремовна.
3: Как ты поздно, Петя.
5: Затянулось обсуждение. Но, кажется, мои выводы подтверждаются.
3: Алёша исчез.
1: Не приходил?
3: Нет. Пить чай.
1: Ты, Гала, крепкий любишь или цвет лица бережешь?
16: Он мог не сдать экзамена.
1: Ах, выдержки у тебя маловато, слабый пол. На, подкрепись. Да не сразу язык обожжешь.
16: Оставь меня в покое. Я волнуюсь за человека, ты можешь это понять? За человека вообще?
1: Конечно, в государственном масштабе забота о людях.
16: Хорошо. Если ты хочешь откровенность, пожалуйста. Во-первых...
1: Слушай, а нельзя ли прямо в 10?
16: Хорошо, в 25.
1: Вот это ближе к делу.
16: Он не только равнодушен ко мне, он иногда просто груб.
1: Тебе кажется?
16: Нет, не кажется. Вот когда ты относился ко мне хорошо, ведь я же все сразу поняла.
1: Ну, я дурак, потому и поняла.
16: Ты можешь говорить серьезно.
1: Стараюсь.
16: Вот когда мы с ним разговариваем о каких-нибудь важных вещах, он терпим. Но как только переходим на частности, ой, он просто диким становится. Да нет, он не только ко мне равнодушен, он более чем.
1: Галочка, хочешь, я поселю в твоей душе относительный покой?
16: Опять шуточки.
1: К сожалению, всерьез.
16: Ну?
1: Помнишь, ты меня спрашивала, о чем мы с ним говорили тогда?
16: Ну?
1: Так вот, он мне сказал, что отобьет тебя у меня.
16: Он?
1: Если ты будешь переспрашивать, я опять начну острить. О, Алёшка, живой. Ты где был?
2: Всю дорогу сочинял, чтобы соврать, да так и не придумал. Ходил по Москве.
16: Как экзамен?
2: Сдал?
3: Ну, поздравляю тебя, Алёш.
1: Ты знаешь, Лёшка, гуляй, да не загуливайся.
10: Люди тут с ума сходят.
2: Кто это?
10: Я. Я за тебя волнуюсь. Ты, пожалуйста, больше таких фокусов не выкидывай. Исчезай на неделю, но предупреждай. Так уговоримся, понял?
2: Идиот.
10: И не улыбайся. Я тут, понимаешь, всех успокаиваю, уговариваю, отвлекаю, развлекай. Интересное для меня занятие.
2: Что с ним?
16: Конечно. Ты мог попасть под машину, да и вообще мало ли разных случаев. Мы тебя и встречать ходили, и у Кати искали. Думали, у Афанасия.
2: А ты-то с ним зачем ходила?
16: Не я с ним, а он со мной. В автобусах да в трамваях все платье помяли, вида никакого нет.
2: Нет, нарядное.
16: Наконец-то оценил. А знаешь, где-то я все сама себе шью. Мама у меня портнихой на швейной фабрике работает, научила.
2: А говорили, певица...
16: Когда я на выпускном вечере познакомилась с Андреем и Вадимом, они мне показались такими важными. Вот я и придумала. Благо, есть однофамильцы. Дурачество, конечно. А шить я люблю. Вот иногда полночи сижу, фантазирую. Придешь к вам, и только одни шуточки, даже обидно. Впрочем, мальчишеская ограниченность.
2: Галя.
16: Что?
2: Занятно получилось. Только тебя встретил... Эх, да чего же уезжать не хочется?
16: Куда уезжать?
2: Откровенность за откровенность. Я сегодня не сдал экзамена.
16: Неправда.
2: Ну, на эту тему шутить не рискнул.
16: Ну, ты же сказал.
2: При тебе говорить не хотел. Уехал бы, да и все. Не вышел в лучшее. Вот, гляди на мою физиономию.
16: Ой, ну что ты говоришь, как тебе не стыдно? А когда ты уезжать хочешь?
2: Через 4 дня.
16: Так скоро? Алеша, может быть, это я тебе мешала? Своим присутствием.
2: Чему ты могла мешать? Ты помогала, только помогала мне. Андрей и Аркадий спать лягут, а я маленькую лампочку зажгу и сижу занимаюсь. Ты мне нравишься. Я никогда ничего подобного не испытывал. И ты меня не забывай. Я уеду, а ты не забывай, если можешь. Я увижу тебя. Ты даже и вообразить не можешь. Да чего же ты мне нравишься?
16: Мне домой пора.
2: Провожу?
16: Нет, не надо.
2: Поздно.
16: Душ светает. Я одна. Хочу идти одна.
2: Подожди. Скажи что-нибудь.
16: Алеша, обещаю тебе, лучше буду. Лучше.
4: Прошло несколько дней. Преданная любовь Маши помогла Аркадию справиться с его временными неудачами. Он вернулся в театр. Алексей собирается уезжать. Комната мальчиков. Андрей помогает Алексею укладываться.
10: Ну, печенье сунь сверху, в дороге пригодится.
2: Я же тебе сказал, ничего не покупай, брать не буду.
10: Времени мало осталось. Слушай, Лёшка, я еду с тобой. Билет давно купил, как только твой увидел. Тот же вагон номер 7.
2: Да ты чего?
10: Поеду, не возражаешь?
2: Мне что? Ты мать с отцом спроси.
10: Да нет, я не буду, шум поднимут. Я поработать хочу. Мастерскую устроишь меня кем-нибудь? Очень хочу поработать. Слушай, там ходики у вас висят?
2: Какие ходики?
10: Ну ладно, думаем. Вот наши ребята не все учиться попали. Многие работать пошли, так больше по неволе. А я сам хочу найти свое место, мое место. И мне жить интересно, Лешка, только по-настоящему. А не так, чтобы зарплату получать, в кино ходить, спать. Мы что-нибудь с тобой придумаем и найдем, да? А из первой получки отцу с матерью хоть десятку пришлю. Мою десятку, кровную. Я, знаешь, Лешка, не дурак, не лентяй. Я все могу делать, все. Только интересно надо жить. Интересно.
3: Алеша, тебе надо покушать перед дорогой. И ты с утра голодный бегаешь.
10: Мать, я уезжаю.
3: Куда?
10: С Алексеем к тете Оле.
3: Петя! Петя!
2: Что, что?
3: Он уезжает. Он,
2: куда?
3: Петя.
10: С Алексеем к тете Оле жить там хочу.
2: Это ой, еще что выдумал?
10: Ну, подождите, подождите, мам, ну подождите. Помираю я, что ли, без паники, ба?
3: Петя, Петя, запри его, запри на ключ, не выпускай.
10: Да что ты, мам, ну погоди. Ну, ну тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Ну чего ты? Я же тебе сказал, не куда-нибудь, а к нашим еду.
3: Не пущу я тебя, не пущу, не пущу, Андрюшенька.
10: Ну, не поеду я. Не поеду. Все, не еду. Пап, почему мне не поехать, а? Почему? Вон Алексей уехал из дома учиться. Чего особенного? Загрызут там меня медведи, да? Мама, ну если бы я поехал в Ленинград учиться, ты бы меня отпустила, а? Да ну не еду, сказал тебе, не еду. Ну успокойся, успокойся. Вот, распаковывай чемоданы. А я практичный человек, все, что надо, взял. Даже теплое белье, помнишь, которое ты заставляла одевать, а я не одевал, а там бы надел. Ты сказала, тебе остаюсь, значит, остаюсь. И носки шерстяные. Ну не могу я здесь оставаться, не могу. Папа, ну чего она боится? Разве только у меня и одна дорога, что институт? Вон Ленька Пирожков никуда не попал. Так дома по нем целые поминки устраивают. Да и сам он чуть ли не удавиться хочет. А почему? Боится. Работать боится, мразь. А я не боюсь, я хочу. Мама, ну разве самое важное, кем я буду? Каким буду? Вот что главное. А дорога, она разная может быть. Но если во мне что-то путное сидит, оно же выйдет наружу. Обязательно выйдет.
12: Но...
10: И учиться я буду, мама, все время буду. Папа, ты меня понимаешь?
5: Я понимаю.
12: Петя, голова раскалывается.
5: А ты пойди-ка прими пирамидон. Пойдем, прими.
12: Я не отпускаю тебя, слышишь? Я тебя не отпускаю.
5: Пойдем, пойдем, прими, прими.
10: Сдается, да?
13: По-моему, сдается.
10: Скорей.
14: Очередная выходка.
10: Нет, не выходка.
6: Андрюша, не слушай ты его. Вот когда из твоих рук выйдет какая-нибудь вещица, пусть самая простая. Вот когда у меня получаются снимки, рельефные, четкие. Ну, впрочем, сам скоро все поймешь.
12: Мы с отцом решили отпустить тебя. Я сейчас ничего говорить не буду. Сегодня вечером я сяду писать тебе письмо.
5: Береги себя. Не бойся никакой работы, самой черной. И взрослей, взрослей.
10: Ну, мама, прости меня. До свидания.
6: Час
10: до
6: добрый.
14: До свидания.
6: И вы не беспокойтесь за Андрюшу, Анастасия Ефремовна. Ему надо было поехать. Надо. Это же очень интересно для него. Мимо проносятся леса, селения, поля, города, реки. И везде люди разные. Интересно.
5: Когда я мальчишкой убежал с геологической партией, дома тоже, наверное, переполох был. Ничего, пусть поищет.
18: Сколько не было бы разных календарных важных дат, но один особый праздник есть у штатских и солдат. Знают внуки, помнят деды, сколько лет бы ни прошло. Знаменитый День Победы. Май. 9-е число. Хоть уходят с каждым годом сердцу милые друзья, жив в любую непогоду. Вася Теркин. Это я. Не такой уж всенародный, как Катани, комиссар. Не такой, конечно, модный, как Шумейка и Гайдар. Я на жизнь нашу, ребята, обратить хочу свой взгляд с точки зрения солдата, как в народе говорят, с точки зрения ветерана, что уволен был в запас. Наша жизнь... Довольно странно повернулось к нам сейчас. Хоть я раньше был героем и смотрелся, как орел, упрекнут теперь порою. Коммунизма не построил, капитал не приобрел. Все, кому не лень, ругают КГБ, КПСС, а взамен их предлагают МММ. Или Гермес, чтоб мы акции копили, чтоб мечтали о добре, чтоб, как тот майор, вопили, наконец-то я в хапре. Дорогой ты наш хапер, ты как танк на нас попер. Я зашел, друзья, вчера в супермаркет от хапра. День по суперу ходил. Один хрен, друзья купил. А на масло и на мыло просто денег не хватило. Но доволен был вполне. Ведь никто не скажет мне, что был Теркин у хапра и не купил, мол, ни хрена. Помню, раньше мы в блокаду поднимали тех, кто падал. Под бомбежку кто попал. А сегодня упади мы, все пройдут спокойно мимо. Лишь бы доллар не упал. К рынку наш народ идет. Это нынче ясно всем нам. Только бы этот переход для него б не стал подземным. Нет, я рынок не ругаю. Не подумайте, друзья. Но теперь совсем другая нарождается семья. Мать из Польши шмутки возит. Папа свой открыл трактир. Старший Петька мафиози, младший Вовка рэкетир. Молодежь подалась в лавки. И охоча да нажив. Пребывает там в отставке дня, стране не послужив. Все на фронте было просто. На войне как на войне. А сегодня тьма вопросов не дает покоя мне. В будний день толпа народу вдоль по Невскому бредет. Знать, пошла такая мода, что в любое время года не работает народ. И такое впечатление, что мечтает большинство, как бы сделать больше денег, но не делать ничего. А облезлые фасады, обезлюдные дома. Нет, ей-богу, и в блокаду меньше было их весьма. Вон на Невском уцелела с той поры доска одна, что опасно при обстрелах больше эта сторона. Фонари в 7:30 гаснут, а народ такой крутой, что ходить теперь опасно и по этой, и по той. В гости друга, как когда-то, не заманишь калачом. Все сидят теперь по хатам. Раньше била жизнь ключом, а теперь все автоматом. Милицейского мундира вы не встретите сейчас. Все подались в рэкетиры, платят больше в 10 раз. Ну, а чтобы догнать Европу, пооткрыли всюду шопы. Если купишь то, что хочешь, с голой шопою уйдешь. И еще увидел Теркин, как на улице амбал, ордена и гимнастерки иностранцам продавал. Умолял купить их слезно, унижался, сукин сын. Не поэтому ли Грозный брали дольше, чем Берлин? В сладкий миф об изобилии, окунувшись с головой, слишком рано позабыли мы о дружбе фронтовой. Мы делили хлеб и беды, чтоб дожить до той победы. Нынче делим мы народ на богатых и на бедных, на брюнетов и на бледных. Черноморский делим флот. Разве знал мой друг Твардовский, что появится Кравчук, что захочет Жириновский совершить бросок на юг, что своей закроют грудью Белый дом простые люди, чтоб пучистам дать отпор? И что будут те же люди через год из всех орудий в этот дом, палить в упор. Среди тех, кто нами правил, кто страной руководил, мало тех, кто след оставил, больше тех, кто наследил. Но в преддверии юбилея, о потерях сожалея, оптимистом остаюсь. Верю я, что лучше станет, что от всяких бед воспрянет возродившаяся Русь. Я опять хочу изведать радость тех далеких дней, чтоб оркестр День Победы грянул громче и сильней, чтобы с песней этой в сердце шли по улицам друзья, чтобы оркестром тем, как Ельцин, дирижировал бы я.

0: Друзья мои, а наша дева? Оставим витязей на час, о них опять я вспомню вскоре. А то давно пора бы мне подумать о молодой княжне и об ужасном Черноморе. До утра юная княжна лежала тягостным забвением, как будто страшным сновидением объята. Наконец она очнулась пламенным волнением и смутным ужасом полна. Душой летит за наслаждением, кого-то ищет с упоением. «Где ж милый?» — шепчет. «Где супруг?» — зовет и помертвела вдруг, глядит с боязнью вокруг. Все мрачно, мертвое молчание, лишь сердце слышит трепетание, и мнится, шепчет тишина. Идут, идут к ее постели, в подушке прячется княжна, и вдруг, о страх, и в самом деле раздался шум, озарена мгновенным блеском тьма ночная, мгновенно дверь отворена, безмолвно, гордо выступая, ногими саблями сверкая, Арапов длинный ряд идет, попарно, чинно, сколь возможно, и на подушках осторожно седую бороду несет. И входит с важностью за нею, подъяв величественно шею, горбатый карлик из дверей. Его-то голове обритый, высоким колпаком покрытый, принадлежала борода. Уж он приближился, тогда княжна с постели соскочила, седого Карлу за колпак рукою быстрой ухватила, дрожащий занесла кулак и в страхе завизжала так, что всех арапов оглушила. Трепеща, скорчился бедняк, княжны испуганный бледнее, зажавши уши поскорее, хотел бежать, но в бороде запутался, упал и бьется, встает, упал. В такой беде арапов черный рой метется, шумят, толкаются, бегут, хватает колдуна в охапку, и вот распутывать несут, оставя у Людмилы шапку. Чу! Вдруг раздался рога звон, и кто-то Карлу вызывает. В смятении бледный чародей на деву шапку надевает. Трубят опять звучней, звучней, и он летит без вестной встречи, закинув бороду за плечи. Но кто трубил? Кто чародея на сечу грозну вызывал? Кто колдуна перепугал? Руслан. Он местью пламенея достиг обители злодея. Уж витязь под горой стоит, призывный рог, как буря, воет. Нетерпеливый конь кипит, и снег копытом мощным роет. Князь Карлу ждет. Внезапно он по шлему крепкому стальному рукой незримой поражен. Удар упал подобно грому. Руслан подъемлет смутный взор и видит, прямо над головою, с подъятой страшной булавой, летает Карла Черномор. Щитом покрывшись, он нагнулся, мечом потряс и замахнулся. Но тот взвелся под облака, на миг исчез и свысока, шумя летит на князя снова. Проворный витязь отлетел, и в снег с размаха рокового колдун упал, да там и сел. Руслан, не говоря ни слова, с коня долой к нему спешит, поймал, за бороду хватает. Волшебник силится, кряхтит, и вдруг с Русланом улетает. Два дни колдун героя носит, на третий он пощады просит. О, рыцарь, жалься надо мной, едва дышу, нет мочи боли, оставь мне жизнь, в твоей я воле, скажи, спущусь, куда велишь, теперь ты наш. Ага, дрожишь, смирись, покорствуй русской силе, неси меня к моей Людмиле. Смиренно внемлет Черномор, домой он с витязем пустился, летит и мигом очутился среди своих ужасных гор. Тогда Руслан одной рукою взял меч сраженной головы и, бороду схватив другою, отсек ее, как горсть травы. «Знай наших», — молвил он жестоко, — «что, хищник, где твоя краса, где сила?» И на шлем высокой седые вяжет волоса. Свистя зовет коня лихого, веселый конь летит и ржет, наш витязь Карлу чуть живого в котомку за седло кладет. А сам, боясь мгновенья траты, спешит наверх горы крутой. Достиг и с радостной душой летит волшебные палаты. Все мертво, рощицы молчат, беседки пусты, на стремнинах, вдоль берегов ручья, в долинах, нигде Людмилы следу нет, и ухо ничего не внемлет. Стремится витязь по садам, Людмилу с воплем призывает, все рушит, все крушит мечом, беседки, рощи упадают, древа, мосты в волнах ныряют, степь обнажается кругом, далеко гулы повторяют и рев, и треск, и шум, и гром. Повсюду меч звенит и свищет. Прелестный край опустошен. Безумный витязь жертвы ищет. С размаха вправо, влево он пустынный воздух рассекает. И вдруг нечаянный удар с княжны невидимый сбивает прощальный Черномора дар. Волшебство вмиг исчезла сила. В сетях открылась Людмила. Не веря сам своим очам, нежданным счастьем упоенный, наш витязь падает к ногам подруги верной, незабвенной, целует руки, сети рвет, любви восторга слезы льет, зовет ее, но дева дремлет, сомкнуты очи и уста, и сладострастная мечта молодую грудь ее подъемлет, Руслан с нее не сводит глаз. Его терзает вновь кручина. Но вдруг знакомый слышит глас, глас добродетельного Фина. Мужайся, князь, в обратный путь ступай со спящую Людмилой. Наполни сердце новой силой, любви и чести верен будь. Небесный гром на злобу грянет, и воцарится тишина, и в светлом Киеве княжна перед Владимиром восстанет от очарованного сна. Руслан, сим гласом оживленный, берет в объятия жену, и тихо с ношей драгоценной он оставляет вышину. И сходит в дол уединенный.
1: Голос в трубке. Знакомый, забытый в эти годы, что прожиты врозь, словно провод в бою перебитый, лишь теперь починить удалось. И сошлись мы. Гляжу я на друга, он как будто и тот, и не тот. Но ремень, затянутый туго, в нем солдата еще выдает. Перед нами меняющий краски, осененный закатом залив. В поплавке мы сидим, по-солдатски заливное ножом разделив. Шуткой дело, мне встретиться снова. Я забыл и мечтать о таком с невредимым, с тем Колькой Костровым, что остался с разбитым полком. Мы порой умолкаем, и это тот же, только без слов разговор, словно там, в ожидании ракеты, где ладонь согревала затвор. Вот и кончился вечер короткий. Я глядел на пустеющий зал. Николай на казбечной коробке обгорелую спичкой писал. С виду два пожилых человека, а по сути два юных дружка. Тут мой адрес. И пачку казбека он мне сунул в карман пиджака. Ну, бывай. А потом уже дома, закурив, я на пачку взглянул. И опасный, забыто знакомый, мне в лицо ветерок потянул. Коробок этот в буквах неловких еще долго держал я в руке. Приезжай, я в московской Дубровке, в той, которая на пятачке. В сентябре 41-го года, я опять возвращаюсь к нему, не решился форсировать сходу наступающий немец Неву. У бойцов легендарных дивизий, прикрывавших собой Ленинград, родилось и осталось девизом «Умереть, но не шагу назад». Был снарядами весь перепахан этот левобережье клочок, окровавленный весь, словно плаха. Имя он получил «Пятачок». Весь насквозь продуваемый ветром, у немолчного грома в плену. Шириной он был 2 километра и 1 с небольшим в глубину. Там железом война замесила эту землю, держа под огнем, становилась землянка могилой. И воронка бывала жильем, там дивизии та или наши, снайпер снайперу целил в зрачок. Непонятен был немцам и страшен, как приставленный штык, пятачок. В будний день ленинградского лета, в зной, что лился с линялых небес, я доехал согласно билету и у места с автобуса слез. Видя очень далекое близким, по асфальту прямой полосе, я дошел до того обелиска, что стоит в стороне от шоссе, и рука моя камня касалась, а жара по-июльски крута, все равно в этот миг мне казалось ледяною его теплота. И как будто из едкого дыма, из бомбежки, что сводит с ума, я глядел, как на дивное диво, на московской Дубровке дома. Чтобы в чувствах своих разобраться, я присел под березкой в тени и тотчас стал вокруг собираться босоногой отряд ребятни.

я запомнил твой вкус, пятачок, вкус земли, перемешанной с кровью. Сенокосным темнее загаром, чуть охрипший от невских ветров, в светлой горнице за самоваром мне рассказывал Колька Костров. Я с семьей сюда перебрался только в 49-м году, и чего уж скрывать, испугался. И подумалось мне, пропаду. Но с женой мы тогда порешили, просидев до рассвета вдвоем. Тут солдаты под пулями жили, а при мире и мы проживем. Дали ссуду, хотенку построил, но в долги, как не жался, залез. Осмотрелся и выбрал простое, подался на Дубровскую ГЭС. Не ахти, как любезно земля принимала нас первое лето. Мы снарядов и мин штабеля натаскали с площадочки этой. Твоего ожидаю вопроса, для чего, мол, мы жить тут должны? А секрет открывается просто. Жил я в этих местах до войны. От того, что родной нам была, эту землю душа пожалела. Здесь лет 5 и трава не росла. А чего удивляться? Железо! Жить на минах нашли чудаков. Может, кто-то и скажет про это. Только будет ответ мой таков. Ничего тут особого нету. Это ж факт. На просторах страны нам бы места хватило, скажу я. Но неужто же бросить должны люди русские землю такую? Мы с тобою живем не за тем ли, чтоб исполнить, как водится, долг? Опускается песня на землю про стрелковый, про нашенский полк. По Неве отходили солдаты, и стонал под дивизией лед. Оставался лишь 330-й, полк стрелковый, прикрывший отход. В дело шли и штыки, и гранаты, и накатывал огненный вал. Это доблестный 330-й, полк стрелковый, отход прикрывал. Словно спички ломались накаты, но закрыты фашистам пути. И последним он, 330-й, должен был по Неве отойти. Только тронулся лед ноздреватый, зашумел ледоход, закипел, и случилось, что 330-й не успел отойти, не успел. В сердце есть незабвенные даты, долу клонится знамени шелк. То сражается 330-й, до последнего писаря полк. В окна ломится ветками сад, перезревшим укропом пахнуло, и плодами, что густо висят, ветки яблоневые погнуло, и акации белой стручки на полуденном солнце пригрелись, и смородины черные зрачки на земную красу засмотрелись. Здесь, где столько цветов прижилось, где подсолнухи рыжие дремлют, словно Богу вторично пришлось человеку творить эту землю. Это он ее всю перебрал, очищал, продвигаясь вершками, выбрал тоннами рваный металл и слепил ее снова руками. Мы стояли среди тишины, ей как песни хорошей внимая, и сказал Николай: «До войны здесь мы жили, садов не сажая». Наплыла темнота постепенно, стрекотал работяга сверчок медовеющим запахом сена.

0: Опьяняет меня пятачок, пятачок, где рождаются дети, где встают молодые сады, где встречали меня на рассвете ясность воздуха, свежесть воды, где заря над Невой разгорелась, полыхнула на птичьем крыле. Мир, ты самая верная верность всем погибшим друзьям и земле.
1: Слушайте музыкальную радиопостановку «Каменный цветок» по сказам Павла Бажовы. Музыка Сергея Прокофьева.

Малахит, чудо-камень. Горят, переливаются его грани. То, сказывает, играет в нем волны моря, что когда-то шумело на месте гор, окаменевшие волны. Не каждому дано уловить эту радостную игру, не каждому открывает Малахит свои тайны. И счастлив тот, кто, разгадав их, дарит людям красоту. О том и сказ наш.

Так вот, по каменному-то делу у нас на Урале издавна, сказывает, мастерство имели. Вот из этого малахиту выделывали такие, слышка, штучки, что диву дашься, как ему помогло. Был в ту пору мастер Прокопич, по этим делам первый. Вот барин и велел приказчику Северяну поставить к этому Прокопичу учеников, пущайде переймут все до тонкости. Перебрали приказчик с Прокопичем много парнишек. Вот так дошло дело до Данилушки. Сирота круглый был он.

0: Пришел как-то Прокопич домой, а Данилушка около станочка стоит, досочку малахитовую оглядывает.
1: На мой глаз, дедушка, не с той стороны кромку отбивать надо. Видишь, узор-то, и его срежут.
2: Кто ты такой, мастер? Что ты понимать-то можешь?
1: То и понимаю, что эту штуку испортили.
2: Кто испортил, а? Это ты мне, первому мастеру? Да я тебе такую порчу покажу, жить не будешь.
0: Пошумел так, а пальцем не задел. Данилушка своим разговором в самую точку попал.
2: Вот тебе и сирота. Еще ничем ничего, а старому мастеру указал. Ну и глазок, ну и глазок.
0: Данилушка и припал ему к сердцу. Да и парнишка к Прокопичу прильнул.

0: Прошел год ли два, вот и заявился приказчик Северян. Ох, и лютой был тот приказчик, и собак собака.
1: Ну-ка, покажи, чему тебя мастер выучил.
0: Данилушка подошел к станочку и давай рассказывать и показывать. С той поры Данилушке не стало вольготного житья. Приказчик работу стал давать. Сперва, конечно, попроще, потом подсвечники да украшения разные. А как выточил Данилушка змейку из цельного камня, Северян барину отписал.
1: Объявился у нас новый мастер по малахитному делу, Данилка.
0: Барин на приказчиково известие приказал, пусть тот Данилка сделает точеную чашу для моего дому. При письме чертеж послал, там чаша нарисована. Пусть хоть 5 лет просидит, а чтобы такая в точности сделана была. Данилушка вскоре за чашу и принялся. Хитрости и трудности в ней много и множество, а красоты ровно и вовсе нет.

Вот и сидит Данилушка на чаше, а сам про другое думает. Какой листок, какой цветок к малахитовому камню лучше подойдет? Стал чуть не каждый день в лес бегать. Время как раз покосное, ягодное, травы в цвету.

0: остановится, стоит, смотрит. Люди спрашивают, не потерял ли чего. Он улыбнется эдак невесело.
1: Потерять не потерял, а найти не могу.
0: Листки да цветки всякие домой притаскивать стал. С лица спал, глаза беспокойные.
2: Ты, Данилушка, здоров ли? Полегче бы с этой чашей. Тебе-то что? Придумали, значит, им надо. Пущай бары тешатся, как им любо.
1: Не для барина стараюсь. Охота так чашу сделать, чтоб камень полную силу имел. Вижу, поди-ка, какой у нас камень. А мы что с ним делаем? Точим, да режем, да полер наводим. И все ни к чему. Барскую чашу кончу. За свою примусь. По дурман цветку свою чашу делать буду. Только ты тогда не отговаривай.
2: Ладно, мешать не стану. Уходится парень. Женить бы его надо, вот что. Лишняя дурь из головы вылетит. Вот хоть бы Катя Летемина, чем не невеста.
0: Прокопич давно заприметил, что Данилушка на эту девушку сильно поглядывает. Ну и она не отворачивается. К той поре Данилушка-то вон какой стал. Высокой, кудрявой, да румяной. Одним словом, сухота девичья.

Ну, сделал Данилушка чашу по барскому чертежу. Приказчику, конечно, не сказали, а дома у себя гулянку придумали сделать. Катя, невеста-то, с родителями пришла, еще кое-кто из мастеров малахитных.

0: Веселятся гости. Уж не только молодые, а и старые в пляс пошли. Да в разгар веселья отдернул Прокофьевич занавеску, за которой стояла чаша Данилушки.
1: Полюбуйтесь, гости милые, на работу внуков.
2: Вот это чаша. А, красота какая. Вот да, молодец.
1: На так и... Ой, ученик-ча.
3: Молодец. Как только ты ухитрился узор такой вырезать. До чего все гладко, да чисто обточено.
2: Ну, в аккурат по чертежу. Да. Придраться не к чему. Лучше не сделать.
4: Да и горе, что пахает нечем. Гладко да ровно. А красота где? Вон цветок самый, что ни есть, плохонько, я глядишь на него, сердце радуется. Ну, а эта чаша кого обрадует? Где красота камня?
5: Камень, камень есть, что с ним сделаешь? Наше дело такое, точить да резать.
1: Да нет, не скажи.
0: Только был тут старичок один. Он еще Прокопича и тех других мастеров учил. Вовсе ветхая старичоночка, а тоже этот разговор понял.
6: Ты, милый сын, по этой половице не ходи, из головы выбрось, а то попадешь хозяйке Медной горы в мастера.

0: Какие мастера, дедушка?
1: А такие в горе живут. Что хозяйке понадобится, то и сделают. Случилось мне раз видеть, вот работа от нашей, от здешней на отличку. Мы ведь что? Они цветок каменный видели, красоту поняли.
0: Что за цветок, дедушка?
1: Не знаю, милый сын, не знаю. Слыхал, что есть такой цветок. Видеть его нашему брату нельзя. Кто поглядит, тому белый свет не мил станет.
0: Я бы поглядел.
2: Выживать из ума дедушка стал. Сказки сказываешь, парня зря с пути сбиваешь.
1: Есть такой цветок. В том цветке красота показана. Есть каменный цветок.

0: опять стал в лес бегать, повадился на медные рудники. Раз как-то поворотил камень, оглядел его.
1: Нет, не тот.
0: Только промолвил это, кто-то и говорит:
2: в другом месте поищи, у Змеиной горки.
0: Глядит Данилушка, никого нет.
1: Кто бы это? Шутит, что ли? Будто и спрятаться негде.
0: Поглядел еще, пошел домой, а вслед...
2: Слышишь, Данила мастер, у Змеиной горки, говорю!
0: Оглянулся, женщина какая-то чуть видна, как туман голубенько.
1: Что за штука? Не уж сама хозяйка.

Змеиную горку Данилушка хорошо знал. Вот и пошел туда. Горка хоть небольшая, а крутенькая. Все пласты видны лучше некуда. Подошел, а тут малахитина выворочена. Стал оглядывать эту находку. Все как ему надо. Цвет снизу погуще, прожилки на тех местах, где требуется. Привез домой и принялся за работу. Низ камня отделал. Как есть куст дурмана. Листья широкие, кучкой, зубчики, прожилки. Все пришлось лучше нельзя. Ну, как доверху дошел, тут заколодило. Стебелек выточил, чашку, как у дурман цветка, а не то, не живой стал и красоту потерял. Тут и сна лишился Данилушка.

0: Эх, видно, не подняться мне выше-то.
1: Время осеннее было. Земля уже подмерзать стала, снежок припорашивал. Пошел Данилушка к горке, где камень брал, сел, задумался. В землю глядит, и все, цветок тот каменный, о котором старичок рассказывал, из головы не идет.
0: Вот бы поглядеть.
1: Только вдруг тепло стало. Ровно лето воротилось. Поднял голову, а напротив, у другой стены, сидит медной горы хозяйка.

0: Данила мастер, не вышла твоя дурман чаша?
1: Не вышла.
0: А ты не вешай головы-то, другое попытай.
1: Нет, не могу больше. Измаялся весь. Покажи каменный цветок.
0: Показать-то просто. Да потом жалеть будешь.
1: Не отпустишь из горы?
0: Зачем не отпущу? Дорога открыта. Да только ко мне же ворочаются.
1: Покажи, сделай милость.
0: Может, попытаешь еще сам добиться? Невеста в тебе души не чает, а ты на сторону глядишь.
1: Знаю я, а только без цветка мне жизни нет. Покажи.
0: Когда так, пойдем, Данила мастер, в мой сад.
2: Тут зашумело что-то, как осы земляная.

глядит Данилушка, а стен никаких нет. Деревья стоят высокие, только не такие, как в лесах, каменные.

понизу трава тоже каменная, лазоревая, красная, разная. Солнышко не видно, а свет, как перед закатом. Промеж деревьев змейки золотенькие трепыхаются, как пляшут. От них и свет идет.

И вот подвела хозяйка Данилушку к большой поляне. По ней кусты, черные, как бархат.

На этих кустах большие зеленые колокольцы малахитовы, и в каждом сурьмяная звездочка. Огненные пчелки над теми цветками сверкают, а звездочки тоненько позванивают, ровно поют.

0: Оглянулся Данилушка и остановился, как прикованный. Перед ним цветок, на вид, как и те малахитовые с румяными звездочками, а особенно глаз не отведешь. Камень, а живой. На глазах цветок распускается, и свет от него алмазной россыпью отливается.
1: Вот

0: Так с той поры Данилушку и найти не могли. Все и решили, что хозяйка взяла его в горные мастера.
1: Помнишь ту ночь, когда ты охранял меня в карауле у спальни? Ты уже знал, что пойдешь на все это?
2: Еще бы. Знал, конечно, как не знать.
1: Тогда не могу понять, что же ты не использовал случай? Что помешало тебе?
2: Не понимаю, сударь, я ничего не понимаю.
1: И не понадобилось бы огород городить. Чего проще?
2: Но клянусь, государь, что не понимаю, о чем вы...
1: И не понадобилось бы вести полк на площадь. Ну что смотришь, скажешь, тебе это не приходило в голову?
2: Клянусь, что и сейчас приходит с трудом. Что я должен был делать, как по-вашему?
1: Не притворяйся, не ребенок. Там, на площади, ты знал, что делать, и не спрашивал меня.
2: Боюсь, государь, вы меня принимаете за кого-то другого.
1: Как же? Ты Бестужев, мятежник, тот, что вывел московский полк против законного государя, или не так?
2: Так.
1: Ты мог покончить со мной еще тогда, одним ударом, в спальне. Я понятно говорю?
2: Допустим.
1: Я лишь не пойму, что помешало тебе. Бог? Или случай? Или сам не решился?
2: Подождите, подождите. Я мятежник, государь. Но я не ночной убийца.
1: Не может быть, чтобы тебе это не приходило в голову.
3: Мною было приказано московцам при нападении на нас конницы целить не в людей, а в морды лошадям.
1: Нашел, чем хвалиться. Тут, как и во всем, отсутствие нормальной логики. Не понимаю.
2: Я тоже, государь, не пойму никак. Мы не хотели пролить и лишней крови.
1: Какая лишняя, какая нет? Кто скажет? Моя, во всяком случае, была бы не лишней.
2: Не знаю. Нет, нет. Мне с детства внушали простые истины, домашние. Не убей, не укради. Простые правила порядочности. Я не вижу причин, почему я вдруг должен был бы им изменить.
1: И по-твоему, эти прописи, домашние добродетели, применимы везде. И на широкой площади в том числе. И с ними... Ты сунулся ворочить истории.
2: Конечно. Если это истина, она применима всюду. Если не истина, неприменима нигде. Разве не так? Но и нынче, государь, если б я дал вам честное слово, вы и нынче могли бы спать спокойно под моей рукой.
1: Увести! Закрыть. Ковать его так, чтобы он и пошевелиться не мог. Устал от этих демосфенов в мундирах прапорщиков, от всеобщего безумия. Дьявольски устал. Безумно устал. Безумцы! Безумцы! Какое одиночество!

0: Мишель, хорошо, что заглянул.
1: Да, слушаю.
0: Ты мне нужен. У меня к тебе вопрос. О том юнкере, помнишь? О Бестужеве Пятом.
1: А, да, да. Так тут же все разъяснено. Его надо освободить, вернуть на службу. Полярную звезду читал не он, другой юнкер.
0: Но ты же сам и арестовал его тогда.
1: Николя, я погорячился с ним. Но это было в те дни, в те самые дни. Но теперь все разъяснилось.
0: Не в этом дело. Дело в том, как нам быть после с ним, с этим юнкером. В столице... Среди потрясенных молодых умов. Ну, в общем, я тут написал. Разжалование с высылкой в дальний гарнизон. Мне бы не хотелось, чтобы ты настаивал.
1: Вот как. Ну что ж, он тогда прав. Этот мальчишка. Он так и сказал мне. Я должен быть наказан, ваше высочество. Я брат моих братьев.
0: Так и сказал? Молодец. Умница. Вот видишь, он проницательнее тебя. Все мы братья своих братьев. И никуда не выпрыгнуть из этого, как ни старайся.
1: Слушай, я обещал матери его, что с ним будет поступлено по-отечески.
0: Ты поторопился.
2: Ну что ж их на развод оставлять, Бестужевых, как карпа в пруду?
1: Мы же с тобой тоже читывали полярную звезду.
2: Какое-то милосердие должно быть! Вы все хотите чистенькими остаться! А я не скрываю. Я готов жрать навоз, да-да! Но я и вас заставлю жрать.
1: Иногда ты мне страшен, ей-богу. Да. Я не буду настаивать.
0: Вот и хорошо. Вот и прекрасно.
1: Я тоже брат моих братьев. Неужели уже приговор? Ай, как незаметно время. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
3: Сообразуясь с высокомонаршим милосердием в всем деле явленном, вместо мучительной смертной казни четвертованием, Павлу Пестелю, Кондратию Рылееву, Сергею Муравьеву Апостолу, Михаиле Бестужеву Рюмину и Петру Каховскому, сих преступников за их тяжкие злодеяния повесить.

0: 13 июля 1826 года. Государь находился в царском селе. Он стоял над прудом, что за Когульским памятником, и бросал платок в воду, заставляя собаку свою выносить его на берег.
1: Але! Але! Хорошо. Так, умница. Ах ты, моя милая. Ах ты, хорошая, замаялась. Ах ты. Погоди, скоро все. Ах ты. Але! Але!
2: Трое сорвались, ваше высокопревосходительство.
3: Сам вижу. Все сгнило. Даже веревки гнилые. Мой голос. Сейчас я им все скажу. Князь, вы посланы вашим повелителем, чтобы посмотреть, как мы умираем. Не так ли? Передайте тому, кто вас послал, что его желание сбылось. Мы умираем в мучениях.
2: Вешать снова!
3: Сатрап, подлый опричник тирана, отдай палачу свои аксельбанты, чтобы нам не умирать третий раз!
1: Ату его! Ату!

0: Ваше Величество, гонец из Петербурга.
1: Ну что там? Все?
2: Все, Ваше Величество.
1: Все.

Вы все смеялись надо мной, что я непрактична и ничего не смыслю в жизни. Но я знала одна, где их зарыли, на Голодае. На кладбище для бездомных собак. Почти на самом берегу. Я со слугой сыскала извозчика, который вез тела, и он показал мне место. Такой маленький.

0: Друг милый, ангел мой, сокроемся туда, где волны кроткие Тавриду омывают, и фебовы лучи с любовью озаряют им древней Греции священные места.
1: Мы там, отверженные роком, равны несчастьем, любовью равны. Под небом сладостным полуденной страны забудем слезы лить о жребии жестоком.

0: Опять жди. Почему всегда надо ждать? То виселицы, то веревок, то пока тебя закуют.
1: Не беда, подождем. Время наше ныне не считано.
2: Правда, Завалишин, вам прочли приговор? В каторгу вечно. Так куда торопиться?
3: Не сердитесь, господа, не сердитесь. Ведь теперь это ожидание, так сказать, вам в пользу. Да, и государь-император самолично решили по случаю торжеств следующей партии отправляемых, то есть и вам, значит, господа, кандалов не заклепывать наглухо. Нет, она весит замочки. Вот их сейчас принесут. Сейчас принесут. За ними послали в скобяную лаву.
2: А еще неизвестно, что за замки. И так вот таскай эту тяжесть. Такой навес, знаешь, амбарный.
3: А ну вот, слава богу, вот несут.
1: Эти? Так это шкурам насмех. По-моему, это неуважение, друзья, как по-вашему.
3: Да, это маловатые вышли, да. Но душка проходит. Ну и ладно, и бог с ним, и сойдет. Разбирайте, господа, разбирайте. Это ваши. Ваши. Каждому по два. Замочки грех обижаться. На честном слове держатся. Так, скажите, от честного слова.
0: О, да здесь и надписи есть. И душеспасительные, любовь без узды занесет не знаешь куды. Ну что ж, подходящий вполне.
4: И у меня, вы послушайте, на красный цветок и пчелок летит. Насмешка, по-моему.
3: Да, господа, замочки-то ведь купецкие. Для всяких там сундуков, ларцов и в домашнем ряду. Не готовили нарочно. Уж вы не обессудьте.
2: Зачем? Это ж просто прекрасно. Только послушайте, кого люблю... Тому дарю, нарочно такого не придумал.
1: А у меня того хлеще. Мне недорог твой подарок, дорога твоя любовь.
4: На красный цветок и пчелок летит.
2: Кого люблю, тому дарю.
1: Мне недорог твой подарок.
2: Стреляют?
0: Вроде.
1: Может, опять началось?
3: Или я не сказал вам, господа, сегодня торжественный день, коронация государя. Пушки палят по случаю коронации.

0: Я сделал все, чтобы меня расстреляли. Я не рассчитывал на выигрыш жизни и не знаю, что с ним делать. Если жить, то действовать. Недеятельность хуже католического чистилища.
1: Из письма Николая Бестужева декабристу Ивашеву.

0: 1837. Государственный преступник Бестужев Александр, писатель Марлинской, погиб на Кавказе. В сражении у мыса Адлер. Ранен в бою, оставлен на поле боя и изрублен чеченцами. 40 лет.
1: Уже нет Александра, Павла, Петра. Незабвенный сводит счет с мятежным родом. Государственный преступник Николай Бестужев I умер в Селенгинске на руках Павла.

0: Великий князь Михаил Павлович скончался в Петербурге в 1849 году в своей постели без шуму, командиром гвардейского корпуса и не оставив по себе в потомстве особой памяти, ни доброй, ни злой. 1855-й. Трагическая Крымская война, оборона Севастополя. Император Всероссийской Николай I умирает в Петербурге якобы от простуды, по слухам, принял яд.
1: Сына! Ко мне! Сына!
0: Почему же он не идет, сын? Будущий Александр II.
1: Он уже простился с отцом. У него самого теперь много дел, ему не до того, да и 3:00 утра.
2: Я давно хотел спросить тебя, да все не решался. Помнишь ту ночь, когда я охранял его?
1: Да.
2: Его незабвенного нашего тирана. А? Я тут думал иногда, и ко мне закралось сомнение.
1: Я не понимаю, о чем ты?
2: Может, стоило тогда посягнуть на его драгоценную жизнь? И все бы вышло иначе, и мы бы победили.
1: Но в этом случае тот, кто победил, был бы же не ты и не я, а кто-то другой.
2: Да, конечно, но все же. Ты вспомни, что было после, и сколько мы выстрадали.
1: И победы, и поражения имеют смысл, когда мы в них остаемся самими собой. Кто здесь? Сына, ко мне. Сына, это ты, Бестужа?
3: Он сказал, стужа, не слышали? Ему, наверное, холодно.
1: Боже, царя, храни.
4: Царь умер.
1: Боже, храни Россию.
2: Впишите в ваш регистр. Бестужев Николай Александров, капитан-лейтенант Бестужев I, вывел на площадь перед Сенатом морской гвардейский экипаж. Осужден в каторгу вечно. Скончался в Селенгинске 15 мая 1855 года.
0: Торопитесь. Торопитесь, Михаил Александрович, люди уходят, а с ними их воспоминания. Кто сможет рассказать это все, кроме вас? Пора, пора, Михаил Александрович.
2: Да, пора. Нас было 5 братьев, и все погибли в водовороте 14 декабря. Посвятим несколько строк для каждого из них.

Утром нашего дня юноша Коля Степанчиков лежал в постели и испытывал совершенно бессмысленную нежность и к теплым простыням, и к веселым занавесочкам на окнах, и к обоям в розовый цветочек. Словно маленькой кошечке Коле Степанчикову хотелось нежно прижаться к чему-либо, потереться щекой о что-либо пушистое или гладкое. И это вызывало в нем какую-то глубокую заботу. Хотя уловить, в чем же заключалась ее суть, было трудно. Потому что, подумав, почему бы мне не потереться гладкой щекой о подушку, а потом хорошо бы потянуться и как-то так глубоко и проникновенно изогнуться, чтобы хрустнула косточка. Он заочно, минуя стадию опыта, обнаружил, однако, что ни то, ни другое, ни даже третье не исчерпает и не пояснит сути его волнения. А тревожная радость все нарастала в его душе. Он был похож, говоря фигурально, на клушку, которая чувствует вызревание яичка. Что-то внутри Коли как бы поднатужило.

девочка. Коля в голубые небеса вольностью полета метнул гранату, съел 500 штук русских народных блинов в соревновании «Кто больше?», влез на столб, слез со столба с холодильником в руках и под крики «Ура!» получил значок «Готов к труду и обороне тоже». И только хотел было устремиться к штангам, чтобы здесь проявить свое несомненное лидерство, как глаза его вдруг обнаружили на недалеком пятачке заведение. Оно было дырой. Возле этого заведения чудесное-расчудесное пространство, полное ликования и здоровья, начинало искривляться, скособочиваться, замухреживаться, хереть, в общем, извращаться в тленное загнивание. Конечно, назвать это заведение просто пивнушкой и на этом закрыть тему легче всего. В Петрове ударил колокол этической работы. Он с соднящим чувством спросил себя: «Товарищи, как же это так получается? Какая же диалектика в том, что одна часть трудящихся культурно отдыхает после трудовой недели, а другая, поглядывая по сторонам, хмыкая, наливает в кружки вовсе даже не тот напиток, название которого значится на вывеске под желтой кружкой, полной кудрявой пены?» Крохотный рассказ о женщине Коробковой вполне убедит читателя в том, сколько важна была эта дыра. Крупногабаритная женщина Коробкова, покамест как бы символизировавшая здоровье, неподмоченное начало жизни, как раз в эту минуту тоже стояла отважно перед дырой и сделала к ней шаг полной борьбы и песни. Она вышла на пятачок перед пивнушкой в платке цвета алой зари и, как матриархат, сурово вскинула козырек ладошки к глазам своим, ко лбу своему. Свирепое выражение ее лица говорило как бы о том, что сейчас она зычным голосом кликнет какого-нибудь подкаблучного мужичонку Петьку, Леньку, Ваську и развернет перед его мировоззрением Тумакова заталдычный монолог, дескать: «Опять пиво? Мы для того с тобою пришли в природу, чтобы ты с мужиками трескал пиво? Удушитель! А я шалантую с детьми, как пенелопа гну!» И уведет за собой к спорту, как бы вырвав из рук зла. Женщина Коробкова вошла в невидимые стойла пивоводы и больше не возвращалась. Более того, послышался ее легкомысленный смех, и зла в мире стало как бы больше ровно на одну женщину Коробкову. Петров ахнул. Сердце Петрова спасательски сжалось. Он пересек условную границу. Он улыбался одной из своих самых блистательных, неопровержимых улыбок, улыбкой, похожей на почетную грамоту и графин с водой. Шаг Петрова был уверен, он был как бы всхожен на богатом навозе неторопкой полемики. «Дескать, себе же хуже делаете». Петров шагнул к пивнушке, в то время как из всех расщелин его богатой внутренней личности грянул громобарабанный треск литавр. Он сделал еще один шаг и стал, как белый парус, призывать пивнушечных мужичонков и крупногабаритную женщину Коробкову обратить на него, на товарища Петрова, внимание. И для этого, как бы иллюстрируя безопасное радушие и задушевность, вместе с первым шагом распахнул объятия и широко улыбнулся улыбкой, похожей теперь не на протокол, но на занятие гимнастикой. Но тут же товарищ Петров убрал с губ улыбку и сделал шаг назад, якобы усомнившись в легкой победе, якобы говоря себе: «Нет,

0: Мне еще не удалось одержать победу. Пусть сладость борьбы длится более. Пусть не дряхлеет мускул моего грозного сердца. Нет, — далее сказал Петров внутри себя, — сделай-ка я шаг назад, чем шаг вперед, и в насмешливом образе другой, выставленной против меня товарища Петрова идеи, воздвигнусь в опытное пространство, этим как бы осведомляя пивную оппозицию о том, что товарищу Петрову известна их алкая идея, которую исповедуют они. И Петров, изобразив на своем лице кайф, балдеж и расслабку длинною в их забубенную жизнь, снова начал втискиваться в гнусную дыру, раздвигая ее края налево и направо мускулом. Его лицо изображало сейчас а. веселье удалое, б. загуляли мужики, в. гульбу забубенную на грани песняка. Со вторым шагом Петров пошел в присядку, но и шаловливо тряс пальчиком. Эй, дескать, знаю все. Сам когда-то такой был. Не проведешь, сам русский мужик. Сам когда-то в низах ФЗУ кончил, а потом в МТСах первым был, и даже бренчал воображаемой балалайкой, дескать, и в полях бродил, и козьбу знаю, и про березки наши знаю, как бывало шапку скинешь с головы своей окаянной, как взревешь в роще, эх, мол, березки, сережки. Все это выглядело весьма живописно и, конечно, убедительно. Некто забубенный смахнул слезу, вытуманился из застольно-селедочных лабиринтов и, скинув небрито помятую фурагу, вскрикнул: «Эх, мать-перемать, да ядрена копать!» Он пустился навстречу Петрову. Пространство наполнилось полифонией, диалогом. Теперь Петровых было как будто бы двое. Но все это разнообразие, наконец, он завершил знакомым маршеобразным шагом. Он вскинул правой рукой, и тут же взлетела в небо армада ракет и устремилась в космос и покорила его. Он вскинул левой рукой, и в небе возникли отряды самолетов, и по земле ринулись трактора, и шагнули белые фермы. Вскинул он левым глазом, и брызнул из него луч лазера, ударил в дно Марианской впадины, нащупал там какую-то тварь невиданную и дал ей название и класс. Сверкнул он правым глазом, и в пустыне вырос цветок. «То-то же!» — вскричал Петров радостно. «Не пущать амбивалентность!» И, заштопав дыру, гордо ушел в перспективу, где толкали штанги. Коля Степанчиков тут же столкнулся со следами оптимистических деяний товарища Петрова. Возникнув в окрестностях пивнушки, Петров, как бы по закону Архимеда, вытеснил из нее двух хороших мужиков. Прихватив закусочные причиндалы, те усочились в близлежащие кусты. Они долго окликали друг друга в дебрях заблудившегося сознания, прежде чем встретились. Теперь они колотили друг друга в грудь, вопили, как перед последним прощанием. «Дружок, ты мне заплутышный или враг комсомольский? Друг, я тебе кирзовый, фурага помятый, не брита рожа, не глажа рубаха, не стира трусы. Вот кто я тебе! Здравствуйте, мужики!» Стилизованно для пользы дела сказал Коля. И хотел было вклиниться в эту компашку, хотел было присесть, но
1: рассудить логично упомянутого «но», помешавшего Коле Степанчикову подключиться к массовому отдыху, не должно было возникнуть. Все дело было в бутылке. Пузырь с остатками проклятой Зюзи как бы контрапунктом стал маячить в этом небольшом коллективе. Как только в задубелых перепонках мужиков раздался задорный голос чужака, они, не отрывая глаз, ибо не было в этом никакой необходимости, стали шарить паническими руками в траве, как бы пряча остатки пира. «На хвост хотит сесть», — подумали мужики, но не протрезвели, чтобы агрессивно воспрепятствовать этому, а, сохранив пузырь, трупами повалились на землю, слились с молчанием травы, притаились. Докричаться до них Коле не удалось, отчего он вздохнул. На пруду во всю мощь ревели трубы. Это прощалась славянка с отсутствием солдат, которых вообще никогда не было в городе. Крутилась карусель, ходил милиционер, бдительно всматриваясь в отсутствие преступника вокруг. Прыгали пляски, веселый народ шумной толпой, бодрясь шуткой и пословицей, входил в магазины и палатки и растекался, хватая с прилавков гвозди, молотки, грабли, а также импортные монгольские перчатки и тюль в ржавчинку местного производства. Только Коле Степанчикову не было места в этой прекрасной кутерьме. Удовлетворенный гул, который плотно висел над парком, и час от часу набирал весе.
2: Я долго ломал себе голову, комбинируя различные слоги и буквы, пока не сложилось волшебное слово. Пэмон. Да, это именно то, что нужно. Я тотчас записал его в блокнот. Каково вы мнение, господа, о вчерашней речи Пэмона на Генуэзской конференции? Спросил я на следующее утро своих коллег по службе. То есть Пэмона? Ах, да! Собственно, я сегодня еще не успел как следует прочитать газету. Торопился, знаете ли. Довольно неуклюже вывернулся мой сослуживец, новотный, и поспешил с головой уйти в дела. Конечно. Где тебе? Насмешливо бросил его сосед Новак. Известно, что первым долгом ты просматриваешь брачные предложения, потом всякую всячину или из зала суда, а уж до серьезных статей добираешься, если случайно останется время. Что же касается речи Пэмона, то я думаю, она вызовет целый переворот, потому что у такого государственного деятеля, как Пэмон, каждое слово... Вошел начальник, и мы замолчали. «Как часто ловишь себя на том, что ты круглый невежда!» Плакался мне в жилетку мой старый школьный товарищ Прохоска. Вчера, к примеру, сынишка спросил, отчего зимой дни короткие, а летом долгие. Поверишь ли, я не мог ему объяснить. «Но ведь это очень просто», — усмехнулся я. «Разве ты не помнишь так называемый закон Пэмона?» «Ах, да, ну, конечно, господи, да чего глупеешь? Конечно, закон Пэнома, то есть Пэмона, да-да, Пэмона. Ух, и достало же нам из-за него в школе. Стареем, брат, стареем, и сила ума слабеет», — задумчиво добавил я. «Оромен, Арко, Дюамель, Джеймс, Вильдрак, какая нега, какое смирение, что за наивность, сколько сострадательности!» — вздыхала на званом чаепитии моя соседка, девица Вотрубова. «Можно ли представить себе нечто более захватывающее, чем, например, житие мучеников?»
3: «Вы правы, восхитительно. Один лишь Пэмон мог бы, пожалуй, сравниться».
2: «О, Пэмон! Кудесник Пэмон! Его песни еще более нежны, чем Дюамеля. Еще смиреннее и наивнее, и сострадательнее». Девица Вотрубова подарила мне скорбный, но явно восторженный, если не влюбленный, взгляд.
3: Что это за цветок, дорогой мой? Да пемония! Ранняя пемония, сокровище мое. Неужели ты не узнала? Ах, конечно же, узнала. Бельмония, то есть бемония. Как она рано расцвела. И мы утонули в сентиментальности.
2: Старик, не пемонь приличных людей.
3: Что?
2: Как? Пемонь? Это что за штука?
3: Не знаешь?
2: Новейшее словечко. Психовать уже вышло из моды. Нет, ты действительно еще нигде не слыхал?
3: Ну да, теперь я вспоминаю. Мне часто так говорили. Только я до сих пор не знаю, что это слово означает. Что означает? Ну, это трудно объяснить. Это как бы вроде...
2: Ну, понимаешь, просто пемонить непереводимо.
3: Ага, понял. Пемонить.
2: Ясно. Ну что ж, официант, сделаем так. Один натуральный шницель. Только с пемонской подливкой. Хорошо?
3: Но нету. А мне сказали, что ваш ресторан один из первоклассных, и будто у вас французская кухня.
2: Ах, ну, конечно, конечно. Просто я плохо понял. Итак, изволили заказать один шницель натуральный с пемонской подливкой. Сию минуту.
3: Подливку он принес мясную.
2: Трамвай был переполнен. Послушайте, вы мне уже в третий раз наступаете на ногу, пемон вы этакой. Что? Ну, знаете, если вы интеллигентный человек, сударь, извольте назваться, я подам на вас в суд за оскорбление.
3: На другой день после того, как я опубликовал пространную, трогательную, исполненную преклонение перед древностями статью «Забытый памятник», ко мне обратился клуб любителей Старой Праги с просьбой возглавить экскурсию, которая имела быть предпринята к так называемой Пемоновой липе, историческому древу, о котором и шла речь в моем очерке. Компания собиралась большая. Многие любители Старой Праги не поколебались привести с собой жен и детей, чтобы и те стали очевидцами торжественного акта. Я привел экскурсантов к огромному дереву, не знаю, было ли оно липой, одиноко торчавшему позади страговских каменоломен, и прочитал там получасовую лекцию об уважении, которым не только каждый чех, но и всякий культурный человек вообще обязан древу, под сенью которого любил отдыхать престарелый пемон, слушая щебет птиц, обитающих на священных ветвях. Мужчины были растроганы до немоты. Женщины всхлипывали. Детишки играли поодаль в футбол. Лишь один мальчик, который с самого начала вызвал во мне неприязнь своей неукротимой любознательностью, жадно глотал мои слова. А когда я кончил под бурные аплодисменты, он настырно осведомился, а кто, собственно, был этот пемон? «Вам бы следовало это знать, юноша», — ответил я сукоризную. «Впрочем, вы скоро узнаете об этом в школе». Но несимпатичный подросток гнул свое. «Я хочу сейчас узнать, кто такой был пемон».
2: Я думал попросту игнорировать его, но к моему ужасу один почтенный пожилой господин принял сторону невоспитанного мальчишки, смиренно спросив, в самом деле, признаюсь, глубоко уважаемый лектор, пожалуйста, не сердитесь на меня, я человек старый и необразованный, выбился в люди тяжелым трудом, но я, простите, тоже был бы очень благодарен за разъяснение, кто был этот пемон».
3: Ободренные примером, все 18 любителей Старой Праги разом сознались в полном своем невежестве и бурно потребовали данных о жизни и делах великого пемона. Мы не любим копаться в неприятных воспоминаниях, а посему и я не стану описывать последовавшую за этим сцену. Ограничусь лишь сообщением, что весть о конфузе с быстротой молнии распространилась в кругу моих друзей и знакомых. Не прошло и недели, как мне стало невозможно показываться в обществе. Сослуживцы приветствовали меня не иначе, как словами «Будь пемон!». Мой друг, Вомочка, профессор политэкономии, взыскивает с меня через суд компенсацию за уничтоженную диссертацию. Из дома моей невесты меня попросту выставили. В меню пражских ресторанов не красуется больше соус а ла Пемон, а тот джентльмен из трамвая, который подал на меня в суд за оскорбление, привлек меня еще и по статье 308 «Распространение ложных сведений или слухов».

в Равенне, стариннейшем городе Романии, было когда-то много родовитых и именитых людей, и между ними один юноша по имени Настаджо Делли Онести, оставшийся по смерти отца и одного дяди безмерно богатым человеком. Как то часто бывает с юношами, он, не будучи женатым, влюбился в дочь мессера Паоло Траверсари, девушку еще более родовитую, чем он сам, надеясь своими деяниями побудить ее полюбить его. Но как они ни были велики, прекрасны и похвальны, они не только не помогали ему, но, казалось, даже вредили. Столь суровой, жестокой и неприветливой оказывалась по отношению к нему любимая девушка, ставшая, быть может, по причине своей необычайной красоты и родовитости, до того гордой и надменной, что и он сам не нравился ей, и ничто, что нравилось ему. Настаджо это было в такую тягость, что часто с горя после жалоб у него являлось желание покончить с собой. Но, сдержав себя, он много раз решался в душе совсем оставить ее, и, коли сможет, то возненавидеть, как она ненавидела его. Но намерения его были напрасны, потому что, казалось, по мере того, как умалялась надежда, умножалась его любовь.

И вот, когда молодой человек продолжал таким образом любить и расточать без меры, некоторым из его друзей и родственников показалось, что он и одинаково расстроит и свое здоровье, и свое состояние, вследствие чего они много раз просили его, советуя удалиться из Равенны и поехать пожить некоторое время в каком-либо другом месте, ибо если он так поступит, умоляться и любовь, и трата. Над этим советом Настаджа часто насмехался, но, наконец, упрошенный ими и не будучи в состоянии им отказать, сказал, что исполнит. Велев сделать большие приготовления, точно в намерении отправиться во Францию или Испанию или иное отдаленное место, он сел на коня и в сопровождении многих друзей, выехав из Равенны, направился в одно место, может быть, милях в трех за Равенной, которое называется Кьясси. И здесь, приказав доставить палатки и шатры, сказал тем, что сопровождали его, что желает тут остаться, а они пусть вернутся в Равенну. Расположившись тут, Настаджо принялся вести самую веселую и роскошную жизнь, какую только можно себе представить, приглашая того и другого к ужину и к обеду, как то было у него в обычае.

случилось почти в самом начале мая, в превосходную погоду, что ему вспомнилась его жестокая дама. Приказав всем своим домашним оставить его одного, дабы ему можно было помечтать о ней в свое удовольствие, погруженный в мысли, идя, куда несли ноги, он один добрался до соснового леса. Уже почти миновал пятый час дня, и он прошел с полмили в лесу, не вспомнив ни о пище, ни о чем другом. Как вдруг ему показалось, что он слышит страшный плач и резкие вопли, испускаемые женщиной. Его сладкие мечты были прерваны, и, подняв голову, чтобы узнать, в чем дело, он изумился, усмотрев себя в сосняке. Затем, взглянув вперед, увидел бежавшую к месту, где он стоял через рощу, густо заросшую кустарником и тернием, восхитительную, обнаженную девушку с растрепанными волосами, исцарапанную ветвями и колючками, плакавшую и громко просившую о пощаде. Помимо этого, он увидел по сторонам ее двух громадных диких псов, быстро за ней бежавших и часто и жестоко кусавших ее, когда они ее настигали, а за нею на вороном коне показался темный всадник с лицом сильно разгневанным, со шпагой в руке, страшными и бранными словами, грозивший ей смертью. Все это в одно и то же время наполнило его душу изумлением и испугом. И, наконец, состраданием к несчастной женщине, из чего родилось желание спасти ее, если то возможно, от такой муки и смерти. Видя себя безоружным, он бросился, чтобы схватить ветвь от дерева вместо палки, и пошел навстречу собакам и всаднику. Но тот, увидя его, закричал ему издали: «Не мешайся, Настаджо! Дай псам и мне исполнить то, что заслужила эта негодная женщина!» Пока он говорил это, собаки, крепко схватив девушку за бока, удержали ее, а подоспевший всадник слез с лошади. Настаджо, приблизившись к нему, сказал: «Я не знаю, кто ты, так хорошо знающий меня, но все же скажу тебе, что велика низость вооруженного рыцаря, намеревающегося убить обнаженную женщину и напустить на нее собак, точно она дикий зверь. Я во всяком случае стану защищать ее, насколько смогу». Тогда всадник сказал: «Настаджо, я родом из того же города, что и ты был еще маленьким мальчиком, когда я, которого тогда звали Гвидо Делье Анастаджи, был гораздо сильнее влюблен в ту женщину, чем ты в Траверсари, и от ее надменности и жестокости до того дошло мое горе, что однажды этой самой шпагой, которую ты видишь в моей руке, я, отчаявшись, убил себя и осужден на вечные муки. Немного прошло времени, как эта женщина, безмерно радовавшаяся моей смерти, скончалась, и за грех своего жестокосердия, и за радость, какую она ощутила от моих страданий, не раскаявшись в том, ибо считала, что не только тем не погрешила, но и поступила как следует, осуждена была на адские муки. И как только она была ввержена туда, так мне и ей положили наказание. Ей бежать от меня,
а мне, когда-то столь ее любившему, преследовать ее как смертельного врага, не как любимую женщину. И сколько раз я настигаю ее, столько же раз этой шпагой, которой я убил себя, убиваю ее, вскрываю ей спину. А это сердце жестокое и холодное, куда ни любовь, ни сострадание никогда не в состоянии были проникнуть, вырываю. Как ты тотчас увидишь, из тела со всеми другими внутренностями и бросаю на пожрание собакам. И немного проходит времени, как она по решению Господнего правосудия и могущества воскресает, как бы не умирала вовсе, и снова начинается мучительное бегство, а собаки и я преследуем ее. И так бывает каждую пятницу в этот час, что я нагоняю ее здесь же, как ты увидишь, предаю ее терзаниям. В другие же дни не думай, что мы отдыхаем. Я настигаю ее в других местах, где она жестоко помыслила или содеяла мне жестокое, превратясь, как видишь, из любовника во врага. Я принужден таким образом преследовать ее столько лет, сколько месяцев она была жестока со мной. Итак, дай мне исполнить решение божественного правосудия и не противься тому, чему ты не в состоянии был бы помешать». Услыхав эти речи, Настаджо оробел, и не было у него волоска на теле, который не поднялся бы дыбом. Он отошел назад и, глядя на несчастную девушку, стал в страхе ожидать, что станет делать рыцарь. А тот, закончив свою речь, набросился, словно бешеная собака, со шпагой в руке на девушку, которая на коленях, крепко удерживаемая собаками, молила его о пощаде, изо всех сил ударил ее посреди груди и пронзил насквозь. Узрев все это, он долго пребывал между состраданием и страхом, но вскоре ему пришло в голову, что этот случай может сослужить ему большую службу, так как он приключается каждую пятницу. И вот, заметив место, он вернулся к своей челяди, и когда ему показалось удобным, послав за своими родственниками и друзьями, сказал им: «Вы долгое время побуждали меня отстать от моей любви к этой враждебной девушке и положить конец моему расточительству, и я готов сделать это, если вы спросите для меня одну милость. А заключается она в том, чтобы в следующую пятницу вы устроили, чтобы Паоло Траверсари с женой и дочерью и всеми их родственниками и всеми другими, кого пожелаете, прибыли сюда пообедать со мной. Почему я этого желаю, вы это тогда увидите». Тем показалось, что устроить это дело нетрудное. Вернувшись в Равенну, они, когда пришло время, пригласили тех, кого хотел Настаджо, и хотя трудно было увлечь туда девушку, любимую Настаджо, тем не менее и она поехала вместе с другими.

Раджо приказал приготовить великолепное угощение и велел поставить столы под соснами около того места, где видел терзание жестокой женщины. Распорядившись рассадить мужчин и женщин за стол, он устроил так, что девушка, им любимая, была посажена как раз напротив того места, где должно было происходить дело. Когда подали последние кушанье, до всех стали доноситься отчаянные крики преследуемой девушки. Когда все очень тому изумились, спрашивая, что это такое, и никто не мог того объяснить, все встали посмотреть, что бы это могло быть, и увидали сетовавшую девушку, всадника и собак. Не прошло много времени, как все они были возле них, и всадники, собаки встречены были громким криком, и многие выскочили вперед, чтобы помочь девушке. Но всадник, обратившись к ним, как обратился к Настаджо, не только заставил их попятиться назад, но и всех напугал и исполнил изумления. И когда он совершил все то, что сделал и в первый раз, все женщины, а между ними много было родственниц бедной девушки и рыцарей, еще помнивших и о его любви, и о его смерти, так горько заплакали, как будто над ними самими было исполнено все виденное. Когда все пришло к концу, и удалились и девушка, и всадник, все происшедшее навело тех, кто это видел, на многие и различные разговоры. Но из числа наиболее напуганных была та жестокая девушка, которую любил Настаджо, все отчетливо видевшая и слышавшая. Познав, что ее более чем всех других там бывших это касалось, она припомнила жестокосердие, с каким всегда относилась к Настаджо, почему ей представилось, что она уже бежит перед ним, разгневанным, и собаки у ней по сторонам. И так был велик, возникший от того страх, как бы и с ней не приключилось того же самого, что она не могла дождаться времени, а оно представилось ей в тот же вечер, чтобы, сменив свою ненависть на любовь, послать к Настаджо свою доверенную служанку, которая от ее имени попросила его прийти к ней, ибо она готова сделать все, что будет ему по желанию. На это Настаджо велел ответить, что это ему очень приятно, но что, если она согласна, он желает совершить это честным образом, то есть жениться на ней. Девушка, знавшая, что за ней не за другим стало, если она не сделалась женой Настаджо, велела ему передать, что согласна. Вследствие чего, став сама за себя ходатаем, она сказала отцу и матери, что готова стать женой Настаджо, чему те очень обрадовались, и в следующее же воскресенье Настаджо обручился и повенчался с ней, и долго жил с ней счастливо. И не одно только это благо породил тот страх, но все другие жестокосердные равенские дамы так напугались, что с тех пор стали снисходить к желаниям мужчин,
гораздо более прежнего.

Как то всякое из вас могла слышать и видеть, Куррадо Джанфильяци, именитый гражданин нашего города, был всегда щедрым и гостеприимным, и, живя по-рыцарски, постоянно находил удовольствие в собаках и ловчих птицах. Однажды, когда поблизости Перетолы его сокол взял журавля, он, найдя птицу молодой и жирной, послал ее своему хорошему повару по имени Кикибьо, венецианцу, велев сказать ему, чтобы он изжарил его и старательно приготовил к ужину. Кикибьо, будучи легкомысленным, каким и казался, приготовил журавля, поставил на огонь и стал его тщательно жарить. Когда он почти уже изжарил его, и от него пошел сильнейший запах, одна женщина той местности по имени Брунетта, в которую Кикибьо был так сильно влюблен, случайно зашла на кухню и, почувствовав запах журавля и увидев его, стала умильно просить Кикибьо дать ей бедро. Кикибьо ответил ей, напевая: «Не получить вам его от меня, донна Брунетта, не получить». Разгневанная этим, донна Брунетта сказала ему: «Клянусь Богом, если ты не дашь мне его, никогда не получишь от меня ничего, чего бы ты захотел». Одним словом, спор поднялся великий. Под конец Кикибьо, чтобы не огорчить свою милую, отнял одно бедро журавля и дал ей. Когда затем Куррадо и его гостям подан был журавль без одного бедра, и Куррадо дался диву, он велел позвать Кикибьо и спросил его, что стало с другим бедром журавля. На это любивший прильгнуть венецианец тотчас же ответил: «Господин мой, у журавлей всего лишь одно бедро и одна нога». Тогда Куррадо гневно сказал: «Как, черт возьми, у них всего одно бедро и одна нога, будто я, кроме этого, не видел других журавлей?» Кикибьо продолжал утверждать: «Оно так, как я вам говорю, мессере, и если вам угодно, я покажу это вам на живых». Куррадо из внимания к бывшим у него гостям не захотел рассуждать далее, но сказал: «Так как ты готов показать мне на живых, чего я никогда не видел и не слыхал, чтобы так было, я хочу увидеть это завтра же и удовлетворюсь, но клянусь тебе телом Господним, если окажется иначе, я велю тебя так отделать, что пока ты будешь жив, станешь на свою беду помнить мое имя». Так кончился спор в этот вечер, но на следующее утро лишь только занялся день, Куррадо, у которого гнев не прошел со сном, поднялся еще рассерженный, велел привести коней и, посадив Кикибьо на клячу, направился с ним к реке, где обыкновенно перед рассветом водились журавли, и говорит: «Сейчас мы увидим, кто вчера солгал, ты или я». Видя, что у Куррадо гнев еще не прошел, а ему приходится оправдать свою ложь, и не зная, как это сделать, Кикибьо ехал за Куррадо в величайшем свете страхи и охотно бы убежал, кабы мог. Не будучи в состоянии это сделать, он посматривал то вперед, то назад, то по сторонам. И что не увидит, ему и кажется, что то журавли стоят на двух ногах. Уже они были близко от реки, когда он раньше других увидел на ее берегу 12 журавлей, стоявших на одной ноге, как они это обыкновенно делают, когда спят. Потому он тотчас же показал их Куррадо, сказав: «Вы можете легко убедиться, ведь вчера вечером я прошел.

0: Кикибьо Куррада сказал: «Что скажешь ты на это, обжора? Веришь ли, что у них две ноги?» Кикибьо, почти растерявшись, ответил, сам не зная, откуда у него явился ответ: «Да, мессере, но вы не закричали «О-хо-хо-хо-хо» тому, что был вчера вечером, ибо если бы вы так закричали, он бы так же спустил другое бедро и другую ногу, как это сделали эти».
1: Куррада так понравился этот ответ, что весь его гнев обратился в веселость и в смех. И он сказал: «Ты прав, Кикибьо, мне так бы и сделать».
2: Так-то Кикибьо быстрым и потешным ответом избежал невзгоды, и его господин помирился с ним.

субботние встречи. Друзья, для вас уже стало привычным слушать по радио концерты саратовских артистов, певцов, музыкантов-исполнителей. Судя по многочисленным письмам, эти концерты доставляют вам много радостных минут.

Сейчас технические средства позволяют делать магнитозапись музыкальных номеров. А было время, когда концерты из студии сразу шли в эфир. Уже первые выступления саратовских артистов завоевали популярность у слушателей. Сегодня мы вам расскажем о первых радиоконцертах, познакомим с их участниками. Безусловно, вы встретите среди них знакомые имена. Перед нами газета «Саратовские известия» от 13 ноября 1926 года. В ней сообщение. Губисполком признал целесообразным использовать местную широковещательную радиостанцию для культурно-просветительных целей и для передачи распоряжений местных органов по периферии. И вот 16 ноября 1926 года первый диктор саратовского радио Зоя Титаренко так начала свою пятую передачу и первый радиоконцерт. «Алло, алло! Слушайте, слушайте!» Говорит саратовская широковещательная станция «Общество друзей радио». Передаем концерт под руководством Нины Александровны Аносовой-Пасхаловой. Слушайте, начинаем! Нина Александровна Аносова-Пасхалова сейчас преподаватель Московского музыкального училища имени Ипполитова Иванова. Мы попросили ее поделиться воспоминаниями о работе в Саратове. Вот что она нам написала. «Я вспоминаю о первых радиоконцертах в Саратове. Губсовет Общества друзей радио в ноябре 1926 года приступил к организации этих концертов. На призыв первой откликнулась молодежь. Организация концертов была поручена мне. Тогда это было ново, и мне помогли мои выступления в радиоконцертах в Москве, где я выступала, учась на вокальном факультете Московской консерватории. Из числа студентов нашей Саратовской консерватории была организована концертно-художественная группа. Проведены пробные прослушивания. Поскольку техника радиовещания была еще недостаточно усовершенствована, задача состояла в определении каждому исполнителю места у микрофона по звучанию голоса или инструмента исполнителя. Учитывалась громкость и частота звучания. И вот 16 ноября наш первый концерт, программа которого состояла из произведений советских композиторов, русской и зарубежной классики, народных песен.

19 ноября 1926 года та же газета «Саратовские известия» писала: «Первое отделение концерта занимала свободный художник Ленинградской консерватории Екатерина Давыдовна Лемберг, рояль. Впоследствии она концертмейстер театра оперы и балета имени Чернышевского».

Во втором и третьем отделениях выступали Аносова Пасхалова, сопрано, и ученики профессора Алевтины Михайловны Пасхаловой, Пахомова меццо-сопрано, Головков бас, Денисов баритон. Концерт затянулся до 11 часов вечера. От имени Губсовета Общества друзей радио, всех радиолюбителей и радиослушателей, товарищ Епифанов горячо благодарит участников концерта. 21 ноября 1926 года прошел второй вечер-концерт с участием профессора Пасхаловой и ее учеников, участников первого радиоконцерта. Передачу слушали Саратов и уездные города Аткарск, Балашов, Камышин, Хвалынск. В третьем концерте 28 ноября принимали участие и студенты других классов Саратовской консерватории, не только вокалисты, но и инструменталисты. Голос Алевтины Михайловны Пасхаловой сохранился у нас в записи на грампластинке. Послушайте в ее исполнении романс Грига «Лебедь».

0: А теперь саратовцев приветствует бывший студент нашей консерватории, участник первых радиоконцертов, сейчас народный артист Белорусской ССР Михаил Иванович Денисов.
1: Я шлю всем своим саратовским землякам, ученикам и артистам самые сердечные пожелания больших творческих успехов и побед. Сердечным приветом, дорогие друзья!
0: Мы предлагаем вам послушать несколько произведений в исполнении Михаила Ивановича Денисова. Русская народная песня в обработке Новикова «Утес».

Наш рассказ об участниках первых концертов Саратовского радио подошел к концу. Автор передачи Владимир Яковлевич Иванов. Друзья, если вы заинтересовались передачей, напишите нам. О каких еще интересных событиях вам хотелось бы узнать? С какими композиторами, музыкантами, писателями, артистами встретиться? Напоминаем адрес: Саратов, Дом радио, субботние встречи.

0: Нужен ли второкласснику Пушкин? Вы знаете, а ведь вопрос очень нелегкий, при всей его, казалось бы, очевидности. Доказывать несомненное зачем и кому? Тем, кто думает иначе, смысла в этом заочном диалоге я не вижу. Попробовать убедить, обосновать противоположные утверждения и сделать это так, чтобы заблуждающиеся поверили в это, отказались от заблуждений. Не знаю, возможно ли это. И потому на вопрос ваш, на вопрос очень актуальный, нужен ли Пушкин детям нашим и внукам, начинающим свое образование, свое просвещение.
1: Ничего.
0: О чем, продолжать или?
1: Нет, мы сейчас, знаете, возьмем с фразочки с какой-то. Давайте еще раз сначала.
0: С самого начала, да? Нужен ли второкласснику Пушкин? Вы знаете, а ведь вопрос очень нелегкий, при всей его, казалось бы, очевидности. Доказывать несомненное зачем и кому? Тем, кто думает иначе, смысла в этом заочном диалоге я не вижу. Попробовать убедить, обосновать противоположные утверждения и сделать это так, чтобы заблуждающиеся поверили в это, отказались от заблуждений. Не знаю, возможно ли это. И потому на вопрос ваш, на вопрос очень актуальный, нужен ли Пушкин детям нашим и внукам, начинающим свое образование, свое просвещение, я отвечаю – нет, наверное, не нужен, если возникает сам вопрос. Странным и даже диковинным может показаться в моих устах такой ответ – но давайте попробуем отступить от некоторых писанных и неписанных канонов и стереотипов и зададимся таким вопросом. А если, как нам всем всегда хотелось и хочется думать, нужен школьнику Пушкин, то зачем? Зачем загружать память ребенка какими-то рифмованными строчками, стихами, да еще с не очень ему понятными оборотами и выражениями, непонятными и ребенку, и теперь уже многим родителям? Зубрить-то ради чего? Лесов таинственная сень. И что это за сень такая? А нужен ли второкласснику Бог? Зачем? Обходились же без Бога. И без Пушкина можно. Без искусства, которое принято с придыханием именовать великим или высоким. Ну и что, что высокое? Может, такое высокое, что мне до него никогда и не добраться, не вырасти, не по силам. Прекрасное создание природы, горы, но не все же мы становимся альпинистами. Вот и Пушкин, пусть для тех, кто на высоту для других недосягаемую подниматься собирается. Все в судьбе нашей на этом свете зависит от того, какой высоты планку преодоления человек перед собой ставит. Или когда он еще не в состоянии сделать это сам, окружающие его взрослые, воспитатели, родители делают это за него. А высота планки может быть очень разной, любой. И такая может статься высота, что ее перешагнуть легко. И такая, что ни с первой, ни с пятой попытки не одолеешь. Тут многое упирается в своеобразный, я бы сказал, эгоизм старших. Очень сильный и очень трудно поддающийся переубеждениям эгоизм. И, увы, на редкость распространенный. И заключается он в том, что, мол, нам, взрослым, неведомы, неизвестны оказались какие-то жизненные, духовные ценности. Ну и ничего, живем же себе спокойно, живем, поживаем более-менее сносно. А раз так, то и детям нашим постигать их вовсе не обязательно, обойдутся. Может, даже на пользу им это будет. Нам неинтересны всякие там стихи читать и запоминать, и детям, в общем-то, все это ни к чему, ссор один. Нам в театры разные ходить проку нет, и детей наших не надо этим соблазнять, душу разнеживать да сентименты разводить. Для нас это оказалось лишним, ну и дети наши вполне без этого проживут. Нам, ну и так далее. Эгоизм взрослых бывает суров, безжалостен и категоричен. Причем сам себе он кажется даже разумным. Критерий – собственный мой опыт жизненный, собственное мое понимание жизни, собственное мое «я». Лишнее для меня, лишнее и для детей моих. Я прошел мимо чего-то, и им задерживаться там не обязательно. самоуверенности, конечно, здесь тьма тьмущая, но попробуй-ка ее не то что опровергнуть, а даже просто слегка смутить и растревожить. Тяжелое это занятие. В самом же вопросе, нужен ли Пушкин, нужен ли Моцарт, нужен ли Данте или Карамзин, мне слышится и достаточно жесткая требовательность, императивность. Нужен, непременно. Конечно же, нужен. И кто это понимает, кто с этим не спорит, кто живет в согласии с этой истиной, тем и доказывать ничего не нужно. Сами знают и понимают. А тех, кого вроде бы убеждать надо, убедишь ли их? Уж больно эгоизм неподатлив, а тем более эгоизм взрослых и, увы, в какой-то мере закрытых для многих истин людей. Эгоизм людей, давно привыкших к тому, что самим удалось постичь и уразуметь. Переубедить крайне сложно. Разве что раззадоришь или заставишь радиоприемник выключить, говорить, мол, себе на здоровье. И дело даже не в том. Не в том только, что какие-то там хмурые, недобрые или, скажем, недалекие люди так рассуждают, или невежды. Дело в том, что есть на этом белом свете такие вещи, есть такие нетленные истины, такие вечные, неприходящие ценности, смысл которых, назначение которых просто недоказуемо. Я в этом убежден, недоказуемо. Или есть они для человека, и он при любых поворотах бытия нашего собственного и всеобщего не впадет в грех сомнений, или нет их. И чтоб там не доказывал, не старался изо всех сил, как бы с пеной у рта не аргументировал свою мысль, свою позицию, тебя абсолютно очевидную, никого из неверующих по-настоящему не убедишь. А может, почти никого? Может, кто-то все-таки услышит, смутится, усомнится в своих заблуждениях? Вдруг так? Тогда и разговор этот не бесполезен, будем надеяться. Но ведь истинно и то, что умом нашим, как бы мы о нем хорошо не думали, об уме своем, очень даже многого понять просто не дано. И объяснить тоже. Даже цепью самых изощренных изобретательных доказательств не дано. Мы вообще сильно преувеличиваем возможности нашей логики, логических доказательств. А как писал проницательнейший русский философ Николай Александрович Бердяев, вечное требование доказательств, вот вдумаемся только в это, вечное требование доказательств, требование пониженного духовного общения, внутренней разобщенности, при которой все ощущается как необходимость, а не как свобода. Удивительно точные слова. Очень многое на этом свете просто не требует доказательств, если, конечно, речь идет о людях духовно близких, открытых миру и по-настоящему свободных. Еще одна очень мне близкая мысль русского философа. Доказывают лишь врагам любимой истины, а не друзьям. Сказано необычайно точно. Настоящая близость между людьми – понимание с полуслова. И вечное требование доказательств в семье или в общении с другим человеком, в любом коллективе, а ты докажи, что это так, что делать нужно именно это, что поступать следует только таким образом, что это плохо или это хорошо, что он прав или не прав. Докажи, докажи, докажи. Все это свидетельство разлада отношений, пропасти, разделяющей нас и труднопреодолимой. Ведь если по-настоящему человека полюбишь, очень бывает трудно и даже почти невозможно умозаключениями, самыми сложными, доказать, почему полюбил ты именно этого человека, за что, за какие его доблести, достоинства внешние, внутренние, за какие добродетели. А возьмешься, если что-то кому-то объяснять, смотришь, трещинка пошла, одна, другая в твоих рассуждениях. Нелепость вдруг какая-то против твоей воли складывается. И здесь не получается, и там не дотягивает. А тут ведь просто недоказуемое, не требующее доказательств, не подвластное доказательствам. Люблю, потому что люблю. Нужен мне и моим детям, и моим ученикам, и моим друзьям Пушкин, потому что нужен. А почему нужен, этого действительно не объяснишь. А если и примешься объяснять, то ведь ненароком и предмет своей любви можешь обидеть и оскорбить. Я думаю, что доказывать такое, я о Пушкине, просто невозможно. Внушить, не знаю, тут уж другой несколько поворот. О силе внушения я бы даже сейчас чуть поподробнее поговорил бы, если у нас есть еще время.
1: Да, пожалуйста.
0: Знаете, вот тут получается очень интересная и загадочная вещь. И о ней не худо бы знать и родителям, в том числе и того второклассника родителям, и учителям нашим, и всем, кто умеет читать и читает, пусть даже очень редко читает, любую литературу художественную. Я повторю сейчас очень кратко кое-что из того, что говорил недавно на уроке в нашей первой саратовской гимназии. Ее больше знают как 19-ю среднюю школу. У нас на филологическом факультете университета третий год работает филиал кафедр при гимназии. И мне ежесубботне доводится заниматься со старшеклассниками-гимназистами. Так вот, недавно мы как раз и говорили про силу внушения, которую заключает в себе, таит в себе художественная литература. Загадочная эта сила. И пока еще плохо нами осознанная и почувствованная. Ко всему на свете мы достаточно быстро и незаметно привыкаем, к жизни привыкаем. А привычка эта, привыкание это и великое благо наше, и крест наш. Крест, потому что перестаем удивляться чему бы то ни было, перестаем замечать действительно чудесное от чуда. В примелькавшемся невидим из ряда вон выходящего, в обыкновенном – таинственного, в обыденном – замечательного. Возьмем книгу, обычную, заключающую произведение художественной литературы. Книга прочно вошла в быт, в интерьер, в повседневность. Она тиражируется, продается, покупается, выписывается, обменивается. И давно уже, очень давно, перестала восприниматься как чудо, истинное чудо. Идут бесконечные на Земле споры о существовании всякого рода телепатических эффектов, о возможности и реальности передачи мысли человеческой, особых мыслеимпульсов от человека к человеку на расстоянии. Споры спорами, но ведь рядом с нами всегда, повсюду художественный текст, особая система знаков, заключающая в себе, даже вообразить это трудно, хотя дело это слишком привычное для каждого, заключающая в себе сплав, средоточие, союз мыслей и чувств некоего автора. И вот это соединение мыслей и чувств реально и, несомненно, способно быть передано благодаря тексту на любое расстояние и даже во времени, причем во времени, исчисляемом годами, веками, тысячелетиями. В самом деле, я открываю книгу. Эти сброшурованные и переплетенные листы бумаги с нанесенным на них текстом, я вникаю в этот текст и, если мне ведом язык, на котором написана книга, получаю совершенно удивительную, до невероятности удивительную возможность, шанс общения с другим человеком, отделенным от меня огромным расстоянием и отдаленным от меня огромным временем. Я начинаю читать вслух или про себя, и начинается исполненный глубочайшей тайны сеанс общения. И душа с душою говорит. И уже на этом свете, сейчас, в это мгновение, я не один, нас двое. Он автор. И я читатель. И мое «я» пробует съединиться с его «я», приобщиться к его «я». И уже само местоимение первого лица единственного числа нас сближает. Поэт как бы за меня, за нас говорит так, что кажется уже, это я так думаю и чувствую сам. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Погасло дневное светило, На море синее вечерний пал туман. Шуми, шуми, послушная ветрила, волнуйся подо мной, угрюмый океан. Любви, надежды, тихой славы недолго не жил нас обман. Исчезли юные забавы, как сон, как утренний туман. Я здесь, и на зилье, я здесь под окном, объята Севилья и мраком, и сном, исполнен отвагой, окутан плащом, с гитарой и шпагой я здесь под окном. На холмах Грузии лежит ночная мгла, шумит Арагва предо мною, мне грустно и легко, печаль моя светла, печаль моя полна тобою. Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкой луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна. Еду, еду в чистом поле, колокольчик дин-дин-дин. Страшно, страшно поневоле средь неведомых равнин. Уж небо осенью дышало, уже реже солнышко блистало, короче становился день, лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась. Ложился на поля туман, гусей крикливых караван тянулся к югу, приближалась довольно скучная пора, стоял ноябрь уж у двора. Однажды увиденное и сказанное поэтом, его взгляд на мир, на других людей, на себя, становится, или лучше, может стать добром моим, собственным, частью моей души. Есть у Пушкина изумительно точная поэтическая формула книги, художественного текста, художественного произведения. Душа в заветной лире. Душа поэта, мастера, автора запечатлена, запечатана в тексте. И у каждого из нас есть истинно счастливая возможность вступить в диалог с ней. Но есть здесь у нас с вами еще одно очень стойкое и распространенное заблуждение. Нам в простоте душевной кажется, что в диалоге с автором мы, читатели, единственные и полновластные хозяева положения. Хочу – прочту, не захочу – отложу в сторону и навек забуду. Придется по вкусу книга – дочитаю. Не понравится – времени на нее тратить не стану. Я читаю книгу. Как хочу, так и читаю. Как могу, так и воспринимаю. Она, книга, в моем распоряжении. Это, повторяю, очень стойкое заблуждение многих, в том числе и начинающих читателей. Нам только кажется, что в общении с художественным текстом мы единовластные хозяева. На самом же деле тут связь обратная. И иной просто не бывает. И знать об этом, и помнить об этом надо. Не только и даже не столько я, читатель, выбираю книгу, произведение, художественный текст, сколько сам текст выбирает меня, метит, разглядывает, всматривается, вслушивается в меня. Не только я читаю книгу, но и книга читает меня. Мне думается, что я и только я волен решать, что читать, что смотреть, как воспринимать, как оценивать художественное произведение, а ведь на деле все иначе. И если какая-то книга мне не нравится, значит, это я ее автору, а он свое последнее слово сказал, и запечатлено оно в самом тексте. Это я не пришелся ему по вкусу, не пришелся по душе. Это ему, автору, сегодня, сейчас, а может быть, на всю оставшуюся мою жизнь, скучно и неинтересно со мной. Я ему показался собеседником негожим. Кто-то из читателей из-за несостоявшейся у него встречи с истинным искусством может, уязвленный, занять позицию самозащитную, а то и гордо наступательную. Ну и что ж, мол, я ничуть не расстроен тем, что эта книга или эта картина мне не открылась. Мне самому она неинтересна. Дело не в моей якобы глухоте, а в нашем с ней несовпадении. Конечно же, родства душ может не быть по разным причинам. Но важно помнить, есть вещи, цена которых не зависит от наших мгновенных состояний или прочных настроений, или, скажем, от наших неудачно сложившихся в школе еще отношений с литературой. Большое искусство столь животворно, таким обладает духовным энергетическим потенциалом, что на веки веков оставляет за собой право выбирать нас, выбирать себе тех, кому оно, искусство, может понравиться и с кем ему, напротив, не по душе. Если же мне мила какая-нибудь дешевая и бездарная поделка, так это значит, что ее автор нашел во мне близкого, своего, родного человека, что ее автор, любезный или грубый, это уже варианты, возможно, тут разные, заключает меня в свои крепкие объятия. Скажи мне, кто твой друг? И, наконец, еще одно слово. К исходному вопросу о том, нужно ли второкласснику читать и учить наизусть стихи Пушкина. Само по себе такое строгое долженствование несовместимо с основными законами восприятия искусства, с основными, лучше сказать, предпосылками восприятия. А главное, может быть, самое главное предоснова встречи с художественным произведением – добрая воля читателя, взрослого или неискушенного. Добрая воля способна породить живой, неподдельный интерес. Добрая воля и бескорыстно заинтересованное читательское отношение к тексту. Не экзаменационной оценки ради, не ради отметки на уроке, не страха ради. А когда слышишь из строгих учительских уст, скажем там, к завтрашнему дню всем выучить наизусть отрывок из стихотворения Пушкина, запишем дневники, до строки «Стоял ноябрь уж у двора», «Смотрите, буду опрашивать всех без исключений». Такое задание от чего и от кого угодно отвратит. Это же ясно. Методикой надо овладевать такой, чтобы предчувствие встречи с произведением искусства не смертную безнадежную унылость порождало, не тоску кромешную, но радость, охоту к чтению и к естественному, без грозных, громких понуканий и окриков, запоминанию. А капитал детской памяти, быстрой, цепкой, и особенно на стихи, это проверено благодарным опытом многих поколений, это же неоценимое добро, добро на всю последующую нашу жизнь, добро настоящего искусства поможет ребенку во взрослой жизни, добро, которое исподволь, незаметно поможет привить иммунитет к дурному или фальшивому и в искусстве, и в жизни обыденной нашей. Память духовная, память искусства, поэзии – возвышает нас над суетой быстротекущей жизни, но она не внушает при этом брезгливого безразличия к суете-сует, повелевает в нее пристальнее вглядываться, вдумываться, меняется, очеловечивается наше, мое отношение к жизни, к близким и далеким людям, обостряется зрение и слух, развивается воображение, мое «я» обретает истинную свободу, свободу самостояния, свободу духа. И забываю мир, и в сладкой тишине я сладко усыплен моим воображением, и пробуждается поэзия во мне. Душа стесняется лирическим волнением, трепещет и звучит, и ищет, как во сне, излиться, наконец, свободным проявлением. И тут ко мне идет незримый рой гостей, знакомцы давние, плоды мечты моей.

Тот же вечер. Большой зал в отеле «Невада». Часы показывают половину 12-го. Негритянка Бесси расставляет стулья перед длинным столом.

0: Бесси, почему ты поешь такие печальные песни?
1: О, мистер Браун, простите, я вас не заметила. Вы спрашиваете, почему я пою печальные песни? Но вы же знаете, что веселье не для тех, кто родился на свет с темной кожей.
0: А знаешь, Бесси, если мне повезет, то через полчаса я стану владельцем этого отеля. Ты, конечно, останешься здесь.
1: Спасибо, мистер Браун.
2: Бесси уходит. Появляется Вирджиния. Браун незаметно подходит к ней и закрывает ей руками глаза.
3: Ой, это ты, Кей?
0: Вот, оказывается, о ком ты думаешь.
3: А, неужели мой возлюбленный ревнует меня даже к брату?
0: Вирджиния, повтори это.
3: Пожалуйста, неужели ты меня ревнуешь даже к брату?
0: Нет, нет, не это. Я хотел, чтобы ты повторила то слово.
3: А, мой возлюбленный...

0: Анатоль Браун?
1: Он находится в психиатрической лечебнице.
2: Неправда! Я здесь! И сейчас мы выложим вам $10,000! Меня зовут Анатоль Браун.
1: Проклятье!
3: Предъявите, пожалуйста, паспорт.
2: Паспорт у меня украли, и вы это отлично знаете, шериф.
3: Ничего я не знаю.
4: Я могу поручиться за Брауна.
5: Правильно, Кей, молодец!
3: Это невозможно, я вас не знаю. Но мы не бюрократы. Пусть вашу личность удостоверит какой-нибудь житель Сан-Франциско, которого мы тоже знаем.
2: Я не общаюсь с людьми, которые знаются с вами.
3: Что ж, в таком случае, нотариус...
0: Сейчас только 23 часа 42 минуты, шериф.
1: Хватит тянуть, господин нотариус. Вы же знаете, что время – деньги.
6: Я Бенсон, вам говорят! Я Бенсон!
5: Даже ледяной... В ванне этот человек продолжал утверждать, что он некий Бензон, и что он должен здесь присутствовать при разбирательстве.
6: Браун! Дорогой Браун! Ну меня же с вами спутали. Вот Браун, вы видите? Вот, он служит у Бензона, а Бензон это я.
2: Да, совершенно верно.
6: Вот, как я рад вас видеть.
2: Совершенно верно. Это Бензон. И вот удостоверил мою личность, господин нотариус.
0: Сейчас 23 часа 47 минут. Мистер Браун. Вы принимаете наследство?
2: Да.
0: Если да, то внесите, пожалуйста, $10,000.
5: Вирджиния.
7: Браун, я подсчитала, у нас всего $9,504.24.
5: Ах, проклятие!
1: Ах, вот как. Что ж, милый мистер Браун, я вам очень сочувствую. Но что поделаешь, видно, не судьба. Эй, люди! Пейте сколько хотите, я плачу за всех. Пейте, Браун. И улыбайтесь. Может, мы еще с вами споемся?
2: Господин нотариус, я принимаю наследство.
1: Он действительно рехнулся.
2: Пейте, друзья, пейте еще 12 минут. Отель принадлежит мне. Выпейте ровно на $496.76. Миссис Миллер... Платит! Она обещала! Пейте шампанское! Оно дороже! Пейте! Пейте, миссис Миллер! И улыбайтесь!
7: Мало, ребята, мало!
2: Ребята, пейте, пейте!
5: Я больше не могу!
2: Ну еще, ребята!
8: Я уже совсем пьяный!
0: Без 3:12.
7: Получите!
2: Так, 9,980 долларов. Друзья, не хватает $20.
7: У кого
2: остались деньги в кармане, друзья?
9: У меня, Браун. Ты ведь дал мне сегодня утром $20.
2: Отлично, Йонас. Вот, друзья, $10,000. Миссис Миллер, мой дядя был вам должен $10,000. Вот они. Прошу.
0: Мистер Браун, объявляю вас владельцем отеля «Невада».
2: Благодарю. Ура!
1: Пошли, Плок. Нам тут больше нечего делать.
4: Да, но сначала отдайте паспорт Брауна.
7: Отдайте ее. Пусть она отдаст паспорт Брауна.
2: Паспорт!
1: Держите! Паспорт. Пошли, шериф. Мерзавец. Так ты защищаешь слабую женщину.
4: Ступайте в Тамсико. Там вы сможете продолжать свои темные делишки. А шериф Плок будет вас охранять.

0: Я здесь, Браун.
1: Йонас, старый морской дух. Вот, держи, это ключи от бывшего отеля «Невада». Назначаю тебя комендантом нового общежития в Мариков. Друзья, пусть оно станет родным домом для каждого из нас.

0: субботу, в конце рабочего дня, разложив на столе карту Московской губернии, Владимир Ильич разглядывал ее, выбирая малознакомое ему предместье. Ни шофер Степан Казимирович Гиль, уроженец Петербурга, ни сам Владимир Ильич не знали как следует окрестностей. И хорошо было в субботу отправляться наугад за 50-60 верст от шумной пыльной столицы и, бродя по лесу, отдыхать, открывая для себя красоту все новых и новых мест. В этот раз Владимир Ильич добрался до одной станции на северо-западе от Москвы. Оставив машину и шофера с товарищами, он незаметно для себя с ружьем за плечами углубился в лес. Ленин чувствовал себя прекрасно. Дела шли, в общем, неплохо. Разгромленный Колчак, Деникин. Разрабатывается план электрификации. Советская власть укрепляется повсеместно. А всего 3-4 года назад о ней никто в мире, кроме нескольких человек, не имел даже понятия. Да и сам Ленин, скитаясь по коморкам и комнатушкам Европы, не мог полностью представить того, что сегодня уже существует наяву. Хотя любил мечтать и умел фантазировать. Дела идут. И вот он снова в лесу. Как всегда, природа не требовала ничего, кроме любви к себе. А он давно любил ее, дружил с самого раннего детства, и поэтому ему было так легко и хорошо с ней. Сухая, звонкая осень. Дубы стали коричневыми, хорошо прожаренными на солнце. Березы темно-желтыми, осина пестрела ярче всех, чистым, насыщенным оранжево-красным цветом. Некоторые деревца ее успели оголиться, обнажив тонкие сучья. И хотя было совершенно безветренно, тихо, листья на них трепыхались и крутились, словно привязанные на нитках. Пахло сеном и от сухой прокаленной листвы солнцем. На небольшой полянке Владимир Ильич увидел старика лет 70-75. С небольшой плетушкой-корзинкой в жилистой с коричневыми крапинками руке старик собирал грибы. Он легко наклонялся, шуршал сухой листвой, что-то тихо и спокойно бормоча себе под нос. Владимир Ильич подошел поближе.
1: «Здравствуйте, дедушка!»
0: Старик, сидевший на корточках, обернулся и, не очень хорошо слыша, сначала посмотрел в одну сторону, в другую, и только потом увидал Ленина. Приставив руку козырьком глазам, защищая их от солнца, старик внимательно осмотрел Владимира Ильича.
2: «Здравствуй, милок!»
1: «Довольно удачно, я вижу. И поздно выбрались, и большой улов».
2: «Обычно».
1: «А я думал, ребятишки поутру все обчищают».
2: «Ребятишки не могут все обчистить. Да и никто не может все обчистить. Вот, курите, угощайтесь».
1: «Благодарю, не курящий».
2: «Это хорошо».
1: «Махорка? Самосад?»
2: «Самосад. Махорку и... по престольным праздникам не видим».
1: «Первобытный способ добывания огня. Хотите спички?»
2: «Благодарствую».
1: «Ну, а теперь все же возьмите спички, дедушка. Не вам, так хозяйкам пригодится».
2: «Ну, спасибо тебе, милок».
1: «Так почему же ребятишки не могут все обчистить, и никто не может все обчистить?»
2: «Так известно, разные люди разное видят. Идет впереди Сашка, мой внучек. Я за ним по стежке. Куда уж глазастый и специалист по грибам, а и он находит, и я нахожу. только в разных местах. Он-то смотрит с аршина, а я с доуха. Разница?
1: Очень точно, очень. Вот.
2: Значит, из Москвы.
1: Из Москвы.
2: Да, на охоту, значит, в наши места. Так. Места отменные.
1: Места отличные. А как живете?
2: Да как сказать, милок? Сказать, чтобы очень хорошо, нельзя. В надеждах.
1: На что? На лучшую жизнь? Обкидет она? Как скоро? Что у вас говорят? Как думают?
2: Да все ли, милок, думают? Живут себе, пока живется.
1: Ну, а все-таки?
2: Ну, думают, что будет. А как же? Филька Рязапкин кричит нам с красной трибуны, что завтра вступим в светлое царство мирового коммунизма и деньгами будем печки топить. А я, по правде, милок, и в церковь стал реже заглядывать. А зачем?
1: Так, в церковь реже заглядывать. А деньги, небось, не подумали выбогасить?
2: Да денег-то мало. Но теми, что есть, не бросаемся.
1: Еще бы. Завтра, дедушка, в коммунизм не вступим. Нет, с лаптями и санучами туда не дойти. С сахой тоже даже с плугом нет. А у вас чем пашут?
2: Ну, в общем-то, плугом, милок. Ну и сошки еще есть.
1: И это под Москвой. Сколько дворов в деревне?
2: 37. 38-й на той неделе сгорел.
1: Так, а лошадей?
2: 20.
1: Кегасин и лучина?
2: Они самые. Летом что? Вот зимой вот.
1: Больница, библиотека есть?
2: Ну, где там?
1: И работаете еще на кулачков, а?
2: Бывает.
1: Вот видите. Так что товарищ Рязапкин не совсем прав. Поднять промышленность, транспорт, наладить торговлю, электрифицировать страну. Вот что еще надо сделать на пути к коммунизму. И будет еще трудно, и жертвы понадобятся немалые, и борьба предстоит суровая. Но мы победим. Победим непременно.
2: Горькие слова, говоришь. Игра такая есть. Шахматы называется. Знаешь, небось?
1: Знаком, дедушка.
2: Так вот, там одни ходят прямо, а другие зигзагом, как молния или как из-за угла. Вот ты, милок, ходишь прямо, а Филька Рязапкин зигзагом. Его речи, как валерьянка, успокаивают, а сил не прибавляют.
1: Похоже. А вы вот что сделаете. Как только товарищ Рязапкин начнет свою речь о царстве коммунизма, вы ему заметьте, ты нас не агитируй, а с нами начни строить больницу, кооперацию. Меньше фраз, больше дела.
2: Да, милок, верно.
1: Вот тогда получится, непременно выйдет.
2: Хотелось бы. Хотелось бы.
3: О, вон она, не как журавли полетели.
4: Да-да, летят в жаркие страны.
3: Да.
1: Ну так как, будет у нас хорошая жизнь, как по-вашему, дедушка?
3: Должна бы, как же не быть.
1: Не верите?
3: 8 лет на земле, а и сам не видел, и от дедов-прадедов не слышал, чтобы справедливость была. А зайцы-то у тебя не убегут?
1: Нет, мои не убегут.
3: Так что же, да. Да, вот говорят, люди жили миллионы лет до нас. Так что ли, или врут? Для красного словца.
1: Жили?
3: Жили. И думаю, Жить хотели тоже хорошо.
1: Несомненно.
3: Хотели. А ведь не получалось. Почему же теперь получится?
1: Не получалось. Почему же теперь получится? Отличный вопрос. Совершенно справедливый и логичный. Почему же теперь получится?
3: Уж больно много всего видел я на своем веку. Живу на земле восьмой десяток. Не все знаю, что было раньше. Но и при мне, милок, чего только не делали, чтобы жить лучше.
1: А что именно?
3: Ведь я, милок, еще в крепостное время жил. Помню все. Бунтовали мужики, роптали, хотели послабления, видишь ли. Потом волю объявили.
1: Лучше стало.
3: Как сказать? Помню, бабка моя в святую Киево-Печерскую обитель паломничала и меня с собой брала. Это, милок, 800 верст своими ногами, а пища, вода из колодца до подаяния. Мать ходила, старуха моя также, две дочери паломничали. Тоже вот хорошей жизни хотели, справедливости, все было.
1: И что же?
3: Бабка моя умирала легко, сподобилась, как и все в роду, побывала у святых угодников.
1: Так.
3: А вот в 5-м годе, милок, помещику своему петуха под крышу пустили. Именица, конечно, разграбили. Мол, знаешь ты, у нас сила есть. Вздохнули было, обрадовались. А потом на поклон к нему же ходили. Бунтовали, жгли. А толку?
1: Так, так, так, так.
3: А в 8-м годе учитель наш с графом Львом Толстым переписку вел и к смирению призывал. В 9-м призывал, в 10-м. Хороший человек, рубашку готов последнюю бедняку отдать, последний кусок хлеба, но разве у него власть? В 14-м в империалистической убили у меня сына. Вроде как за отечество, за нашу жизнь, а лучше она не стала. А доктор у нас в соседнем селе был, справедливейший человек. К больному за 30 верст пешком ходил в любую погоду. Ему бы законы писать, да вот, не случилось. Ой, были хорошие люди, да власть не у них. Вот в чем беда. Ой, глянь-ка, заяц, бери ружье. Ну, да берись-ка. Ай, ну, не, опустил. Вот говорил я тебе, ах, ну что ты, мол. А зайчишка ничего был.
1: Да, прямо на ружье бежал. Сейчас он ходит по лесу и рассказывает всем, какой глупый охотник сидит на поляне, а?
3: Ну, неретивый охотник, не беда. Главное, чтобы человек был. Ведь вот как выходит в жизни, милок. Че только не делали. А ничего не получалось. Хотя все правильные слова говорили. И монахи, учитель, доктор, барин наш, Бенедиктов, вечная память ему.
1: Спрашивается, почему получится теперь? Могу вам ответить. Не все, что делали, пошло пкахом. Не знаю, как паломничество в Киево-Печерскую лавру, сильно сомневаюсь, что оно продвинуло нас вперед. Но вот выступления народа даже в стародавние времена, а тем более в 5-м году продвинули, вся история человечества есть непрерывная борьба за счастье, за справедливость на земле.
3: Так, так, так, так, так, так, так. Значит, не зря погибали люди.
1: Не зря.
3: Вот ведь как. Ну, допустим, не зря. А дальше?
1: А дальше, дедушка, Октябрьская революция... И власть оказалась в наших руках. Потому-то теперь и получится. Рабочие и крестьяне стали хозяевами своей жизни. Установление справедливости на земле теперь зависит от всех нас. Вы не согласны?
3: Да.
1: Вы не согласны?
3: Ну, как сказать?
1: С чем же вы не согласны?
3: Да, слова правильные. Все верно. Я всей душой за. И землю мужикам, заводы рабочим, войне конец, советская власть, власть трудового народу. Только смотри, во что они превращаются, слова твои. Вот стоит партеец в галифе с Черное море, в сапогах на длинных каблуках, чтобы все его видели, и подбоченясь измывается над бабой. Ради советской власти требует продразверстку у вдовы. Мы, говорит, тебя в бараний рог согнем, а заставим служить советской власти и мировой голодьбе. А кулаков не трогает. На трубах наши власти живут, на хуторах. Да так, что другому кулаку или даже барину-помещику не снилось. Ходят по деревне, как ханы, разговаривают со своим же братом-мужиком и наганом размахивают. А слова, милок, верные, советская власть, революция, коммуния. А, вот так-то, милок, вот дорвались до власти и все себе. А слова, говорят, верные, насобачились. Да чёрт, милок, я не про тебя, ты, видать, человек хороший.
1: Фамилия их?
3: Денисов наш председатель, волисполкома.
1: Имя?
3: Григорий Петрович. Только все его Гришкой Распутиным зовут. Молодые бабы к нему в баню ходят.
1: Газ следовать, проверить, и если правда, газ стрелять. Газ стрелять на виду у всех. Кто еще?
3: Костюков, секретарь совета.
1: А Гизапкин с ними против них?
3: Он за светлое царство коммунизма и мировую революцию. Где ему? С трибуны не слазит.
1: Виновные по расследованию будут строго наказаны, отданы под суд. Предстанут перед судом.
3: Да. Жаловаться будете. Конечно, это хорошо. Бесполезно, в общем. Но приятно. Правды хочешь? Справедливости.
1: Жаловаться буду и не бесполезно.
3: Ах, жаловались и мы, писали. Вот говорят, Ленин какой-то у нас управляет. Вот если бы он, тот Ленин, вот такой, как ты был, если бы тебе власть, вот тогда бы да.
1: Почему же это невозможно?
3: Так известно, милок, не приходилось, чтобы хорошие люди у власти стояли. Может, случалось когда, да редко, раз в 1000 лет, как чудо.
1: Так, спасибо, дедушка. О, время уже. Извините, заговорился я с вами, а мне пора.
3: Не посидишь еще со мной, милок?
1: Не могу. Скажите мне, как ближе подойти к станции?
3: Вот так иди. Выйдешь к мелколесью, там увидишь курган. Прямо на него и иди.
1: Спасибо. До свидания, дедушка.
3: До свидания. Доброго тебе пути, милок.
0: Солнце уже клонилось к закату. Сильнее сдвинулись тени. Теплый осенний день угасал. Застыл прозрачный воздух. Перестала трепетать даже осина. Спокойно отдыхала земля. Владимир Ильич, попрощавшись со стариком, так и не сказал ему, что он и есть тот самый Ленин, который стоит у власти. Возвращаясь в Москву, он понял, что, размышляя о чем-то еще, он по-настоящему все время неотступно думал об одном и том же – о разговоре со стариком. После веков несправедливости, татарского ига, гнета крепостного права и эксплуатации капиталиста, Диктат хама с красным бантом. Нетерпимо. Укреплять советы. Правят советы. Советы. А хорошо бы взять и проверить, как они работают в 2-3 властях, уездах, под носом у совнаркома, ЦК. И опять стало досадно, что старик, который долго не проживет, не поверил ему и умрет с убеждением, что справедливости на земле не было, нет и не будет. А скажи, что он и есть Ленин, старик, пожалуй, увидел бы в этом чудо, которое, по его словам, бывает раз в 1000 лет. Но справедливость, вера в будущее, наши успехи должны быть обеспечены всей системой власти, ее природой, принципом ее устройства, а не чудесами, не исключительными личностями. Представьте, что их не будет. Советская власть не чудо одного человека. И Владимир Ильич вдруг особенно остро ощутил, что мечта его, самая главная, которая легко вбирала все остальные, это не быть особенным человеком. Чтобы так, как он, и еще гораздо лучше, непременно лучше, могли работать все или хотя бы многие руководители. Это главное из главных, что обеспечит успех новому типу власти, новому типу государства.
5: ...1766 год. Петербург.
6: Господа! Господа! Выпускникам морского кадетского корпуса! Ура!
7: Ура! Ура! Ура!
8: Федя, Гаврюша, сегодня исторический день. Позади 5 лет учебы. Ай, долой всю эту генеалогию, риторику, геральдику и прочие шляхетские науки! Я предлагаю выпить этот бокал за нашу верную флотскую дружбу.
9: За море, нашу стихию и корабль, наш дом родной.
8: Федь, ну хоть ты у нас совсем не пьешь, но сегодня-то ну нельзя не выпить. Грех.
9: Ладно. За высокую честь носить мундир офицера российского военно-морского флота.
6: А, святая Троица, Ушаков, Галенкин и Виленбаков, как всегда, все вместе.
9: А что, плохо? Когда-то теперь доведется собраться. И на экзаменах больше уже никто не спросит об исправлении румба.
6: А меня на выпускном спросили, может ли корабль держаться в линии баталии, если повреждена фок-мачта.
9: Ну, ясно, что не может. Поворотить-то нельзя. Но это разве вопрос? Вот Феде Ушакову задали задачу, так тут, брат, задумаешься.
6: Федя, что спросили?
8: Да ничего особенного. Спросили, когда звезда Сириус восходит и заходит в одно время с солнцем на петербургском горизонте. И к какой широте восходит вместе со звездой Капеллы.
6: Вот это вопрос.
10: А Феде такой и надо, он у нас отличник.
6: Да уж, чего не скажешь про тебя. А что, Мирон, тебе досталось?
8: Да ну,
9: ему такой нынче досталось, что у него, бедного, аж парик на ухо съехал на экзамен.
8: Эх, скорее бы в море, меньше горя.
6: Федь, а Федь, а верно рассказывают, что ты спас на пожаре какую-то птицу. Прямо, говорят, в огонь кинулся.
8: Но, пустой.
10: Да история-то вовсе не про птицу, а про красную девицу.
6: Так, ну-ну-ну-ну-ну-ну.
10: Так вот, горел дом на Большой Проспективной, а у хозяйской племянницы в доме том действительно осталась клетка с любимым снегирем. Уже никто не решался войти в дом, от огня стропила рушились, а наш Федя, как глянул в ясные очи Любаши, так и кинулся в избу, позабыв обо всем на свете. Только вынес клетку с птицей, крыша в ту же секунду и рухнула. Федь наш как вручил хозяйке драгоценную трофею, так и прочь побежал.
8: Хватит, Мирон. Да не смотри ты на меня, словно я медведь в твоем тамбовском лесу, на которого ты хаживал с рогатиной.
10: А девица-то, господа мичманы, из Воронежа приехала погостить к тетке. Так что, Федор, быть тебе в Воронеже. Ну, молчу, Федь, молчу.
9: Друзья, такая прекрасная ночь. Пошли на Неву.
6: Пошли.
8: На Неву.
6: На Неву.
5: ...1769 год. Воронеж.
11: Всякий патентат, который единое войско сухопутное имеет, одну руку имеет, а который и флот имеет, обе руки имеет.
9: Федь, а ведь верно. Очень правильно ты это сказал.
11: Это не я сказал, Нейрон. Это государь наш великий Петр I сказал. Не удержать нам Черноморское побережье и Тавриду, пока турок на море будет господствовать. Удивительно лишь, что опять он лезет нам войной. Эх, раньше бы нам взяться за строительство Азовской флотилии, упускаем время.
8: Да и то сказать, здесь на Воронежских верфях не развернешься? Запущено все, и хоть торчишь тут над судовыми чертежами с утра до ночи.
11: Зато корабельного леса вокруг много. И потом, знаешь, как раньше здесь было?
8: Ну?
11: Это только последние годы тут такое запустение. А вот раньше, при Петре Великом, весь Воронеж был заполнен моряками. Целые улицы занимали корабельные мастера, шлюпочные, парусные, блочные, канатные. Жили плотники, кузнецы, литейщики.
8: А вот-вот, а теперь всех везем из Петербурга до Архангельска.
11: И все равно надо начинать, и чем раньше, тем лучше. Бывало, в Воронеже и пушки лили, и смолу варили, и деготь гнали, канаты с веревками и те вили, все делали.
10: Федь, а оделся-то ты не смолу варить. Сегодня в первый раз к Любаше, так?
11: Рон.
10: Да все правильно, Федь. Представляться мамаше надо во всем парадном блеске.
11: Нерон, если ты сейчас же...
10: Все, Федя, баста, все. Но хочу, чтобы ты знал, выбор твой в самую точку. И если б только не ты, а кто-нибудь другой...
11: Нерон!
10: Молчу.
11: Можно?
12: А, Федор Федорович, я не ошиблась?
11: Нет. А я честь имею видеть Марью Никитишну.
12: Ну,
11: вы ведь будете матушка Любы.
12: Ну, милости прошу, прошу, входите. Ведь Любушка сказывал про вас. Располагайтесь. Она сейчас придет. Пошла в лавку. А вы садитесь.
11: Спасибо, вы не беспокойтесь.
12: Мы ведь тоже из морской семьи. Мою мать в 1701 году по велению царя Петра отправили сюда. Каждый десятый двор должен был поставить одну девицу для вступления в брак с солдатами, а остальные дворы снабдить ее всем необходимым. И, кроме того, дать 20 рублей приданого. Вот она и вышла замуж за моряка. И мой покойный муж тоже был моряк. Ой, а вот и Любушка.
11: Здравствуйте.
13: Фи, ты что? Меня не узнаешь или с мамой не успел еще познакомиться?
12: Давайте, давайте к столу, Феденька, сынок. Ой-ой, господин Мичман, ой, вы уж извините, что я вас так сынком называю. Вот пирожки с капустой, водочки, графинчик со знакомством.
11: Я не пью, Мария Никитишна.
12: Одну, единственную, в вашем морском деле надо. Пьяницей быть сохрани, Господи. А придешь с вахты мокрёхонькой, водкой только отогреешься и спасешься. Первая рюмка и называется прошенная, а вторая уже непрошенная.
14: Добрый день.
11: Любаш, кто это?
13: Это наш постоялец, грек. Мама его пустила на время. Павел Засимович Митакса. Он поставщик в Адмиралтействе. Мама говорит, хороший, богатый человек.
11: Давно он у вас?
13: Недавно. Да ты не думай ничего такого. Старый он. Ему уже 30 лет.
12: Сбегаю к протопопше на минутку. Не давай скучать, гостю, Любушка. Я скоро.
13: Фи, а ведь снегиря-то ты тогда в Петербурге зря спасал и собой ради него рисковал.
11: Это почему же?
13: А его все равно негодяй кот съел.
11: Жалко снегиря.
13: Ага.
11: Любаша.
13: Что, милый?
11: Скажи, а че этот грек так смотрел на тебя?
13: Глупенький. Да не думай ты о нем. К тому же он уезжает через неделю.
11: Куда?
13: В Азов.
11: Что, совсем?
13: Наверное, да.
11: Так что ж ты мне сразу не сказала?
13: Ой.
11: Любушка.
13: Да ты что? Пусти. Ой, мама. Испугался. Трус, трус, трус, трус.
11: Любушка, милая.
13: Ой, да пусти. Кости сломаешь у медведька.
11: Ну, когда же мы поженимся?
13: Скоро. Мама говорит, до производства в лейтенанты не принято.
11: Так осталось-то всего 2 месяца. И потом меня отправляют к устью Дона командиром на прам.
13: Прам?
11: Ну, не фрегат, конечно, это всего лишь старышевое судно, но 40 пушек на борту. Сила тоже немалая.
13: Вот устроишься там, жилье подыщешь, тогда и поженимся. Мама говорит, еще успеем надоесть друг другу, а разлука моряка с семьей Дело самое обычное, неизбежное.
15: А ты будешь ждать? Не забудешь меня?
13: И год, и два, и три. Сколько нужно, милый? Нет, и не будет у меня никого дороже. И желание тебя, так и знай.

0: 1776 год. Петербург.
1: Федя, ты ли это? Капитан-лейтенант уже.
2: Гаврюша.
1: Я. Галенкин, здорово.
3: Здорово, здорово.
2: Подожди, сколько лет не виделись?
1: Погоди, в самом деле сколько же?
2: С выпуска, стало быть, 10 лет.
1: 10 лет. А ведь как вчера было.
2: Ну не бойся, ты не постарел, все такой же молодец.
1: Да, а ты, Федь, важный стал, ох, важный. Ну, где был после трех иерархов? Я помню, ты на нем плавал сразу после выпуска.
2: Ну, сначала меня услали в Воронеж, потом на Дон. Угу. 6 лет болтался по Азовскому и Черному морям. Так завидовал вам, кто был в архипелаге. Ты ведь участвовал в боях у Хиоса и в Чесме.
1: А как же?
2: А на чем плавал?
1: На Саратове, во второй эскадре.
2: А адмирал Спиридов держал свой флаг на Евстафии?
1: Да, на Евстафии.
2: А кто из наших был в архипелаге?
1: Ой, да много. Калугин, Гагарин, Толбузин, Тимка Лавров. Тимка погиб при взрыве Евстафия. Слыхал?
2: Слыхал. Жалко парня.
1: Жалко.
2: Ну, а теперь ты откуда?
1: Из Ливорно. А ты?
2: О, я завтра в Ливорно.
1: Да ну!
2: На фрегате «Северный Орел», сопровождаю торговые суда.
1: Вот это здорово! Увидишь Италию. Чудесная страна. Какой воздух. Какие женщины. А, кстати, ты не женат?
2: Нет.
1: А Любочка Ермакова?
2: Ну, она вышла замуж за их постояльца грека. Теперь у них мальчик растет.
1: Ай, не дождаться такого моряка, выйти замуж за какого-то грека.
2: Слушай, не береги рану, Гаврюша.
1: Ну ладно, не буду.
2: Сам я виноват, не писал почти ничего. Все, работа, работа. Она ждала 4 года. И все. Давай не будем больше об этом. Расскажи лучше про Хиос и про Чесму. Как все было?
1: Да, было так. Мы искали в архипелаге турецкий флот. Накануне Ивана Купала подошли к проливу у острова Хиос.
2: Так.
1: Видим, стоят на якоре 16 линейных кораблей. Можете себе представить? 16! А у нас всего-навсего 9.
2: Трудновато.
1: Да.
2: Ну и со скольких кабельтов открыли огонь?
1: Да какие там кабельты вы? Сошлись на пистолетный выстрел.
2: Понял? Это Спиридов. Он чем командовал? Авангардом?
1: Да, а мы в арьергарде.
2: Так-так, значит... Спиридов в авангарде, как царь Петр при Гангуте.
1: Да.
2: И как же дрались? Турки вышли из пролива, вывели бой по всем правилам на параллельных курсах.
1: Да какое там? Спиридов так внезапно атаковал турок, что они не успели сняться с якоря. Остались в двух линиях. И потому у них могла вести огонь лишь одна передняя линия. Понял? 10 кораблей.
2: А, Григорий Андреевич, молодец, как сообразил. А
1: мы шли в ордере колонны. Спиридов ударил сразу по флагману.
2: Так, по голове.
1: Все наши суда дрались отчаянно, должен тебе сказать. Матросы и офицеры не щадили себя. Знаешь, когда Евстафий сцепился с флагманским «Реал Мустафа», один наш матрос бросился к турецкому корабельному флагу. Добежал, уже протянул руку. Ее прострелили. Он схватился за флаг левой рукой. Турок проткнул руку ятаганом. Тогда матрос вцепился зубами в турецкий флаг и погиб, но не выпустил его.
2: А флаг?
1: А флаг наш отбили, отбили. Принесли адмиралу Спиридову. Эх, ты бы знал, как держался он сам. Спиридов отдал приказ музыке играть до последнего. И вот представь, гром орудий. Треск рангоута и музыка. А сам Григорий Андреевич со шпагой в руке ходит по шканцам.
2: Герой.
1: Ну и расколошматили басурманов. Турки тягу укрылись в Чесменской бухте. Тут мы их и прикончили. Кто взлетел на воздух, кто сгорел, кто потонул. Во, картина была. Вовек не забуду. И ни один турецкий вымпел не ушел из бухты.
2: Да, поистине великолепная история. Ах, жалко, некогда не посидеть, не поговорить толком.
1: Да.
2: Надо торопиться. Завтра снимаемся с якоря, дела еще много. Придется идти. Ну, всего хорошего, Гаврюша.
1: Тебе. Тебе счастливого плавания.
0: Тысяча семьсот восьмидесятый год. Петербург.
4: Вы знаете, мой друг, на яхте императрицы опять новый капитан.
5: Что вы говорите?
4: Капитан-лейтенант Федор Ушаков. толковый морской офицер, что называется смоленая куртка, но мужлан мужлан. И при дворе раньше никогда не бывал. Вот слушайте, рассказывают, что в адмиралтейство коллегию на днях Ушакова вызвал граф Чернышов. Ну, как водится, похвалил Ушакова за службу и... Потому, говорит, мы считаем вас достойным занять важный и почетный пост командира императорской яхты «Счастье». А потом спрашивает, вилку, ложку держать умеете? С ножа не едите? В зубах не ковыряете? Ведь императрица может пригласить вас к своему столу.
5: Так, а Ушаков что?
4: А тот вспыхнул и отвечает. Я, говорит, ваше сиятельство читал «Юности честное зерцало». И в корпусе, говорит, учился.
5: Ничего себе, придворный флотоводец. Хорошо, что императрица месяцами не появляется на своей яхте. А что там за история случилась с капитаном второго ранга Суковатым?
4: О, не глупый был офицер. Окончил уже совсем плохо. Он служил командиром на яхте «Петергоф». Да. И вот 2 года назад у Красной Горки государыня производила смотр флоту. Яхта «Петергоф», подходя к якорному месту, задела яхту «Счастье», где была Екатерина II. Императрица испугалась толчка и выбежала на палубу в одном белье. Она уже спала. Граф Чернышов был вне себя. И вот Суковатый так испугался графского возмездия, что бросился в море и утонул.
5: Да, ну и дела с этой императорской яхтой.

0: Кто на часах?
1: Матрос Шилов, ваш высокоблагородие.
0: Какая склянка?
1: Шестая, ваш высокоблагородие.
0: Почему не бьешь? На Неве каждую ночь били, а здесь у Петергофа что?
1: Не велено.
0: Кто не велел?
1: Приходил этот, как его, Захар Константинович.
0: Что такое? Какой еще тут Захар Константинович?
1: Зотов, камардин царицы. Государь, говорит, почивают. Не велел бить.
0: Кого бить не велел? Ты что, пьян?
1: Не, никак нет, ваше высокоблагородие. А только никак не велел бить Захара Константиновича этой склянки.
0: Морской устав важнее всех твоих Захаров. Бей как положено.
1: Да слушаюсь, ваше высокоблагородие.

0: И бить их впредь, чтобы все было по уставу. Черт знает, что происходит. Кто в конце концов на яхте командир?
1: Господин капитан, что случилось?
0: На яхте все обстоит благополучно, Ваше Величество.
1: А почему звонил колокол? Это пожар?
0: Никак нет, это бьют склянки.
1: Какие склянки? Кто бьет?
0: Ваше Величество, песочные часы называются по-морскому склянки. Пройдет полчаса, мы перевернем склянку и бьем в колокол.
1: А, понимаю. Понимаю, склянки. Ну, я не знала. Проснулся. Раньше, кажется, их не били.
0: Их бьют всегда, Ваше Величество. Так положено по уставу императором Петром.
1: О, устав, это большое дело. Его надо исполнять. Продолжайте, пожалуйста, бить эти склянки. Теперь я буду спать спокойно. Я накрою голову подушкой. Продолжайте, господин капитан.
0: Где вахтенный лейтенант?
2: Федор Федорович, да помилуйте, я здесь.
0: Почему не доложили о том, что приходил камердинер царицы?
2: Но когда императрица ночует на яхте, никогда склянок не бьют. Это все у нас знают. Я думал, вас давно предупредили.
0: Думал, думал. А морской устав на что? Впредь обо всем докладывать мне лично. И потом. Что с вами? Да перестаньте вы смотреть на меня, как на обреченного.
2: И есть. Не смотреть. Слушаюсь.
0: Войдите.
3: Люба. Ты.
4: Федя. Феденька. Не спрашивай ни о чем. Не спрашивай потом. 12 лет. 12 лет.
0: Ну, не плачь. Не плачь. Ну, я прошу тебя, не надо слез. Ну, Любаша.
4: Да я посмотрю на тебя. Не изменился. Нет. Не изменился. Мой капитан. Мой милый. Мой хороший.
0: Ничего не понимаю. Расскажи хоть, как ты здесь оказалась?
4: Не могла больше без тебя. Думала, вся моя любовь к тебе угасла. А вот прошло 12 лет, и оказалось, люблю я только тебя одного.
0: Ну-ну, это так кажется.
4: Нет.
0: Увидала меня, и вроде любишь, а с глаз долой, и сердце вот.
4: Как тебе не стыдно, Феденька? Да я... Бросила семью, сына. Прилетела сюда за 3 9 земель хоть разок посмотреть на тебя.
0: Ну, верю. Верю. Значит, не спросясь, уехала. А с кем же сын?
4: Я сказала мужу, что еду в Петербург, а сына оставила с бабушкой.
0: А как же ты думала разыскать меня?
4: У тетушки есть знакомый. Канцелярист. В Адмиралтейство, коллеги. Через него мы узнали, что ты назначен на императрицу на яхту. Я радовалась за тебя.
0: Вот печалиться надо было, а не радоваться.
4: Радовалась и ревновала.
0: А ревновала ты к кому же? К императрице, что ли?
4: К фрейлинам.
0: К фрейлинам? Да им по 100 годов каждый, беззубые.
4: А почему такие старые?
0: Императрице самой 50, так что же она 20-летних рядом с собой держать будет?
4: Ой, я так хотела тебя видеть. Однажды даже подъехала к яхте на лодке. Видела тебя. Ты был на палубе, а потом вдруг ушел. И больше не показывался. Чтобы поговорить с тобой, все рассказать, объяснить, я решила ждать в Петербурге хоть до зимы. Я была уверена, что найду тебя. Найду.
0: А как же все-таки муж? Помнится, красивый такой, черноглазый. И рассудительный, деловой.
4: Да, действительно. Он и порядочный человек, и не глупый. Его все хвалят, особенно мама. Но мне он не люб.
0: Значит, у тебя выходит, как в былине. Здравствуй, женимши, да не с кем жить.
4: Да.
0: А зачем же выходила за него замуж?
4: Глупая девчонка. Вспомни, Феденька, сколько ж мне тогда было. И потом ждала тебя целых 4 года.
0: Я тебя ждал больше.
4: Так это ты крепкий. Ты все можешь.
0: Ну, а как же сын?
4: Егорушка, он хороший мальчик, отлично учится. Черноглазый, красивый. Ему уже 8 лет.
0: И тебе не скучно без него?
4: Скучно, Феденька. Но я знаю, что он мой, что он никуда не денется, а ты... Ты скоро уедешь, и без тебя мне тоже скучно.
0: Да, меня назначают командиром 66-пушечного корабля «Виктор». Недолго я прослужил на императорской яхте. Ай, вправду говорят, хорошо птички в золотой клетке, да еще лучше на зеленой ветке. Еду в Кронштадт.
4: А я даже знаю, что сказала государыня императрица о тебе.
0: Интересно.
4: Ушаков, говорит, слишком хорош для императорской яхты. Ему командовать боевым линейным кораблем.
0: А сколько ты пробудешь еще здесь?
4: Надо уже собираться. Я и так задержалась в столице. И когда я снова увижу теперь тебя...
0: Вот опять слезы. Ну же, Любаша. А вот что. Привози-ка сына, Егорушку своего, в Кронштадт. В морской корпус.
4: Верно. Отдам его в корпус. И останусь жить в Кронштадте. И тебя буду видеть чаще. И за сына буду спокойной. Умница ты мой, Феденька.
2: . 1783 год. Херсон.
5: Скажи-ка, братец, не знаешь ли случайно, где мне разыскать капитана второго ранга Галенкина?
6: Гаврила Кузьмича! Как не знать? Поезжайте по этой улице прямо, потом будет спуск к реке. Вот в конце слева и будет его дом. Обычная мазанка, только во дворе натянут парус.
5: Спасибо, братец.

0: Ба, Феденька, здорово. Иди сюда, да я тебя обниму.
1: Да, погоди, Гаврюша, да, дай мне умыться. Я весь в вашей херсонской пыли.
0: Да ничего. Иван, Иван, воду, полотенце, мыло. Значит, и ты угодил в это пекло.
1: Да, брат. А городок, видать, еще дрянной. До великолепного Херсонеса ему далеко.
2: Ну, а у тебя тут уютно, как за бизань мачтой.
0: Да, одна спасение от духоты. Ну, давай, давай, давай, хвались, Федя. Куда назначен-то?
2: На корабль номер 4.
0: А, это 66-пушечный Святой Павел. Его строит корабельный мастер Афанасьев. А ты чем командовал на Балтийском?
2: Виктором.
0: А, ну, невелика разница.
2: А номер 4 строится по новым чертежам.
0: И то дело. Пока не построим новый флот, здесь будет одна донская да днепропетровская рухлядь. Хвастать тебе, скажу, нечем.
2: Надо строить да поскорее. Иначе Черноморский берег нам от турок не удержать. Но как вы все-таки тут живете, Гаврюш?
0: Тяжеловато. Тяжеловато. Чертов климат. Зимой собачий холод, летом адово жарища, вечная пыль, комары. Ты, брат, приехал в самое худое время. Вода спала, обнажились низменные берега. Ишь, какой воздух у нас. Болотом пахнет. Чувствуешь? Того и гляди, чума еще пожалует.
2: Откуда?
0: Откуда? Из Турции. Она с прошлого лета уже в Тамане.
2: А здесь?
0: Пока еще не слыхать. Впрочем, у нас и без чумы. Чума. Народ сильно мрет от лихорадок и поноса. Посчитай, сколько умерло из нашего выпуска. Вот здесь, на Азовском и Черном. Значит, Анисимов, Селифанов, Марков, Развозов.
2: Да, еще Венгеров и Мерлин.
0: Вот, видишь, и без войны. А при Чесме у нас погиб всего один. Тимка Лавров.
2: Да. Ну, пойду посмотрю на свой будущий корабль. Как там стройка идет? Что за матросы?
0: Иван! Проводи капитана второго ранга. Федя, вечером жду.

0: Хорошо, коли припадет много ветра, а ежели море остеклеет, тогда что будешь делать?
1: Конечно. Худая снасть отдохнуть не даст.
2: Что, и архангельский у нас есть?
0: Точно так, ваше высокоблагородие, есть. Вся наша артель – архангельцы.
2: Ну, хорошо, с семьей дружнее работать, значит, море будет не в диковинку?
0: Не впервой, ваше высокоблагородие.
2: А тебя как звать-то?
0: Канонир первой статьи Карташов.
1: Власть, чему клич? А вообще, какие из архангельцев моряки? Разве у них море?
2: А ты откуда?
1: С Волги, ваше высокоблагородие. Матрос первой статьи Ефим Зуб.
2: Вот построим наш корабль, выйдем в море, тогда и увидим, кто какой моряк.
1: Вон, боцман наш. Макарыч, иди сюда.
3: Боцман Макаров, ваше высокоблагородие. Ребята зовут Макарычем.
2: Ну, Макарыч так Макарыч. Пойдем, Макарыч, покажешь свое хозяйство. Гвозди, небось, везут тебе из Пошехонья, а железо от Демидова из Ярославля.
3: Так точно, ваше высокоблагородие, из Ярославля.
2: Так. Ну, пойдем дальше. Где у тебя тут шлюпочный сарай?
0: Лучше нашего русского леса ничего нет на свете. Березки стоят белые-белые, чистые, стройные, как девушки. А сосенки тонкие, ровные, как свечечки.
3: Федька Скворцов что-то рассказывает. Он мастер на слово-то.
0: И на солнышке, особенно на закате, они точно золотые, так и говорят. Красота.

0: Федя, вчера в Херсоне появилась чума. Уже есть первая жертва.
1: А, черт. Докатилась-таки до нас незваная гостья.
0: Да. Только что от вице-адмирала Клокачева. Через час он собирает экстренное совещание. Я, собственно, за тобой, Федь, собираюсь. Собирайся, Феденька, поживей.

0: Тише, тише, тише, тише, господа. Слушайте дальше. Устроить карантин, выставить караулы. Перед работой и после работы офицерам лично осматривать команду. Дальше. Жечь костры из кизяка круглые сутки. Помните, при чуме, как у нас на море, главное – ветер. Побольше есть чесноку, обливаться уксусом. Песен не петь, но работать не прекращать.
1: Бояться не надо. Кто боится, того сразу возьмет.
2: Береженого и Бог бережет.
3: Бог-то Бог, да и сам не будет плохо.
4: Слыхал? Уксусом надо обливаться.
1: Пей водку. Ничто не возьмет.
2: Денька, а что с человеком тогда случается-то?
3: Голова одюжа болит.
4: Это когда головная горячка, тогда голова болит. А тут горячка гнилая.
1: И что же тут?
3: Синебагровые пятна по телу, и мясо клочьями лезет. Заживо человек гниет.
4: Не сладко.
3: Чума есть всякая. Одна холопская, другая барская. От барской ни ты, ни я не помрем. Он в Москве была барская. Одни бари мерли, ровно мухи.
2: Дяденька, а здесь-то какая чума?
3: А здесь холопская. Купил солдат у торговки старые шаровары, хотел себе штаны сделать. Торговка, к примеру, сегодня ноги кверху, а его раба Божьего на завтра скрутила.
5: Мирно!
6: А вот, братцы, слыхали, какая напасть. Главное смотреть за собой, чтоб самая одежда в чистоте, тогда никакая хворь не возьмет. Посторонних людей сторониться, не здороваться за руку, вещей чужих не трогать. Что надо будет купить, пойдем в строю с офицерами. Итак, беречься, но не трусить. И носов не вешать. Как в бою молодцами.
7: Раз, раз, ваше высокоблагородие.
6: Больно, больно.

0: Ну что, Федор, слыхал, какая у нас объявилась гостья?
1: Да как не слыхать, ваше высокоблагородие? Вон, костры по всему городу запалили. Солнышко затмили. А гостья точно, упаси Господи. Это сказывают, как в 71-м годе в Москву пожаловала. Тогда оно вот как было. Солнышко еще не встало, только в зорьке купалось. Приплелась к заставе сгорбленная старушонка в черном саване с монашеским куколем на голове. Бредет на суковатую палку. Опирается. Караул стоит, усы разглаживает. Кричит ей: «Стой! Куда бредешь, гнилая? Как тебя звать, древняя?» Она подняла голову. Один голюсенький череп. Вместо глаз синие болотные огоньки мигают. Зубы, клыки лязгают. «Звать меня Муровая язва». Смеется вредная во весь поганый рот. Распахнула саван, а под ним кости, обтянутые желтой кожей, а на коже черные пятна. Ну, караул попался не из робкого десятка,

0: Стой, язва!
1: Она язык показала, мол, на, выкуси. Да через заставу, как тень, в Москву и сгинула. А язык-то у нее ровно у змеи, на конце раздвоен. Вот и можно теперь узнать, чему по раздвоенному языку, да по черным пятнам на теле.
2: Да, красивая сказка. А как же мы-то теперь будем, Федор?
0: А как все, батюшка. Мы на базаре покупали только молоко да овощи. Овощ пусть мне в кувшин с уксусом кладут. От молока откажемся.
2: Да, верно. Сядем-ка мы на морской стол, на крупу да солонину. А уксус-то в команде есть?
0: Есть, но не так много.
2: Уксус, чтоб был завсегда. Кто его у нас поставляет?
0: Грек. Метакса, кажись, по фамилии.
2: Метакса?
0: Так точно. Только сейчас он уехал в Таганрог. Так за него его женка. Такая справная женщина.
2: Любовь Флоровна?
0: Да, так, кажись, ее зовут. А вы ее знаете? Ваш высокого...
2: Ну, бывал когда-то знаком. Вот что, Федор, увидишь ее, передавай привет от меня, понял? И скажи, что приходила в гости на чай.
0: Слушаюсь, ваше высокоблагородие.

0: Федь, Феденька.
1: Да.
0: Как хорошо с тобой. Ой. А как добиралась я к тебе?
1: А как?
0: Едва не задохнулась в этом дымном смраде. Везде костры, луна багровая, собаки воют. Жуть. На третьей улице от реки мертвеца видела. Прямо у дороги лежит. Да и рядышком с нами на соседней улице. Чума.
1: А кто заболел?
0: Перекупка. Она торговала на рынке тряпьем. Покупала у приезжих, скупала у купцов, матросов. Из-за нее оцепили все четыре улицы до самого рынка.
1: А как же ты прошла?
0: Да караульщики стоят. Все свои. Уговорила. А почему им не пропустить меня? Знает, что я здорова.
1: Да уж, действительно здорова. Как репка. Знаешь ли, Баша?
0: Да.
1: Тебе надо уехать из Херсона.
0: Уехать? Только нашла тебя и снова уехать. Не поеду.
1: Милая моя, пойми, в городе чума. Мы люди вольные, наше дело одно. А тебе что, зачем рисковать? Сынок, у тебя еще мал, не ровен час. Ну, нельзя же допустить, чтобы он остался сиротой. Он у меня в отряде, мичман, Бадашов заболел. А уж на что бережемся?
0: Ну, хорошо. Я подумаю.
1: Уезжай. Уезжай от беды подальше. Прошу.
0: Господи, Господи. И как обрести счастье в этом мире? Только вроде найдешь... Снова беги от него прочь. Прощай, милый.

0: Они пошли в ресторан «Поплавок», расположенный неподалеку, и сели у самой ограды со спасательными кругами, канатами и декоративными якорями. Маленький оркестр играл на возвышении, напоминающем капитанский мостик. Оркестранты были в белых пиджаках с поперечной черной полосой. «Морской джаз», — сказал какой-то торговый моряк с бакенбардами, обращаясь к Гале. «Вся душа в рябчик». Он подмигнул, выпил рюмку водки и начал торопливо есть дымящуюся рыбную уху. Илья Андреевич заказал суп-пюре из дичи. Мясо было слегка обжарено и приправлено яйцом. Запахи свежего крахмального белья, вкусно приготовленной еды и моря опьяняли, делали все вокруг похожим на здоровый, покойный сон. Илья Андреевич и Галя выпили по рюмочке коньяка. «Я тебя сейчас покормлю», — сказала Галя. Она взяла суповую ложку и начала разливать суп из дымящихся металлических мисочек в тарелки, разрисованные синими якорями. На второй был поджаренный сыр, посыпанный измельченной зеленью, густо политый растопленным сливочным маслом и с гарниром из овощей. Его подали на блюде, укрытом сверху никелированным колпаком. Илья Андреевич с наслаждением следил, как официант ловко орудует маленькими плоскими совочками, поддевая кусочки сыра и овощей и раскладывая их по тарелкам. «Надо выпить», — сказал Илья Андреевич. Он налил себе и Гале еще коньяку. Они чокнулись. «За любовь и здоровье», — сказал Илья Андреевич, — «это единственное, что принадлежит каждому из нас лично. Это наш приусадебный участок. Все же остальное, труд, талант, все это принадлежит не лично нам, а обществу. Все это колхозное добро. Наверное, это и главное. Но иногда хочется посидеть на приусадебном участке. Организм человека всегда будет нуждаться в одиночестве. Это не беда, а благо. Так же, как сон, одиночество восстанавливает силу для жизни, для труда. Но оно требует души, оно требует нравственной чистоты, так же, как здоровый сон требует чистоты физической. Неинтересные, убогие люди боятся одиночества вовсе не потому, что общительны, а потому, что оно раскрывает им собственную мерзость. Они прячутся от собственной ничтожности в толпу.
1: «Навага», — сказал торговый моряк за соседним столом, вытаскивая из ухи оброненный им туда носовой платок. «Навага — рыба семейства тресковых. Добывается зимой во время подхода к берегам для икрометания». «Икрометание», — он произнес протяжно, словно какое-то значительное слово на иностранном языке. «Различают навагу северную, добываемую у побережья Белого, Баренцева и Карского морей, а также в устьях рек, в них впадающих. Навагу тихоокеанскую вылавливают в Чукотском, Беринговом, Охотском и Японском морях». Моряк считал, загибая пальцы и разглядывая их с преувеличенным вниманием.
0: Джаз заиграл что-то меланхолическое, несколько парочек задвигалось по дощатой палубе.
1: ты меня с логики не сбивай, неизвестно кому, говорил моряк. Потом он встал и пригласил Галю. Илья Андреевич не успел опомниться, как Галя уже танцевала с моряком, и Илья Андреевич совершенно забыл, как это случилось. Возможно, он даже сам сказал «пожалуйста». Он сидел мучимый неясным еще, но неприятным чувством и смотрел, как моряк водит своими огромными ладонями по острым Галиным лопаткам, а Галины пальчики, как бы молча одобряя это, покойно лежат на тяжелом моряцком плече, обтянутом белым кителем. «Твоя рука, Галя, — сказал Илья Андреевич, — слишком доверчиво дремлет на чужом бушлате». Но Галя не обернулась. Впрочем, в тот момент она с моряком кружилась довольно далеко. Медленно приближаясь, моряк что-то говорил Гале, а она слушала его, запрокинув голову. «Северная навага», — тихо говорил моряк, улыбаясь радостно и нежно. «Северная навага, особенно мезенская, считается наиболее вкусной. У нее нежное, нежирное мясо. В массовых уловах она достигает 16-28 сантиметров длины и 40-200 граммов веса». «Сядь, Галя», — сказал Илья Андреевич, когда она с моряком проплыла так близко, что, увлекшись, даже зацепила столик, и на нем сейчас качалась, ударяясь о тарелку, суповая ложка. Не дожидаясь, что ответит Галя, Илья Андреевич встал, взял ее за руку, повел и посадил рядом с собой. Моряк несколько секунд оставался в некоторой растерянности, не ожидая, видно, такого оборота событий. Потом он приблизился, похрустывая суставами пальцев, и сказал, вежливо покраснев: «Извините за грубость, танец еще не кончился». Тогда Илья Андреевич вскочил, схватил моряка под руку, быстро повел его, куда-то лавируя между столиками. Моряк шел, держа руки в карманах, скорее от удивления, ибо он на голову выше Ильи Андреевича и широк в плечах. Пришли в какой-то закоулок, где был сильный запах обеденных помоев, и из открытых окон тянуло жаром, слышался стук ножей и визжание картофелечистки. Возможно, эта обстановка и повлияла на моряка. Добродушие его исчезло, и из кармана он вынул не ладонь, а кулак. «Этот кулак видишь?» — спросил он Илью Андреевич. «Вижу», — слукавил Илья Андреевич, ибо не видел он ни кулака, ни самого моряка, а также не видел окружающую обстановку. Все погружено было в легкое хмельное марево. «Совершенно произвольно, независимо от постороннего мнения, выбери для этого кулака любую точку на своем теле». Марево начало рассеиваться. «Ах, вы меня бить хотите?» — догадался Илья Андреевич. «Тогда не в лицо. Куда-нибудь в грудь, что ли?»
0: «Ты баптист?» — тревожно спросил моряк.
1: «Нет», — сказал Илья Андреевич. «Слушай», — приблизившись вплотную, почему-то быстрым шепотом заговорил моряк. «Ну к чему тебе эта девушка? Ну сидишь ты с ней рядом, суп хлебаешь, а я как посмотрел на нее, сердце затихло. Я, может, такую больше и не встречу. Никогда в жизни. Понимаешь, старичок, вот жизнь кончится, и никогда. Мы в рейс уходим. Ты знаешь, какие сны морякам снятся? Эх, только моряк знает,
2: что такое женщина? Нет ничего дороже ни на земле, ни на море. Уступи.
1: Не могу, краснофлотец, грустно сказал Илья Андреевич. Люблю я ее.
0: Тогда я тебя бить буду, уныло сказал моряк.
2: Ничего. Как бы успокаивая собеседника, сказал Илья Андреевич, я выдержу. Давай начинай.
0: Сволочь ты, злобно сказал моряк, интеллигенция. Всех вас надо шваброй протереть. Зараза! Он замахнулся и вдруг притих, привалился к поручням.
1: Несвежие прибрежные волны плескались о борт ресторана поплавка, волоча размокшие помидоры и картонные цветные коробки из-под макарон. Чайки с жадными воплями носились вокруг ресторанных отбросов. Вдали, красиво освещенный заходящим солнцем, шел парусник с розовыми парусами. Где-то в глубине кухни посудомойки гремели посудой и пели. Потом одна сказала: «Мне вчера Ашотик письмо прислал. Вот, послушай». Она пошелестела бумагой и прочла: «Валя, ты сломала крылья голубя моего сердца».
3: «Он артист?» — спросила подруга.
1: «Нет», — ответила Валя. «Он армянин из физкультурного техникума».
0: «Дуры», — сердито сказал моряк. «Давай отойдем, что-то спросить я у тебя хотел».
1: Они с Ильей Андреевичем отошли еще дальше, где стояла ресторанная тара, ящики и бочки. «Я в газете читал», — сказал моряк, усаживаясь на бочку. «Вроде к земле астероид Икар летит. И вроде бы 15 июля 1968 года он в землю врежется силой взрыва тысячи водородных бомб. Ну а внизу опровержение напечатано. Вроде мимо пролетит».
0: «Но в том-то и заковыка. Выходит, мы случайно живы останемся? Я пьяный, сил во мне так много, что ума не хватает. Но вот ты умный, ты мне скажи, как же жить, если не жить сегодняшним днем? Где гарантии, что, например, в 1971 году он снова пролетит мимо? А если так, то какая разница, что вот ты умный, а я дурной?»
2: «Я отвечу тебе, матрос», — сказал Илья Андреевич, встав на цыпочки и глядя на матроса сверху вниз. Было время, когда города окружались стенами. Затем это делать перестали не потому, что исчезли страх и опасность, но потому что опасность стала настолько велика, что стены уже не защищали, а наоборот делали людей более беспомощными именно в силу своей бесполезности. Иными словами, они служили лишним напоминанием беспомощности перед опасностью. Наше время – это время быстрых перемен. Может, еще при нашей жизни глупость и невежество окончательно перестанут служить защитой и станут невыгодны. Как ты будешь жить сегодняшним днем, матрос? Что это такое практически? 12 часов по циферблату? 3 килограмма жареной телятины и ящик пива, 2 пачки сигарет, противоположный пол? Живое и неживое состоит из одних и тех же химических элементов. Ты помнишь химию, матрос? Но живое от неживого отличается тем, что способно менять свои размеры и формы с помощью растяжения и сжатия. Равные отрезки времени мертвы, как камни. Мечта растягивает время. Воспоминания сжимают его. Вчера и завтра делают живым и не похожим наше сегодня. Все астероиды будут пролетать мимо Земли, пока человек не разучится ждать своего завтра.
1: От того, что Илья Андреевич долго говорил, виски у него взмокли, в горле першило, к тому же слегка подташнивало от запаха гнилой капусты и мокрой древесины. «Пойдем отсюда. Здесь какая-то свалка», — тихо сказал Илья Андреевич. «Пойдем», — сказал заплетающимся языком матрос. «Ты мне теперь как брат. Ты меня сагитировал. И насчет астероида ты меня успокоил. Ты только честно признайся. Честно. Может, ты все же баптист?»
0: Они пошли, обнявшись, и встретили Галю, которая искала их с тревожным лицом.
1: «Он думает, что я баптист, Галя», — сказал Илья Андреевич. «Какой же я баптист, если знаю, что в нашей галактике 135 миллиардов звезд и 600 тысяч из них похожи на нашу Землю».
4: «Верно», — сказал матрос. «Я понял. Мы такие ничтожно мизерные в этой проклятой астрономии, что должны все друг дружку телами греть, словно нас в открытое море унесло. Иначе не выживем».

0: Архангельск экспедициями не удивишь. Как-никак история покорения России Арктики началась с основания Архангельска. Но та, о которой я расскажу вам, была совсем необычной. Яично-птичная, так обыденно и даже немного смешно называли эту экспедицию официально. Но мало кто смеется над этим названием. Само дело было очень серьезным, нужным и, чего там таить, опасным. Поэтому те, кто собирался в эту экспедицию, гордо называли ее промысловой. Ну, а тот, кто хотел чуть-чуть прихвастнуть, говорил военно-промысловая. Да если подумать, не очень-то они и хвастали. Действительно промысловая и действительно военная. Надо ведь было пройти Баренцевым морем, которое кипело не только от волн и бурунов, а и от фашистских бомб, торпед, мин, снарядов. И вот стояли мы в порту перед самой отправкой.
1: Товарищи! Товарищи! Решением Бюро Архангельского обкома комсомола мы направляемся на остров Новая Земля. Мы отправляемся на остров Новая Земля на заготовку яиц, тушек кайры и добычу рыбы.
0: Людмила Сергеевна, наш комиссар, невысокая, с голубыми глазами, она стояла тогда на палубе и рядом с капитаном выглядела совсем девчонкой. И многие из нас тогда с недоверием поглядывали на нее. Женщина на корабле.
1: Мальчики, ребята, я не буду произносить вам речей. Думаю, что все, кто собрался здесь, сами понимают, какое важное дело предстоит нам сделать. Вы знаете, что город голодает, что раненым в госпиталях нужна калорийная пища, что у нас в Архангельске тысячи эвакуированных женщин и детей, и их тоже надо кормить. Вы это знаете. Мы выходим в море. Я не хочу вас пугать, но в море можно ждать всего. И сейчас нам как никогда нужна железная флотская дисциплина. И вот еще что. Для удобства работы мы решили разбить вас всех на 4 бригады. Бригадирами будут взрослые, а помощников выбирайте сами. Ну, действуйте!
0: Еще в Архангельске, когда оборудовали судно, а потом грузили снаряжение, как-то само собой вышло, что все ребята разделились по группам. И тоже, вроде само собой, в одной из групп, в которой был и я, стал верховодить Антон. В общем, ему подчинились охотно. Правда, были и такие, которые ворчали, дескать, да кто он такой, чтоб командовать. А особенно старались Баландин и дружок его, Петр Иванов. Так уж случилось, что именно вот эти двое стали причиной нашего с Антоном знакомства.

0: Было это на третью неделю нашего с мамой.
1: Было это на третью неделю нашего с мамой приезда в Архангельск. Отца направили сюда на работу в самом начале войны, а мы с мамой, Катюшей и бабушкой остались в Ленинграде. До первой возможности забрать вас, говорил папа перед отъездом. И эта возможность представилась только в мае 42-го. В мае 42-го. У мамы, хотя она еще совсем молодая, появились седые прядки, а меня шатало даже от самого легкого ветерка. Кати и бабушки уже не было. Архангельск понравился мне сразу. Широкая привольная Двина, тихие улочки, уютные деревянные дома и порт, который здесь был повсюду. Вот ведь Ленинградский порт, наверное, куда больше, но его по-настоящему и не чувствуешь, город огромный. И даже если по Неве и бегают катера и буксирчики, все равно Нева кажется какой-то торжественной, наверное, ну, как декорация в театре. А здесь река сразу видно работяга. По всем ее берегам тянутся причалы, пирсы, склады. Часами я мог стоять на набережной, смотреть, как швартуются корабли, как уходят в море рыбачьи сенеры. Но подолгу стоять мне было нельзя. Я знал, что творится с мамой. Страшная ленинградская зима все еще давила на нее. Чудились разрывы снарядов, виделись обессилевшие люди. Но однажды, получив по карточкам хлеб, я все-таки пошел на набережную. Внизу, у перевернутой лодки, стояли двое мальчишек и махали мне руками.
2: Эй! Куда давай сюда?
3: Вали сюда!
1: Чего вам?
2: Чего? Давай сюда!
3: Покажем кое-чего!
1: Привет.
4: Садись.
1: Ладно, постою.
4: Чистенький. Брючки замарать боишься?
5: Ну, это он шутит. Чего это там у тебя?
1: Хлеб.
4: Угодите.
1: Оп! Стойте!
6: Берем баланда!
1: Стойте! Это же домой по карточкам! Что вы делаете? У меня потемнело в глазах. Вспомнил сразу, как однажды в Ленинграде вот так же я стоял у какого-то забора от меня с моей авоськой, в которой был хлеб на 3 дня для всей нашей семьи, уходил, не оглядываясь, долговязый парень. Как я злился тогда на себя. Ну, будь я покрепче. Ну, хотя бы как перед самой войной, я бы этим мальчишкам показал. Но тогда меня и верно от ветра шатало. Дистрофик.
7: Ты чё тут отдыхаешь? Упал, что ли?
1: Тебе-то чего надо?
7: Ничего. Иду, вижу, лежит, загорает на кирпичах битых. Ну, мало ли, думает, что. Вот и подошел, спросил.
1: Спросил. Да у нас в Ленинграде за такие дела, знаешь, расстреливают, понял? А мне еще батя говорил, что в Архангельске люди хорошие, добрые.
7: Слышь-ка, ты не ной давай, а говори толком, что стряслось. А люди, ну, что же люди? Они у нас тоже разные бывают. Хорошие, конечно, поболее. Ну, давай, вставай. Ага. Так. Значит, один был большой, в тельняшке.
1: Угу.
7: Губастый такой.
1: Ага.
7: Так это Васька Баландин. Ну, его тоже понять можно.
1: Понять. Стрелять его надо, фашиста.
7: Ты того. Полегче. Ты его жизни не знаешь. Какой он фашист? Так, шалопут. А тебя как зовут?
1: Дима. Дима Соколов.
7: А меня Антоном звать. А ты правда? Из Ленинграда?
1: 2 недели уже.
7: Ты не беспокойся. Баландина с его дружком мы обязательно найдем. А про Архангельск ты худо не думай.
1: А я и не думаю. Это так. Обидно уж очень. А через месяц Баландин с дружком Антон и я оказались в одной экспедиции, даже в одной бригаде. Но тогда мы еще не знали, каким образом они попали в экспедицию. Я всю жизнь мечтал о море, о настоящем путешествии.
0: Да, кто из нас в детстве не мечтал о путешествии? И вот траулер «Зубатка» шел горлом Белого моря. Справа по борту четко виднелся рыжеватый обрывистый берег и свободно разбросанные по нему избы. Слева в далекой дымке синела узкая полоска Кольского полуострова. Было тепло, море отливало голубизной. Как сейчас вижу голубое небо, слышу крики чаек.
6: А ты ничего, питерский, не укачался, хоть и совсем салага.
1: Я и сам удивлялся себе. Качка на меня почти не действовала, и похвала Арси была мне особенно приятна. Вообще-то, полное имя Арси было Арсений, но все ребята называли его Арсий. И был он такой же, как Антон, высокий, стройный, и в свои 15 выглядел на все 18. Он ходил по палубе, широко по-моряцки расставляя ноги, и подбадривал укачавшихся ребят.
6: Да чё, толкунцы это! У нас тут всегда так!
4: Хе, морячки, тоже мне экспедиции. Еще настоящие волны не видали, уж скислить.
6: Ты, Баландин! Ну? А ну-ка, подотри.
4: Чего это? Тоже мне начальник нашелся.
6: Да подотри!
1: Все произошло очень быстро. Так что никто и ахнуть не успел. Арси схватил Баландина за шиворот, резко бросил на колени, пригнул к настилу и ткнул носом.
4: Ничего, Арси, еще сочтемся.
1: А ты не пугай, пуганый уже.
4: С тобой, питерский, еще сочтемся.
7: Ты эти штучки, Арси, брось. Кулаком ничего не докажешь.
6: Не пойму я тебя что-то, Антон.
7: Да какая у нас дружба там на новой земле будет? Если мы сейчас кулаками махать зачнем.
6: Ох и правильный ты, аж точно становится.
7: Баландина, что он такой, понять можно. Откуда ему другим быть? Семья у него, сам знаешь, какая.
6: А нечего мне его понимать. И хватит меня воспитывать.
1: А может, поговорить с ним, а?
6: Вот и поговори. А меня оставьте в покое.
1: Арси и Антон. Они учились в одной школе и всегда считались на равных. Это еще чуть ли не с 5 класса началось. Столкнулись однажды, как 2 быка оленя рогами. И ни один уступить не хочет. Один говорит «да», другой «нет». Этот говорит «нет», тот говорит «да». Оба здоровые и сильные. Антон, правда, посильнее, а Арси зато поупрямее. Весь класс за ними из-под тишка следил кто кого. А никто никого. В 6 классе Антон первый подошел к Арси.
7: «Давай так. Ты с чем не согласен, скажи мне. Я с чем тебе». А если что, так давай вместе.
1: С тех пор так и пошло. И дружить не дружили, и врагами не были. Спорили иногда, но только между собой, чтобы никто другой не вмешивался. И Арси, и Антон нравились мне одинаково. Но с Арси мои отношения складывались как-то проще. А вот Антон... В общем-то, я понимал, почему Антон стал относиться ко мне иначе. Суши, что ли? Конечно, он знал про мою справку. Наверняка знал. А было вот как. Мы с Антоном шли по набережной. Слушай, Антон, поручай. Боюсь, что медкомиссия меня не пропустит в экспедицию.
7: Скорее всего.
1: Слушай, а если вместо меня кто-нибудь другой сходит, а? Поздоровее.
7: Чего-то я не пойму. По твоей фамилии, что ли? Значит, обманом хочешь?
1: Как? Да у нас из блокадного Ленинграда ребят на фронт брали. А я ведь не спрятаться хочу. Не на прогулку. С вами хочу, понимаешь?
7: А кто там с тобой нянчиться будет? Я-то помню, как ты тогда на песке валялся.
1: Да смогу я. Смогу.
7: А если и сможешь? Все равно обман это. И в этом деле я тебе не помощник. Вот так.
1: Тогда я очень обиделся. Очень обиделся на Антона. Шел и чуть не плакал.
6: Эй, питерский! Эй, ты куда это? Ты что, стряслось что-нибудь?
1: Тот попросил Антона медкомиссию за меня пройти, а он обман. А-а-а. Друг еще называется. Воспитатель.
6: Эй, что, сам пропадает, товарищи, выручай. Я пойду.
1: Ты? Вот спасибо-то.
6: Да ладно, что там, только ты сам-то это, не плашай.
1: Да сказал смогу, значит смогу.
6: Ну не сердись, Антон ведь тоже о тебе думал.
1: Да ну его Антона. Гордый он больно.
6: Гордый, это верно. Он даже это, на фронт отказался обманом-то уйти.
1: Убежать, что ли?
6: Ну? Я им говорю, дети мы, что ли? Смотри, какие вымахали. А с отцом твоим что фашисты сделали? Деревяшку бесчувственную, инвалида сделали. А ты? Да я б за это всех!
1: А что, Антон?
6: Кулаки сжал. Сказал, что это уж слишком серьезно. Как взрослый. Дети есть, говорит. Глупо еще совсем.
0: Вот так Арся мне и помог тогда попасть в экспедицию. Наш караван продолжал свой путь к новой земле. И ночь не ночь, и день не день. Солнце круглые сутки. Только дойдет до горизонта и опять наверх. До Канина носа мы шли, прижимаясь к берегу. Все же какая-никакая маскировка. А за Канином начался океан, Баренцево море. Похолодало. Уже Канин нос ушел в далекую дымку. Скоро на северо-востоке покажется плоский блин Колгуева острова с его рыжими низкими берегами. А под берега эти не подойдешь. Полно мелей.
1: Что это?
8: Ого!
1: Ребята! Корабль накренился!
9: Торпеда! Торпеда!
8: Эй, вы там! В трюме!
10: Встретили! Иди на дол! Мы в льдах топаем! Айда все наверх!
1: Наша зубатка лавировала между серыми торосистыми льдинами, которые нет-нет, да и прыск режещут то по одному, то по другому борту. Было холодно, но никто не хотел уходить с палубы. Было интересно, начиналось настоящее северное плавание.
6: Быстро, все к комиссару!
11: Что случилось-то? Еще одна торпеда?
6: Пошевеливайся, постриж потом!
12: Тише, мальчики, тише! Я собрала вас для того, чтобы сообщить только, что с азимута передали. Льдина пробила обшивку метра на полтора-два, вода поступает в трюм. Если азимут затонет, экспедиция окажется в труднейшем положении. Словом, нужно человек 20 самых крепких.
13: Можно я пойду?
7: Возьмите его, Людмила Сергеевна.
1: Не знаю, зачем Антон вступился за меня?
0: Сейчас-то я думаю, что он сделал это нарочно, чтобы лишний раз ткнуть меня носом.

0: подходы к пробойне. Таскали мешки с солью. Оттаскивали ящики. Полчаса я еще что-то делал, а потом... Потом стал спотыкаться, падать. Руки онемели, рукавицы я потерял, и, наверное... Наверное, только мешал Арси, а не помогал.
1: Ничего, Питерский, все в порядке.
0: Но мне было уже совсем не в моготу. Споткнувшись о какой-то ящик, я разбил в кровь губу, и ладони были побиты.
1: Ах ты! Ну ладно, ты посиди пока вот здесь, отдохни маленько. А потом воду качать пойдешь, там полегче.
0: Но полегче там не было. Меня поставили на помпу вместе с Баландином. Тот вначале покривился, потом ухмыльнулся и принялся яростно качать. Я пробовал действительно помогать ему, но Васька был выше и сильнее. Получалось так, что я просто болтался, держась за свою рукоятку вверх-вниз. Вверх-вниз!
2: Вы чего мне этого слабака подсунули? Висит только на помпе, а я его качай!
1: Ты иди! Лучше наверх иди! Может, там полегче работы есть.
0: И я, как побитая собачонка, кое-как выбрался на палубу.
1: Ну вот, отдохни пока, Витька, а там видно будет.
0: Внизу сипели и задыхались помпы. На льду ребята и матросы укрепляли свободные концы талий. Работали все, а я сидел.
3: Это тебе не черноморский курорт, это тебе север.
2: Ну, сачкуй, сачкуй дальше.
4: На Черном море тоже теперь не сладко. И там война идет. А ты тут загораешь.
1: Это
4: еще к человеку пристаешь. А ну давай в трюм живо.
2: Это я-то загораю. Да я только тут.
4: Ну и давай обратно.
0: Что делать-то, Антон?
4: Пошли на лед. Смолу для заварки щелей мешать будешь. Да ты держись за меня.
0: Эта работа была полегче. Но все равно я чувствовал себя совершенно разбитым и пустым.

0: Когда на зубатке капитан объявлял всем участникам спасательных работ благодарность, меня на палубе не было. Я лежал, спрятавшись под одеяло. Ко мне никто не подходил, и я был рад этому. Мысли были невеселыми, и почему-то вспоминался Ленинград. Я не любил рассказывать о нем. Просто мне всегда было трудно вспоминать его. И прекрасным мирным, и суровым блокадным. А вот теперь он стоял у меня перед глазами весь. И мирные картины мешались с военными. То я стоял на крыше нашего дома и обожженными руками сбрасывал вниз зажигалки. Ведь это было! То я прозрачным, ясным днем гулял с сестренкой Катюшей по набережной, а на Неве стояли разукрашенные флагами корабли. А потом опять Катюша такая маленькая лежит на заснеженном тротуаре. И дед, так и замерзший в своей квартире, потому что не хотел топить печку своими замечательными книгами, а мебель он уже сжег. И еще я думал о матери и об отце. И мне было стыдно перед ним. Я вспомнил, какой была мать на пристани, и каким гордым был я, когда зубатка уходила в свой рейс. А отец... Отец так и не пришел проводить меня. И, наверное, был прав. Не стоило провожать такого. И все-таки, отличный работник, делает важные дела. Но не там же, откуда привозят таких, как отец Антона. Не там, где теперь отец Арси. Не там.
1: Не задохнулся еще под одеялом-то?
0: Да я...
1: А ну, встать. На вахту пора.
0: Какую еще вахту?

0: Вперед смотрящим. Марш!
1: Я не знал, радоваться мне или плакать. Скорее всего, радоваться. Я вскочил, но тут же сел снова, ноги не держали. И тогда я сказал себе: ладно, слабак, встанешь и пойдешь. И если над тобой кто-то смеяться будет, молча проглотишь. И будешь стоять на палубе, чтобы не случилось шторм, ураган, тайфун, айсберги и рифы.

0: Наше плавание подходило к концу. Караван шел чистой водой. Уже хорошо были видны берега острова.
1: Глянь-ка,
2: че это?
3: Мина!
2: Блин, не пойму, че это там?
3: Мина!
2: Да тихо ты, Мина, тихо!
3: Огромная
2: какая! Все лучше гляди! Гляди лучше!
3: Мина!
2: Да мешки-то!
4: Да откуда же мешки-то здесь?
2: Мешки! Ящик он еще. Он доски. Потом он, смотри, там. Спасательный круг.

Зубатка шла совсем медленно. И матросы баграми ловили и вытаскивали на палубу темно-серые мешки с мукой. Потом подтянули круг к борту и осторожно подняли его на палубу. И вот он лежит около главного трюма, белый пополам с красным. И на блестящей глянцевой его поверхности написано большими черными латинскими буквами «Эль Капитано, Панама». Было тихо. Казалось, даже чайки и те притихли. И тут я увидел Баландина, как он снимал свою фуражку. Таким я его еще никогда не видел. Он был совсем другим. Даже его толстые, всегда распущенные губы были сейчас крепко сжаты. Мы все долго молчали. И, наверное, только сейчас поняли, что встретились тем, что называется таким коротким и жестким словом «война».

0: Плыл по морю корабль, плыл из солнечной страны, где растут бананы. Проплыл по морю тысячи миль в бурю и в штиль, но нет его больше, нет. Потому что вынырнула из-под воды черная длинная металлическая акула, выплюнула из своей пасти сигару-торпеду и грохот, огонь, смерть, ледяная вода. А затем, затем только спасательный круг покачивается на волнах.
1: Дима! Соколов!
0: Что, Людмила Сергеевна?
1: Почему не идешь спать? Иди в кубрик. Арсений не видел?
0: Он там, на корме. Только, только вы не надо ему мешать, Людмила Сергеевна. Понимаете, у него отец сейчас в море, его корабль сопровождает транспорт союзников. Они еще 27 июня к нам из Исландии вышли. А вестей, вестей до сих пор никаких нет. Рано утром, 13 июля, Зубатка...
2: Да, рано утром, 13 июля, Зубатка уже обходила длинный, плоский, обрывистый береговой выступ мыса Северный Гусиный Нос. Помню, как после завтрака все мы высыпали на палубу. Толпились на полубаке, на корме, облепили бортовые леера. Перед нами была новая земля. Не знали мы, как она встретит нас.

Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире передача «Встреча с академическим русским народным оркестром имени Андреева».

В нашей прошлой передаче мы уже говорили о концерте оркестра имени Андреева, который состоится 20 марта в Мариинском театре. Этот концерт посвящен дню основания оркестра и еще одной знаменательной дате в истории этого блистательного коллектива. Ровно 80 лет назад на сцене Мариинского театра оркестр выступал, празднуя свой 25-летний юбилей, юбилей оркестра и творческой деятельности его создателя Василия Васильевича Андреева.

В прошлый раз мы уже коснулись некоторых страниц истории, связанных с этим грандиозным концертом. Сегодня мы хотим продолжить наш рассказ и познакомить вас с малоизвестными фактами. А помог нам найти их в архивах, библиотеках и старых газетных подшивках писатель и исследователь творчества Андреева Юрий Евсеевич Баранов. Давайте вернемся с вами в это время. Итак, 1913 год, Мариинский театр.

прозвучала русская народная песня «В лузях». Именно этим произведением 80 лет назад оркестр открыл свой юбилейный концерт. Сегодня в нашей передаче вы услышите многие произведения, которые прозвучали в Мариинском театре в тот день.

Мариинский театр был переполнен. На концерте был весь Петербург, и светские дамы, и блистательные офицеры, и интеллигенция, студенты, чиновники и просто любители народной музыки всякого звания и положения. Поднялся занавес. Вышел Василий Васильевич, как всегда элегантный и непринужденный, поднял руку в белой перчатке. Но музыканты, вместо того, чтобы приготовиться к игре, дружно встали и зааплодировали вместе со слушателями.

Оркестр в этот вечер был увеличен до 80 человек. Кроме оркестрантов основного состава, пришли лучшие музыканты из других коллективов. Солисты Зарубин, Доброхотов и маленький Ника Осипов также заняли места в оркестре. Надо ли говорить, что сыграно все было бесподобно?

Затем прозвучала мелодичная колыбельная Танеева. Грациозным минуэтом Подыревского было закончено первое отделение. Все исполненные вещи находили живейшее одобрение публики. В антракте Андреев был приглашен в царскую ложу, где император собственноручно вручил ему золотой портсигар с изображением герба, усыпанного рубинами.

Во втором отделении были исполнены весенние голоса Штрауса в эффектном переложении Фомина, часть струнного квартета Чайковского, построенная на русской теме. Наибольший успех вызвала специально написанная для этого оркестра «Русская фантазия» Глазунова.

русскую народную песню «Светит месяц» оркестр сыграл без дирижера, на едином порыве. Рабочие сцены прямо за кулисами пустились в присядку. Пошел в пляс и знаменитый тенор Иван Васильевич Ершов. На другой стороне кулис танцевал русского Федор Иванович Шаляпин.

По просьбе слушателей оркестр исполнил в церкви Чайковского. В 1911 году это произведение прозвучало в знаменитом Карнеги-холл во время первой гастрольной поездки оркестра в Америку. И 80 лет спустя оно вновь звучало в этом концертном зале.

Конечно, в концерте участвовали солисты Мариинского театра. Под аккомпанемент оркестра спела четыре песни Надежда Васильевна Плевицкая. Публика пришла в восторг и потребовала еще. Певица смутилась, так как все отрепетированное с оркестром она уже исполнила. Узнав, в чем затруднение, Андреев указал на гусляра Данилова. «Пойте что угодно, он подыграет». Плевицкая исполнила еще две народные песни, заслужив бурные аплодисменты. Послушайте русскую народную песню «Что во поле пыльно» из репертуара Надежды Васильевны Плевицкой в исполнении Людмилы Филатовой.

После концерта состоялось чествование. Сцена превратилась в цветник, посреди которого развернули небольшую ювелирную выставку. На двух столах разместили подарки. Здесь были золотой жетон с бриллиантами, знак почетного члена литературного художественного общества, ваза, две серебряные свирели, которые так ласкают слух в вальсе Андреева «Фавн» от нефтяного короля Эммануила Нобеля. Русские жбаны, ларец, золотая чарка от Плевицкой, серебряная лира и балалайка с монтированными в нее часами.

Андрееву поздравляли и благодарили за полезную и самоотверженную работу. Гусляры Смоленского воздали хвалу юбиляру, исполнив свои наигрыши. Иван Ершов читал свои стихи, в которых Садко гусляр высоко оценивает оркестр Андреева, а Федор Иванович Шаляпин увенчал Андреева огромным венком с красной лентой.

Одних телеграмм Андреев получил более 500. Василий Васильевич был очень взволнован и обрадован. «Сегодняшний день будет самым счастливым в моей жизни», — с благодарностью произнес он. Хотя чествование и затянулось, никто не уходил. Сам император и его дочери Ольга и Мария были до конца. У всех навсегда осталась в памяти исключительная искренность и теплота чествования.

Во всех газетах появились отчеты о юбилейном концерте. Андреева осаждали репортеры. Корреспонденту петербургской газеты он признался: «То, что я пережил вчера, второй раз, мне кажется, невозможно было бы перенести».

Во многих газетах появились статьи о Великорусском оркестре, его основателе Василии Васильевиче Андрееве, о народной музыке. Русское общество «Граммофон» выпустило 8 пластинок под девизом «Слушайте у себя дома знаменитый великорусский оркестр под управлением Андреева». На них были записаны обработки русских народных песен «Светит месяц», «Как во городе царевна гуляла», очень популярные в то время вальсы Андреева, «Воспоминания о Вене», «Фавн», «Бабочка», «Воспоминания о Гатчине».

Так было 80 лет назад. 20 марта этого года оркестр имени Андреева снова на сцене Мариинского театра. Программа концерта самая многогранная. В ней прозвучат произведения русских и зарубежных композиторов, русские народные песни. В концерте примут участие солисты Мариинского театра. А 24 марта, продолжая цикл концертов, оркестр выступит во дворце Белосельских и Белозерских в рамках музыкального фестиваля «От авангарда до наших дней». В программе этого концерта прозвучат произведения современных композиторов. Это еще одна грань репертуара оркестра. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию «Андреевский марш» петербургского композитора Игоря Рогалева.

Еще раз приглашаем вас, уважаемые слушатели, на концерты Академического русского народного оркестра имени Андреева. Мы надеемся, что выступления этого коллектива станут ярким и запоминающимся событием в музыкальной жизни Петербурга. Ждем вас, дорогие друзья, и всего вам доброго!

0: В доме небогатой вдовы Целованьевой сговор. Дочь ее Павлу сватают за Михаила Зыкова, сына крупного лесопромышленника Антипы Зыкова. Сестра Зыкова, Софья, Целованьева и Михаил ждут Антипу и Павлу.
1: Не любят теперь семейной жизни.
2: Как не любят, а я? Вот я женюсь.
1: Ну, конечно, вам папаша велел.
3: Ты ведешь себя совершенно неприлично.
2: Ну, не буду больше. Тебе нравится невеста?
3: Девушка красивая, простая, доверчивая. А тебе?
2: Мне даже немножко жалко ее. Какой я ей муж?
3: Это ты серьезно?
2: Не знаю, кажется, серьезно.
3: Вот и хорошо. Может быть, она заставит тебя подумать о себе самом. Пора.
2: Да я ни о чем, кроме не думаю.
3: Дуришь ты много, играешь.
2: Это свойственно человеку. Вот и невеста моя играет на простоту, доброту.
3: Что ты говоришь? Она действительно доверчива.
2: И кошка будто бы доверчива. А попробуй обмани кошку.
3: При чем здесь обман?
2: Знаешь что? Пусть бы лучше отец женился на ней, а меня в отставку.
1: Какая чушь.
2: Но все равно сейчас не женится, после отобьет. Она доверчива.
3: Перестань. Что за гадости лезут тебе в голову?
2: Я хотел поймать в воде отражение цветка, но зеленый ил один подняла моя рука.
3: Это что значит?
2: Ничего не значит. Шутка!
3: Ой, смотри, Миша, жизнь серьезна.
0: Входят Антипа Зыков и Павла.
4: Я всегда говорю правду.
5: Ну, поглядим.
4: Увидите. А где же... Мама!
6: Иду, иду!
3: Устали?
4: Жарко. Пить хочу.
3: Вы сами платье шили?
4: Сама. А что?
3: Идет к вам.
4: Я люблю, чтобы было все свободно.
5: Гляди, лишнее пьешь, сконфузишься.
2: Жених должен показать себя со всех сторон.
3: Который красивее?
4: Старший.
5: Сыц!
3: Антипа, что с тобой?
5: Да, ты извини, Павла Николаевна. Это для тебя же лучше.
4: Что?
5: А вот этот, сударь.
1: Пожалуйте закусить. Прошу вас.
4: Надо быть добрым, а то я буду бояться вас.
5: Ты все про свое, про добро. Эх, дитё ты мое.
2: Тесно, как в курятнике.
1: Пожалуйте к столу-то. Зовите, а то меня никто не слушает.
3: Нравится мне ваша дочь.
1: О, дай-то, Господи. Посмотрели бы вы за ней, поучили бы ее.
3: Да, конечно. Наше бабье дело везде общее.
4: А как же люди?
5: Что люди?
4: Что же они подумают?
5: Да мне пес с ними. Пускай что хотят, то и думают. Люди. Чем я обязан им? Горем да обидами. Вот она, рука, которой я жизнь свою возводил. Это моя рука. Что мне люди? Эх, вот ты моя будущая дочь, скажем. Ты все говоришь, ласково надо, добром надо. Четвертый раз я тебя вижу, а речи твои все одинаковые. Это от того, что жила ты в монастыре, в чистоте. А поживи-ка на людях, другое заговоришь душа. Иной раз так бывает. Взглянешь на город, и до смерти хочется запалить его со всех концов.
4: Тогда и я сгорю.
5: Ну, тебя я, ты не сгоришь.
1: Вы что же, Михаил Антипович, не выпьете и не закусите?
2: Папаша не велит.
5: Что?
2: И невеста не угощает.
4: Ой, пожалуйста, я налью.
2: И себе.
4: Не люблю я.
2: А я очень люблю водку.
4: Говорят, вредная.
2: Врут, не верьте. Ваше здоровье.
5: Слабоваты здоровьем люди становятся, Анна Марковна, а?
1: Отчего же, Пашеньку меня...
5: Я не про нее, конечно. А вот хашабы мой, ну много ли выпил, а и глаза мутные, и рожа оглупела.
3: Ты бы вслушался в то, что говоришь.
4: Сынок ваш молодой.
5: Я правду говорю. Анна Марковна знает, как раньше пили. У нее благоверный неделями качал. А что, молодой, это еще невелико дело. Это проходящая мимо молодость.
0: Настроение напряженное. Все ждут чего-то, присматриваются друг к другу.
1: Ой, Пашенька, жутко мне.
3: Немного ли пьешь?
5: Ну, не знаком я тебе.
3: Все-таки следи за собой.
5: Не мешай, знаю, что делаю.
3: Знаешь ли, ты что затеял?
5: Разве он гей-пара? Его не исправим, а ее погубим зря.
1: Послушай, неужели ты решишься?
5: Стой! Не подсказывай. Хуже будет.
2: Сговора не весело, все шепчутся.
5: Да, это все тетка твоя серьезничает. Эх, жаль, народу мало.
4: Вот и сказалась нужда в людях.
5: О, поддела. Упрямо ты в мыслях твоих, Павла Николаевна. Что ж, это так и надо женщине. Держись заодно, супротив всего.
4: А мужчине?
5: Мужчина? Он сам по себе. Он дикой. Его схватят за сердце, так он тут как медведь. Прямо на рогатину, куда хочешь, да. Ему жизнь дешевле видно.
1: Пожалуйте чайку.
5: Ух, теперь бы холодненького чего.
2: Шампанского советую.
5: Первый совет, слышу, твой умный. Иди, найди.
2: Могу. Женщина-красавица.
5: Видишь, а я втрое более его выпил. И таков я во всем. Больше людей.
4: А чего вы боитесь?
5: Я? Боюсь? Как это боюсь?
4: А вы зачем же конфузите моего жениха?
5: Чем я его конфужу? Он мне сын, я помню.
4: Что вы на меня так смотрите?
5: Под одной крышей будем жить. Узнать хочу, с кем. Вот ты говорила, в монастыре хорошо, тихо. У нас тоже будто монастырь. Разве иной раз Софья буянит?
4: А ведь вы добрый.
5: Ну, не знаю. Со стороны, конечно, виднее. Ты все о своем. Занимает это меня. Нет, я, пожалуй, добротой не похвастаюсь. Может, и было, и есть в душе доброе, хорошее. Да куда ж его девать? Его надо к месту.

0: Злая.
1: Хорошо, ты меня рекомендуешь.
0: Неплохо, Софья. Вот, Анна Марковна, она меня моложе почти на 20, а в тяжелый час я к ней как к матери хожу.
1: Что это ты разговорился? Странно.
0: Стало быть, так надо. Ты уж не нашего зыкового гнезда. Ты 6 лет за дворянином замужем была. В тебе барская кровинка есть.
1: Перестал бы ты, Антипа.
0: Нет, погоди. Ты умница и всякому делу хозяйка. Так ведь ты женщина, птица вольная, снялась да и полетела, а я остался один. И мужчина не всегда знает, чем он завтра будет, а женщина твоего характера и подавно. Это уж так.
2: А Михаил Антипыч?
0: Сын. Что ж, хорошего про него я мало знаю, коли правду говорить. А мы честное дело затеваем. Тут вся правда нужна. Мало Михаил хорошего накопил. Вот стишки складывает, на гитаре играет. Училище реальное не окончил, не хватило умения. А умение – это терпение. Положим, терпением и я не похвастаюсь.
3: Что же вы про меня думаете? Говоря так о сыне вашем, моем женихе.
0: Правильно спросила.
2: Милые мои, послушайте меня, мать она не...
1: Ты обдумал то, что делаешь?
0: Размышлять не умею. Пускай кто хочет размышляет, а я знаю, чего хочу. Павла Николаевна, встань, выйдь со мной на минуту.
4: Павла, как во сне улыбаясь, идет в соседнюю комнату. Антипа за нею, оставив дверь открытой.
0: Садись. Погоди, соберусь с мыслями.
2: Господи, чего он хочет? Софья Ивановна, что же это?
1: Ваша дочь очень умная девушка, если я верно понимаю.
2: Ведь это он сам хочет.
1: Позвольте.
0: Какой он тебе муж? Годами ты ему ровесница, душою старше. Иди за меня. Он меня старее. Он дряблый. Это я тебя буду молодо любить. Я в ризы одену, в парчу. Трудно я жил, Павла, не так, как надо. Дай мне иначе пожить. Порадоваться чему-нибудь хорошему. Прислониться душою к доброму. Ну!
1: Слышите? Хорошо говорит. Зрелые люди любят крепко.
2: Ничего я не понимаю. Богородица всемилостивая, на тебя вся моя надежда. Пожалей дитя мое, пощади от горя. Мною все горе испытано за нее, за дочь испытано.
1: Вы успокойтесь, я тоже поражена, хотя это в его характере. Ну что ж теперь сделаешь? И ваша дочь, видимо, не против.
2: Не знаю вас никого. Приехали сватать сына, племянника, вдруг. Что такое стало? Я желаю слушать. Я мать. Я не могу.
0: Ты мне на дороге. Богом поставлена. Анна Марковна, слушай.
4: Дверь в комнату закрывается. Возвращается Михаил.
5: Нельзя достать шампанского в этом чертовом углу. А где же все?
1: Там, в той комнате.
5: Меня исключают? Да что ли? Я ведь слышал отцово красноречие.
1: Ты, кажется, везде будешь лишним.
5: Я тебе говорил, что так будет лучше. Но зачем было тревожить смирного мальчика? Вот сей мальчишник! Тетя Соня, тебе скучно?
1: С вами? О, да. С вами больше, чем скучно. С вами ужасно.
0: О, сестра Софья, видишь ты, решили мы, что...
3: Ой. Софья Ивановна, поймите меня, простите.
1: Не знаю, что сказать вам. Не понимаю я вас.
0: О, Михайло, ты того, не обижайся. Ты молод, невест много.
5: Я очень рад. Честное слово, Павла Николаевна, я сказал, что очень рад. Вы не сердитесь, я ведь знаю, не пара я вам.
0: Ну вот, Анна Марковна, видишь, я говорил.
3: Мы будем жить дружно.
5: О, конечно.
0: Анна Марковна, будь спокойна. От моей вины, Богом тебе клянусь, дочь твоя

0: ни единой слезы не прольет.
1: Целованьева опускается перед Антипой на колени.
2: Ах, у тебя мать была, любила тебя, добрый человек. Вспомни свою мать, матери твоей ради, пожалей дочь мою.
3: Мамочка, да полно, все будет хорошо.
0: Ну, я тебе слово дам, какое хочешь. Мам. Все зароки беру на себя. Встань. 25 000 кладу в банк на ее имя. Ну, ладно.
4: Довольно, господа. Миша, налей чего-нибудь. Анна Марковна, я с вами в матерях, хоть и молода для такого бородатого сына. Ты что трясешься? Точно тебя под суд отдали.
2: Ой, милая моя.
0: Мне сесть, да помолчать хочется, как делают перед дальним путем.
4: Вот что, здесь душно. Павля, ведите всех в сад.
5: Идемте, идемте.
6: Выпить хотели?
4: Потом оставь. Эх ты, дитятка. Ну, что?
6: Ничего, тетя Соня, право же мне все равно.
4: Идем в сад.
6: Не пойду.
4: Почему?
0: Не хочу.
4: Значит, не все равно, а?
6: Неловко как-то за отца. Такой он красивый мужик, такой литой, цельный. Ему ли пряники есть?
4: Что делать? Человеку всегда хочется немножко счастья. Немножко.
6: Зачем же немножко? Немножко вкусно!
1: Но счастье не вошло в дом Зыковых. Безотчетно начинает тянуться к Михаилу Павла. Все больше мрачнеет Антипа, с возрастающей ревностью наблюдая за отношением молодой жены к сыну. И предвидя возможный ход событий, лесничий Муратов, встретившийся с Софьей в ее саду, говорит...
7: Что, скоро идиллия превратится в драму?
4: Не говорите пустяков. Вы привезли, наконец, бумаги?
7: Нет. Мой письмоводитель такой лентяй.
4: Ну, вы тоже трудолюбием не отличаетесь.
7: Я принципиально ленюсь. С какой стати я буду трудиться для диких людей, которые не способны оценить значение моего труда?
4: Это вы говорили не раз.
7: Значит, я говорю серьезно.
4: А не ради оригинальности?
7: Я живу среди людей бесчестных, ленивых, некультурных и не хочу. Нахожу бесполезным делать для них что-либо. Это понятно, надеюсь.
4: Понятно, но нелестно для вас.
7: Да? Хотел бы я знать, что вы обо мне думаете.
4: Нехорошо я о вас думаю.
7: Ну, на чистоту. И если попадете в сердце,
4: то? Что будет?
7: Ну, как сказать. Ну, что-то будет.
4: Знаете, ведь вы вашим якобы роковым чувством ко мне пользуетесь, чтобы прикрыть вашу лень, оправдать вашу плохонькую жизнь.
7: О, для начала не дурно.
4: Вы очень нечестный человек.
7: Позвольте, однако...
4: Нечестный. Честный человек не может всем пользоваться, ничего не платя. Ничем не отвечая за то, что берет.
7: Не помню, что я взял у вас.
4: Говорят, вы строгий законник. А я думаю, что вы преследуете людей только потому, что не любите их. Скучно вам с ними, и вы мелко и злобно мстите им за то, что вам скучно. Властью, данной вам, вы пользуетесь как пьяница или как мой покойный муж, больной человек. Плохо я говорить умею, все какие-то не свои слова на языке. Но я очень чувствую все. И скажу по душе, жалко мне вас.
7: Может, вы надеетесь, что я после сей философической беседы застрелюсь? Нет, я не застрелюсь. Таких, как я, тысячи! И жизнь наше поле, сударыня! Таких, как вы, единицы. Десятки. Вы совершенно лишние люди в жизни сей, и девать вам себя некуда. Раньше вы в революцию ходили, но революция никому больше не нужна, и сделайте-ка отсюда
8: вывод.
4: А я, кажется, попала-таки вам в сердце.
8: В сердце? Нет.
4: Но мы кончили.
7: А я не считаю, что мы поссорились. Можно?
4: Как хотите.
7: Не считаю. До свидания. Более приятного для меня.
5: Тетя Соня, там приехали.
4: Знаю, иду. Ты что, Павла, грустная?
5: Миша рассказывал про училище.
4: Надо приготовить чего-нибудь холодного, верно спросят.
5: Вам кого?
9: Никого. Сахар принес.
5: Вы Шохин?
9: Шохин. Старшой объездчик.
5: Это вы убили человека?
9: Яс.
5: Господи, ах вы несчастный.
9: Меня оправдали.
5: Да разве это не все равно? Ведь вы сами-то себя не оправдаете. Как это вы?
9: Ворон! Обухом.
5: Ой, да я не про то.
9: Ну, куда вот это положить? Они в 7-м году что делали? Приедут, лес рубит чужой.
5: А вы били их?
9: На то и нанят.
5: Боже мой, да разве можно из-за этого убивать?
9: Да меньше убивали.
5: Мамочка!
9: Да нет, вы напрасно. Это ну напрасно. Я ведь ничего не хотел. Ну, ничего.
1: Шохин быстро скрывается. Входит Антипа.
10: Это кто убежал?
5: Шохин.
10: Чего он?
5: Я не знаю.
10: А Михайло где?
5: Ну, у себя должно быть.
10: О. Почему? Грустный, а?
5: Да Шохин этот.
10: Ну?
5: Он ведь человека убил.
10: Как же убил, дурак. Я адвоката ему нанимал. Отсудили. Теперь он собачка верная моя. А если хочешь, могу прогнать.
5: Ой, не надо. Тогда он меня.
10: А ты полно-ка.
5: Ну, кого другого не надо.
10: Эх ты. Гляжу я на тебя. Большие слова в душе ворочаются. А сказать не умею. Кабы ты поняла без слов.
5: Я пойму. Подождите.
10: Жду. Эх, только гляди. Времени у меня мало. Я человек короткой жизни. И люблю, чтобы все сразу открывалось мне.
5: Вон про вас говорят, что переменились вы.
10: Я? Как это переменился? От чего?
5: Не знаю, от чего.
10: Кто говорит?
5: Люди.
10: Люди.
5: Дела забросили.
10: Мои дела. Хочу брошу, хочу нет. Удивительно слышать это от тебя. Ребенок ты, а туда же дела.
5: А еще говорят, что все хозяйство забирает в свои руки тетя Соня.
10: Ну, если я узнаю, кто это говорит, башку сверну. Да? И ты этих пакостей не повторяй. Это я тебе приказываю. Слышишь? Меня с сестрой никому не поссорить. Дудки, скажи, пожалуйста, куда метят?
5: Ну вот вы уж и рассердились, а еще просите. Говори со мной обо всем, что думаешь.
10: Погоди, ты говори, все говори. Не обижайся, это я так, досадно мне. А ты говори, только свое говори, а не людское. Людское ведь это от злости больше, от зависти. Несчастливы люди, малосильны. От того завистливы и слабы.
5: А Миша и слаб, а не злой и не завистлив.
10: Что такое? Зачем ты про него?
5: Ну, я за тем, что неверно вы говорите о людях.
10: Неверно, потому что сын... Да, вот как вышло.
5: Нет, вы, пожалуйста, не думайте.
10: Про что не думать?
5: Ну, про то, о чем в четверг говорили. Нисколько он мне не интересен.
10: Я не про то. Ей-богу, я тебе верю. Сказала, ну и кончено. Спасибо. Люблю я тебя, Павла, так, что даже задыхаюсь от этого, от силы. Идем к пруду. Идем, я тебя поцелую там.
5: Ой, ну что это? Днем нехорошо.
10: Хорошо будет. Иди, милая, иди. Вечера моего заря ясная.
1: Пришла осень. В серый тоскливый день Софья, сидя в своем кабинете, тихо разговаривает с Павлой.
4: Скажи-ка ты Антипе, чтоб он тебя свозил в Москву.
5: Зачем?
4: Посмотришь, как живет столичный город.
5: Хорошо, я скажу.
4: Тебе этого не хочется?
1: Тихо входит Михаил. Незамеченный женщинами садится в кресло за портьерой и дремлет.
5: Ехать? Нет, мне уснуть хочется на год, на три. А проснусь, и чтобы все было другое.
4: Это ребячество, Павла. Надо учиться самой строить свою жизнь. Нельзя ждать, что другие сделают необходимое тебе.
5: Ну, не сердись на меня, пожалуйста.
4: Ты молодой человек, сердце у тебя доброе. Людей тебе жалко,
5: я
4: да?
5: Я знаю, что ты хочешь сказать. Но, правда же, Миша мне вовсе не нравится. Ну, просто я люблю, когда он говорит.
4: Я не про это. Ну уж если ты сама начала, то я скажу. Ты плохо ведешь себя с ним. Он не ребенок, и это может кончиться худо для тебя.
5: Ну, мне так скучно, ну что же мне делать? Он такой занятный.
4: Уезжай с Антипой. Я без вас устрою, Михаила.
5: А может, лучше с мамашей?
4: Тебе тяжело с мужем? Милая, я это понимаю. Я говорила тебе, что у меня муж тоже был.
11: Софья Ивановна! Немец приехал! Нарядный! Ужасти!
4: Вот. Ну, Павля, ты оставь меня.
5: Господи, как я желаю тебе.
4: Спасибо, милая.
1: Софья подходит к зеркалу и замечает Михаила.
4: Миша, ты давно здесь?
12: Давно.
4: Слышал, что мы говорили.
12: Слышал что-то? Немец приехал. Монашка что-то сочиняла.
4: Сочиняла?
12: Ну, конечно, она же всегда сочиняет. Она все еще живет в куклы, играя. И я для нее кукла, и отец, и ты. Она на всю жизнь такой будет.
4: Знаешь, а это, пожалуй, верно.
12: А зачем ты меня звала?
4: Теперь не нужно уже, иди, пожалуйста. Потом позову тебя.
12: Пошел. Выходи-ка ты замуж за этого немца. И гони нас всех к чертям в болото, всех вместе с романическим папашей, с его второй молодостью.
4: Да ну иди же!
12: Тебе нужно быть в полном обладании всеми чувствами. А, здравствуйте, цивилизация и культура!
1: Компаньон Зыкова Хеверн молча здоровается с уходящим Михаилом, целует руку Софьи и идет за нею к столу.
13: Вы, вероятно, догадываетесь, почему я просил вас принять меня сегодня.
4: Кажется, догадываюсь.
13: Это очень приятно мне. Вы, конечно, не откажете мне в знании России и русских людей. Я умею увидеть много и хорошо. Я 18 лет среди русских. Я изучил их. И мой вывод есть такой. Россия страдает прежде всего недостатком здоровых людей, умеющих ставить себе ясные цели. Вы согласны?
4: Далее.
13: Я думаю о вас аллегорически. Софья Ивановна – это новая, здоровая душа России, которая в условиях достойных ее может делать всякое дело, может делать очень много культурной работы.
4: Вы меня захвалите.
13: Это все совершенно серьезно. И потому союз со мной, который я вам предлагаю, имеет очень глубокий смысл. Это более чем просто брак. Да, моя энергия и ваша, о, это будет колоссально. Когда два сильных лица понимают свои задачи, это очень важно, особенно для России в те дни, когда она должна, наконец, бросив всякие эти мечтания, взяться за простое дело жизни, поставить себя на крепкую ногу. Ваш брат увлечен семейной жизнью. Он стал плохо работать, как я имел честь не однажды указать вам, заботясь о ваших интересах.
4: Давайте прекратим эту беседу, Густав Егорович.
13: Почему?
4: нужно ли объяснять?
13: Конечно, нужно объяснить, когда кто-нибудь не понимает. Я сочту себя оскорбленным, если вы откажете.
4: Вот как? Хорошо. Вы предлагаете мне спасать Россию вместе с вами.
13: Ну, это утрированно.
4: Ну, предлагайте что-то в этом роде. Я не считаю себя способной к делу столь трудному. Это первое. Второе. Вас я тоже не могу признать достойным этой роли.
13: Позвольте, какой роли?
4: Ну, скажем, роли культурного работника.
13: О, почему?
4: Потому что вы мелкий хищник.
13: Позвольте, это я не ожидал. И это я не понимаю.
4: Я говорю обдуманно. На столе у меня лежат документы, уличающие вас в целом ряде поступков нечестных.
13: Значит, вы меня считаете человеком нечестным и недостойным вашей руки?
4: Ну, знаете, вы очень наивный человек.
13: Если я и допустил что-нибудь излишнее, то это только потому, что я был уверен в вашем доброжелательном отношении ко мне.
4: Не понимаю.
13: Мне казалось, что вы считаете меня своим другом. Мое дело ваше.
4: Ах, вот что. Нет, вы ошиблись.
13: Ну, ошибки. Ошибки нужно извинять. Я думал, что, видя, как ваш брат ведет дела, вы меня не только не осудите, но моя предусмотрительность...
4: Ступайте вон!
13: Что? Вы очень грубая женщина! Вы смешная! Да!
14: Соня, что такое? Немец сзади наскочил, зеленый весь, шипит, не попрощался.
4: Он тебя за этот год обобрал 10 на 10.
14: Ну... Молодец, не зевает. Эх, ма, люди. А Павла говорит, надо быть добрым. Люди, говорит, соскучились по сердечному доверию к ним. Павел-то где? Не знаешь?
4: Ты бы поехал куда-нибудь.
14: Вот еще зачем?
4: Обленился ты, Антипа. Смотреть на тебя неприятно. Остатка ты меня. Ну, что ты целый день бродишь?
14: Место себе ищу.
1: Антипа уходит.
4: Кошмар какой-то.
1: В зеркале Софья видит, что Павла, проходя с Михаилом мимо двери, прижалась к его плечу.
4: Павла!
14: Огонь, это славно.
15: Ой, ты что, какая хмурая. Ты послушай-ка, что Миша сочинил.
4: Дитя мое, еще недавно. Сегодня я говорила тебе.
14: Ой, серьезный разговор.
4: Я тебя попрошу уйти.
14: Нет, не уйду.
4: Вы, кажется, с ума свести меня хотите, право.
16: Я вас ищу везде. Вы бы не прятались, а то хозяин сегодня совсем не в уме. Орет на всех.
4: Анна Марковна! Мне нужно поговорить с ними один на один.
16: Хорошо, матушка, я уйду, хотя и мать.
14: Тетя Соня, правда же не о чем говорить. Ничего нового нет. Ты в самом деле послушай, вот что я сочинил.
15: Я тоже не хочу говорить ни о чем.
4: Ну хорошо, давайте посидим молча, успокоимся.
15: Миша, дочитай же.
14: Готов, маменька.
15: Ну, опять? Ну, я же просила не называть меня так.
14: Это законный титул.
4: Читай, Михаил.
14: Сейчас, дай припомнить.
15: А я помню.
16: Отец идет. Перестаньте,
4: Анна Марковна, зачем вы?
16: Опять не угодила.
14: Отчего же? Перестать надобно. Ну, собрались все в одну комнату. Стихи, разговор. Что ж такое? Ничего ведь нет такого. Да не бойтесь вы меня! Черт вас возьми! Ведь такой же я человек, как все!
4: Тише, Антипа!
14: Молчи! Что ты все останавливаешь меня? Что все бегут меня? Зверь я, что ли? Ну! Это когда человек один оставлен, он звереет, конечно.
17: Папаша!
14: Ну?
17: Прибавьте жалование Шохину Якову.
14: Это что такое? Насмешка?
17: Ей-богу, нет. Просто он веселее будет.
14: Это что, Софья?
4: Так, дурит Миша. Шохин уходит от нас.
14: Уходит? Куда?
4: Не знаю.
15: Вот хорошо.
5: Боюсь я его.
18: Ты всего боишься, и напрасно. Так уходит Яков. Дела. Что это он?
17: Я не знал этого.
18: А что ты знаешь? Отец лесом торгует, а сын стишки стряпает. Довольно смешно.
17: Что начинается?
18: При людях будто не шепчутся.
16: Делали бы вы что-нибудь, ели бы, пили. Анна Марковна, устройте чай, пожалуйста.
19: Чай пить рано еще.
16: Миша, нужно проверить счет Хеверна.
17: Сейчас?
16: Да.
17: Это ты выдумала, чтобы разогнать всех. Заняла самую лучшую комнату в доме, не любишь, когда у тебя сидят.
16: Фу, вздор какой.
17: Не вздор.
18: Ты что молчишь?
16: Вот извольте, пошептались нельзя, а молчит нельзя.
18: Баба, цыц!
16: Ой, батюшки,
18: что пошептались. Ты все мутишь тут, а?
16: Не попомнись!
18: Молчи, сестра, я все вижу, ты слепая.
5: Антипа Иванович, я прошу вас не кричать на мамашу.
18: Не рассыплется она от моего крика.
5: Вы нехороший, злой человек, я вас не люблю, я боюсь вас.
18: Павла! Павла, Господь с тобой!
16: Подожди, слушай, Павла!
5: Нет, нет, это вы меня послушайте. Я люблю Мишу!
18: Ну, не верь ей, отец, это она выдумала от скуки!
5: Ну да, ну, Господи, ну убейте меня за это все равно! Я знаю, Миша меня не любит, я знаю, что же! А я люблю его! Люблю он лучше всех, ну убейте же меня за это!
16: Пашенька, зачем ты говоришь?
5: Анна Марковна, я вас попрошу уйти!
18: Эх, Павла! Уйди! Паша, уйди скорее! Паша, сестра! Уведи ее скорее!
1: Обняв Павлу, Софья уводит ее. За ними Целованьева. Михаил прижался за камином.
18: Вот как! Вот, брат, как! Старик! Да!
1: Антипа, сидя за столом Софьи, берет линейку, ломает ее. Находит револьвер, смотрит на него. Михаил испуганно тихонько идет к нему, хватает револьвер, но не может вырвать.
18: Ты!
17: Отец, слушай, отец!
18: Уйди прочь!
17: Я не виноват, мне ничего не надо. Ты слышал, сам она сказала, не верь ей!
18: Все едино! Все едино!
17: Я эти мысли знаю!
18: Какие?
17: Вот эти!
1: Михаил показывает на револьвер. Антипа швыряет оружие на пол.
18: Дурак! Ты думаешь, я из-за тебя решусь? Эх, пьяница! Иди вон!
17: Не думай обо мне плохо, я знаю, я человек бесполезный, больной. Мне стыдно перед тобой и перед всеми, честно говорю. Ничего я не ищу, мать
18: их! Отойди! Убью ведь! Забуду, что ты сын мне!
1: Антипа хватает сына за горло.
18: Вот какие мысли в башке твоей поганой!
17: Это не мои твои мысли!
18: Что?
17: Я тебя старше душой, я не повинен ни в чем!
18: Ты у меня сердце вынул!
16: Пусти! Ну, Миша, беги!
18: Софья!
1: Подняв револьвер, Михаил выбегает.
18: Софья! Скорее, матушка! Гони всех!
16: Успокойся.
18: Ее спрячь! Мишка пусть едет, уезжает! Софья! Около меня грех великий ходит. Делай что-нибудь. Сердце мое не дышит. Убило меня!
16: Он взял со стола револьвер!
18: Это... Михайло! Сын!
1: Вечер того же дня. Антипа и Муратов сидят в кабинете Софьи.
18: Что доктор-то говорит?
7: Я же не знаю. Ведь мы сейчас только приехали.
18: Сейчас? Да.
7: Он, вероятно, еще не успел осмотреть.
18: Меня Софья вытурила оттуда. А ты зачем приехал?
7: Я же говорю, доктор у меня сидел, прискакал Шохин.
18: Шохин? Он тоже вот человека убил.
7: Я и поехал с доктором. Может быть, окажусь полезен.
16: Ну, рана не опасна. Слышишь, Антипа?
18: Верно? Не опасно?
16: Верно, верно.
18: Ну, спасибо тебе.
16: Не пускайте его никуда.
7: Ну, вот видите...
18: Она тебе что шепнула?
16: Я сказала, чтобы ты не выходил пока отсюда.
18: Чего ж ты ему говоришь, а не мне?
16: А, пустяки.
7: Выздоровеет Миша.
18: А я
10: до смерти заболел.
7: Да, все пройдет.
10: Когда помрем, ты мне ничего не говори. Не надо. Утешения мне не добыть. Ты вот учился. Законы знаешь. Скажи, от чего это? Я человек здоровый, да дело жадный. От большого здоровья, может, и плохо мне. А вот сын у меня слабый, ни к чему не привязан. Это от чего? Ну, какой тут закон?
7: Ну что ж, одно поколение работает, а другое устает. То есть рождается уставшим.
10: Не понимаю.
7: Должно быть, на детях сказывается усталость отцов, в соках переданная.
10: Поколение? Слова-то все какие-то намекающие.
7: Какие же тут намеки?
10: Да вот одни работают, другие от безделья поколевают. Нехорошо выходит.
7: Вы с молоду-то много пили?
10: Я?
7: Да.
10: Нет, отец пил, жена выпивала. Она из пьяной семьи. Скучно ей было со мной. Я ведь дом почти и не жил. От нее всегда мятой, а то сухим чаем пахло. Это она винный дух заедала. Михайлу Софья испортила. Он у нее жил, приучила его книги читать, стишки сочинять. Маятник, говорит, как медная секира, срубает головы минут. Смешно. Минуты с головами. Вроде муравьев, что ли. А может, и нет тут ничего смешного.
4: Миша хочет видеть его. Я увела оттуда Павлу, но она может прийти. Идите к ней, задержите ее. Не нужно, чтобы она встретилась сейчас с Антипой, понимаете?
7: Конечно. Иду.
10: Соня! Как же так? Отец работал. Я работал. Накопил добра на 1000 человек. Одевать его некуда. Для чего все? Михайло, мертвая душа, ты бездетна.
4: Время ли теперь говорить об этом? Вот что. Миша хочет видеть тебя.
10: Это он сам захотел. А ли ты внушила?
4: Сам.
10: Ей-богу.
4: Ну вот еще буду я божить.
10: Ох, тяжело мне будет видеть его.
4: Идем.
10: Мне всегда было тяжко смотреть на него. А в чем я виноват перед ним? А он устал, а я не устал. Это там?
4: Нет. Она ни в чем не виновата.
10: Да знаю. Они все эдакие ни в чем не виноваты. Это мы виноваты во всем, такие вот. Соня, что она? Кто она, Павла, это?
4: Поздно спрашиваешь. Просто она молодая девушка, живет во сне своей юности.
10: Нашел я счастье. Отдых.
4: Счастье стоит недешево.
10: Маленькое это.
4: Оно всегда маленьким кажется, пока его в руках держишь. Выпусти, узнаешь, как велико и дорого. Да я не про твой случай.
10: Да ладно уж. Я думал, дети будут.
4: Ты это теперь выдумал?
10: Не думал, ждал. Женщина без детей. Какая это радость. Ну, ты что?
4: Я жду. Идешь?
10: А что я буду говорить Михаилу-то?
4: Найди.
10: Маятник, как секира. Мне ведь не жалко его. Мне только за себя стыдно. Себя жалко. Зря изломался. Ну, что ж, идем.
4: Нет, не ходи, не надо.
10: Как же?
4: Я скажу, что нездоров ты, задремал.
10: То я пойду.
4: Я сказала, не надо.
10: Тогда я через часок зайду. Пусть уляжется в душе. У меня, Соня, все мысли пьяные, все.
18: одичай. Игра у меня в душе страшная.
4: Говоришь ты много.
1: Вбегает Павла.
15: Софья Ивановна!
18: Ну, что?
15: Бейте.
18: Ах ты, змея кроткая.
15: Не мучьте меня, бейте.
18: За что бить?
15: Скорее, Господи.
18: За что бить?
15: Не знаю я, за то, что молода, за то, что ошиблась, думала, вы не такой, за то, что не люблю вас.
1: Антипа хватает Павлу за руки, которыми она закрыла лицо, и насильно открывает его.
18: Уйди! Иди прочь! Что ты со мной сделала? Что?
15: Ничего я не сделала.
1: Антипа выпускает руки Павлы, и она падает на пол. Зыков медленно поднимает ногу, как бы собираясь ударить Павлу, но неожиданно садится на пол и, положив голову жены на колено себе, гладит ее.
18: Дичё моё, не бойся, я не трону. Очнись, дичё моё милое!
4: Перестаньте говорить вздор!
20: Ну что же будет с вами?
4: Что ты сделал?
18: Черт возьми, тише!
4: Обморок?
18: Не знаю.
20: Сейчас я доктора позову.
4: Скорее, он во флигеле у Тараканова.
15: Уйдите. Соня, уведи меня.
4: Что такое случилось?
15: Он хотел меня прибить.
4: Ты уйди, пожалуйста.
18: Не хочу.
15: Антипа Иванович, вы знаете, я хотела любить вас.
18: Не говори про это.
15: Я хотела, чтобы вы были добрее.
18: Да.
15: Но вам никого не жалко, вы никого не любите. За что вы не любите сына? Зачем вы ревнуете его ко мне и гоните его? Он больной, несчастливый, виноват он в этом.
18: А я виноват, что здоровее его. Виноват, что никудышных людей не жалко мне. Я дело люблю. Я люблю работу. На чьих костях жизнь стройна? Чьим потом кровью земля полита? Не такие люди этому служили, как он, да ты. Может он мой труд на себя принять?
4: Ну, довольно.
18: От моей до отцовой работы сотни людей сыты живут. В гору пошли. А он что? Я грех сделал, так ведь я же и дело делаю. Я вас добрых послушать, всякое дело перед кем-то грех. Неверно это. Отец мой говаривал, коли бедность не убить, греха не избыть. Вот это верно.
15: Про вас везде нехорошо говорят.
18: Ну так что? Говори. Из зависти говорят, богатый я. И все должны быть богаты. Все должны в силе быть, чтобы друг другу не служить, не кланяться. Будут люди жить независимо. Без зависти хороши будут. Не достигнут до этого, пропадут в низости своей. Это Софьины слова, верные слова.
15: А Миша?
18: Ну что же я тут сделаю? Ничего не могу я. Не вижу вины моей перед ним.
1: Целованьева вводит Михаила. Он идет, опираясь на ее плечо.
4: Зачем ты встал? Как вы позволили?
17: Постойте, не шумите. Это все я виноват.
1: Софья сажает Михаила в кресло.
21: Это напрасно ты. Я бы пришел погодя. Я и хотел идти. Да вот тут говорили мы.
17: Слушай, отец.
4: Тебе вредно говорить.
17: Молчать вреднее.
21: Больно, поранился.
17: Ты меня прости.
21: Эх, брат, ладно. Чего там? Неизвестно, кто виноват.
17: Я знаю, кто.
15: Кто же кто?
4: Уж, конечно, люди беззащитные.
22: Нет. Анна Марковна напрасно вмешивается.
4: Нет уж, матушка, вы меня не троньте.
18: Стряпуха божья! Помолчи, Христа ради, приятель!
4: Антипа, перестань!
18: Фу, вот ржавчина!
17: Подожди, отец, не волнуйся. Ведь все это не страшно, больше смешно.
21: Ну, ты скажешь, смешно. Эх, Михайло, нехорошо все. Нехорошо.
17: Не тронь себя!
21: Ну, что смеешься?
17: Хочется сказать тебе что-то хорошее, отец, от души.
21: Вот еще. Зачем? Ты помалкивай. Отдыхай.
17: Видишь ли, ведь я понимаю тебя. Я даже тихонько издали как-то нередко любовался тобою. Любоваться, это уже значит любить.
18: Софья, чу, вон что говорит.
15: Ведь ему вредно говорить.
17: Ты топор в руке Божьей, в чьей-то великой строящей руке. И ты, тетя Соня, она еще тебя острее. А я вот и все такие, как я, ржавчина. Я хочу сказать, отец, я много думал над этим. Бесполезных людей нет, есть только люди вредные. Ты не казни себя.
10: Ну, Господь с тобой. Спасибо, брат. Это мне хорошо. Помоги тебе Бог за то, что сказал так. Отец, брат Михайло, это тоже ведь не просто мясо. Это живой человек с душой. Он тоже любит. Ведь нельзя не любить-то. Нельзя. Все радости в любви.
15: Господи, не понимаю я.
10: Видишь, ведь я тебя как знаю. Когда ты еще языком не владал, я уж боялся за тебя, сын. Я думал про тебя. Вот будет человек самый близкий мне. Вот это он и возьмет на себя. И труды, и грехи мои возьмет. Оправдает всю мою жизнь.
0: Нечим сядь!
1: С Михаилом обморок.
15: Скончался!
2: Перестань!
15: Доконали!
14: Что с ним, а? Софья, где доктор-то?
22: Доктор уехал, дайте воды.
0: Положите меня.
22: Берите его.
0: Ничего, я могу.
1: Антипа и Муратов уводят Михаила.
15: Что мне делать? Что? Скажи.
22: Подожди, нужно к Мише.
15: Я тоже, кажется, умру. Ну, скажи, что же, куда же я?
22: Подумай сама. Антипе ты не жена, Михаилу не сестра.
16: Говорил я тебе, не надобно продавать свой-то угол.
15: Оставьте маму.
16: Оставьте маму, куда теперь спрячешься?
22: Ты, Павла, много говоришь, а любви, но любить не умеешь еще. Когда любят, все ясно. Куда идти, что делать, все делать само собой. И никого ни о чем не надо спрашивать.
16: Вот-вот, без спроса же, вида, очень хорошо тебя учат. Очень.
22: Солнечный день, не спрашивают, от чего светло. А в твоей душе, видно, не взошло еще солнце.
16: Не слушай, Павла, речи эти, ой, не слушай.
22: А вы, Анна Марковна, много вреда приносите дочери вашей.
16: Еще бы те. Кто больше матери-то вреден? Нет, матушка, уж это позвольте.
22: Я знаю, что с вами бесполезно говорить об этом. Простите, сорвалось.
15: Не взошло солнце.
16: А ты верь ей, не про солнце надо думать, а про себя. Как самой прожить тихо с удовольствием. Все хотят жить с удовольствиями. Разбойника этого надо на тебя оставить. И барни это не подруга тебе, она тоже воровой породы. А мы люди тихие. Деньги у тебя есть свои, 25 тысяч, и еще найдутся. Со своими деньгами можно жить как хочешь. Свой целковый родного брата дороже. Мне в этом доме тоже непривольно, мне пора отдохнуть. 43 года мне, а кто я тут?
15: Не про то вы говорите, не то. Зачем я вышла из монастыря?
16: Ой, да со своим-то капитальцем и в монастыре, барни, проживешь. И я бы с тобой. Нет подружки, вернее, родной матери. Она все понимает, все прикроет.
15: Стойте, кто-то идет.
16: Уйти бы нам, а? Гляди, полиция скоро придет.
15: Зачем?
16: Как же? Я послала.
1: В опустевшую комнату входит Муратов и устало опускается в кресло. В дверях появляется Софья.
22: Вы, вероятно, устали?
7: А вы?
22: Да, немножко.
7: Нужно отдохнуть. Я сейчас уйду, но прежде позвольте мне поставить один вопрос.
22: Ставьте.
7: Я хочу подать прошение о переводе во Владыкинское лесничество. Вы знаете, там лесничий застрелился.
22: Да, знаю.
7: Но если бы я остался здесь, мог ли бы я рассчитывать...
22: Нет.
7: Позвольте, вы даже не дослушали. Я хотел спросить, могу ли я рассчитывать, что ваше отношение ко мне изменится?
22: Я поняла вопрос.
7: Шохин убил человека. Но право вы относитесь к нему милостивее, чем ко мне.
22: Послушайте, Василий Павлович, да, вы для меня хуже Шохина. Хуже любого пьяного мужика. Мужика можно сделать человеком, вы... Что-то безнадежное. Мне не очень легко сказать вам это.
7: Не идет к вам романтизм, хозяйка.
22: Нелегко видеть вас таким, каков вы есть. Умный, образованный человек. Без любви к людям, без желания работать. Это меня отталкивает. Я видела, как вы гасли, как вы быстро теряли себя, развращали других. Быть Мефистофелем в уездном городе, это очень легко. вы бы попробовали стать честным человеком.
7: Недурно сказано. Но что значит честный человек?
22: Нам не о чем говорить.
7: То есть вы не можете ответить? Ужасно одиноки вы. Одинокий и бессильный.
22: Это неправда. Есть где-то люди, которые чувствуют жизнь так же, как и я. Ведь ничего нельзя выдумать. Можно только принять в душу свою то, что есть в жизни. В моей душе есть светлое. Значит, оно есть и вне моей души. В моей душе есть вера в возможность иной жизни. Значит, есть она в людях, эта благая вера. Я многого не понимаю, я плохо образована, но я чувствую. Жизнь – благо, и люди хороши. А вы всегда лжете на людей и даже на себя.
7: Я всегда говорю правду.
22: Это правда ленивых, самолюбивых, обиженных. Это что-то злое, гнилое. Это издыхающая правда.
7: До сегодня она считалась бессмертной.
22: Нет. Живет и растет другая. Есть другая Русь. Не та, от лица которой вы говорите. Мы чужие люди. Не попутчица я вам. И мы кончились, надеюсь.
1: В дверях появился Антипа.
21: Ну-ка, посторонись.
7: Ну-с! Прощайте.
21: Прощай. Уснул Михаил-то. Хорошо мы с ним поговорили. Может, Михаил теперь меньше пить будет, а, Сонь?
22: Что?
21: Ну, ладно, думай свое. Я пойду.
22: Что ты спросил?
21: Миш-то, мол, может, меньше пить станет.
22: Не думаю, едва ли. Ты не трогай его, оставь его мне.
21: Я готов все тебе оставить. А как же с этой?
22: Отпусти ее.
21: Куда это?
22: Куда хочет.
21: Несчастливы мы с тобой, Софья. Враги все около нас.
22: Кабы умные. Умный враг всегда хороший учитель.
21: Чему учитель?
22: Сопротивлению. Вот муж мой, враг был мне, а я его уважаю. Многому он научил меня. Ну, довольно. Остались мы с тобой одни и будем жить одни. А может, придут хорошие люди, поучат, помогут. Ведь есть же хорошие люди.
21: Ну, давай жить, давай спорить. Эх, начну же я теперь делами ворочить. Земля поколеблется.
2: Антип Иванович!
21: Знаю, полиция там, ты... Иди с Богом, тебе бояться нечего. Это твоя мать позвала полицию. Ты иди себе, уходи.
2: Куда?
21: Это твое дело, прощай.
2: Куда же?
21: Мать укажет, прощай. Прощай.

Now I'm singing a nice little ballad.

0: Walter.
1: The clown with his fastball gun on the dance. That's

0: Давно известно. По-настоящему великая и мелочно суетная подчас дружно шагают в ногу. Что-то похожее на это происходило и в бригаде Скатерчикова. Бригада дерзала, и за ее экспериментами пристально следил весь завод. Получится у них или не получится. Всем хотелось, чтобы получилось. Завод прославится тогда на всю страну, и каждый почувствует себя сопричастным к автоматизации свободной ковки. Родилась у нас на заводе. Вот как будут говорить тогда. А тут еще подоспел специальный государственный заказ. Изготовить валы турбогенераторов для крупнейшей в стране тепловой электростанции. Такую работу бригаде Алтунина не поручишь. Невозможно на арочном молоте изготовить паковку из слитка в 140 тонн. Заказ передали в бригаду Скатерщикова. Если до того, по сути, шло лишь опробование уникального гидропресса, то теперь могучая эта машина должна была раскрыть все свои возможности. При встречах с Алтуниным Скатерщиков лишь кивал ему небрежно и тут же удалялся в гордом молчании. Но однажды задержался, заговорил самодовольно. «Как видишь, Сергей Павлович, кто смел, тот два съел. Слыхал такую пословицу? Тот же. Везде нынче моей бригаде доверие особое по всем статьям. А ты предостерегал меня. Осторожность, она сродни трусости». Осторожничают пусть те, кто на большее не способен. Рядовые, так сказать. Они, правда, тоже нужны. Скатерщиков был явно в ударе. Он напрашивался на спор, а Сергею спорить не хотелось. «Искренне радуюсь твоим успехам», — сказал Алтунин. «Возможно, в чем-то я действительно был неправ, но сейчас это уже не имеет значения. Давай договоримся вот о чем. Если тебе все же потребуется когда-нибудь помощь рядового, можешь рассчитывать на меня. Без рядовых, знаешь, еще ни одного сражения не выиграно». Скатерщиков только хмыкнул, хотел, кажется, сказать, что помощь Алтунина ему уже никогда не потребуется, однако не сказал. Сергей обычно никому не завидовал. Считал, у каждого есть свое предназначение, так пусть же каждый и выполняет его наилучшим образом на общую пользу. Себя он всегда предназначал для работы в кузнечном цехе. Пока не окончен институт, Алтунина вполне устраивало положение бригадира. А потом можно будет поработать технологом, мастером. Там уж кем поставят, но из цеха он не уйдет. А еще одним своим призванием считал Алтунин подготовку смены для нынешнего поколения кузнецов. Любил повозиться с молодежью. Пусть приходят ребятишки из ПТУ, он их научит всему, что умеет сам. Скатерщиков тоже, пожалуй, может сказать, что это удел рядовых. Что из того? Мнение Петеньки Алтунин редко принимал всерьез. Хотя были они ровесниками, Сергей почему-то чувствовал себя словно бы старше, опытнее, мудрее. Скатерщиков нуждался в Алтунине почти всегда. Алтунин в Скатерщикове никогда. Сейчас Скатерщиков, кажется, и в самом деле обрел самостоятельность. Сергея это радовало. Неприятны были лишь Петенькины зазнайство, чрезмерный опломб, честолюбие. Завтра испытание их проекта. А что-то там все-таки не нравится Алтунину. Что тревожит его? Да, конечно же, опять эти проклятые контакты. Молоты требуют весьма тщательного обслуживания. Можно ли контроль за их работой доверить, по сути, грубому командному устройству на контактных реле? Беспокойство росло и росло. Наконец возникло единственное властное желание – остановить надвигающуюся беду. Пусть это нелепо, но он должен предупредить Киру, Скатерщикова, их всех. Они в своей увлеченности не ведают, что творят. Он еле дождался утра. Удалось поймать такси. Гони, гони, только бы поспеть к началу. Когда он вбежал в экспериментальный цех, испытания уже шли полным ходом. Алтунин глядел на серый грибообразный пульт и понимал, что все здесь прочно, проверено много раз. Да, это была победа, и завтра газеты разнесут весть о ней. Не стоило Сергею приходить сюда, он здесь лишний. Обошлись без его помощи, да и кто он, собственно, такой? Вспомнились слова Скатерщикова. «Наконец-то я освободился из-под твоей эгиды». Сергей повернул к выходу, тихо покинул цех, неся в себе непонятную печаль. Нет, он не завидовал Скатерщикову, он радовался за него. «Вырос, Петя, вырос! Большого тебе плавания! Когда-нибудь поймешь, что проектировал в тебе Алтунин». Чувство благодарности приходит потом, когда цель достигнута. Ну, а если оно и не придет, чувство благодарности за науку, что ж, разве в этом дело? После каждого такого вечера Алтунин и наутро бывал хмур. Секретарь парткома Белых появился в молотовом отделении нежданно. Высокий, осанистый, в несколько старомодном темно-синем костюме, он поразил Сергея своим архимодным галстуком. Алтунин молча уставился на это кричащее яркое пятно. «Нравится, что ли?» – усмехнулся Белых. «Не очень», – признался Алтунин. «У председателя завкома и главного инженера точно такие же, только расцветка чуть иная». «И у директора тоже», – продолжал насмешливо Белых. «Что же это вы все по одному образцу?» «Да ведь единомышленники!» «Однако шутки в сторону», — сказал Белых уже серьезно. «Я пришел к тебе не о галстуках толковать, а о Скатерщикове. Боюсь, не пришлось бы его разжаловать из бригадиров». Сергей был озадачен и встревожен. «Он же всего полгода бригадирствует. И за полгода бригадиром не стал. Из доверенных ему людей крепкого трудового коллектива не сформировал». «Почему? А вот об этом я и пришел потолковать с тобой. Думаю, что часть вины и на тебя ложится. Если бы помогал получше дружку, они бы не докатились до жизни такой». «Докатились? У них все идет блестяще. И с государственным заказом, и с программным управлением». «Все мы так вот думали, а теперь спохватились, да, видимо, поздно. Ты знаешь, что у них там происходит?» «Представления не имею». Белых укоризненно покачал головой. «Ну и ну, хорош друг, приятель, с глаз долой из сердца вон, так что ли? Бывал ты хоть раз в бригаде Скатерщикова?» «Как-то заглянул, хорошо работают, люди на подбор». «Люди-то на подбор, а коллектива, говорю, нет, каждый сам по себе. Бригадира ни в грош не ценит, а тот, в свою очередь, также вот относится к мастеру». Белых говорил о вещах, известных Алтунину, но Сергей не знал, оказывается, и десятой доли из того, что стало известно в парткоме. Он слушал Белых и с горечью думал, как же все это прошло мимо него, Алтунина. «Что ж теперь делать?» — почти в смятении спросил Алтунин. «А вот давай подумаем вместе», — сказал Белых. «Если бы тебе предложили... принять от Скатерщикова бригаду на гидропрессе». «Так вот, оказывается, что. Бригада в развале, Скатерщиков с ней не справился, вывози, Сергей Павлович, государственный заказ». «Если бы мне предложили, — переспросил он, — но мне никто такого не предлагал. А если предложат, то я, конечно же, откажусь». «Почему?» «В воспитательных целях, Игорь Иванович. А кроме того, полагаю, что Скатерщикова следует проверить на большом деле. Настоящей-то ковки-то на гидропрессе пока не было. Она начнется при выполнении государственного заказа. Вот тут он и может проявить себя, и проявит, не сомневаюсь». «А если он со своей разболтанной бригадой запорит вал?» «Запороть его может каждый. С такими огромными слитками у нас никто обращаться как следует не умеет.
1: Однако на гидропрессе все люди с понятием. К тому же некоторые там и партийные билеты в кармане носят. И сам скатерщиков кузнец отменный ничуть не хуже меня. А, наверное, в чем-то и лучше.
0: Белых сказал: «Хорошо, Алтунин, будь по-твоему. Но если срочно потребуется твоя помощь, не хоронись в кусты».
2: «Это уж само собой, Игорь Иванович. В помощи я никогда никому не отказывал».
0: Алтунин сам не понимал, почему его так взбудоражил разговор с Белых. Секретарь парткома ушел, а Сергей прям-таки не находил себе места. Начав ковку, он с обычной своей четкостью отдавал распоряжение, а сам все продолжал думать о положении в бригаде Скатерщикова. Пытался разобраться, что к чему. Самарин, конечно, рисканул, назначая Скатерщикова бригадиром. При такого рода назначениях чисто педагогический риск почти неизбежен. Нужно только, чтобы руководитель, не накопивший еще достаточного опыта, имел бы под рукой надежных помощников. Самарин позаботился об этом, включив в бригаду Скатерщикова таких зубров, как Букреев и Пчеляков. Почему же они не подправили Петеньку вовремя?
2: Ссориться с ним не захотели? Или не осознали должным образом своей роли в новой бригаде? Или, наконец, не сошлись с бригадиром характерами? Последнее, впрочем, не оправдание. Самарин абсолютно прав, когда говорит: у руководителя может быть покладистый характер, может быть характер тяжелый, но для коллектива, с которым он работает, всегда важнее другое. Руководитель должен быть высоконравственным. А в чем нравственные изъяны Скатерщикова? В его индивидуализме. А что такое индивидуализм? Свойство натуры или результат воспитания? Вопросов было слишком много, и Алтунин запутался в них.
0: «Почему перестали заходить в физическую лабораторию?» Это был инженер Корзанов. Почти силком затащил Алтунина в свой кабинет. Кабинет находился в административном корпусе. Андрей Дмитриевич уселся у раскрытого настежь окна, куда от ветра тыкались ветви белой акации. Он небрежно пододвинул ногой стул Алтунину. Сказал: «Мне опять нужна ваша помощь. Будем испытывать новый прибор. У вас особый дар постижения новой техники. Другим пока втолкуешь, испытывать уже некогда. А вы все схватываете на лету».
1: Алтунин порозовел от похвалы. И все-таки ему было тягостно с Корзановым.
0: «По-прежнему воюю с начальником Мартеновского цеха Макроусовым», продолжал Андрей Дмитриевич. «Он меня и теперь на порог не пускает с изотопами. Несмотря на решение бюро автоматизации, был бы я начальником бюро, всех таких вот ретроградов повернул бы на путь истинный суровыми административными мерами».
1: На лице инженера отразился гнев. Алтунин заметил это. Другой, кто, возможно, и не заметил бы, а он заметил. Привык воспринимать Корзанова каким-то чутьем. Всегда угадывал безошибочно, когда тот в добром настроении, когда зол, хотя инженер умел оставаться внешне спокойным. А, в общем-то, они никогда не были близки. Корзанов слишком защищен броней своей индивидуальности, чтобы можно было говорить о близости этого человека к кому бы то ни было. Он всегда сам по себе, со своеобразным честолюбием, со своей непреклонностью в отношениях с людьми. И доверительность его в беседах с Алтуниным, как тот начинал уже догадываться, не доверительность вовсе, а просто разговор с самим собой.
0: «Бывали на испытаниях электросигнализатора?» – неожиданно спросил Корзанов.
2: Однажды заглянул.
0: «Как у них там?»
2: «Все идет гладко. Это я по недомыслию предрекал им провал».
0: «Провал чего?»
2: «Прежде всего, провал испытаний. Доказывал, что проводить их опасно, надежность не обеспечена. Даже с Шугаевым слегка поспорил».
0: Корзанов оживился. «Ну и что, Шугаев?»
2: «Выслушал спокойно. Потом благодарил, сказал, будто мои сомнения заставили его внести какие-то коррективы в схему Скатерщикова. А закончил, как всегда, свободная ковка должна быть автоматизирована».
0: «Тут я с ним согласен, тут давно уже согласен и я, но нельзя же пороть горячку».
1: Что-нибудь сами имеете предложить?
2: Практических предложений у меня нет. Однако в институте мы изучаем логику. И по науке это и выходит. Если контактный способ управления кузнечными механизмами ненадежен, то, следовательно, нужен бесконтактный.
1: Правильно.
2: Вот и вам бы подумать над этим. Помнится, вы говорили о радиоизотопных реле. Там не нужно стабилизировать напряжение. Никаких контактов.
1: Инженер криво усмехнулся. Я не могу себе представить конструкцию такого прибора. Он, по-видимому, получился бы очень громоздким. Куда его подвешивать? Потом, вы же знаете, гамма-излучение опасно для жизни людей.
2: Вам виднее, Андрей Дмитриевич. Одного я не пойму. Зачем в данном случае пользоваться устройствами с этими опасными гамма-излучениями? Почему не пустить в ход безопасную крупицу того же цезия? Почему не поставить на молот или гидропресс такой же блок с цезием, какие мы устанавливаем в других цехах?
1: Корзанов не перебивал его, слушал сосредоточенно, спрятав взгляд куда-то внутрь себя.
2: «А я, думаете, знаю, почему?» – отозвался он, когда Алтунин уже исчерпал свои доводы.
1: «Черт возьми, в самом деле, почему?»
2: «Наверное, чисто психологический момент. Совсем не укладывается во главе, что такую махину, как гидропресс, может приводить в действие крохотная ампула с цезием».
1: «Нужно подумать. Тут стопроцентная безопасность».
2: У вас, Сергей Павлович, не стереотипное мышление.
1: Корзанов сегодня не скупился на похвалы, отчего у Сергея усиливалось чувство неловкости перед ним.
2: «Я получил новое срочное задание», — сказал Сергей, «и вряд ли в ближайшее время смогу бывать в лаборатории». Инженер казался непритворно огорченным.
1: «А у меня для вас подарок», — сказал он дружески и вынул из ящика стола толстое металлическое кольцо.
2: «Вы как-то говорили о случайном попадании рук кузнеца под бойки пресса или молота. Нельзя будто бы исключить такое попадание. Дарю вам бета-колечко. Здесь как раз крупица того цезия, о котором мы только что говорили. Вы надеваете кольцо на палец, а в рабочем пространстве молота мы прикрепляем приемник. После этого случайное попадание рук под бойки исключено. Стоит вам сунуть руку в рабочее пространство, и молот сразу же перестанет работать. Я весь свой отпуск над этим думал».
1: Надев кольцо на палец, Алтунин поблагодарил инженера и хотел было уйти. Он просто не знал, о чем еще говорить с ним. Корзанов, казалось, был рожден только для решения технических проблем. Соприкасаясь с ними, он обретает неистовость, и все остальное отходит у него на второй план. Так вот было, наверное, и при работе над этим бета-колечком. Стремясь наилучшим образом приспособить технику к человеку, Андрей Дмитриевич способен иногда загонять людей до изнеможения. Они, как сказочные джинны, обязаны всегда быть начеку, беспрекословно исполнять все его распоряжения. Наблюдая же за ним, Алтунин думал порой, что изотопы свои Корзанов любит больше, чем то человечество, которому он так желает облегчить условия труда, а значит и условия жизни. Он рыцарь научно-технической революции. Лично для себя ему, по всей видимости, ничего не нужно, ни славы, ни денег. Все для дела и только для дела. Корзанов запросто может отдать всю получку, если у него попросят взаймы, а потом мгновенно забывает, кого облагодетельствовал. Он плохо запоминает имена и фамилии, даже если это большое начальство. В нем постоянно живет упрямая независимость, сознание своей нужности. Андрей Дмитриевич – мастер в своей области – и, как всякий мастер, считает, что дело, коим он занят, есть самое главное на земле, а значит, и перед этим делом, и перед ним самим все должны преклоняться. Сергей и Андрей Дмитриевич уже несколько минут сидели
2: молча, размышляя каждый о своем. Из этой задумчивости их вывел телефонный звонок. Звонили из экспериментального цеха, где продолжались испытания электросигнализатора. Алтунин встрепенулся, пристально наблюдал за выражением лица Корзанова, стараясь угадать, о чем там ему докладывают. Что-то смутно тревожное мелькнуло в глазах инженера. Он резко поднялся, бросил трубку на рычаг. Несчастье, Сергей Павлович, Скатерщикова искалечило. Электросигнализатор вышел из строя. Они бросились к выходу. И пока бежали через заводской двор, Алтунин думал о Кире, что с ней. Когда ворвались в цех, Скатерщикова уже увезли. Возле молота молчаливо стояли ребята из его бригады и Кира. Глаза у него были сухие, губы сжаты в полоску. «Что с ним?» – тихо спросил Корзанов. «Сильный ушиб, возможно, сломана ключица», – ответила Кира. И, к удивлению Алтунина, голос ее был ровен. Встретившись взглядом с Алтуниным, она попросила: «Сережа, подожди меня в сквере, я скоро». Алтунин вышел, присел на лавочку. В голове пусто звенело. Все случилось так неожиданно, хотя он и предчувствовал недоброе. А если предчувствовал, почему не пошел в партком, в завком, к начальнику техники безопасности? Считал, что там сами с усами. Оно, конечно, так и есть, да только чтобы предвидеть такое, нужно годков 6-7 лично поработать на молотах или прессах. Что могла предвидеть Кира, недавно пришедшая из техникума? Может быть, сам Скатерщиков сомневался порой. Однако, когда все пошло как по маслу, он тоже не мог не поверить в свои расчеты. Сергей сидел оцепенев, смотрел себе под ноги в одну точку. Его окликнули. Он вскинул голову. От подъезда административного корпуса к нему спешил Рожков. «Тебя начальник цеха вызывает!» — крикнул он еще издали. «Зачем, не знаешь?» «Знаю! Хочет вместо Скатерщикова на большой пресс поставить!» Алтунин обозлился. «Ну ты шути, да знай меру! Какие там шутки?» Начальник цеха Самарин был внешне невозмутим. Только на красных его щеках прыгали желваки. «Вот такое дело, Сергей Павлович», — сказал он глуховатым голосом. «Скатерщикова увезли, и чем все кончится, никому пока неведомо. А государственный заказ ждать не может, потому он и государственный. Пока еще к ковке мы не приступили, Скатерщиков все тянул, а пора, сроки не ждут. И никого, как ты знаешь, сноровистее, чем ты, у меня на примете нет». Самарин чуть боднул головой, высвобождая шею из воротника. «Это вы о чем?» – спросил Алтунин и почувствовал, как гулко стучит кровь в висках от возбуждения. «О том самом! Изволь принять пресс и заруби на носу. Заказ государственный». Алтунин невольно сделал плечами уводящие движения. «Нет, нет.
3: Чего это тебя перекосило?» – спросил Самарин уже мягче.
2: Его собранность сразу как бы пропала, стала заметна одутловатая полнота.
3: Ответственности испугался. «Не робь, Сергей, ты же у нас гордость цеха».
2: «Ну, а что теперь будет с электросигнализатором?» Самарин тяжело вздохнул. «А то и будет, что будет. Кому выговор, кому по шапке за такую рационализацию? И мне перепадет за потворство, а само изобретение в тот самый ящик. Скатерщиков же чего доброго калекой на всю жизнь останется. Вылечит», — обнадежил Сергей. «А пресс я принимать не буду». Самарин недоуменно вскинул на него глаза.
3: «Это еще почему? Ты соображаешь, что говоришь?»
2: «Да вроде бы. Не могу я, Юрий Михайлович. И не в ответственности дело. Ответственности никогда не боялся. Готов и за аварию сегодняшнюю отвечать. Я в ней больше всех повинен».
3: «Ты?»
2: Щеки Самарина вздулись сердито. «Я догадывался ведь, чем все может обернуться. А не настоял перед Шугаевым и вам ничего не сказал.
1: Самарин с удивлением слушал все это. Теперь его плотные крепкие щеки дрожали от смеха. Не выдержав, перебил Сергея. «Черт вывернутый! Вот ты кто! Все это в тебе, парень, от алтунинской породы! Твой батя тоже всегда бурлил, все на весы сердца брал. Был человеком с большой буквы, а не человечишком. За весь мир готов был ответственность взвалить на себя. А было ему в ту пору столько же лет, сколько тебе сейчас, может, и менее того». Голос Самарина звучал непривычно ласково. Вроде бы говорил совсем другой человек, добродушно, по-отечески. «Ты думаешь, я не остерегал Скатерщикова, не предупреждал Шугаева? И Кирку ремнем хотел выпороть, да неудобно, совершеннолетняя. Чуть что грозится из дому уйти. Оставьте, говорит, свою тираническую заботу о потомках. Все вы, молодые-то, наподобие селитровой ванны, готовы в любую минуту взорваться. Ну и как реагировал Шугаев, когда вы его предупреждали?» «Да никак. Меня стал убеждать, такие дела, мол, без риска не делаются. Наверное, когда строили первую в мире атомную электростанцию, тоже находились осторожные, боялись, не взорвется ли. И убедил».
2: «Убедил. Если хочешь знать, я так полагаю, раз уж задумано автоматизировать свободную ковку, значит, она будет автоматизирована. Скатерщиков не по тому пути пошел. Найдется другой, который отыщет правильный путь. Неизбежность, одним словом».
1: «А что случилось с электросигнализатором?» «Будем расследовать. Пока его испытывали как измеряющий прибор, все шло нормально. Потом решили испытать как управляющее устройство. И тут-то заготовка вылетела, пробила экран, за которым стоял Скатерщиков. А я все-таки на пресс не пойду, Юрий Михайлович. Не нравится мне Петенькина бригада. На кой черт мне эти индивидуалисты?»
2: «Пойдешь, Сергей Павлович, пойдешь. Завод подводить не станешь. И бригаду на свой лад переделаешь».

Она уже, видимо, в десятый раз перечитывает и перечитывает объявление. Состоится защита диссертации. Прочитанное воспринимается будто сквозь марлевую занавеску, которой затянуто открытое окно.

0: Синя. В палате всего три женщины. Мужские переполнены. Там по 6, 8, а то и по 10 человек. Она уже поднимается с постели и может сидеть, положив на стульчик закованную в гипс ногу. Она может, даже опираясь на костыль, перейти через комнату. Начинает понемногу читать. Газета попала в палату с почти месячным опозданием и совершенно случайно. Кто-то в эту газету завернул цветы, которые вчера принесли раненым воинам пионеры, шефы госпиталей из соседней школы. Высвобождая колючие веточки пышных чайных роз из газетного листа, Ева поймала взглядом сначала лишь фамилию А.С. Лысогор. Как была с газетой в руке, Ева обессиленно привалилась спиной к подушке. Долго лежала с закрытыми глазами, сдерживая взволнованное биение сердца. Не было сил преодолеть внезапное потрясение. Почти шок. Ведь не может быть такого совпадения, просто не может быть кто-нибудь другой. Не может быть и нет кого-нибудь другого. В пятницу, сентября, Московский институт востоковедения в помещении Ташкентского госуниверситета. С диссертацией можно ознакомиться. Можно ознакомиться. Может, послать, известить письменно? Можно, наконец, попросить сестру, санитарку, врача? Можно. Можно навестить. И он, допустим, узнает и навестит. Но зачем? Для чего? Прошло более 10 лет с той далекой весны. Техникум, институт, страшные станции, полустанки 41-го. Фронтовые медсанбаты, отступления, кровавые сражения, санитарные поезда и прифронтовые госпитали. Да, много лет прошло. Несколько долгих дней и бессонных ночей колебаний, горячего любопытства, стремлений и сомнений. Состоится защита диссертации. Состоится. И, наконец, после долгих мучительных колебаний. Нет, не состоится. Ничего уже не состоится.
1: Он не верил. После 3 с лишним лет колоссального физического и умственного напряжения он просто не мог поверить, что в его руках настоящая телеграмма, билет на самолет, и он через несколько часов приземлится на родной земле, окажется среди родных советских людей. Когда сошел с самолета на землю, в лицо ему ударил напоенный солнцем и горькой полынью тугой ветерок херсонских степей. Неважно, что степи вокруг были узбекские, все равно свои, все равно родные. Он как бы увидел печальную мать у низенькой калитки, петряковские терны в низеньких ложбинах, где они бродили с Евой лунными весенними ночами. И тревожно сжалось сердцем. Как там его односельчане и все соотечественники? За 1000 километров, за огненными полосами фронтов, в фашистской неволе. А его, кажется, встречали. И не только дипкурьеры наркомата, но и любимый учитель, Кощей Бессмертный, как его прозвали студенты, подошел не по-профессорски степенно, а как-то торопливо чмокнул Андрея в щеку, а затем представил. А это вот, знакомьтесь, можно считать, достойный преемник и продолжатель. Аспирантка 2-го года обучения китайского отделения Ольга Баканюк. Обалдевший от продолжительной воздушной болтанки и степного ветра, Андрей только сейчас заметил, Что-то

0: светло-рыженькая, пушистая, как цыпленок, с большими-большими голубыми глазами-блюдечками, уставившимися на него с откровенно восторженным любопытством. Все время перед защитой и во время самой защиты диссертации Ольга Баканюк не отходила от него ни на шаг. Первый встречала, как только входил в институт, который, эвакуировавшись из Москвы, разместился в нескольких аудиториях Ташкентского университета. И последний провожала к дверям гостиницы. Защита, как потом писалось в местной прессе, прошла блестяще. Андрей и Ольга проводили домой старого преподавателя. А потом еще долго бродили по опустевшим улицам, залитого лунным светом Ташкента. Когда он, наконец, возвратился в свою крошечную узенькую комнатку в какой-то старенькой гостинице, начинало рассветать. Спать совсем не хотелось. Он сел на ветхий стульчик возле узкого, как бойница, окошка, облокотился на подоконник и обхватил голову руками. Нет, не такой представлялась ему защита диссертации. Защита, которая, что ни говори, превзошла все его ожидания. Превзошла, но все же никто из близких ему людей, никто из тех, кого любил, любит и будет любить до последних дней, никогда не узнают о его успехе. Ни мама, ни Ева, а, возможно, и Нонна Геракловна. Никто-никто, а он вот уже доктор наук, довольно пожилой, одинокий доктор. И еще долго-долго думал он так, совсем размагнитившись, пока не уснул, сидя у узенького окошка и положив голову на крепко стиснутые кулаки. Не думал он в это утро лишь об одном человеке, об Ольге Климовне Баканюк. Не думал, казалось, и тогда, когда встретил ее после 12, выспавшись, побрившись, освежив себя скупой на прохладу солоноватой водой, в чистой свежей рубашке на многолюдном тротуаре возле университета. В темной короткой юбке и белой шелковой блузке она показалась ему необычайно тихой и печальной. Поздоровалась сдержанно. Он взял девушку под руку, и они неторопливо пошли вдоль негустого затененного молодыми деревьями тротуара. Не сговариваясь, миновали университет, свернули направо, потом налево, и, войдя в парк, сели на деревянной скамеечке под могучими ветвями старой чинары. Некоторое время сидели молча. «Вот уже и снова вам в дальнюю дорогу», — сказала она. Он промолчал. Сидел расслабленно, прикрыв глаза. Потом повернулся к ней лицом, взял обе ее руки в свои. Они показались ему холодными в эту почти летнюю жару и слишком твердыми. Заглянул во влажную синеву ее васильковых глаз. «Ольга Климовна», — сказал он словно бы шутливым голосом. «Ольга Климовна», — повторил, заметив, как в ее глазах мелькнула тень замешательства. «Послушайте, Ольга Климовна, а что, если бы вам сменить руководителя своего аспирантского курса?» «О чем вы?» – испуганно спросила она. «А если мы найдем вам другого руководителя, который предложит вам широкую практику в китайской среде? Если он, ну, если я, Ольга Климовна, вдобавок ко всему этому предложу вам, как это водится в великосветских романах, свою руку и сердце и попрошу вас стать моей женой».
1: «Как же так?» – прошептала она побледневшими губами. «Ведь у нас не было об этом ни слова».
0: «Но разве здесь так важны слова?»
1: «Ну, как же, по крайней мере, я так слыхала. Сначала все-таки объясняются в...»
0: Она запнулась, прикусила нижнюю дрогнувшую губу, помолчала и потом все-таки вымолвила:
1: «В любви».
0: «Что касается этого, могу повторить выражение нашего старика: стерпится, слюбится. Я убедился в этом на собственном опыте».
1: «Каком опыте?»
0: «Ну, с китайской грамотой».
1: Ольга снова резко закусила губу, глаза ее вдруг потемнели, она сердито насупилась. «Я не думала, Андрей Семенович, что вы можете быть таким жестоким, безжалостным человеком. Вы либо шутите, либо...»
0: «Ни то, ни другое, и не шучу, и не пьян. Все именно так, как я сказал. И прошу прощения за то, что так вышло, но поверьте, никогда в жизни я не говорил более серьезных вещей». Через 3 дня после этого разговора Андрей возвращался в Китай. Самолет отправлялся в 15:00 по местному времени. А перед тем, в 12, Андрей и Ольга оформили свой брак. Свидетелями в ЗАГСе были старый профессор и малознакомый им обоим молодой аспирант без левой ноги в артиллерийской фуражке. Ольга должна была лететь вслед за Андреем, выполнив определенные пограничные формальности, ровно через неделю. После ЗАГСа они вчетвером пообедали. Теперь Ольга стояла тихая, ошеломленная головокружительным ходом событий, и молча смотрела на Андрея потемневшими, испуганно удивленными, совсем уже не похожими на голубые блюдца глазами. Однако рассказать Еве даже теперь, через 10 лет, об этой своей женитьбе Андрей так и не осмелился.
2: Потом была снова война. Дальний Восток, Китай, Маньчжурия, Мукден. Раненых на полях боя той дальневосточной, действительно молниеносной войны поначалу в их госпитале было не так уж и много. Но в один из дней ее относительный покой закончился. В госпиталь привезли и поместили в отдельную палату нового раненого, молодого подполковника, героя Советского Союза. Привезли его в бессознательном состоянии, с закрытыми глазами, сплошь забинтованного. Все дни она не отходила от раненого ни днем, ни ночью, поддерживая в нем слабую искорку жизни всеми доступными ей средствами. Наконец он открыл глаза. «Где я?» «Вы в госпитале, с вами все в порядке. Лежите спокойно». «Что у меня?» «Ранение», — ответила Ева. «Какое?» — внешне спокойно спросил он. «Где ранен?» «Не знаю», — сказала Ева. Потом решилась и спросила, чтобы проверить состояние больного. «А вы знаете?» «Нет». «Ехал в машине». «И все?» Он не ответил, закрыл глаза. Как выяснилось потом, он больше ничего не помнил. Снова лежал почти бездыханный, утомленный этим разговором. Через 2 недели, когда он уже понимал все и был в состоянии говорить, он спросил Еву: «Скажите, доктор, это вы собрали меня по кусочку?» «При помощи умелых людей», — улыбнулась Ева. «И не только собрала, но и надежно сшила». «И что, когда вытащите из этого корыта, будет толк? Не рассыплюсь?» «До свадьбы заживет». «О», — словно бы даже обрадовался он. И неожиданно для нее сказал тоже поговоркой: «Заживет, як на собаке». Потом вяло улыбнулся и спросил: «Значит, думаете, что может быть и свадьба?» «Обязательно». Пока он стал транспортабельным, прошло почти 3 месяца. За 3 месяца они привыкли друг к другу, как брат и сестра. А чужой город им так надоел, так обоим хотелось домой. «Так вы как же, в самом деле с Украины?» — спросил он однажды. «Вроде бы так», — уклончиво ответила она. Однажды утром, когда она вошла в палату, подполковник, широко улыбаясь, протянул ей зажатый между пальцами конверт. «Вот, Ева Александровна». Они уже начали обращаться друг к другу по имени и отчеству. «Вот, написал мой старик. Он у меня казачина, держится как бог, учитель, и мама тоже. Вы только посмотрите, какой почерк! Каллиграфический!» Она взяла конверт, взглянула, и первое, что бросилось ей в глаза, адрес. Скальновский район, село Каменная Гребля. «Послушайте, Андрей Павлович!» — воскликнула она взволнованно. «Да мы ведь с вами, оказывается, земляки! Ваша Каменная Гребля в каких-нибудь 12 километрах от Петряковки!» «Так вы, кроме всего, еще и Петряковская?» — искренне обрадовался он. «Не совсем, но некоторое время учительствовал там». И при этом не удержалась, чтобы не добавить. «Тут у нас с вами еще один земляк есть». «В Мукдене?» «Нет, вообще в Китае. В Чунцине, наверное». «А, знаю!» — уверенно воскликнул он. «Как же знаю! Андрей Лысогор!» «А вы что, может, знакомы?» «Да нет, лично нет. Тезка мой, оказывается. И еще говорили, будто он даже внешне на меня похож». Ева тогда впервые внимательно взглянула на подполковника. Не обмолвилась и словом, но мысленно воскликнула. «Как же это я сама раньше не заметила?» С каждым днем его сходство со своим тезкой казалось Еве все более разительным. Дошло до того, что не только цвет глаз, лоб, прическа, нос и подбородок, но и голос, и манера разговаривать казались ей у раненого подполковника удивительно похожими на Андреевы. И кто знает, может, с того все и началось. Наверное, это сходство, подлинное или мнимое, все в конце концов и решило. После войны служила в группе войск, расположенной в Германии, и жила в городе Галле. Муж был к тому времени уже генерал-майором и командовал танковой частью. Андрей Павлович, ее муж, знал всю Евину жизнь до мельчайших подробностей. Еще тогда он стал одним из тех троих, которые дали ей рекомендацию для вступления в партию. Он, Андрей, был первым, потом еще два ее коллеги-военврачи. Через несколько месяцев Андрей Павлович встал на ноги, и его отправили в один из крымских санаториев. Из Крыма он сразу написал ей, сообщил свой адрес, и они начали переписываться. Пока он лечился в санатории, Еву вместе с воинской частью перевели в Белоруссию. Он приехал к ней в Могилев зимой, поздоровевший, бодрый, веселый. Далее все произошло просто и естественно, будто наперед было условлено. Андрей Павлович, как он потом шутил, поставил Колым начальнику госпиталя и командиру части, повел ее в местный ЗАГС, затем отпраздновал брачный контракт с посаженными родителями и увез жену в Москву, где должен был получить новое назначение. Жаль только, что эта их генеральская идиллия продолжалась не так уж и долго. Но это уж потом, позже, не в Германии. В Галле жили они, наверное, около 4 лет. Встречали там и 40-летие октября.
1: В тот юбилейный год, в начале августа, он прилетел в Нью-Йорк с назначением на работу в постоянном представительстве Советского Союза при Организации Объединенных Наций. В прошлом остались годы, проведенные в Китае. Позади были Сан-Франциско, Париж, Женева. Впереди Нью-Йорк, Вашингтон, Канада и, прежде всего, 12-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, на которой впервые за все время существования этой организации по инициативе Советского Союза выносился на обсуждение вопрос о мирном сосуществовании государств с разным социальным строем. Мир, затаив дыхание, ждал обсуждения этого жизненно важного вопроса. В кулуарах ООН кипела беспощадная закулисная война. Представители империалистических правительств вначале пытались провалить советскую инициативу, а позднее, учитывая общественное мнение прогрессивных людей планеты, хотя бы отодвинуть обсуждение на самый конец работы ассамблеи, под католическое Рождество. А там, глядишь, и вовсе перенести на неопределенное время. Однако человечество уже устало от напряжения холодной войны. Авторитет же Советского Союза, спасшего мир от коричневой чумы гитлеризма, был слишком высок, и голос его уже никому не заглушить. И, наконец, последней, но очень весомой каплей падают на весы истории позывные первого в истории человечества советского космического спутника Земли. Андрей помнит, как неторопливо, спокойно, будто и не замечая корреспондентского шабаша, к левым дверям шел в зал заседаний министр иностранных дел Советского Союза. А к тем, что справа, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки. С ними в зал заседаний Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций входили два мира, два взаимоисключающие одна другую идеологии, два образа жизни – мир социализма и мир капитализма. Так начался первый день его многолетней службы в Организации Объединенных Наций. С тех пор прошло свыше 20 лет. И вот сегодня, в этот, что ни говори, все-таки счастливый для Андрея день встречи со своей юностью, он оглядывается назад без колебаний и раскаяний, и также смело и уверенно смотрит вперед. Сегодня, после конференции в Хельсинки, невольно вспомнив те не столь уж и далекие времена, не может не признать, что атмосфера в мире, хотя и медленно, с перебоями, но все же становится теплее. И хотя темных сил, охочих до разжигания войны, в мире не уменьшилось, потому что на смену старым приходят новые, время все-таки явно работает не на них.
2: Теперь вот, 2 года спустя после смерти мужа, взяла 2-недельный отпуск, навестила его стариков. Прожила 2 недели в каменной гребле, подбадривая совсем уж немощных пенсионеров, одному 86, другой 83. Для них эти 2 недели, говорили они, были сплошным праздником. Вместе встретили Новый год, а 2 января, пообедав, выбралась в дорогу, нагруженная горой сельских гостинцев, и печеных, и вареных, и соленых, и копченых, и брать рук не хватает, и отказаться совесть не позволяет. В каменную греблю добиралась с юга, из Старгородского аэропорта, а назад не выдержала, захотелось поехать через Петряковку на Скальное по той старой, хорошо знакомой дороге. Только на этот раз уже не пешком, а на колхозном газике и не по заснеженному грейдеру, а по хорошо расчищенной шоссейке. 12 километров от каменной гребли до Петряковки промчались одним духом. Ждала этой встречи с таким неожиданно острым волнением, что даже сердце заходилось. А приехала и не узнала. Вспомнила все, как тут было тогда, и представлялось все эти десятилетия. Но газик, выскочив из ложбинки на заснеженный холм, остановился перед каким-то 2-этажным кирпичным зданием с цинковой крышей и широкими окнами, пока еще ничем не обгороженным. «Приехали», — сказал молоденький водитель. «Куда?» — не понимая, спросила Ева. «Ну, вы ведь, кажется, хотели в Петряковку». «А где же она?» «Вот это и есть! Правление колхоза, новая контора. Этой осенью достроили». «А сама Петряковка? Школа? Церковь, превращенная в клуб?» «А вы что, товарищ подполковник, из здешних?» «Не совсем. Когда-то, в начале 30-х, учительствовала». «Хих!» — присвистнул на ее слова водитель. «Была да сплыла ваша школа вместе с церковью. Школа — это как раз вот здесь, на возвышении, стояла. Вот здесь, где контора. Извините, но почти ничего не осталось от вашей Петряковки, товарищ подполковник. Еще прошлым летом вон там, над яром, на той стороне стояли 3 старые хаты, а теперь, вижу, их снесли. 2-жды, как-никак, выжигали село. Да и после войны уже столько времени прошло. Теперь у них здесь центральная усадьба. И даже навсегда родная, неизменная земля, которой касались твои босые ноги, даже они, эти волнистые холмы и косогоры, выглядят как-то по-иному, до неузнаваемости изменившимися. Угадай теперь, где здесь была знакомая улица, где стояла твоя хата, а где хата бабушки, на квартире у которой стоял Андрей Лысогор? И где та старая верба, под которой они тогда в ту счастливую ночь утопали в снегу? И потом, позже, сидели не раз лунными ночами в свежей и пахучей траве, и она еще ничего не ведая, просто наплывала такая грустная минута, да еще луна такая тревожно-таинственная, напевала от полноты чувств. То бізозуля на весні кувала щастя, а мені вороння каркала сумне. А он сердился, говорил, чтобы не портила этим вороньем соловьиную ночь, и закрывал ее губы поцелуем. Нет той вербы, ни верб, ни могучих осокорей, и следа не найдешь. Лишь темные молодые кусты черной лозы вперемешку с веселым густым красноталом вдоль берега на белом снегу. Все начисто снесла война. И вот теперь идет в рост и тянется к солнцу новое. Кипит в новой Петряковке новая, неведомая Еве жизнь. Стежечка, де ты ходила, колючим терном поросла.
1: Нет, ко всем чертям. Хочешь верь, хочешь нет. И не заметил, как перешел на ты, не чувствуя я старости. Вот поработал за свою жизнь, ничего не скажешь. Хорошо поработал. Одна китайская грамота чего стоит? Да и японская. К тому же еще долгие дипломатические годы. А оглянешься, подумаешь, и нетрудный, нет, нетрудный. Сладкой кажется твоя дорога. И снова работать хочется. Какая там старость? Теперь именно и поработать. Теперь вот как раз по второму кругу бы пойти, как говорят пилоты. Да еще и по спирали.
3: Не старость страшна. Одиночество. Смерть мужа во всей ее страшной неумолимости свершилась на ее Евиных глазах. Смерти отца и брата прошли словно бы стороной. Обе в такие моменты ее жизни, когда она и сама висела на волоске от смерти, и не узнать своевременно, ни даже как-то воспринять известие об этих тяжких утратах не могла. Оба извещения дошли до нее с большим запозданием. Адама призвали в армию в конце сентября. Служил он сначала в какой-то резервной части, потом, как можно было догадаться из скупых писем, воевал в районе Ржева. Погиб летом 43-го. Эта весть догнала Еву в январе 44-го. Она восприняла это особенно болезненно еще и потому, что известие о смерти брата обрушилось на ее голову в Ташкенте, вскоре после того, как она раз и навсегда сама разорвала тоненькую ниточку надежды, связывавшую ее с Андреем Лысогором. Безжалостно и бескомпромиссно отказав себе во встрече с ним в ту минуту, когда он после долгих лет разлуки оказался, сам о том не зная, рядом с ней. И именно тогда, в минуту глубочайшего душевного одиночества, горя и отчаяния, от которых могло излечить ее только лишь еще большее, всенародное горе, война. Она, закусив зубами угол подушки, чтобы не разрыдаться вслух, ощутила, узнала вдруг новое, неведомое ей до того чувство. Жажду материнства. «Господи!» — вскрикнула она мысленно не своими отцовскими словами. «Но почему, почему не стала я, пусть даже Шевченковской Катериной? Господи! Какой бы счастливой я была сейчас, если бы у меня было родное, дорогое существо. Мой и его ребенок.
1: Как все странно складывается. А вот он, если уж быть до конца откровенным, чуть ли не радовался тому, что был таким, ну, как бы это сказать, сдержанным, почти по-детски чистым и робким. И что она, говоря ее же словами, не стала шевченковской Катериной и не испытала в жизни еще и такой обиды и огорчения. Что нет у него перед ней еще и такой вины.
3: Вины, обиды, чистота. Что все это перед настоящей любовью? Там, где настоящая большая любовь, там и чистота. Вот то, что для меня ближе и понятнее всего, это военный госпиталь. Грязь, кровь, мухи, смерть. А что может быть чище, благороднее, честнее для человека, врача, который в этой грязи, крови, муках борется за человеческую жизнь? Чувствуешь себя там, в тех условиях, стерильно, по-ангельски чистым, потому что труд во имя человека и от большой любви к нему. А большая любовь святая. Она очищает человека, его душу, сердце, чувства, мысли, поступки. Все оправдывает. Большая любовь всегда чистая. Все, что идет от любви, благородно и оправданно. Большая любовь святая. Ведь недаром сказал кто-то, что любовь – это когда ничего не страшно, ничего не стыдно. Без любви нет и самой жизни.
1: Она произносила эти слова, будто заклиная, резко, страстно, почти сердито, глуховато сдавленным, хрипловатым голосом. А он смотрел на нее широко раскрытыми глазами, чувствуя, как от этих ее полных глубокой страсти слов у него по спине пробежали мурашки.
3: Большая любовь даже в том случае, если она в твоей жизни была короткий миг, счастье. Счастье, которое потом будет согревать человека своим теплом всю жизнь. И уже только поэтому жизнь твоя не прошла даром.
1: Хорошо. Чудесно. Согласен. Однако же, если уж такая любовь, то как же ты прикажешь понять все то, что произошло потом?
3: Что именно?
1: Все это. Все, что произошло потом. Исчезновение. И главное, молчание. И упорное нежелание встретиться, когда была такая счастливая возможность.
3: Mm-hmm. Так просто и понять, как настоящую любовь.
0: За окнами вагона проплывали зелено-золотые корабельные сосны. Темные, густые еловые бары. Меднолистые дубравы с могучими одинокими дубами на белых опушках, веселые березовые рощи. Начинались густые брянские леса. В Брянске они вышли из вагона, прогулялись вдоль засыпанного снегом перрона, потом, когда экспресс тронулся, пообедали в вагоне-ресторане и возвратились в свое купе. Продолжать прерванную тему он первым не решился. Она же, казалось, просто забыла о ней или же делала вид, что забыла, хотя они и дальше тихо и неторопливо рассказывали друг другу о себе. Все, о чем вспоминали, было для обоих интересно и волнующе. Но о чем бы ни говорили, его так и не оставляло ощущение того, что все равно что-то самое важное, самое главное, так и останется невысказанным, обойденным. Оно мучило своей невыясненностью и странной для него нерешительностью задать этот один единственный вопрос. И это ставило его в более сложное положение, чем то, в котором была она. Неужели же она,
1: так плохо знала его и мало верила ему, что неожиданное горе, свалившееся на ее голову, при котором она ни в чем не повинная, все же испытала горечь и обиду, в чем-то бросила тень и на него. Спросил и сразу почувствовал, что обида и тень, да и вообще весь тон вопроса прозвучали неуместно. У Евы сквозь естественную смуглость медленно проступил на щеках легкий румянец.
3: Странно, что он в самом деле так мало знал ее, что мог подумать и задать такой вопрос. Странно потому, что он был для нее образцом того, как нужно любить новую жизнь и верить в то, что новая жизнь всегда побеждает, несмотря ни на что. Он может теперь верить ей или не верить, но никого и никогда она в своих бывших злоключениях не обвиняла. Так уж сложилась она, ее личная жизнь. Она очень любила и теперь любит своего несчастного отца, потому что был он человеком добрым, мягким и искренним. И вместе с тем всю свою более или менее сознательную жизнь органически не воспринимала религии, не любила церкви, не любила, по сути, самого детства, чуть ли не с первого школьного дня. Горько стыдилась этого. Воспринимала она это как несчастье, которое все время тянулось за нею, преследуя, причиняя горе. И так бы не смогла никогда стать по-настоящему свободной и счастливой, если бы не отбросила это со своего пути решительно, раз и навсегда.
1: Он почувствовал, что натягивалась между ними, пусть еще и очень тоненькая, но прочная ниточка. И они снова стали не чужими друг другу, начали снова понимать друг друга, быть между собой до конца откровенными. Как-то само по себе, не заметив этого, они перешли на «ты». И обоим стало легче и свободнее. И он уже не боялся расспрашивать обо всем и о том самом главном, что долгие годы так тревожило и мучило его. «Ну, а письмо? Хотя бы одно мое письмо ты тогда получила?» Спросил так просто и естественно, будто не 40 лет, а всего лишь недели или месяцы пролегли между их последней и сегодняшней встречей.
3: «Письмо?» Она взглянула на него чуточку искоса, долгим изучающим взглядом. «Ну, а если бы получила, так что?»
1: «Ну, на миг замялся он. Ну, как же? Если не получила одно, а если получила тогда другое, тогда почему не ответила, не откликнулась?»
3: «Почему?» Все еще медлила она с ответом. «А если бы и ответила, откликнулась, так что?»
1: «То есть как это что?»
3: «Бросил бы все, как говорят, печеное и вареное, и прибежал бы». Пристально, придирчиво всматривалась она в него, и в ее глазах промелькнули давние, знакомые, почти веселые искорки.
1: «Прибежал, не прибежал, там уж было бы видно. Сейчас гадать уже трудно. Во всяком случае, не бросил бы на произвол судьбы, чем-то помог, посоветовал, забрал к себе, убедил».
3: «Прибежал, убедил. В чем убедил? Думаешь, все было бы так просто?»
1: «Сейчас в эту минуту уже не думаю. Для этого у меня было целых 40 лет. Сейчас хотел бы, если это возможно, уже не думать, гадать, а знать».
3: «Знать». Искорки в ее глазах угасли, лицо нахмурилось, и она, понурившись, умолкла. Некоторое время сидела молчаливая, задумчивая. «Теперь и мне тоже трудно ответить на твой вопрос», — заговорила она чуточку погодя. «Тем более однозначно. Письма твои получила. Соседка передала. Не думай, что мне легко было читать их и молчать. Чего мне все это стоило? А ответить, откликнуться боялась».
1: «Боялась? Кого? Неужели же меня?»
3: «За тебя», — Уже тогда, когда ты проводил меня в Скальное, я твердо решила, что мы больше не встретимся, и в Петряковку я не вернусь. Моя нога, что бы там ни было, никогда больше не ступит на Петряковскую землю. Таким был мой еще полудетский максимализм, решительный и бескомпромиссный. Никто и никогда. Был страх от одной мысли и представления о том, как бы ты подумал обо мне, если бы узнал, что я скрыла от любимого, дорогого мне человека свое непривлекательное прошлое. И был страх за тебя. Как бы это ни повредило тебе в комсомоле, на работе, в учебе. Ведь жизнь в те годы была сложной, суровой и бескомпромиссной. Бывают такие обстоятельства, когда каждый должен сам пройти тот путь, который выпал ему, сам до конца нести свое бремя. Я решила идти своей дорогой, навсегда сойти с твоего пути. Возможно, поступила по-юношески жестоко, но однажды, приняв решение, пережив, переболев и приглушив жар любви, переборов сожаления, мучительные колебания, все же удержалась на той высоте и не ответила, не откликнулась. И на протяжении многих лет несла эту ношу, мучилась, но так ни разу и не раскаялась. А потом узнала, где ты и что с тобой. А время потихоньку приглушало давнюю печаль. И я с горечью, но и с гордостью, вспоминая нашу юность, уверяла себя. Да, я правильно поступила. И сознание правильности поступка поддерживало меня в жизни. И я, возможно, слишком самоуверенно повторяла и повторяла в труднейшие минуты колебаний, сомнений и одиночества. Мне дорого любви моей мученье. Пускай умру, но пусть умру, любя. И я, в конце концов, так ни в чем и не каюсь. Имею, по крайней мере, одно, но веское утешение. Могу честно смотреть в глаза и тебе, и всем другим.
1: Слова ее, хоть и сказанные как бы в шутку, прозвучали грустно и искренне. Он, ошеломленный услышанным, до глубины души растроганный, сидел, смотрел на нее, чужую и любимую, и слушал, взбудораженный до глубины души противоположными чувствами, печалью и гордостью, восторгом и удивлением, страхом и умилением, радостью и горечью. И удивлялся прежде всего высокому и мудрому материнскому прозрению, которое светилось в ее глазах, и ее душе, закаленной болью и безответной любовью. И над всеми печалями и сожалениями царили в этой душе уверенность и спокойствие, сознание честно пройденного жизненного пути. И благодаря этой целостности и душевной красоте даже горечь и угрозы одиночества не могут поколебать ее веру в то, что жизнь ее проходит не напрасно. Им есть на что оглянуться, есть чем согреть душу, есть на что опереться. Со спокойной гордостью принимают они свое прошлое, дорожат им. И вовсе не потому, что оно было легким, безоблачным. И еще подумалось, нет, не зря он совершил это путешествие в родные края, в свою молодость.

Уважаемые юные артисты, остановитесь на минуточку и послушайте письмо, написанное почти 200 лет тому назад. Я принес его не случайно, ведь посвящено оно тому, кому и вы решили посвятить ваш концерт сегодня — Вольфгангу Амадею Моцарту.

высокородная, милостивая госпожа». Это письмо написано сестре Вольфганга Моцарта. «Ваше весьма приятное письмо застало меня не в Зальцбурге. Я как раз был с визитом у сына. Зная о моей всегдашней услужливости по отношению к каждому и предпочтительно к дому Моцартов, вы можете заключить, как мне было предосадно, что я не смог тотчас же удовлетворить ваше пожелание. Но к делу. О вашем первом вопросе, каковы были в детстве излюбленные игры вашего господина брата, на этот вопрос невозможно ответить, ибо как только он начал увлекаться музыкой, все его чувства для всех все равно что умерли. И даже ребяческие шалости, баловство надлежало сопровождать музыкой, чтобы они могли стать для него интересными.

если мы, он и я, несли для забавы игрушки из одной комнаты в другую, то всякий раз тот из нас, кто шел с пустыми руками, должен был по этому случаю петь и играть на скрипке.

когда он сидел за клавиром или как-либо иначе занимался музыкой, то никто не смел себе позволить ни малейшей шутки с ним. Да, даже выражение его лица было столь серьезно, что многие благоразумные люди в различных странах из-за слишком рано проявившегося таланта и вечно серьезной, задумчивой физиономии тревожились, долго ли он проживет.

0: Какие научные занятия он любил больше всего?
1: О, он всегда настолько целиком отдавался тому, чему его заставляли учиться, что забывал обо всем остальном. Например, когда учился считать, то стол, стулья, стены, даже пол были покрыты цифрами, написанными мелом.

Вы спрашиваете, какие он имел свойства, особенности, склонности к хорошему или дурному? Он был полон огня. Я думаю, что при отсутствии столь благодетельного воспитания он мог бы стать злодеем. Но его отец... Знаете ли вы, что любимой у мальчика была фраза «За Богом сразу идет папа». И в заключении о нежности и тонкости его слуха. Почти до 10-летнего возраста он непреодолимо боялся трубы. Даже когда перед ним всего лишь держали трубу, это было все равно, что если бы ему приставили заряженный пистолет к сердцу. Вот то, чем я, кстати, могу помочь в разрешении поставленных вопросов. Остаюсь с надлежащим глубоким уважением и почтением вашей милости обязанный преданнейший слуга Андреас Шахтнер, великокняжеский придворный трубач. Зальцбург, 27 апреля 1792 года. Ну как, мои юные артисты, поможет вам это уникальное письмо подготовить концерт памяти великого Моцарта? А может быть, этот концерт уже состоялся?

0: Сегодня мы заканчиваем чтение страниц романа Веры Китлинской «Мужество». Благодаря героическому труду комсомольцев в дальневосточной тайге на берегах Амура вырос новый город. Через многие испытания пришлось пройти его строителям, прежде чем на воду был спущен первый корабль. Итак, слушайте пятую, заключительную передачу. Читает артист Вячеслав Шалевич.
1: Андрей Круглов стоял в самом центре развивающейся жизни нового города. Ему было трудно, он был молод, неопытен. Искусством руководства надо было овладевать на ходу. Чувство ответственности мешало спать по ночам. Он боялся что-либо забыть, зачем-либо не доглядеть, не сделать чего-то самого важного. Тревог, забот, трудностей было много. Но радости было больше, чем когда-либо. Радость давали люди. Дела, развитие жизни. Судостроители готовили к спуску первый корабль. Мощный кран поднимал литые колонны новых эллингов. Клара Каплан проектировала первые кварталы каменных домов. Городской совет приступил к устройству набережной. Той самой набережной, о которой мечтали у первых комсомольских костров. Приехала группа инженеров для проектирования 3-километрового моста через Амур. Открылся дом отдыха строителей.

Дорога полными составами подвозила новых жителей. Вновь прибывшие не напоминали первых молодых Колумбов. Они ехали солидно, с багажом, с хозяйственной утварью, с малыми ребятами. Новый город стал городом. Он приобрел солидность, устойчивость, привычки. Он имел уже свою историю и возбуждал своими перспективами. В центре внимания Андрея Круглова были люди. Люди дороже золота. Он узнал теперь всю глубину этих слов. И он воспитывал людей, выдвигал, встречал вновь приезжающих, размещал их, думал об их будущем. Надо было создавать новые магазины, ясли, очаги, строить кинотеатры, школы и клубы, открывать учебные заведения для молодежи. Он добился открытия вечернего судостроительного техникума и повседневно следил за строительством огромного здания будущего института. Он заботился о том, чтобы вся масса новых строителей знала героическую историю города. Когда ему нужно было найти работника на ответственный участок, его взгляд прежде всего обращался к тем, кто вместе с ним пережил все трудности первых лет строительства. Уж эти-то не подведут. Эти знают, как надо работать. Он выдвинул на место Гранатова мастера-большевика Ивана Гавриловича и дал ему заместителем Сему Альтшуллера. Он не побоялся рекомендовать инженера Костько начальником строительства доков, а помощником его Петю Голубенко. «Ух ты!» – вскричал Петя, узнав о своем назначении. «А ты не боишься, Андрюша, что у меня слишком моложавый вид?» Андрей рассмеялся. «Действуй, Петя! Все поймут, что внешность обманчива». Петя начал действовать. Он иногда по-мальчишески срывался, его приходилось поправлять и учить, но все требования стахановцев выполнялись быстро и беспрекословно. Петя ожесточенно боролся с медлительностью и косностью. Андрей хотел рекомендовать Епифанова председателем горсовета, но тут запротестовал Епифанов. «Дело такое», — сказал он, отводя глаза в сторону. «Председатель, конечно, очень почетно. Но видишь, у нас с Лидой решение. Не мешай ты нам, Круглов. Я знаю, ты скажешь, романтика и прочее, а у нас вся жизнь рушится. Да что такое? Мы хотим еще построить, сказала Лиденька. И чтобы с самого начала. Уезжать вы хотите, что ли? Да. Куда? А вот за соседнюю сопку, сказал Епифанов. Гидростанция будет строиться. Вот мы ее и построим. Епифанову пришлось отпустить. Впрочем, на гидростанции тоже нужны были настоящие работники. Хорошим председателем оказался Валька Бессонов. У него был острый взгляд строителя и презрение к бюрократам. У него появились степенная повадка и новая хозяйская интонация голоса. Он был уже не Валька, а Валентин Иванович, хозяин города. Он начал свою деятельность с того, что крепко поспорил с Драчёновым и заставил его капитально отремонтировать все дороги. Прием, который он применил для убеждения Драчёнова, был прост. Он закрыл проезд по всем испорченным улицам. «Да ты же меня без ножа зарезал!» – кричал Драчёнов, лишенный возможности подвозить материалы к строительным участкам. «У меня же грузовики стоят!» «А ты подвези на них щебенку, да в 2 дня отремонтируй», – невозмутимо сказал Валька и добавил. «А еще с Кировым работал. Он бы тебя научил, как дороги портить». Андрей решил выдвинуть Катю Ставрову, заведующую горторгом. Он зашел к ней в техникум. Необычайно гордая Катя бросилась на шею Круглову. «Посмотри на меня, дорогуша, чем я не студентка? Ты не думаешь, что из меня выйдет очень представительный инженер?» Круглов рассказал ей о своих планах. «Раз надо, так надо», – откликнулась Катя. «Только страшно мне туда идти. Не знаю почему, но с бюрократами в одной комнате я даже полчаса просидеть не могу, честное слово». «А ты на что? Думаешь, разгоню?» «Факт, разгонишь». «В самом деле разгоню», – согласилась Катя. «Но вот пока не разгоню, страшно». Андрей намекнул на то, что совместить новую работу с учебой будет трудновато. «А вот это нет», – вскричала Катя. «Я еще 5 лет назад решила, что буду судостроителем. Значит, буду. А если трудно, так разве мы когда-нибудь боялись трудностей?» И она не побоялась.
Андрей следил, как они все работают, старые друзья, товарищи.

0: Товарищи героических дел, какая крепкая связь соединила их друг с другом и всех вместе с новым городом. Они, конечно, думали иногда о том, что есть в стране места, где мягче климат и культурнее жизнь, и легче работа, но ни один из них не уедет отсюда. За это можно поручиться. Андрей вспоминал первую беседу с Морозовым в Хабаровске. «Старый друг, первый учитель, твое задание выполнено». Люди притерлись, полюбили, стали патриотами своего края. Однажды ночью во дворе больницы появилась шумная толпа молодых людей в шинелях с чемоданами на плечах. Они ввалились в домик, где жили Тоня и Сёма. «Принимайте гостей!» – кричал тот, кто вошел первым. «Горная батарея Энской части в полном составе. Прибыли строить город до победного конца». «Генчик!» – заорал Сёма и, как был в подштаниках, бросился к другу. Парни заполнили квартиру. Тоня смеялась и не знала, как разместить такую ораву. «Ничего, как-нибудь, на один день», – говорили парни. «Завтра с утра пойдем устраиваться».
1: «А куда вы пойдете устраиваться?»
0: «Да куда пошлют. Пойдем в комитет комсомола и скажем, так и так, принимайте». «В таком случае вы уже пришли», сказал Сёма. «Вот перед вами товарищ Васяева, комсомольский секретарь. По опыту советую, слушайтесь и уважайте».
1: Утром Тоня зашла к Круглову. «Андрюша, помоги. Тут приехала целая горная батарея, народ отличный. Где у нас люди нужнее всего?»
0: «Если сказать правду, везде». В тот же вечер Круглов и комиссар части встречали эшелон с семьями демобилизованных красноармейцев, закрепившихся на стройке. На вокзале было весело. Из вагонов вылезали ребятишки, молодки с малыми ребятами, старики и старухи. Бойцы сгибались под тяжестью корзин и узлов. «А вот и они», – сказал комиссар, увлекая Круглова к одному из вагонов. «Пойдем познакомлю. Тут мой подшефный».
2: Статная пожилая женщина, откинув руку с тяжелым узлом, всем телом припала к сыну. Рядом с ними вертелись две девчонки. Смущенно переминался с ноги на ногу, нагруженный чемоданами румяный юноша. Из вагона, пригнувшись под огромной корзиной, вылез небольшой суетливый старик. Вылез и остановился, забыв снять с плеча корзину. Сергей Голицын освободился от объятий матери, сделал движение вперед и тоже остановился. Он не догадался взять корзину. Они стояли и смотрели друг на друга.
3: «Сын! Сын!» – пробормотал старик, и все упреки, столько раз повторенные в одиночестве бессонных ночей, на секунду отразились на его постаревшем лице, но он подавил в себе то, что было теперь не нужно. «Ну, давай руку, сын! Поздороваемся!» – сказал он, молодо скидывая на землю корзину.
2: Круглов и комиссар подошли знакомиться. «Хороший у вас парень», – сказал Андрей, – «один из лучших стахановцев. Теперь на железную дорогу пойдет. Надеемся, и там хорош будет. Нам машинисты нужны».
3: «Потому я и приехал, что нужны», — пряча радость, ответил Тимофей Иванович и подозвал румяного юношу, переминавшегося в сторонке. «Вот рекомендую. Тоже вроде сынка. Вы ученик мой. Свиридов Ванюшка».
2: Круглову понравились ясные умные глаза и молодое чистое лицо Свиридова.
0: «Вместе с Голицыным на паровоз?»
3: «Нет, я на стройку», – вспыхнув, сказал Свиридов. «Я ведь строитель тоже. Я тракторный строил. А о вашей стройке я 4 года мечтал».
2: Андрей запомнил. «Свиридов. Надо будет проследить за этим парнем».
0: 4 года мечтал. Вот такие люди – золотой фонд строительства».
2: Круглову позвали по имени. Он обернулся и оказался окруженным молодыми людьми в шинелях. Он вглядывался в их лица и никого не узнавал.
4: «Я, конечно, похорошел, и форма меня украшает», — сказал один из молодых людей. «Но ты, Андрюха, мог бы меня узнать».
3: «Тимка!»
4: «Гребешок!» «Он самый. А вот эти парни — все дружки мои одного отделения». «Вместе служили, вместе демобилизовались, ну и вместе прикатили сюда. На спуск корабля мы не опоздали?»
2: Через несколько дней наступило 25 сентября. Продолговатый и неуклюжий остов корабля легко и как-то незаметно соскользнул по рельсам и раздвинул тихую воду озера. Этой минуты ждали 5 лет. О ней мечтали у первых костров. Все строители собрались сюда, как на праздник осуществления мечты. И быстрота, ловкость, незаметность спуска ошеломили и сперва даже разочаровали. Как? И это все? Но когда корабль закачался на воде, еще неуклюжий, неотделанный, но все-таки тот самый, о котором мечтали, крик счастья прокатился по трибуне, по набережной, по берегу озера, запруженному народом. Это было не то ура, не то просто торжествующий вопль. Люди обнимались, вытирали слезы, говорили все разом, неразборчиво и восторженно. Давние друзья осознали, что любят друг друга до гроба и никогда не расстанутся ни друг с другом, ни с городом, и никогда не забудут полного счастья этой минуты, которой ждали 5 лет. Незнакомые стали знакомы и близки. Клава стояла на берегу у самой воды. Корабль качался посреди озера. От него широкими полукружиями разбегались волны. Вот первая волна уже ударила о берег с шумом морского прибоя, за нею нагрянула вторая, и в столкновении встречных потоков воды весело застрекотала галька. 5 лет мечтали, сказала Клава никому и всем. И вот он, вот. Рядом с ней оказался высокий юноша в лиловой трикотажной рубашке, стриженный ежиком с чистым румянцем во всю щеку. И глаза его показались Клаве неопределенного цвета, светлые-светлые с желтовато-зеленой искоркой. «Вы, наверное, чертовски счастливые сейчас», — сказал он. «Вы ведь из старых комсомольцев?» Клава охотно ответила. «Ой, я из самых-самых старых, с первого парохода, а вы новый. Вы понимаете, я строил тракторный. Надо было сперва кончить его. Но тракторный – это тоже важно. Я давно мечтал попасть сюда. На судостроительный опоздал, а вот металлургически успею. Мне было так обидно». Клава успокоила его. «Ничего, металлургически – это тоже важный завод. И вы еще увидите первое литье. Вы кто?» Он понял вопрос сразу и ответил правильно. «Был кочегаром, помощником машиниста, потом землекопом, каменщиком, мотористом, а теперь корчую тайгу». И спросил, «А вы кто?» «Была ткачихой, потом корчевала тайгу, работала в столовой, строила лесозавод, была учетчицей, бетонщицей, теперь заведую детским комбинатом». Юноша вопросительно посмотрел на Клаву. Она вспыхнула, проговорила еле слышно. «Вы что подумали? Нет, там не мои, там наши дети. Первые». И, сообразив, что он не спрашивал, покраснела еще больше. Но он так обрадовался, что краснеть было незачем. Они ушли с берега вместе и у ворот столкнулись с Андреем Кругловым. Андрей был без кепки, ветер курчавил его волосы, задумчивые глаза были сегодня не задумчивыми, а очень счастливыми. Клава увидела его, и на секунду привычная боль защемила сердце, но это была сила инерции, а не сила чувства. Она крикнула ему, улыбаясь. «Андрюша, какой день?» Он настороженно оглядел ее спутника. Клава тоже поглядела на своего спутника, на его стриженную ежиком голову, на свежие губы и светлые-светлые глаза. Нет, ей не захотелось отрывать взгляд от светлых глаз. «Это наш секретарь горкома, Андрей Круглов», сказала она светлым глазам и беззвучно рассказала им все, и отреклась от всего, и обещала с сегодняшнего дня все иное. «Мы знакомы», сказал Круглов. «Свиридов Иван? Правильно?» Круглов и юноша разговорились. «Все хорошо, Иван», – подумала Клава. «Вечером будет бал на спортивном поле», – сказала она. «Но я не знаю, где это поле», – сказал Иван. «Я зайду за вами. Вы меня проводите, и мы попляшем на славу». «Но вы и моего дома не знаете», – ответила она лукаво.
1: Доверчивость первых минут отошла. Игра была весела и увлекательна. В ней было счастливое правило. Побежденный вместе с тем и выигрывал. Ваш дом я как-нибудь найду. Но поле легче найти, чем дом. Поле одно, а домов, ого, домов целый город.
3: В ее голосе звучала гордость. О городе нельзя было говорить без гордости, невзначай, как о чем-то само собой разумеющемся.
1: Он сдался. А если я хочу именно с вами? Нельзя? И по счастливому правилу игры выиграл.
3: Ну, конечно, можно, сказала Клава.
1: Круглова уже не было с ними. Он ушел.
3: Когда?
1: Еще в самом начале разговора. Она не заметила. Но об этом не стоило думать.
3: Андрей Круглов бродил в оживленной толпе, останавливаясь то с одним, то с другим, отвечая на приветствие, вступая в разговоры. Сколько друзей, сколько замечательных товарищей видел он вокруг. С одними он корчевал тайгу, с другими рубил лес, работал на ледяном канале, спорил о комсомольских делах, защищал от огня стапель, мечтал о будущем, строил корабль. Товарищи, друзья. Что может быть страшно и невыполнимо, когда так несокрушима сила этого содружества?
1: Перед ним мелькнула Маоми, в шелковом платье, с каким-то новым сиянием в раскосых глазах. Кельту шел с нею. Он крикнул Круглову. «Сделали, да?» Он говорил о корабле. Уже разошелся народ, а Круглов все еще ходил по берегу. Он на минуту с грустью вспомнил Клаву. Но мысль скользнула дальше. Он смотрел на корабль, такой простой и такой грозный. Он чувствовал, что вся его жизнь связана с этим кораблем, с будущими кораблями. И он чувствовал в себе силу, большую, зрелую силу строителя и организатора. Он стоит во главе большого содружества, и он не даст ему ослабеть.
5: Вы слушали пятую, заключительную передачу по страницам романа Веры Китлинской «Мужество». Читал артист Вячеслав Шалевич.

Монолог Осипа из комедии Гоголя «Ревизор». Черт побери, есть так хочет. В животе трескотня такая, как будто целый полк трубы затрубил. Вот не доедем, да и только домой. Что прикажешь сделать? Второй месяц пошел, как из Питера. Протянтил дорогой денег. Теперь голубчик и сидит, и хвост подвернул, и не горячится. А стало бы, очень бы стало денег на прогоны. Так нет лишнего. Нужно в каждом городе себя показать. Эй, ступай посмотри комнату лучшую. Да обед спроси самый лучший. Я не могу есть дурного обеда. Мне чтобы лучший был. Добро бы было что-нибудь путное, а то еле стратишка простой. С проезжающими знакомиться, потом с картишки. Ну вот. Доигрался. Эх, надоела такая жизнь. Право на деревне лучше. Оно хоть нет публичности, да и забот на тебе. Возьмешь себе бабу, да и вези весь век на палате, да ешь пироги. Ну, что ж говорить? Коли пойдет на правду, так житье в Питере лучше всего. Были бы только деньги, а жизнь тонкая, политическая. И я, собаки, тебе танцую, ты все, что хочешь. Разговаривай все на тонкой деликатности, что разве только дворянскую шутку. Пойдет на Щукин, купцы тебе кричат «почтенный». На перевозе в лодке с чиновником рядом сядешь. А компания захотел «изволь». Ступай в мелочную лавочку, там тебе кавалер расскажет о лагере и объявит, что всякая звезда на небе значит. Все увидишь, вот как на ладони. Старуха офицерша забредет. Горничная иной раз заглянет такая, что фу-фу-фу, галантерейная, как на девка сильная. Невежливого слова не услышишь, всякой тебе говорит «вы». А накучила идти, берешь извозчика, иди как барин. А не хочешь платить, изволь, у каждого дома есть сквозные ворота. Так шмыгнешь, что никакой ты дьявол не сыщешь. Одно плохо. Иной раз славно наешься, а то чуть не лопнешь с голоду, вот как, например, сейчас. А все он виноват. Что с ним делать? Пришлет батюшка деньги? Чем бы их попридержать? И куда? И пошел пустить, и ездить на извозчика. Каждый день в театр билеты доставай, а там через неделю глядь и посылает на толкучий рынок продать новый брак. Иной раз все до последней рубашки спустить. Так что на нем только сертучиста, да шинелишка и останется, ей-богу, правда. И сукно-то важное, аглицкое. Рублев полтораста один прокат стоит, а на рынке-то идет за 20 А уж о брюках-то и говорить нечего, все ни почем идут. От чего? От того, что делом не занимаешься.
Вместо того, чтобы в должность, он идет гулять по префекту. Картишки играет. Вот ты доигрался. Эх, если б знал этот старый барин, не посмотрел бы он на тебя, что ты чиновник, а поднявши рубашонку, таких бы тебе засыпал, что ты дня четыре только почесывался. А если жить, так ты служи. Он теперь, трактирщик, сказал, не дам, говорит, вам есть, пока не заплатите за прежнее. Ну, а если не заплатить, ах ты, боже ты мой, хоть бы щикать не наесть. Кажись бы теперь с голоду, весь бы свет съел. Стучится, почти отворит, верно это он.

0: Копенкин вернулся в сельсовет и заплакал в пустом помещении. Всю ночь он пролежал молча и без сна, с беспомощным сердцем. Рябой вчерашний мужик пришел с утра. Копенкин завлек его в разговор, потом пошел к нему завтракать и за столом вдруг спросил: «А есть у вас такой мужик, Плотников?» Рябой нацелился на Копенкина думающим глазом, ища подоплеки вопроса. «Плотников? Я и есть. А что тебе? У нас во всей деревне только три фамилии действуют, что Плотниковы, Ганушкины да Цельновы. Тебе которого Плотникова надо?»
1: «Копенкин нашел. Того самого, у которого рыжий жеребец. Ловкий, достатный такой, на езду, ужимистый. Знаешь?»
0: «А, так кто Валька? А я Федор. Он меня не касается. Жеребец-то его третьего дня охромел.
1: Он дюже надобен-то тебе. Тогда его сейчас пойду, кликну».
0: Рябой Федор ушел. Копенкин вынул наган и положил на стол. Больная баба Федора онемело глядела на Копенкина с печки. Федор пришел с Плотниковым скоро. Плотников имел наружность без всяких отличий. Чтобы его угадать среди подобных, нужно сначала пожить с ним. Только цвет глаз был редкий, карий, цвет воровства и потайных умыслов. Копенкин угрюмо исследовал бандита. Плотников не срабел или нарочно особый оборот нашел.
2: «Чего?» — уставился. «Своих ищешь?»
0: Копенкин сразу положил ему конец. «Говори, будешь народ смущать? Будешь народ на советскую власть подымать? Говори прямо, будешь или нет?» Плотников понял характер Копенкина и нарочно нахмурился опущенным лицом, чтобы ясно выразить покорность и добровольное сожаление в своих незаконных действиях. «Не, более никогда не буду. Напрямки говорю». Копенкин помолчал для суровости. «А, попомни меня, я тебе не суд, а расправа. Узнаю, с корнем в момент вырву, до самой матерной матери твоей докопаюсь, на месте угроблю. Ступай теперь ко двору и считай меня на свете». Когда Плотников ушел, Рябой ахнул и заикнулся от уважения. «Вот это справедливо! Стало быть, ты власть!» Копенкин уже полюбил Рябого Федора за его хозяйственное желание власти. Тем более Идванов говорил, что советская власть — это царство множества природных невзрачных людей. «Какая тебе власть?» — сказал Копенкин. «Мы природная сила». Дванову городские дома показались слишком большими, его глазомер привык к хатам и степям. Над городом сияло лето, и птицы, успевшие размножиться, пели среди строений и на телефонных столбах. Дванов оставил город строгой крепостью, где было лишь дисциплинированное служение революции, и ради этого точного пункта ежедневно жили и терпели рабочие, служащие и красноармейцы. Ночью же существовали одни часовые, и они проверяли документы у взволнованных полночных граждан. Теперь Дванов увидел город не местом безлюдной святости, а праздничным поселением, освещенным летним светом. Сначала он подумал, что в городе белые. На вокзале был буфет, в котором без очереди и без карточек продавали серые булки. Около вокзала, на базе губпродкома, висела сырая вывеска с отекшими от недоброкачественной краски буквами. На вывеске было кратко и кустарно написано: «Продажа всего всем гражданам. Довоенный хлеб, довоенная рыба, свежее мясо, собственные соления». Под вывеской малыми буквами была приписана фирма «Ардулянц, Ром, Колесников и Ко». Дванов решил, что это нарочно, и зашел в лавку. Там он увидел нормальное оборудование торговли, виденное лишь в ранней юности и давно забытое. Прилавки под стеклом, стенные полки, усовершенствованные весы вместо безмена, вежливых приказчиков вместо агентов продбас и завхозов, живую толпу покупателей и испускающие запах сытости запасы продуктов. Дванов понял, что это серьезно, что у революции стало другое выражение лица. Он пересекал сквер, смущаясь массы людей. Он уже привык к степной воздушной свободе. Ровно с ним шла некоторое время девушка, похожая на Соню, такое же слабое, милое лицо, чуть жмурящееся от впечатлений. Но глаза этой девушки были более темными, чем у Сони, и замедленными, точно имели нерешенную заботу, но они глядели полуприкрытыми и скрывали свою тоску. При социализме Соня станет уже Софьей Александровной, подумал Дванов. Время пройдет.

Когда мальчишкой был, частенько слышал, как говорил отец по вечерам: «Куда ни глянь, работы выше крыши, потом зато полегче будет нам». Домой он возвращался с темнотою и молча умывался, молча ел. И говорила мать ему порою: «Себя хоть бы немножко пожалел. Смотрел я на отца, и мне казалось, что он в своих бессонных мастерских решил все сделать сам, чтоб не осталось работы неотложной для других». Бывало, проснешься и слышишь, окошко дрожит от гудков, и словно качаются крыши скрипучих заставских домов. Однажды сказала мне мама: «А ну-ка попробуй, сынок, найти среди этого гамма отца, разбудивший гудок». Хотя и не сразу, а все же привык я его выделять. Он был на других непохожий, с ним радостно было вставать. Вначале чуть-чуть грубоватый, потом высоту набирал и всей своей мощью крылатой меня, как товарища, звал. Вставал я, глаза протирая, а мама смеялась: «Куда? Поспал бы, пора трудовая придет, не прожить без труда». Но вот, пробуждая заставу, рассвет долгожданный зардел. Я слушал уже не в забаву, как медный глашатый гудел. Склонился отец надо мною: «Не спишь? Поднимайся, сынок». И ласково, сильной рукою, к себе улыбаясь, привлек. С отцом я на улицу вышел, а солнце в комках облаков всходило все выше и выше с рассветною песней гудков. Как будто гудки Ленинграда в просторы небес и земли хотели излить мою радость, и все же излить не могли. Я в стружку перегнал немало стали, пока моя рука и мой резец друг друга продолжением не стали, и не сказал мне мастер: «Молодец». И вот уж заготовки прикатили и в ряд легли у моего станка, кузнечною окаленною были, они покрыты, теплые слегка. Рожденные в громовой схватке стали, огня и смелых замыслов людских, в них кузнецы, мне верилось, вковали тепло неутомимых рук своих. Минута наступила непростая, меня к ней долго мастера вели, и заготовки на станок поставить, казалось, кузнецы мне помогли. Я их дыханье чувствовал, и взгляды, и голоса сквозь шумы мастерской: «Смотри, свое мы сделали как надо, теперь уже работа за тобой». С резца сбегает стружки семицветье, и сталь зеркально светится за ним. Тепло ковавших рук в минуты эти с теплом соединяется моим. Двор заводской, железо грохот резкий,
Иду аллеей, тополя гудят. Не верится, что как-то в день воскресный мы их сажали 20 лет назад. Они мне были по плечо, не выше. Водой их поливая поутру, о, как хотелось нам тогда услышать их возмужавший голос на ветру. Казалось, это будет так не скоро. Не ведал я, как быстротечна жизнь. И вот уже, разглядывая город, деревья встали, заслоняя ввысь. И рассыпая солнечные блики, они шумят густой листвой вокруг. Мы с небом подружились, погляди-ка, а ты каких высот добился, друг? Где им понять влюбленным в солнце, в ветер и в облаков рассвеченный прибой, как тяжело дались мне годы эти? Но не хотел бы я судьбы другой.

смотрит улица пустая, в темных окнах первый сон, и прощальным эхом тает вдалеке трамвайный звон. Мать идет, храня молчание, только ей не скрыть забот. Что ж, выходит, до свидания. Надо, мама, дело ждет. Все дела. Когда же дети будут с нами, наконец? Знаю, знаю, что ответишь. Ты такой же, как отец. Я смеюсь, вот это мнение. Ты мне силы придала. Для меня твое сравнение, как большая похвала. Пристань светится огнями. До Сверстроя путь далек. Остается за плечами дома отчего порог. Я иду, нахмурив брови. Помолчав, сказала мать: «Береги свое здоровье, да ложись пораньше спать». Вот свисток раздался первый, дрогнул свет родился.

0: огнем, зажегшим нашей...
1: Точная боевая задача. И Гавриил Семенович закрыл заседание. «Славно поработали», — сказал Черноиваненко, подтягиваясь и хрустя пальцами. «Настоящее производственное совещание, только все наоборот». Он весело засмеялся. «Вместо того, чтобы принимать меры к улучшению работы Одесского порта, мы принимаем меры к ухудшению». Странное зрелище представлял собой порт. Это было какое-то тягостное, необъяснимое соединение неподвижности и движения, шума и тишины. Медленно, тяжко катились товарные вагоны, дисконтом вскрикивали маневренные паровики, мостовая дрожала от громадных грузовиков. Но все эти звуки казались так малы, так случайны, среди подавляющей тишины, такой же громадной, как и сам порт. Когда наступило время обеда, и производитель работ, обмахивая вспотевшее лицо соломенной шляпой, велел шабашить, Стрельбицкий подошел к нему и попросил разрешения отлучиться на несколько минут, повидать знакомого сторожа. Производитель работ с ног до головы осмотрел Стрельбицкого. Стрельбицкий старался держаться скромно и говорил почтительно, с мягкими, сдержанными черноморскими интонациями старого одесского грузчика.
2: «Ты зачем сюда явился? Работать или валять, дурака?» – закричал производитель работы. Глаза его забегали. «Если работать, так надо работать. А если хочешь гулять, так иди на Дерибасовскую. Ну чего ж ты стоишь над моей душой? Ты кто, дезертир Красной Армии?»
1: Стрельбицкий неопределенно пожал своими сожженными плечами.
2: «Ну, я так и думал», — сказал производитель работ. «Посылают всяких босяков, а я за них должен отвечать. Куда ж тебе надо отлучиться?»
1: «Тут в порту у меня один знакомый человек работает. Хочу пойти пошукать».
2: «Как фамилия человека?»
1: «Яковлев».
2: «Есть тут у нас один такой Яковлев, верно. Сторож склада номер 6. Он тебе кто? Сват, брат?»
1: «Кум», — опустив голову, ответил Стрельбицкий, ковыряя ногой булыжник. «Разрешите, я схожу?»
2: «Ладно, иди. Но смотри у меня, не лодырничать», — сказал производитель работы, грозя ему пальцем.
1: Склад номер 6 Стрельбицкий нашел без труда и сразу увидел Яковлева. Вернее сказать, он его сразу узнал по некоторым заранее условленным признакам, так как до этого дня никогда с ним не встречался.
2: «Хлеб, соль», — сказал Стрельбицкий. «Спасибо, проходи», — сурово сказал сторож. «Останавливаться строго воспрещается».
1: «Вы часом будете не Яковлев?»
2: «Ну, Яковлев, а что надо?»
1: «Кланяется вам Софья Петровна».
2: «Седайте», —
1: сказал Яковлев, тотчас вытирая место рядом с собой полой кожуха.
2: «Пшенки не угодно?» «Не откажусь».
1: Стрельбицкий сел. «А мы вас уже давно поджидаем», — сказал Яковлев. «Так слухайте, наших людей тут работает до 20 человек. Ввиду того, что товарищ Черноиваненко нацеливает нас в первую очередь на срыв перевозок, я передал людям боевой приказ, и они все под разными предлогами постарались перевестись в артели грузчиков, а также на перешибку железнодорожной колеи».
2: «Правильно», — сказал Стрельбицкий. «Так что вы их всех можете найти либо на нефтяном пирсе, либо где-нибудь среди грузчиков на Потаповском или Андросовском малу. Там, по-моему, уже работает двое ваших. Одного я даже лично знаю — Леонид Миронович Цимбал».
1: «Теперь слушайте еще одну вещь», — сказал Яковлев, немного понизив голос. «Сегодня ночью из Констанции пришел ихний пароход «Фердинанд» с боеприпасами для фронта. На разгрузке вряд ли можно что-нибудь сделать. Перегрузка боеприпасов с парохода в вагоны будет производиться солдатами. А на погрузку зерна надо срочно перебросить наших людей. Какие будут ваши приказания?»
2: «Надо вызвать стрелочников с Потаповского мола. Я дам задание. Когда боеприпасы перегрузят в вагоны и сформируют состав, надо отметить несколько вагонов как больные. Не все, а именно несколько. Вагона 2-3, не больше, чтобы не было подозрений. Пусть их

0: подцепят. Если удастся их загнать в тупик нефтяной гавани, а потом отпустить корень стрелки и направить в тупик маневренный паровоз на полном ходу, а тут еще рядом нефть, бензин, то... Ой-ой-ой-ой-ой.
1: Да, это вещь, подтвердил Яковлев.
0: Это надо продумать. Так или иначе, вызовите ко мне кого-нибудь из слесарей после 7. Я буду ночевать в порту. В соответствии со своим характером Леонид Цымбал действовал без заранее обдуманного плана, по внезапному вдохновению. «Слушайте, Дамнули, я, конечно, очень извиняюсь», сказал он, подходя в развалку к транспортному агенту, который бегающими глазами следил за разгрузкой трамвайных рельсов и столбов, привезенных на грузовиках из города в порт. «Имею до вас пару слов», таинственно сказал Леонид Цымбал и с почтительной ловкостью, подхватив транспортного агента под локоть, осторожно, хотя и довольно настойчиво, повел его за угол Пагауза. Это могло показаться слишком большой вольностью со стороны простого грузчика по отношению к своему начальнику. Но, во-первых, это вполне соответствовало базарным нравам, царившим в порту во время оккупации. Во-вторых, Леонид Цымбал, строго говоря, не был простым грузчиком. Он успел уже сделать карьеру, выдвинуться и стать грузчиком выдающимся, а также создать себе репутацию человека частной инициативы, что всячески поощрялось властями. «Дамнули, агент», — наконец сказал он с глубокой грустью, — «мне на вас больно смотреть. Больно, а главное, обидно. Посмотрите вокруг». Цымбал сделал широкий, обобщающий жест руками. Агент тревожно посмотрел вокруг, но, по-видимому, ничего особенного не заметил. «Нет-нет, Дамнули, вы плохо смотрите». «Посмотрите хорошенько», — настойчиво сказал Леня. «Тут же деньги валяются прямо-таки на земле, и хватает каждой, кому не лень. Я не понимаю, чего вы зеваете?» Глаза агента еще более забегали под кривым пенсне, желтые зубы оскалились, и он сказал глуховатым голосом. «Что же вы мне предлагаете?»
2: «Вот, вот, наконец я слышу настоящие мужские слова!» — воскликнул Леонид Цымбал с восхищением. «Хотите иметь шикарную дачу в Аркадии? Тогда идите сюда!»
0: И он снова подхватил агента под локоть, потащил его еще дальше и, наконец, почтительно впихнул в пролом какой-то ракушечной стены, разрушенной взрывом. «Будем говорить, как джентльмен с джентльменом. Есть шанс крупно подработать. Пароход «Фердинанд» зафрахтован под перевозку 2000 тонн зерна из Одессы в Констанцу. Срочная погрузка. Ну, вы поняли мою мысль?» На лице агента было написано крайнее умственное напряжение. «Вдумайтесь в эти слова. 2000 тонн и срочная погрузка. Теперь вам понятно?» «Ну-ну», — нетерпеливо сказал агент, перебирая ногами, как лошадь, почуявшая запах овса. «И что же дальше?»
3: «Дамнули, вы меня удивляете», — воскликнул Цымбал Кухаренко.
0: «Пока еще не поздно, берите подряд на погрузку Фердинанда. Дайте им гарантию, что вы беретесь произвести всю операцию одной моей артелью за 3 суток. Я вам отвечаю». В крайнем случае я еще подберу себе в артель десяток другой могучих мальчиков, и погрузка будет закончена в 3 дня, как из пушки. 1000 марок артели, остальное вам. 7000 живых оккупационных марок. Вас это устраивает?
1: Агент дрожащей рукой вытер под воротником кителя вспотевшую шею. Он пронзительно посмотрел в глаза Леонида Цымбала и севшим голосом сказал: 500.
3: Чего 500?
1: 500 марок вам, а остальные мне.
3: Леонид Цымбал отступил на шаг и всплеснул руками. «Дамнули, агент, побойтесь Бога!»
1: «А риск? Кто рискует, вы или я? Кто подписывает неустойку, вы или я? Я рискую, я подписываю».
0: Душа Цымбала Кухаренко ликовала.
1: Он едва сдерживался, чтобы как-нибудь случайно не выдать своей радости. Он так боялся, что дело вдруг сорвется. Но он понимал, что по всем законам капитализма при заключении сделки необходимо торговаться. «Господин агент», — в десятый раз повторял Леонид Цимбал, «вдумайтесь в эту круглую сумму. Шикарная дача в Аркадии. Неужели вас это не устраивает?»
3: Наконец они в последний раз ударили по рукам. 650. Сделка была совершена.
1: «И смотрите, господин агент, — сказал Леонид Цимбал, — надо торопиться».
3: Но он напрасно истратил этот последний заряд. Господин агент уже несся мелкими семенящими шагами в контору секции эксплуатации. А вечером в артели Леонида Цимбала от человека к человеку пролетело сказанное шепотом слово «зонтик». Давно уже в Одесском порту не видели такой оживленной погрузки. В тучах амбарной пыли бегали с мешками на плечах и с лопатами обнаженные по пояс грузчики, наваливая в бункеры грязное непроветренное зерно. На дне трюма под струей зерна копошилось несколько человеческих фигур. Это были сам Цимбал, Туликов, Свиридов и два самых надежных грузчика из числа состоящих на учете у Черноиваненко. Они принимали зерно, распределяя его большими фанерными лопатами ровным слоем по дну трюма. Так, во всяком случае, могло показаться каждому, кто бы захотел заглянуть в трюм сверху. Впрочем, мало кто заглядывал в трюм. Раза два заглянул третий помощник капитана, которому по должности полагалось наблюдать за погрузкой. Затем в квадратном люке на фоне синего неба показалась приплюснутая капитанская фуражка домнуля агента, и сверху послышался его пропитой баритон с начальственными интонациями.
4: «Эй, там, в трюме! Кухаренко, как дела?» «Дела идут, контора пишет», — бодро откликнулся Цимбал. «Смотрите, Кухаренко, если вы меня зарежете...»
3: Агент махнул рукой и, быстро мелькая пропотевшими туфлями, побежал по сходням на пристань подгонять элеваторную бригаду. В это время бригада трюмщиков торопливо занялась своим главным делом – устройством зонтика. В трюме каждого парохода имеется приспособление для перевозки солдат. Это доски и специальные подпорки, из которых в случае необходимости легко можно сложить два или три яруса нар, вроде того, как это делается в товарных вагонах. Пока двое трюмщиков, стоя под люком, делали вид, что усиленно разравнивают зерно, остальные быстро стали составлять из досок второй ярус нар. Когда нары были готовы, они застелили проход между ними досками, предназначенными для первого яруса, и покрыли помост брезентом, так что в трюме оказался как бы второй пол, поднятый метра на три. Теперь трюмщики стояли на этом втором полу. Зерно продолжало сыпаться, покрывая пол. Они стояли с лопатами по щиколотку в пшенице, и никто бы не сказал, что под ними 3 метра пустоты. Было такое впечатление, что трюм уже наполовину насыпан зерном. Так что, когда через некоторое время агент снова заглянул в трюм, чтобы проверить, как идут дела, он не поверил своим глазам. 2/3 трюма уже были заполнены, и по колено в зерне, совсем недалеко от люка, стоял, гордо опираясь на лопату, Леонид Цимбал.
4: «Кухаренко, вы молодец, я вами доволен. Я дам о вас самый лучший отзыв в секцию эксплуатации. Только я вас убедительно прошу, Кухаренко, не снижайте темпов. Темпов у меня не снижайте. Имейте в виду, что загружено пока всего лишь 3/4 первого трюма, а впереди имеется еще второй».
1: «Так вы думаете, что к утру первый трюм будет готов?»
4: «Как из пушки!»
1: «И сейчас же начнете второй?»
4: «И сейчас же начнем второй!»
1: «А когда сделаете второй?»
4: «Послезавтра утром!»
1: «Ну-ну», — сказал с облегчением агент.
3: Часов в 12 ночи Леонид Цимбал разбудил своих людей, спавших в элеваторе на мешках, и они стали продолжать погрузку. Когда на рассвете из города вернулся агент, то первый трюм был уже готов, и началась погрузка зерна во второй. Прошу прощения, что мы начали второй трюм без вас, почтительно сказал цимбал, играя глазами. Не хотелось терять драгоценного времени. Вы не возражаете?
4: Агент заглянул в люк и ахнул. Трюм был наполнен зерном уже приблизительно на треть.
3: Ну, Кухаренко, закричал агент, это нечто, знаете ли, так сказать...
1: Он не нашел слов и описал в воздухе восьмерку раскаленной сигарой.
3: Из темно-синего, почти черного моря показалось солнце, брызнуло резкими холодными лучами. Подул утренний порывистый ветер. Начался день, который должен был принести домнуль агенту хороший барыш. Тем временем на товарной станции Одесса-Порт произошло следующее. При формировании литерного состава с боеприпасами для Восточного фронта оказалось 4 неисправных вагона. Слесаря, производившие осмотр состава, тотчас наклеили на вагоны бланки с надписью «Больной» и доложили об этом составителю поезда. Составитель побежал к немецкому военному коменданту. Комендант, постукивая протезом, обошел состав, останавливаясь перед каждым больным вагоном и читая наклейку. Все было правильно, точно по форме. О том же, что, может быть, вагоны вовсе и не больные, ему даже и в голову не приходило. Слишком хорошо, аккуратно и своевременно они были оформлены. Посмотрев на часы, комендант установил, что до отправления эшелона точно по графику остается еще 1:10. Он велел отцепить больные вагоны, переформировать состав и предупредил составителя поезда, что в случае опоздания хотя бы на 2 минуты он будет повешен на водокачке. После этого комендант отправился обратно в свой кабинет и на специальном желтом бланке составил акт о переформировании литерного состава с боеприпасами ввиду обнаруженных неисправностей 4 товарных вагонов за такими-то номерами. Ровно через 1:10 комендант снова вышел на линию и увидел, что состав уже переформирован. Тогда он дал сигнал к отправлению, и литерный состав, тяжело погромыхивая, на стыках ушел на восток. Когда полотно освободилось, комендант увидел вдалеке пирс нефтяной гавани, синюю полосу открытого моря и 4 больных вагона, поставленных в тупике в конце пирса. Вся эта картина показалась коменданту такой красивой, а главное, исполненной такого строгого порядка, что он, искоса взглянув сверху на свою серую грудь с железным крестом, сказал про себя со строгим чувством заслуженного удовлетворения: «Зо!» И вдруг в этот самый миг в стройной приятной картине произошел какой-то беспорядок. Сначала он его скорее почувствовал, чем увидел. Все было по-прежнему. Ярко-синее море, строгая прямая линия серого пирса, веселенькие вагоны с белыми наклейками, будочка стрелочника, бензиновые цистерны, маленький паровозик, толкающий перед собой открытые площадки с какими-то бревнами. Все это было ярко освещено солнцем, красиво, но ко всему этому примешивалось чувство какого-то странного, очень тревожного беспорядка. Вместо того, чтобы прокатиться мимо будочки стрелочника, площадки с бревнами вдруг стали плавно заворачивать в тупик. Комендант увидел, как из домика выбежала маленькая фигурка человека и бросилась в сторону. Раздался крик часового, и сейчас же за ним выстрел, потом другой. Теперь паровоз, выбрасывая из трубы сильные клубы дыма, полным ходом толкал площадки с бревнами прямо на стоящие в тупике веселенькие вагончики. На полном ходу с паровоза соскочил высокий человек и побежал. И в то же мгновение комендант с ужасом понял, что происходит нечто чудовищное и непоправимое, как во сне. Мелькнула сильная молния, воздух рвануло, и в сияющем небе
1: низко повисло плотное черное облако взрыва, освещенное снизу бушующим пламенем.
5: Игры и веселье на празднике возрастали с каждым мгновением, но солдаты по-прежнему стояли неподвижно. Малюткам казалось невероятным, чтобы люди могли стоять так близко к виноградным гроздям и всем этим лакомствам и не пытались протянуть руку, чтобы взять их. Наконец, один из мальчуганов не смог победить своего любопытства. Тихонько, постоянно готовый к бегству, он стал приближаться к одному из закованных в железо. И, видя, что воин по-прежнему остается неподвижным, подходил все ближе. Наконец он подошел так близко, что мог потрогать ремни сандалий на его ногах. Тогда, как будто это было неслыханным преступлением, все эти железные люди внезапно пришли в движение. В неописуемом бешенстве они бросились на детей и стали хватать их. Некоторыми они размахивали над головами, как метательным оружием, и швыряли их сквозь лампы и гирлянды через перила галереи на землю, где они разбивались до смерти о мраморную мостовую. Солдаты вынимали мечи и пронзали детям сердце. Другие расшибали их головы о стены, прежде чем выбросить их на темный двор. В первую минуту после нападения наступила глубокая тишина. Маленькие тела еще летали в воздухе, женщины окаменели от ужаса. Но вдруг все эти несчастные сразу проснулись, поняли, что случилось, и бросились с единодушным устрашающим криком на воинов. На галерее еще оставались дети, не захваченные в первую минуту нападением. Ратники гнались за ними, а матери их кидались перед ними на колени и хватались голыми руками за обнаженные мечи, чтобы отвратить смертельный удар. Женщины, дети которых были убиты, бросались на ратников, хватали их за горло и, желая отомстить за своих малюток, душили убийц. Во время этого дикого смятения, когда ужасные крики наполняли дворец и совершались жесточайшие кровавые деяния, ратник, стоявший обыкновенно на карауле у городских ворот, неподвижно стоял у самого начала лестницы, спускавшейся с галереи. Он не принимал участия в нападении и избиении, только против женщин, которым посчастливилось схватить своих детей и пытавшихся убежать с ними по лестнице, он поднимал свой меч и видом мрачный и неумолимый был так страшен, что бежавшие предпочитали бросаться через балюстраду или вернуться в толпу убийц, чем подвергнуться опасности, проскользнув мимо него.
6: Вольтиги поступил правильно, доверил мне этот пост, — думал ратник. Молодой, легкомысленный воин оставил бы свое место и вмешался бы в свалку. Если бы я позволил увлечь себя отсюда, спаслось бы, по крайней мере, десяток детей.
5: В то время, как он это думал, внимание его было привлечено молодой женщиной, которая, прижав к себе своего ребенка, стремительно неслась прямо на него. Ни один из легионеров, мимо которых она бежала, не мог задержать ее, потому что они находились в разгаре боя с другими женщинами, и таким образом она достигла конца галереи.
6: «Вот одна чуть было не ускользнула», — подумал ратник. «Ни она, ни ребенок не ранены. Если бы я не стоял здесь...»
5: Женщина неслась на ратника с такой быстротой, точно летела, и у него не было времени разглядеть ясно ни ее лицо, ни лицо ребенка. Он только замахнулся на них мечом, и она бросилась от него в другую сторону вместе с ребенком. Он ожидал, что в следующую секунду она и ребенок оба упадут пронзенными на пол. Но в ту же минуту солдат услышал над головой злобное жужжание и вслед за тем почувствовал сильную боль в глазу. Боль была так сильна и мучительна, что ослепила его. Он растерялся, и меч упал из его рук на землю. Он коснулся рукой глаза, схватил пчелу и понял, что страшную боль причинила ему жало маленького насекомого. С быстротой молнии он нагнулся за мечом в надежде, что еще не поздно помешать беглецам. Но маленькая пчела хорошо сделала свое дело. За короткое время, на которое она ослепила воина, молодой матери удалось стремглав сбежать с лестницы, и хоть он со всех ног поспешил за нею, нигде он уже не мог ее найти. Она исчезла, и во всем огромном дворце никто не мог разыскать ее. На следующее утро ратник стоял вместе с несколькими товарищами на страже у городских ворот. Был ранний час, и тяжелые ворота только что отворились. Но, казалось, никто не ожидал в это утро, что они откроются, ибо толпы земледельцев не стремились из города в поля, как обычно по утрам. Все жители Вифлеема были переполнены страхом по случаю кровавой бани минувшей ночи. Никто не решался выйти из дома.
6: «Клянусь мечом», — сказал солдат, впиваясь взглядом в тесную улицу, ведущую к воротам. «Мне кажется, Вальтиги принял неразумное решение. Было бы лучше, если бы он приказал совсем не отпирать ворот и обыскать каждый дом в городе, пока бы не нашли мальчишку, которому посчастливилось спастись с праздника. Вальтиги рассчитывал, что родители попытаются увести его отсюда, как только узнают, что ворота отперты, и надеялся, что я смогу поймать его как раз здесь, в воротах. Но, боюсь, это неразумный расчет. Им легко, может, удастся спрятать ребенка».
5: И он размышлял, попытаются ли они провести ребенка в корзине с фруктами на осле или в огромном кувшине с маслом, или между вьюками с зерном в каком-нибудь караване. Стоя и ожидая, что его захотят обмануть одним из этих способов, он заметил мужчину и женщину, поспешно идущих по улице и приближающихся к воротам. Они шли быстро и бросали по сторонам испуганные взгляды, словно спасаясь бегством от какой-то опасности. Мужчина держал в руке топор и крепко сжимал его, словно решившись силой проложить себе дорогу, если кто-нибудь остановит его. Но ратник не столько смотрел на мужчину, сколько на женщину. Он подумал, что она такого же высокого роста, как и молодая мать, ускользнувшая от него в прошлый вечер. Он заметил также, что она шла, накинув плащ на голову.
6: «Она оделась так, может быть, — подумал он, — чтобы скрыть, что держит на руках ребенка».
5: Чем ближе они подходили, тем яснее обрисовывался под плащом ребенок, которого женщина несла на руках.
6: «Я уверен, это та, что вчера убежала, — думал ратник. Мне не удалось увидеть ее лицо, но я узнаю эту высокую фигуру. И вот она идет с ребенком на руках и даже не пытается его скрыть. Ну, я не смел и надеяться на такой счастливый случай».
5: Мужчина и женщина продолжали быстро идти к воротам. Они, видимо, не ожидали, что их задержат здесь, и вздрогнули от страха, когда ратник копьем загородил им дорогу. «Почему ты не позволяешь нам идти в поле, к нашей работе?» — спросил мужчина.
6: «Тебя я не задерживаю, — сказал солдат. Я только должен посмотреть, что твоя жена несет под платком».
5: «Что же там смотреть? — сказал мужчина. — Там только хлеб и вино для нашего дневного пропитания».
6: «Может быть, ты говоришь правду, — возразил солдат. — Но если это так, почему она отворачивается, почему добровольно не покажет мне, что она несет?»
5: «Я не хочу, чтобы ты видел это, — сказал мужчина, — и советую тебе пропустить нас». С этими словами он поднял топор, но женщина положила руку ему на плечо. «Не затевай ссоры, — просила она. — Я поступлю иначе. Я покажу ему то, что несу, и уверена, что он не сможет причинить никакого вреда тому, что увидит». И с гордой и доверчивой улыбкой она обернулась к солдату и откинула прочь край платка. В ту же минуту солдат отскочил и зажмурил глаза, словно ослепленный ярким блеском. То, что женщина прятала под своим платьем, сверкало таким ослепительным светом, что сначала он не мог понять, что это такое.
6: «Мне казалось, что ты держала на руках ребенка», — сказал он.
5: «Ты видишь, что я несу?» — возразила женщина. Тут только солдат наконец рассмотрел, что так ослепительно сиял сноп белых лилий из той же породы, что росли в поле. но белизна их была гораздо ярче, и они были пышнее. Он едва мог смотреть на них. Ратник просунул руку между цветами. Он не мог отделаться от мысли, что женщина несла ребенка, но ощутил только прохладные цветочные лепестки. Он почувствовал горькое разочарование и с досады охотно задержал бы мужчину и женщину, но понимал, что нет никакой причины для такого образа действий. Увидя его смущение, женщина сказала: «Может быть, ты теперь нас пропустишь?» Ратник молча отнял копье, которым заслонял вход в ворота, и отступил в сторону. А женщина снова натянула платье на цветы, смотря со светлой улыбкой на то, что несла на руке. «Я знала, что ты не сделаешь этому ничего дурного, лишь только взглянешь», — сказала она ратнику. Затем они поспешили прочь, а воин стоял и смотрел им вслед, пока они не скрылись с глаз. И, следя за ними взглядом, он снова чувствовал уверенность в том, что она несет на руке не сноп лилий, а живое дитя. Пока он стоял и смотрел на странников, на улице послышались громкие крики. То были Вальтиги и с ним несколько его людей, бежавших к воротам. «Останови их!» — кричали они. «Запри ворота! Не выпускай их!» И, подбежав к ратнику, они рассказали, что напали на след спасшегося мальчика. Они искали его сейчас в его доме, но он опять ускользнул. Они видели, как его родители убежали с ним. Отец был плотный седобородый мужчина, несший топор, мать — высокая женщина, прятавшая ребенка под накинутым на голову платьем. В то время как Вальтиги рассказывал это, к воротам подъехал бедуин верхом на прекрасном коне. Ратник, ни слова не говоря, устремился к всаднику. Он силой стащил его с седла, сбросил на землю, одним махом очутился на лошади и помчался по дороге. Несколько дней спустя ратник ехал по ужасной каменистой пустыне, занимающей южную часть Иудеи. Он все еще преследовал трех вифлеемских беглецов и был вне себя от того, что бесплодная погоня все не кончалась.
6: «Поистине похоже на то, будто эти люди имеют способность проваливаться сквозь землю», — говорил он ворчливо. «Сколько раз за эти дни я подъезжал к ним так близко, что уже собирался копьем пронзить ребенка, и все же они уходили от меня. Я начинаю думать, что никогда не настигну их».
5: Он чувствовал в себе упадок духа, как человек, заметивший, что борется с тем, что выше его сил. Он спрашивал себя, может ли быть, чтобы боги защищали от него этих людей?
6: «Это напрасный труд. Мне лучше вернуться, пока я не погиб от голода и жажды в этой пустынной стране», — неоднократно говорил он себе.
5: Но тут его охватывал страх перед тем, что ожидает его, если он вернется, не исполнив поручение. Ведь он уже дважды упустил ребенка. Едва ли Вальтиги или Ирод простят ему эту оплошность. Пока Ирод знает, что жив хоть один вифлеемский ребенок, он по-прежнему будет страдать от страха, — говорил себе ратник. Вернее всего, он попытается успокоить свои муки тем, что пригвоздит меня к кресту. Был жаркий полуденный час, и он ужасно страдал от езды по этой безлесной горной местности, по дороге, извивавшейся в глубоких долинах и ущельях, где не шевелилось ни малейшего ветерка. И лошадь, и всадник чуть не падали от изнеможения. Уже несколько часов, как ратник потерял всякий след беглецов и более чем когда-либо пал духом.
6: «Я должен отказаться от этого», — думал он. «Да и не стоит преследовать их более. Они все равно должны погибнуть в этой ужасной пустыне».
5: Размышляя так, он заметил на тропинке, поднимавшейся в гору, недалеко от дороги, полукруглый вход в пещеру. Он тотчас же направил лошадь к этому входу.
6: «Я отдохну немного в прохладной каменной пещере», — подумал он. «Может, после отдыха я смогу начать преследование с новыми силами».
5: Входя в пещеру, он поразился необычайным явлением. По обе стороны от входа росли два прекрасных лилейных стебля. Они издавали опьяняющий запах, и множество пчел кружилось вокруг них. Это было так необычайно для пустыни, что ратник совершил нечто замечательное. Он сорвал большой белый цветок и взял его с собой в пещеру. Пещера была не глубока и не темна. Войдя под ее своды, он тотчас же увидел находившихся в ней трех путников. То были мужчина, женщина и ребенок. Они лежали, вытянувшись на земле, погруженные в глубокий сон. Ратник никогда еще не чувствовал такого сердечного трепета, как при виде этого. Это были как раз те беглецы, за которыми он так долго гнался. Он сейчас же узнал их, и вот они лежали, спящие, не в состоянии защищаться, всецело в его власти. Меч обнажился со звоном, воин склонился над спящим ребенком. Он тихо приложил меч к его сердцу и хорошенько наметился, чтобы покончить с ним одним ударом. Занося меч, он на минутку задержался, чтобы посмотреть в лицо ребенка, так как он был уверен в победе, то чувствовал жестокое наслаждение, всматриваясь в свою жертву. И когда теперь он увидел ребенка, радость его еще больше увеличилась, потому что он узнал мальчугана, которого видел играющим с пчелами и лилиями на поле перед городскими воротами. «Разумеется», — подумал он, — «я, должно быть, понимал это все время, потому что я всегда ненавидел этого мальчишку. Это обещанный пророчествами князь мира». И он снова опустил меч, подумав: «Когда я поднесу голову этого ребенка Ироду, он сделает меня военачальником своих телохранителей». Приближая кончик меча к спящему, он радовался, говоря про себя: «На этот раз никто не вмешается, не вырвет его из моей власти». Но ратник все еще держал в руке лилию, сорванную у входа в пещеру, и пока он думал об этом, пчела, прятавшаяся в ее чашечке, вылетела и, жужжа, стала кружиться над его головой. Ратник вздрогнул. Он вспомнил вдруг пчел, которых мальчуган носил в улей, вспомнил, что пчела же помогла ему спастись на празднике Ирода. Мысль эта поразила его. С изумлением он тихо отвел меч в сторону и неподвижно стоял, слушая пчелу. И вдруг он почуял сильный и чудный запах, исходивший от лилии, которую он держал в руке. Тогда он подумал о лилиях, которым помогал малютка, и вспомнил, что сноп лилий скрыл ребенка от его глаз и помог ему уйти сквозь городские ворота. Он стоял еще задумчивее и притянул к себе меч. «Пчелы и лилии отблагодарили его за его благодеяние», — прошептал он. Он подумал о том, что малютка однажды оказал благодеяние и ему, и яркая краска покрыла его лицо. «Разве римский легионер может забыть о благодарности за принятую услугу?» — шептал он. Некоторое время он боролся с собой. Он думал об Ироде и о своем собственном желании уничтожить молодого князя мира. «Не пристало мне убивать этого ребенка, который спас мне жизнь», — решил он под конец. И он нагнулся и положил меч около ребенка, чтобы беглецы, проснувшись, поняли, какой опасности они избежали. Тут он увидел, что мальчик не спит. Он лежал и смотрел на солдата своими чудесными глазами, мерцавшими, как звезды. И воин преклонил колени перед младенцем. «Господин, — сказал он, — ты всесильный, ты могучий победитель, ты тот, кого любят боги. Ты тот, кто может наступать на змей и скорпионов». Он облобызал ноги мальчика и тихонько пошел из пещеры, А малютка лежал и смотрел на него большими, изумленными детскими глазами.

по белу-белу посвету, по той голубизне бегу на лыжах по снегу в сибирской стороне. Со мной стряслось такое, коль чуть я дорога, пошли ты мне покоя, матушка-тайга. Запуталась я в сложности, умнее стать пора. Научи холодности, сестренка-ангара.

Байкал, ты мой родимый, расплеснись в ночи, быть меня любимой, любимым научи. Он добрый, я недобрая, учи меня добру. Ах, сколько мной недобрано ягоды в бору. За Беловежской пущею, за новгородским теремом. Ах, сколько мной упущено, утрачено, утеряно. Пускай заря созреет над самым краем дня, пускай заря согреет озябшую меня. Это гуси, гуси острым клином раскололи сердце пополам. Вот сейчас большой платок накину и пойду за ними по полям. Словно все мои надежды ожили, мир встает в огромной доброте. Я пройду по той озябшей озими, по большой сибирской широте. Зачерпну живой воды Витима, Енисеем жажду утолю. Словно все на свете возвратимо, словно все обратно отмолю. А ведь было, привораживали, шли под месяц колдовать, мило друга спать улаживали на тесовую кровать. Выйду я в леса дремучие на большую тишину, расскажу, как сердце мучаю, к звездам руки протяну, да бела лицо умою, трижды сосны обойду, лягу северной зимою, остужу свою беду, остужу ее горячую, ослеплю ее незрячую, разовью и разметаю, и сама с весною стаю.

никак не уймется. Зря ты ноженьки бьешь, от себя не уйдешь. Я за горами загораю, я воду ледяную пью. Возьму сейчас и заиграю, возьму сейчас и запою. Такое что-нибудь холодное, иное петь в жару грешно, такое модное-премодное, чтобы самой до слез смешно, чтобы собрались сосны около и ель, что на ухо туга, чтобы растерянно заохала вся старомодная тайга.

Собираю травы полезные, собираю травы целебные, так и лазаю под березами, день-деньской с соседскими козами. Я в сенях те травы развешиваю, я настойки из трав размешиваю, я сушу те травы, сушу. Я тебя, дружок, не сужу. Ты живи, как тебе живется. Пой, покуда тебе поется. Только знать мне про то отрадно, что однажды придешь обратно. Заварю я целебной смеси, исцелю я тебя от спеси.

Твой настойчивый, властный ветер даже здесь меня отыскал. Непременно в ближайший вечер я приеду к тебе, Байкал. Расспрошу о штормах, об омуле, сяду рядом на берегу. Как там чертушки в тихом омуте мою песенку берегут? Мою песенку затонувшую, то, что спела я и не я, в синюю глубь твою затянувшую, одурачившую меня. Из лучей сплетенную лесенку, беспечальное то житье. Ты верни, Байкал, мою песенку, очень трудно мне без нее.

В золотом запеве крови мне не сладить с этой болью. У тебя не только брови, у тебя глаза соболье. Я глубоко боль зарою, мне другой отныне ближе, но свои глаза закрою и твои глаза увижу.

как в них вспыхивают жадно любопытные огни. Память, будь она неладна, будь неладны эти дни. Я опять над глупой болью замираю, не дыша. У тебя душа соболья, осторожная душа.

Наши встречи в последнее время редки. Бьет морозом на яблонях завязи. Сердишься ты, что письма мои коротки, совсем как хвосты заячьи. Не хочу, чтобы сердился ты. Стану отныне расчетливой. Буду письма писать, как лисьи хвосты, длинные и увертливые, чтобы вслед за мечтами след заметали, чтобы мягко окутали, чтобы вовсе опутали. Может, станешь ценить побольше, может, будешь любить подольше.

А ведь я тебя забываю. Совсем забываю. Забывая тебя, я душою бываю. Душою бываю. Становлюсь я такой маленькой, что простая трава по пояс. Я билет покупаю. Сажусь в самый дальний поезд. Я орехи щелкаю. Забавляю себя забавами. Слышишь? Поезд гремит за твоими семью заставами. Ты с души моей 7 печатей сними. Ты с души моей 7 печалей сними. Ты 7 дней и ночей надо мной ворожи. 7 заклятий на память мою наложи. Вечно помнить тебя прикажи. Прикажи.

Птицы из странствий. Возвращаются птицы, встречай! Где-то в чуждом, далеком пространстве оставляют тоску и печаль. Вновь на старом, испытанном месте гнезда тронули голубизну. С доброй вестью, весна, с доброй вестью! Всюду люди встречают весну. Свет полуденный льется и хлещет вместе с ливнем в бодьи и тазы. Глянь на небо, не видно ли трещин от раскатов весенней грозы? Ветер песни подобен победной, дышит пашни на вешнем пару, и росток наконечником медным пробивает земную кору. Наполняются синью озера, с дымки леса не сводишь ты глаз. Солнце чертит на тучах узоры, чтобы радуга в небе зажглась и горела над далью сквозною, словно радость с утра до поздна. По земле под дугой расписною вскачь летит огневая весна.

В полях и снег еще совсем не стаял, а уж ручьи, как зяблики, звенят, и льется с неба россыпь золотая, и целым хором птицы гомонят. Зерно проснулось в темной колыбели, и жадными губами тянет сок, вершинами качая, дремлют ели. На солнцепёке греется зверек, и мне легко дышать весенней ранью, и мне светло, быть может, потому, что ты в угоду моему желанию привел весну.

Я дарю тебе к светлому празднику множество всяких странных вещей. Звон нежданных звонков, запах блюд, не сготовленных вовсе, и мужество ни о чем не жалеть. И охапки цветов, не проросших, еще ароматных и бархатных. Удивление, надежду на добрую весть, вид из окон, еще до сих пор не распахнутых, на дорогу, которая, может быть, есть.

уступи мне, скворец, уголок. Посели меня в старом скворечнике. Отдаю тебе душу в залог за твои голубые подснежники. И свистит, и бормочет весна, по колено затоплены тополи. Пробуждаются клёны от сна, чтоб как бабочки листья захлопали. И такой на полях кавардак, и такая ручьёв околесица, что попробуй, покинув чердак, сломя голову, в рощу не броситься. Начинай серенаду, скворец, сквозь литавры и бубны истории. Ты наш первый весенний певец из березовой консерватории. Открывай представление, свистун, запрокинься головкой розовой, разрывая сияние струн в самом горле у рощи березовой. А весна хороша, хороша, охватила всю душу сиренями. Поднимай же, скворечню, душа над твоими садами весенними. Поселись на высоком шесте, полыхая по небу восторгами. Прилепись паутиной к звезде вместе с птичьими скороговорками. Повернись к мирозданью лицом, голубые подснежники чествуя, с потерявшим сознание скворцом по весенним полям путешествуя.

0: Есть радость у огня, есть мука у железа, есть голоса у леса.
1: Все это про меня в моем пустом дому. Большое ожидание, как листьев оживание, неведомо к чему.
2: И можно гнать коня, беснуясь над обрывом, но можно быть счастливым и голову клонять.

Апрель – удивительный месяц. Все вздыблено, сдвинуто с места. Сосны корнями месят суглинков ржаное тесто. Гор вздымаются башни зеркальными куполами. Раскольные реки машут узорными рукавами. А если взглянуть с обрыва туда, за рыбачьи тони, бора хвойная грива стелется, как в погоне. Лютиком солнцеголовым радуюсь, как удачи. С каждым апрелем новым сердце мое

Каждый день на косогория пропадаю, милый друг. Вешних дней лаборатория расположена вокруг. В каждом маленьком растенице, словно в колбочке живой, влага солнечная пенится и кипит сама собой. Эти колбочки исследовав, словно химик или врач, в длинных перьях фиолетовых по дороге ходит грач. Он штудирует внимательно по тетрадке свой урок и больших червей питательных собирает детям впрок. А в глуши лесов таинственных, нелюдимый, как дикарь, песню прадедов воинственных начинает петь глухарь. Словно идолище древнее, обезумев от греха, он ракочет за деревнею и колышет потроха, и на кочках под осиною солнце празднуя восход. С причитаниями старинными водит зайца хоровод, лапки к лапкам прижимаючи, вроде маленьких ребят, про свои обиды заячьи монотонно говорят. И над песнями, над плясками в эту пору каждый миг, населяя землю сказками, пламенеет солнце лик. И, наверное, наклоняется в наши древние леса и невольно улыбается на лесные чудеса.

Над первыми цветами прогудела налаженным моторчиком пчела. Садовнику сегодня много дела, ждут пахаря великие дела. С лица земли сметен последний снег. И грач в таком веселом настроении, как будто он не грач, а человек, и сочинил сейчас стихотворение. Запасом убедительных речей богат словоохотливый ручей, и жаворонок стынет в ожидании, готов к полету мирного задания. Вздымает реки буйная земля, и травы в наступлении зеленом, и тракторист выходит на поля, где он держал когда-то оборону. Послушен руль, верена рука. И песня проплывает над полями, где, занимая пол материка, лежит земля, запаханная нами.

Ночь живет шуршанием и хрустом. Почки раскрываются едва и вопит отчаянно и грустно всеми позабытая сова. Волчье солнце, месяц крутобокой, в черных сучьях мечется застряв, в ямах и распадинах глубоких лезут племена колючих трав. Есть в апреле полночи такие, что природа вся лежит без сна. До рассвета ветви гнет ноги, хищная и мокрая весна. В судорогах родовых страданий полночь пробирается тайком. Вот тогда вошла ты в мироздание тоненьким и тихим стебельком.

Весны возвращаются, и снова на кистях черемухи горя, губ твоих коснется несурово красный окаянный свет былого, нежная высокая заря. Весны возвращаются, весенний сад цветет, в нем правит тишина. Над багровым заревом сирени на 100 верст отбрасывает тени, пьяно закачается луна, русая, широкая, косая, тихой ночи бабья голова. И тогда, лучом груди касаясь, в сердце мне войдут твои слова. И в густых ресниц твоих границы, не во сне, не в песне, наяву, нежную, высокую зорницей взгляд твой черно-синий заискрится. Дай мне верить в эту синеву. Я клянусь, что средь ночей мгновенных всем метелям пагубным назло сохраню я молодых, бесценных, дрогнувших, как дружбы неизменных, губ твоих весеннее тепло.

0: вопросам мой ответ. Все малое совсем огромным.
1: Междугороднее, прошу, соедините затишье с ветром, с парашютистом парашу. День с вечером, письмо с конвертом, соединить с иглою нить. 20-й век с 20-м веком, грусть с радостью соединить, а человека.

Где-то там, где первый лег ручей, где пробился корм парной и смачный, начинаются бунты грачей и жуков. Торжественные свадьбы меж ними, словно меж людьми, разворачиваются, как горы, долгие мистерии любви и решительные разговоры, и к коричневым глазам коров, и к безумным бусинкам кошачьим подступают из глубин дворов и согласия, и неудачи. И тогда доносится с небес, словно мартовская канонада: «Вы хотите друг без друга, без маяты не надо». Нет,

0: Какое это празднество, когда цветами снежными зовет к себе и дразнится черемуха прибрежная, когда встает уверенно, желая всем понравиться, не девочкой растерянной, а гордою красавицей. Ломай ей ветки яростно, рви цвет, смеясь и мучая, все вынесет, и радостно воспрянет вновь живучая. Не так ли тучи черные, и боли беды ведая, упрямая, упорная, живет любовь, не сетуя, забыв пути кремнисты, и стоя биты промахов, она цветет неистово, как вешняя черемуха. Пусть, как роса прибрежная, у ней и слезы светятся. Она живет надеждами, что счастье тоже встретится.
1: Здравствуй, это главное, ты здравствуй. Главное, ты будь хоть как-нибудь. Будь ежесекундно, ежечасно, ежедневно, неизменно будь. Будь глазами корабля.

0: мною будь, когда со мной беда.
1: Будь, прошу тебя, в простом и сложном, будь, прошу тебя, и в этом суть. Будь, прошу тебя, покуда сможешь, а когда не сможешь, тоже будь крыльями взметнуть.

Вы слушали лирический концерт «Весеннее настроение» в исполнении участников художественной самодеятельности Саратовского государственного университета Екатерины Ткачевой, Натальи Ивановой, Михаила Гусева и Виталия Бухмана. Звукорежиссер передачи Владимир Захаров, звукооператор Людмила Плотникова.

0: тот же день, когда солнце повисло над джунглями на высоте хорошего баобаба или плохой лиственницы, у входа в королевский дворец на королевской лужайке было созвано чрезвычайное собрание кроликов. Сам король сидел на возвышенном месте рядом со своей королевой. Над ними развивалось знамя кроликов с изображением цветной капусты. Полотнище знамени представляло из себя большой лист банана, на котором кочан цветной капусты был составлен из разноцветных лепестков тропических цветов, приклеенных к знамени при помощи сосновой смолы. В сущности говоря, ни один кролик никогда не видел цветной капусты. Правда, в кроличьей среде всегда жили слухи, хотя их и приходилось иногда взбадривать, о том, что местные туземцы вместе с засекреченными кроликами, работающие на тайной плантации по выведению цветной капусты, добились решительных успехов. Как только опыты, близкие к завершению, дадут возможность сажать цветную капусту на огородах, жизнь кроликов превратится в сплошной праздник плодородия и чревоугодия. Время от времени сочетание цветов в изображении цветной капусты на знамени едва заметно менялось, и кролики видели в этом таинственную, но безостановочную работу истории на благо кроликов. Увидев на знамени слегка изменившийся узор цветов, они многозначительно кивали друг другу, делая для себя далеко идущие оптимистические выводы. Говорить об этом вслух считалось неприличным, нескромным. Считалось, что эти внешние знаки внутренней работы истории проявились случайно по какому-то доброму недосмотру королевской администрации. В ожидании этого счастливого времени кролики жили своей обычной жизнью, паслись в окружающих джунглях и пампах, поворовывали в огородах туземцев горох, фасоль и обыкновенную капусту, высокие вкусовые качества которой оплодотворяли мечту о цветной капусте. Эти же продукты они поставляли и ко двору короля. «Ну, как сегодня капуста?» Бывало, спрашивал король, когда рядовые кролики, выполняя огородный налог, прикатывали кочаны и складывали их в королевской кладовой. «Хороша!» — неизменно отвечали кролики, облизываясь. «Так вот», — говорил им на это король, — «когда появится цветная капуста, вы на эту зеленую даже смотреть не захотите». «Господи!» — вздыхали кролики, услышав такое. «Неужели доживем до этого?» «Будьте покойны, — кивал король, — следим за опытами и способствуем». Великая мечта о цветной капусте помогала королю держать племя кроликов в достаточно гибкой покорности. Если в жизни кроликов возникали стремления, неугодные королю, и если он не мог эти стремления остановить обычным способом, он, король, прибегал к последнему излюбленному средству, и, конечно, этим средством была цветная капуста. «Да-да», — говорил он в таких случаях кроликам, проявляющим неугодные стремления, «ваши стремления правильные, но не своевременные, потому что именно сейчас, когда опыты по выведению цветной капусты так близки к завершению...» Если проявляющий стремление продолжал упорствовать, он неожиданно исчезал. И тогда кролики приходили к выводу, что его засекретили и отправили на тайную плантацию. Это было естественно, потому что те или иные стремления проявляли лучшие головы. И эти же лучшие головы, конечно, прежде всего нужны были для работы над выведением цветной капусты. Если семья исчезнувшего кролика начинала наводить справки о своем родственнике, то ей намекали, что данный родственник теперь далеко в том краю, где цветная капуста растет. Если семья исчезнувшего кролика продолжала упорствовать, то она тоже исчезала, и тогда кролики говорили: «Видно, он там большой ученый, семью разрешили вывести». «Везет же некоторым», — говорили крольчихи, вздыхая. Других подозрений в головах рядовых кроликов не возникало, потому что вегетарианским законом королевства кроликов наказывали путем подвешивания за уши, но убивать не убивали. Итак, в этот день, который уже клонился к закату, на королевской лужайке король и королева сидели на возвышенном месте, а над ними слегка колыхалось знамя с изображением цветной капусты. Чуть пониже располагались придворные кролики, или, как их называли в кроличьем простонародье, допущенные к столу. А еще ниже – те, которые стремились быть допущенными к столу. Ну, а дальше уж стояли или сидели на лужайке рядовые кролики. Легко догадаться, что чрезвычайное собрание кроликов было вызвано чрезвычайным сообщением задумавшегося. «Наш страх – их гипноз». «Их гипноз – наш страх», – повторяли рядовые кролики, смакуя эту соблазнительную мысль. «Какая смелая постановка вопроса!» – восклицали одни. «И мысли следуют одна за другой», – восторгались другие, – «ну, прямо как фасолины в стручке». «Ой, кролики, что будет», — говорили третьи, которым от великого открытия задумавшегося делалось до того весело, что становилось страшно. И только жена задумавшегося, стоя в толпе ликующих кроликов, то и дело повторяла: «А почему мой должен был разоблачать удавов? А где допущенные к столу мудрецы и ученые? А что мы за это имеем? Ведь удавы будут мстить мне и моим детям за то, что он здесь наболтал».
1: «Ты должна им гордиться, дура», — говорили и окружающие кролики. «Он великий кролик».
2: «Оставьте, пожалуйста», — отвечала им крольчиха. «Уж я-то знаю, какой он великий. Дожил до седин, а до сих пор не может листик гороха отличить от листика фасоли».
0: А между тем королю кроликов сообщение задумавшегося не понравилось. Он почувствовал, что эта новость ничего хорошего ему не сулит. Но, будучи опытным знатоком настроения толпы, он, видя всеобщее ликование, не мешал ему проявляться со всей полнотой. Он понимал, что всякое ликование толпы имеет свою высшую точку, после которой оно обязательно должно пойти на убыль, и тогда уж можно будет высказывать свои сомнения.
3: Дело в том, что когда кто-нибудь, а в особенности толпа, начинает ликовать, она еще не знает, что всякое ликование рано или поздно должно пойти на убыль. И вот когда ликование начинает идти на убыль, ликующий, чувствуя, что его ликование иссякает, склонен обвинить в этом того, кто, вызвав ликование, оказывается, не придал ему неиссякаемого характера.
0: Но если кто-то своим критическим отношением к предмету ликования перебил всеобщее ликование, тогда гнев ликующих с особенной силой устремляется на него.
3: Ведь ликующие думали, что их ликование носило неиссякаемый характер, а этот злобный завистник нарочно им все испортил.
0: Король кроликов все это знал хорошо и поэтому долго молчал.
3: И вот, когда ликование очень сильно иссякло, хотя все еще отдельные его вспышки то здесь, то там озаряли радостью толпу, кролики стали замечать, что сам король почему-то молчит. И не только молчит. Лицо его выражает грустную терпимость перед печальным зрелищем всеобщего заблуждения. И тут все начали понимать, что король сомневается в правильности наблюдений задумавшегося. Допущенные, заметив сомнение короля, довели его при помощи отдельных выкриков до степени откровенного возмущения.
0: Возмущение допущенных, в свою очередь, было подхвачено стремящимися быть допущенными и доведено до выражения гневного протеста против непроверенных королем научных слухов.
3: Да, король был прав, почувствовав великую опасность, которая заключается в словах задумавшегося. Вся деятельность короля была связана с тем, что он лично вместе со своими придворными помощниками определял, какое количество страха и осторожности должны испытывать кролики перед удавами в зависимости от времени года, состояния атмосферы в джунглях и многих других причин.
1: И вдруг вся эта разработанная годами хитроумная система управления кроликами может рухнуть, потому что кролики, видите ли, не должны бояться гипноза.
3: Король знал, что только при помощи надежды цветная капуста
0: и страха удавы можно разумно управлять жизнью кроликов.
3: Но на одной цветной капусте долго не продержишься.
0: Это король понимал хорошо, и потому он собрал всю свою государственную мудрость и выступил перед кроликами.
1: «Кролики, — начал он просто, — я пожилой король. Я на престоле, слава богу, уж 30 лет, и ни разу за это время не попал в пасть удава. А это о чем-то говорит?
4: О том, что все тебе приносит во дворец!» — выкрикнул из толпы какой-то дерзкий кролик.
3: Правда, уже было слишком темно, чтобы разглядеть, кто говорит. Допущенные к столу и особенно стремящиеся со страшной силой зашикали на дерзнувшего кричать из толпы.
0: Посмотрев на придворных, король строгим голосом приказал осветить народ достаточным количеством светильников. До этого всего несколько пузырей, выдутых из прозрачной смолы и наполненных светляками, озаряли вход в королевский дворец и возвышение, на котором сидели король и королева.
3: «О, король!» — напомнили придворные шепотом, ссыпая жар светляков из кокосовых шкатулок, в которых они хранились, в светильники. «Ведь вы сами нас учите режиму экономии».
1: «Только не за счет интересов режима», —
0: — отвечал король вполголоса, молча оглядывая толпу, пока придворные укрепляли светильники в разных концах королевской лужайки. «Кролики!» — кротко обратился король к своим подданным. Прежде чем раскрыть ошибку задумавшегося, хочу задать вам несколько вопросов. «Давай!» — закричали кролики. «Кролики!» — и голос короля задрожал. «Любите ли вы фасоль?» «Еще как!» — хором ответили кролики. «А зеленый горошек, свеженький, с куста?» «Не говори, король!» — застонали кролики. «Не буди сладких воспоминаний!» «А свежей капустой!» — безжалостно гремел король. «Хрупчатой! Хрупчатой! Говорю, любите похрумкать?» завыли кролики и стали со свистом втягивать воздух в рот. «Не расстравляй, король! Не сыпь на раны сладкую соль!» «Если это так, — продолжал король, глядя на кроликов, застывших в сентиментальных позах обгладывания свежих стручков или хрумканья капустными листьями, — перехожу к наиглавнейшей мысли. Кто из вас выращивает горох, капусту, фасоль?» На некоторое время воцарилось удивленное молчание. «Но, король, — стали кричать кролики, — этим занимаются туземцы. Значит, им принадлежат эти самые совершенные на сегодняшний день...» Тончайший намек на завтрашний день, связанный с цветной капустой. «Продукты питания!» «Выходит, — отвечали кролики. — А каким образом, — продолжал король, — вы добываете эти продукты?» «Воруем, — сокрушенно отвечали кролики. — Разве вы не знали? Но это сказано слишком резко, — поправил король. — Правильнее сказать, отбираете излишки, ведь вы туземцам кое-что оставляете». «Приходится, — отвечали кролики. — Теперь перехожу к наиглавнейшей мысли, — объявил король. — Ты уже переходил к наиглавнейшей мысли, — крикнул один из кроликов в толпе. — То была первая наиглавнейшая мысль, а теперь вторая, — не растерялся король. — То, что удавы глотают кроликов, это ужасная несправедливость, не правда ли? — В том-то и дело, — закричали кролики, — об этом-то и толкует задумавшийся. — Да, — продолжал король, — это ужаснейшая несправедливость по отношению к кроликам, и мы с нею боремся теми средствами, которые доступны нашему разуму. Правда, за эту ужасную несправедливость мы пользуемся маленькой, но очаровательной несправедливостью, присваивая нежнейшие продукты питания, выращенные туземцами. Теперь допустим на минуту, что задумавшийся прав, хотя это еще никак не доказано, но представим. Гипноза, оказывается, нет. Скачите, кролики, куда хотите. Браво, браво! Задумавшийся. Но что же дальше?
5: А дальше задумавшийся нам говорит, мол, если отпала ужаснейшая несправедливость по отношению к кроликам, значит, и кролики должны прекратить приятную, разумеется, для нас несправедливость по отношению к огородам туземцев. «Не скажет! Не скажет!» — закричали кролики хором.
6: «А где уверенность?»
5: — спросил король и обратился к задумавшемуся, который стоял недалеко от короля и спокойно слушал его. После своего сообщения о гипнозе он так и остался на возвышении, потому что король велел ему остаться, чтобы, с одной стороны, никто не подумал, будто король недоволен, а с другой стороны, чтобы долгое созерцание задумавшегося сделало его облик более привычным и потому менее чудодейственным. Задумавшийся молчал, хотя по его виду никак нельзя было сказать, что он смущен вопросом короля.
6: «Так что же ты на это нам скажешь?»
5: Снова обратился к нему король, стараясь, чтобы он сейчас же разоблачил себя перед кроликами.
7: «Я потом отвечу сразу на все вопросы», — спокойно сказал задумавшийся. «Пусть король продолжает».
6: «Хорошо», — усмехнулся король.
5: Хотя и разозлился про себя, именно от того разозлился, что задумавшийся не в результате хитрого дипломатического хода уклонился от его удара, а просто в результате глупого желания не терять время на отдельные вопросы.
6: «Хорошо, пойдем дальше», — продолжал король.
5: «Конечно, это ужасная несправедливость, что удавы пожирают кроликов, и мы делаем все, чтобы уменьшить количество жертв.
6: Но зачем подчеркивать только темные стороны? Жизнь есть жизнь, и она иногда подсовывает нам изумительные подарки. Например, вы сталкиваетесь с удавом, вы в ужасе, но что же? Оказывается, это коротышка, который только что налопался бананов

0: Все в природе все связано. А что, если тончайшие удовольствия, которые мы получаем от Святой Троицы, горох, фасоль, капуста, связано с чувством страха, которое мы испытываем перед удавами? А вдруг без этого страха ароматнейшие продукты природы покажутся безвкусными и жесткими, как пампасская трава? «Это ужасно!» — воскликнули кролики. «Тогда и жить не стоит!» «А если это так?» — продолжал король, сам загораясь от собственного красноречия. «Перестанем мечтать о будущей цветной капусте! Перестанем следить за опытами и способствовать!» «Это ужасно! Ужасно! Ужасно!» — стонали кролики, от природы очень впечатлительные, чем, кстати, и пользовались удавы, как, впрочем, и король. Хотя мы никак не хотим проводить какие-то параллели между ними. «И вот что, кролики!» — продолжал король, оглядывая толпу с выражением проницательной умудренности. «Будем откровенны, ведь мы здесь все свои. Признайтесь, когда вы вечером возвращаетесь в свою нору и узнаете от крольчихи, что такого-то кролика проглотил удав, разве вы вместе с печалью по погибшему брату с особенной силой не ощущаете уют безопасности собственной норы? А сладость облизывать тельца своих очаровательных крольчат? А прижиматься? Тут же все взрослые кролики, я могу говорить прямо. Прижиматься, говорю я, к теплой, ласковой крольчихе? Да, да, соглашались кролики, потупившись. Стыдно признаться, но все это так. «Нечего стыдиться, кролики!» — воскликнул король. «Вы же это испытываете вместе с грустью по погибшему брату, а не отдельно!» «В том-то и дело!» — отвечали кролики. «Как-то все это перемешивается! Тем более!» — вдруг во весь голос закричал кролик по прозвищу Находчивый. Он сидел среди стремящихся быть допущенными к столу. Сейчас его дерзкий выкрик был всеми замечен, и наступила довольно неловкая тишина. В сущности, он почти перебил короля. Король нахмурился. «Тем более!» Снова закричал Находчивый, ничуть не смущаясь всеобщим вниманием. «Что? Тем более?» Наконец строго спросил у него король. «Тем более, как быть с предками?» воскликнул Находчивый. «Ведь если задумавшийся прав, получается, что все наши предки, героически погибшие в пасти удавов, были дураками и трусами, выходит, что они погибли по глупости!» «Уместное замечание», — сказал король, кивнув головой и обернувшись к задумавшемуся. «Интересно, что... то ты ответишь на это?»
1: «Я сразу отвечу на все вопросы», — спокойно отвечал задумавшийся. «Король может продолжать».
0: «Ишь ты, какой самоуверенный!» — не удержалась королева и фыркнула в сторону задумавшегося.
2: «Пока я кончил», — сказал король.
1: Одно могу добавить.

0: исправить. Жизнь есть жизнь. Раз Бог создал кролика, он имел в виду кролика. Конец королевской речи потонул в дружных аплодисментах во славу прекрасных продуктов. В шуме этих аплодисментов время от времени раздавались выкрики в честь короля из среды допущенных к столу и восторженные высвисты в его же честь из среды стремящихся быть допущенными. Как всегда скандировалась слава Великой Троицы с некоторыми частными добавлениями, среди которых чаще всего слышалось «Скромной морковки!» Тоже слава! Интересно отметить, что каждый кролик, аплодируя, был уверен, что он лично аплодирует идее союза прекрасных продуктов питания с кроликами. Но при этом он думал, что другие аплодируют не только этому союзу, но и всей речи короля. И поскольку все думали так, и все считали, что признаться в эгоистической узости изо всех сил, чтобы скрыть эгоистическую узость собственных аплодисментов и слиться с общим восторгом, с которым они в конце концов сливались, и уже подхваченные этим восторженным потоком сами тащили его дальше. Так маленькие ракеты личных аплодисментов, слившись, давали могучую силу двигателю общественного мнения кроликов.
1: «Ну, как речуга?» — спросил король у королевы, усаживаясь рядом с ней и кивая на восторженный шум, поднятый кроликами. «Ты был бесподобен, милый», — сказала королева и нежно утерла листиком капусты пот с лица короля. «Находчивый делает успехи», — сказал король и кивнул в его сторону. Королева улыбнулась находчивому и поманила его к себе. Находчивый быстро подскочил и замер перед ней. Королева, улыбаясь, подарила ему листик капусты, которого она только что утирала лицо короля. «Можешь съесть», — сказала она ему.
0: Это был знак великой милости, в сущности, знак допущенности к столу.
1: «Никогда!» — с жаром воскликнул находчивый, принимая подарок. «Я засушу его в память о вашей великой милости».
2: «Как хочешь», — сказала королева и с немалым женским любопытством оглядела находчивого. Ей понравилась его приятная внешность и горячие быстрые глаза. В нем было что-то такое, от чего ей захотелось родить маленького быстроглазого крольчонка.
1: Когда все затихло, задумавшийся, который все это время продолжал стоять перед толпой собратьев, наконец заговорил.
0: «Начну с конца», — сказал он. «Мне, кролику, незачем заботиться о природе удава. Пусть он сам заботится о своей природе».
2: «Вот он и заботится!»
1: — ехидно вставил находчивый и, посмотрев на королеву, поцеловал капустный листик. Королева еще раз улыбнулась ему нежной улыбкой.
2: «Этот находчивый прелесть», — сказала она.
0: «Считай, что он у тебя за столом», — сказал король, сосредоточиваясь на словах оратора и поэтому забыв, что эта милость находчивому уже оказана.
2: «Как много можно сделать незаметно от мужчины», — подумала королева, «когда мужчину раздирают общественные страсти».
0: «Хорошо, пусть будет так», — продолжал задумавшийся. «Если удав имеет право заботиться о своей природе, то и кролик имеет такое же право. А суть природы состоит в том, что он не хочет быть проглоченным удавом. Можем мы, кролики, обойтись без удавов?»
3: «Еще как!» — воскликнули кролики. «С удовольствием!»
0: «Тогда скажи, — вскочил король, — почему Бог создал удава?»
3: «Не знаю», — ответил задумавшийся. «Может, у него плохое настроение было. А может, он создал удава, чтобы мы понимали, что такое мерзость, так же, как он создал капусту, чтобы мы знали, что такое блаженство».
0: «Правильно!» — закричали кролики. «Удав — мерзость, капуста — блаженство!
3: Горох и фасоль — тоже блаженство!» — напомнил один из кроликов с такой тревогой в голосе, словно не напомню он об этом вовремя. Столь прекрасные деликатесы выйдут из употребления кроликов.
0: «Продолжаю», — сказал задумавшийся. «Итак, если Бог создал удава таким, какой он есть, то и меня он создал таким, какой я есть. И если я задумался, значит, в моей природе кролика не чуждо сомнение. Развивая свою природу сомнения, которое, оказывается, все-таки существовало в моей природе кролика, я стал приглядываться, прислушиваться, думать. Жизнь, как любит говорить наш король, великий учитель. Именно она натолкнула меня на все мои сегодняшние выводы. Однажды я нос к носу столкнулся с удавом. Я почувствовал, что гипноз сковал мои мышцы. От ужаса я потерял сознание. Через несколько мгновений я пришел в себя и с удивлением обнаружил, что я не проглочен, а хвост этого же удава, прошуршав мимо меня, проскользнул дальше. Я оглянулся и узнал косого, который, не заметив меня, скользил дальше, пройдя мимо меня слепой стороной своего профиля. И вот тут великая мысль, хотя еще и не так четко оформленная, промелькнула в моей голове. Я понял, что их гипноз – это наш страх, а наш страх – это их гипноз. «О, святая наивность!» – воскликнул король, вскакивая с места, не обращаясь к толпе кроликов. «Разве я вам не говорил о счастливой встрече с косым или коротышкой?»
3: «Да-да, говорил!» – ответили кролики, чувствуя, что в словах задумавшегося есть какая-то соблазнительная, но чересчур тревожащая истина,
0: а в словах короля какая-то скучная, но зато успокаивающая правда.
3: «В том-то и дело, кролики!» – сказал, волнуясь, задумавшийся, «что я ощутил все признаки гипноза, а удав меня даже не заметил. Значит, я сам своим страхом внушил себе гипноз».
1: «Гениально!» – воскликнул какой-то кролик из толпы и, ударив себя лапой по лбу, замертво упал. Бедная его голова не выдержала этой мысли. В толпе возник некоторый переполох, впрочем, не опасный для продолжения сходки. Убедительность примера, который привел задумавшийся, повергла кроликов, несмотря на жертву, в большое ликование.
0: «Первые плоды нового учения!» — крикнул находчивый, когда выносили кролика, умершего от силы собственного прозрения. Но на его слова никто не обратил внимания. Здорово! Здорово! Здорово! Скандировали теперь кролики. Да здравствует наш освободитель!
1: Это еще надо доказать, закричал король, вскакивая.
3: Почему он уверен, что он сам себя загипнотизировал? Только потому, что косой прошел мимо него своим слепым профилем. Пусть мой ученый выступит и объяснит задумавшемуся, что произошло с научной точки зрения.
0: Тут кролики постепенно замолкли, и из толпы допущенных к столу выступил главный ученый и, дождавшись тишины, произнес:
4: «Конечно, сообщение задумавшегося представляет немалый научный интерес».
0: Кролики на его слова ответили восторженным гулом.
3: «И хотя наша сходка затянулась допоздна, — продолжал главный ученый, — еще рано делать какие-либо выводы. Но что же могло произойти во время предполагаемой встречи задумавшегося с косым или, выражаясь нашим научным языком, слепым на один глаз удавом?
4: По-видимому, наш дорогой коллега, задумавшийся, к нашему общему счастью, прошел перед отключенной от зрительных впечатлений частью профиля удава. Только поэтому он остался жив, ибо смертоносные гипнотические лучи действующего глаза оказались в стороне от нашего возлюбленного коллеги, что послужило ему поводом к столь легкомысленным выводам относительно гипноза.
1: Держит там всяких коллег, пробормотал король, слушая ученого и кивая в знак согласия головой.
3: «Нет, дорогие мои кролики, — продолжал ученый, — гипноз пока еще страшное оружие наших врагов. Только следуя таблице размножения, разработанной нашими учеными при личном участии короля, мы можем победить удавов. Помните, изучайте таблицу размножения, и будущее кроликов будет достойно цветной капусты».
0: Речь ученого тоже показалась кроликам убедительной, но все-таки большинство кроликов было настроено в пользу задумавшегося. Кстати, суть таблицы размножения заключалась в том, что кролики, размножаясь с опережением удавов, уменьшают риск каждого отдельного кролика настолько, насколько кроликов будет больше, чем удавов. Из этой таблицы следовало, что в будущем шанс встретиться с удавом у каждого кролика станет, уменьшаясь, стремиться к нулю и в конце концов достигнет его и даже превзойдет. Поэтому кролики очень любили размножаться. Но сейчас настроение кроликов было в пользу задумавшегося. Король, видя это, решил перенести сходку на какой-нибудь другой, более подходящий день. С этой целью он незаметно для толпы приказал выступить придворному осветителю.
5: Начальник королевской охраны сидел у себя в кабинете и, готовясь к допросу, чинил перья, поглядывая на пьяницу, бормотавшего вчера подозрительные слова.
0: Вернее, он поглядывал не столько на него, сколько на его уши. За долгие годы работы он привык оценивать подследственных кроликов по форме ушей.
5: Некоторые уши узкие у основания, довольно резко для опытного глаза, конечно, расширялись, что начальнику охраны доставляло настоящее эстетическое наслаждение. Такие уши во время подвешивания, хоть бантиком завязывай, никогда не выскальзывали из петли. Именно такие уши были у этого заговорщика. В том, что он заговорщик, начальник охраны был уже уверен. Сами уши служили, правда, косвенным, но обстоятельным доказательством его вины. Преступный пьяница, явно ничего не подозревая о соблазнительной форме своих ушей, сам не сводил глаз с не менее соблазнительной чернильницы, только что на его глазах наполненной секретарем свежими чернилами из сока черной бузины. «Значит, будем играть в молчанку?» — наконец сказал начальник и слегка придвинул к себе чернильницу. Преступный кролик, стоявший возле стола, невольно сделал движение вслед за чернильницей.
6: «Дяденька начальник, цветной капусты хочется!»
5: Вдруг раздался знакомый голос. Начальник охраны вздрогнул и, подняв голову, увидел крольчонка, который сидел на подоконнике с грустным видом, словно прислушиваясь к чему-то, так и не прозвучавшему, словно вглядываясь во что-то, так и не появившееся. Начальник охраны перевел взгляд на пьяницу, чтобы уловить связь между появлением крольчонка и им. Но пьяница явно был поглощен зрелищем чернильницы, заполненной чернилами, и, кажется, вообще ничего не слышал. «Глянь на окно», — сказал начальник негромко и кивнул пьянчуге. Он решил, что неожиданность появления преступного крольчонка смутит его, если они связаны. «Сын?» — спросил пьянчуга, косясь на окно и, видимо, совершенно не в силах оторваться от чернильницы. «Нет, он явно его не знает», — подумал начальник охраны. «Я бы такого сына!» — пробормотал он и, замолкнув, уставился на грустного крольчонка. Главное окно, затянутое прозрачной слюдой, было закрыто, и откуда он взялся, никак нельзя было понять. «А ты знаешь, с кем ты говоришь?» — спросил начальник охраны, лихорадочно соображая, как отразится появление крольчонка на внутренней жизни дворца и каким образом можно связать его появление с заговором допущенных к столу.
6: «Знаю», —
5: неожиданно подтвердил крольчонок, и на этот раз его грустный голос как бы намекал на то, что он ничего хорошего не ждет от своих знаний.
6: «Значит, пришел раскалываться», — радостно высказал вслух свою догадку начальник охраны.
5: До этого кролик никогда ничего не говорил, кроме своей издевательской фразы. А теперь, вдруг очутившись у него в кабинете, заговорил. Начальник охраны почувствовал, что заваривается грандиозное дело. Он замурлыкал и потер лапы от удовольствия. Мысль его заработала с необыкновенной силой. «Как ты очутился во дворце, я знаю», — сказал начальник. «Во время штурма морковного дуба ты впрыгнул в спальню королевы, потому-то тебя и не нашли тогда. Но как ты очутился в охранном отделении? Вот что меня интересует. Учти, добровольное признание облегчит твою участь».
6: «У меня пропуск», — сказал крольчонок грустно и добавил, как бы намекая на свое вечное сиротство. «На одно лицо».
5: «Ну да, пропуск», — согласился начальник охраны,
6: тихо ликуя про себя. Но кто его выдал? Я, конечно, знаю, но лучше, если ты сам.
2: Вы, сказал крольчонок грустно и что-то протянул ему в лапе.
6: Я? Переспросил начальник охраны, задохнувшись от бешенства и одновременно догадываясь, что заговорщики таким коварным путем интригуют против него.
2: «Да, вы», — грустно повторил крольчонок и с неслыханной наглостью протянул ему какой-то затрепанный лоскуток, даже внешне не похожий на пропуск.
6: И эта наглость взорвала начальника королевской охраны раньше времени. Он схватил со стола тяжелый кокосовый орех, давний сувенир делегации мартышек, и швырнул им в крольчонка. Тяжелый орех пробил слюдяное окно и через несколько секунд шлепнулся во внутреннем дворе королевского дворца. По звуку было ясно, что он лопнул, и из него брызнула жидкость.
2: «Раскололся»,
6: — сказал крольчонок, как показалось начальнику охраны, с издевательским двусмыслием. Крольчонок, больше ничего не говоря, повернулся к окну и, осторожно наклонившись, чтобы не порезаться, пригнул одной лапой свои уши, вылез на ту сторону и исчез за карнизом. Еще несколько мгновений его уши торчали за окном, и было понятно, что он висит на карнизе, обдумывая, куда бы спрыгнуть. Как только уши исчезли, начальник охраны вскочил из-за стола, влез на подоконник и, осторожно высунув голову в дыру, крикнул вниз: «Никто не проходил!» Охранники расхаживали внизу и, находя брызги кокосового ореха, тщательно вылизывали их. Казалось, там внизу лопнул горшок с деньгами, упавший сверху, и они ищут разлетевшиеся монеты. Один из них, которому достался солидный обломок ореха, держа его над запрокинутой мордочкой, потому-то первым и заметил начальника, тщательно скапывая в рот последние капли, ответил: «Никто, начальник!» Остальные охранники тоже подняли головы и неожиданно стали кричать: «Спасибо, начальник! Кинь еще!» Начальник ничего не ответил и убрал голову из пролома в окне. Тут он заметил валявшийся на подоконнике сильно увядший лист капусты с печатью королевского склада.
4: «Черт его знает, что делается!» — сказал начальник и, отшвырнув капустный лист, сел к столу.
6: «Убег?» — спросил пьянчуга, оживляясь и глядя туда, куда упал капустный лист. Начальник посмотрел на него, они встретились глазами.
4: «Убег», — сам себе ответил пьянчуга, и глаза его засветились невинным блеском шантажа.
6: «Нехорошо, тем более, ежели пришел сдаваться, а вы его турнули путем швыряния казенного кокоса».
4: «Ладно, убирайся домой», — строго приказал начальник, — «и учти,
6: ничего не слышал, ничего не видел».
4: «Я-то пойду, пойду», — сказал пьяница, не двигаясь с места, и теперь уже опять уставившись на чернильницу. «Но ежели кто пришел сдаваться, тем более королевский преступник, не дозволено пужать путем швыряния казенного кокоса».
6: «Ладно, пей, пей, иди!» Начальник охраны кивнул на чернильницу.
4: «Ваше здоровье, начальник», сказал кролик
6: и залпом опорожнил довольно вместительную чернильницу. В В то же время, наклонившись, он достал с полу капустный листик, брошенный начальником, тряхнул его, мазнул пару раз о грудь, понюхал и, сунув в рот, стал жевать, одновременно знаками показывая, что он поднял его с полу и сунул в рот как ненужную вещь, иначе, мол, он его положил бы обязательно на стол. «Пусть глотает к лучшему», — думал начальник, мимоходом удивляясь, как быстро рядовые кролики наглеют. «Королевская очищенная!» Наконец выдохнул пьянчуга. «Это вещь!» Быстро охмелев, он стал учить начальника охраны, как лучше поймать преступного крольчонка, при этом с выражением вымогательского намека, продолжая держать в руках чернильницу. Но тут начальник охраны взглянул на него своим знаменитым взглядом, который быстро привел в чувство пьянчугу. «Все ясно, все ясно, начальник», — сказал пьянчуга, и, поставив чернильницу на стол, пятясь, вышел из помещения.
3: «Тот-то же!» — подумал начальник, довольный эффектом своего взгляда.
6: Он подумал, не связан ли крольчонок с каким-нибудь придворным заговором, и если не связан еще, неправильно ли будет связать его появление с еще не открытым заговором допущенных к столу.
5: Он вызвал секретаря и узнал у него, не спрашивал ли его кто-нибудь с утра.
6: «Тут один крольчонок приходил», — ответил секретарь. «Сказал, что ты его ищешь».
3: «Ну, а ты?» — спросил начальник.
6: «Ну, я ему сказал», — пояснил секретарь. «Раз ты нужен начальнику, заходи и жди». «А что случилось?»
3: «Значит, кто меня не спросит?» — мрачно сказал начальник охраны. «Заходи и жди».
6: «Так ведь он был с королевским капустным листом», — отвечал секретарь. «А ведь это устаревшая, но не отмененная форма пропуска».
5: «Ну что это? Разбито окно? Да и ухо у вас в крови! Покушение!»
3: «К счастью, для королевства неудачное», — сказал начальник охраны. «Но какая ехидина! Он сказал, что я ему дал пропуск, имея в виду капустный лист, полученный по приказу королевы. Хорошо, что были свидетели. Опасный преступник во дворце. Перекрыть все входы и особенно выходы. Налей мне свежих чернил. Да не в чернильницу, а в бокал, черт побери. Думаю, что он прячется среди королевских балерин. Придется их тщательно проверить».
5: Несмотря на перекрытые входы и особенно выходы из королевского дворца, на следующий день король получил пренеприятнейшее известие о новой вылазке крольчонка уже на окраине королевства. Об этом рассказывал в своем секретном донесении главный казначей. Дело в том, что в связи с тревожными временами король распорядился в самом глухом уголке своего королевства устроить тайный склад с капустой. В случае, если королевство и в самом деле развалится, он думал вместе с женой и ближайшими сподвижниками, перекрасившись соком черной бузины, пожить там под видом богатого семейства негритянских кроликов, прибывших из далекой страны. И вот оказывается, еще вчера, когда главный казначей в сопровождении 5 рабочих кроликов вносили в склад пополнение, они заметили крольчонка, сидевшего на пирамидальной вершине капустной горы, подобно маленькому грустному Кощею, восседавшему на черепах туземцев, кстати, в отличие от капусты, абсолютно несъедобных. Увидев кроликов, он, как обычно, попросил цветной капусты, что прозвучало особенно издевательски, учитывая, что он сидел на целой горе кочанов обыкновенной капусты. Это прозвучало так, как будто он убедился в полной пищевой непригодности всех запасов. на которых он сидел.
6: «Про меня ничего не говорил?» — спросил король, мрачно выслушав рассказ.
5: «Нет», — отвечал казначей, — «но интересно, когда наверх полез один из рабочих кроликов, оказалось, что на вершине вместо крольчатки